0: Комсомольская правда. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Россия не собирается участвовать в гонке вооружений. Владимир Путин отметил, что производство оружия в стране осуществляется планово. Это он заявил после проведения учебного пуска МБР «Ярс». Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы сделаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого, сказал глава государства. Он сообщил о повышении готовности войск и отработке боевых задач с учетом опыта СВО. Владимир Путин подчеркнул успехи России в развитии ядерных сил и заверил, что работа в этой сфере будет продолжена. Соединенные Штаты направят 5000 своих военнослужащих в Польшу. Это заявил Дональд Трамп. Глава Белого дома отметил, что решение было принято на основе его хороших отношений с польским президентом Каролем Навроцким. Ранее замглавы нацобороны Польши Цезарь Томчик заявил, что Соединенные Штаты планируют сохранить высокий уровень военного присутствия в республике. Администрация Дональда Трампа рассматривает переброску части американских военных из Германии и Испании в Польшу, что может изменить баланс сил внутри НАТО и усилить роль Варшавы в системе безопасности региона.
2: О болезнях.
1: В Роспотребнадзоре рассказали о рисках летального исхода при хантавирусе. Он характеризуется высоким уровнем смертности до 40-50%. Заболевание отмечается острым началом, быстрым развитием дыхательной недостаточности. Хантавирусом заразились 11 человек в разных странах мира, сообщается о трех летальных исходах. В Роспотребнадзоре отметили, что хантавирус не представляет угрозы для жителей России. Болезнь распространилась на территории Северной и Южной Америки. Для его существования необходимы определенные природные условия.
2: О школе.
1: Российские абитуриенты смогут получить до 10 дополнительных баллов к единому госэкзамену за умение управлять беспилотниками. Навыки пилотирования небольших дронов добавят в программу комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщил министр спорта страны Михаил Дегтярев. Он сказал, что новые испытания протестируют в нескольких регионах, а со следующего года сдавать такой норматив будут школьники по всей стране.
2: Обо всем.
1: Брэд Питт вернется к роли каскадера в новом фильме по мотивам картины «Однажды в Голливуде». Киноленту под названием «Приключения Клиффа Бута» покажут в декабре. Об этом сообщает Netflix. Сценарий написал Квентин Тарантино, а режиссером стал Дэвид Финчер. За роль в оригинальном фильме 6 лет назад Брэд Питт получил премию «Оскар». О погоде. В Москве сейчас плюс 19, днем будет до 28 градусов и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Россия не хочет наносить ущерб территориям Украины, где живут наши люди, заявил Сергей Лавров. Зампред Совбеза Медведев перечислил 7 причин, почему Украина сегодня не состоявшееся государство, и вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над очередным населенным пунктом. Об этом сообщила Минобороны. И те другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обстановку на Украине. Напомнил, что Россия в ходе спецоперации не применяет разрушительное оружие. Министр иностранных дел заверил, что Россия не хочет наносить ущерб территориям на Украине, где живут наши люди. Об этом Сергей Лавров сообщил шанхайской медиагруппе SMG.
4: Мы решаем задачи специальной военной операции последовательно. Президент не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что мы не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут, по большому счету, наши люди, и которых нацисты пытаются подавить. За этот год где-то, по-моему, около 80 населенных пунктов уже было освобождено, в том числе 35 в марте и апреле. Процесс идет.
3: Ну, а также стоит отметить, что зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев перечислил 7 причин, почему Украина сегодня не состоявшееся государство. Одна из причин, потому что Украина живет за счет внешнего финансирования. Без этой помощи ее бюджет был бы дефицитным более чем на 50%. Но при всем при этом воевать с нами она пока может. Давайте эти и другие заявления обсудим. У нас на связи военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов. Иван Павлович, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Иван Павлович, начнем с заявления главы МИД России Сергея Лаврова. Говорит ли его заявление о том, что мы никогда не применим разрушительное оружие по Украине? Или все-таки ситуация, на ваш взгляд, может измениться под давлением тех или иных обстоятельств?
5: Ну, наш министр иностранных дел ведь сказал, что это происходит сейчас именно в моменте, когда прямого участия, так сказать, господ с Запада все-таки нет. Каждый раз, когда, например, господин Макрон или и же с ним заявляет, что вот они сейчас посылают войска, сразу возникает ситуация, что тогда применение, значит, различных более мощных средств весьма возможно. Если вы проследите, как это было, то это, в общем-то, уже в историческом контексте данного конфликта. Поэтому, что значит, этого не может быть? Этого не может быть, пока это сейчас происходит. А если у них там окончательно крыша съедет, то тогда, конечно, мы можем пересмотреть свою позицию.
3: В принципе, все логично, Иван Павлович. Скажите, пожалуйста, но вот если уже переместиться к высказываниям зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Анатольевича Медведева, да, живет за счет внешнего финансирования Украины, потому что именно поэтому она не состоявшееся государство, там бюджет был бы дефицитным, 20% своей территории потеряла безвозвратно, территория, кстати, досталась ей после распада Советского Союза, и новые земли скоро потеряет, но при этом Украина пока еще может с нами воевать, несмотря на все эти трудности, что она не состоявшееся государство. А сколько она, на ваш взгляд, так может еще продержаться тогда в таком случае, вопрос?
5: Знаете, я бы продолжил мысль Медведева. Угу. Понимаете, вот он абсолютно справедлив, что это, конечно, не состоявшееся государство, и все пункты, которые он перечислил, они этому соответствуют. Тут надо как бы закончить, скажем, сам контекст. Угу. Ведь, по сути, это частная военная компания. То есть частная военная компания не является же государством, да? Но может вести боевые действия в интересах какого-то другого государства. Вот и Украина как раз такой организацией и является. Это не государство. Это организация нацистская, которая воюет в интересах Брюсселя. Раньше Вашингтон в этом участвовал. Сейчас позиция Вашингтона не очевидна. Хотя посмотрим, что покажут выборы и как может все измениться. Но, во всяком случае, это инструмент, это не государство. Да, это не субъект. А говорить о субъектности по отношению к Украине просто смешно. И, кстати, на Западе точно так же к этому относятся. Это для них инструмент, который не просто используют. А сколько они могут в таком контексте существовать? Да столько, сколько тот хозяин, который готов, значит, оплачивать труды своей частной военной компании, наниматель, сколько он готов это будет за это платить, столько они могут существовать. Ну, только до тех пор, пока просто мы их не разнесем в пух и прах на поле боя. Вот и все.
3: Видимо, это единственный выход в ближайшем будущем. Я тут опираюсь на слова Лаврова, которые он также произносил на встрече с журналистами. Он сказал, что скоро год пройдет, как состоялся саммит на Аляске в Анкоридже. Никакого прогресса в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига вообще. Они становятся все более агрессивными и наглыми, заключил глава МИД российского Сергей Лавров. Ну, в общем, получается, что там как с Минскими соглашениями, да, никто нас не слышит и не слушает, кивают головой, но все равно Авоська слушает да ест, и нам ничего не остается, кроме как действительно довести до конца СВО, как и было сказано в самом начале.
5: Знаете, вот про Ваську, который слушает да ест, хозяин-то может дать пинка просто. Да? Все, и Васька улетит от своей миски в другой дальний угол. Поэтому пинка еще не получил господин Зеленский с его бандой. Но если посмотрите, что происходит в Киеве. Его медленно прогрызают свои же. То есть и Ермак уже, в общем, хоть и вышел под залог, но тем не менее ситуация очевидная. И Миндич подает на Зеленского в суд. И вот вся эта как бы ситуация пауков в банке. Ну, она говорит о том, что нет у Запада сейчас четкого понимания, что с этими сумасшедшими делать. У нас там и есть. Ну, в какое-то время все-таки, я так понимаю, мы видим, что российское руководство просто взяло как бы некий тайм-аут на то, чтобы посмотреть, ну, чем же все-таки этот большой-большой хаос закончится. Так что, знаете, критический момент, безусловно, близок. Одно дело там, на театре военных действий. Мы свои задачи выполняем, мы продвигаемся, и наши войска сражаются доблестно. Это один момент. Кстати, Лавров упомянул о том, что за этот год 80 населенных пунктов было освобождено. И правильно сделал. Так вот, в данной ситуации, вы знаете, сейчас очень много... Мы все смотрим, что же происходит в этой банке с пауками, я имею в виду Киев. Там такое впечатление, что они готовы уже друг друга сами порвать.
3: Ну, давайте еще немножечко потерпим, подождем, когда закончится тайм-аут. Есть ощущение, что ждать недолго. Иван Павлович, благодарю вас. Иван Коновалов был с нами на прямой связи. Кстати, эту тему в нашем эфире продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Бранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Бранец.
6: Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью шанхайской медиагруппе. Но в данном случае Сергей Викторович не мелочился. А почему? А что такое шанхайская медиагруппа? Это 30 телеканалов, 13 радиостанций и 8 печатных изданий. Собственно, голос и мысли Лаврова услышат с большой гарантией Китай. Да и не только Китай. Потому что очень серьезный вопрос был задан Лаврову. Господин Лавров, если у вас есть такое мощное разрушительное оружие, почему вы не бьете противника? Что сказал Лавров? Да, у нас есть такое оружие, но мы не бьем по гражданским объектам, как это делают украинские вооруженные силы. Мы бережем людей, особенно тех людей, которые проживают на новых российских территориях. Ну, в переводе на понятный язык, это, конечно, и Донецкая, и Луганская республика, это и Запорожье, и Херсонская область. Почему? Потому что Лавров говорит, там живут, по сути, наши люди. Но здесь возникает вопрос, я уже слышу, что вы меня сейчас можете спросить, а как же вы орешничком приложились к Южмашу? А я отвечаю, а Южмаш – это гражданское предприятие? Нет, это сугубо военное предприятие, где производились и ракеты, и беспилотники, и многое чего еще военного делалось. Вот по нему мы орешничком и приложились. Теперь переходим к другому вопросу. Многие горячие головы ехидно замечают. Уж сколько раз говорили, что будем бить по центрам принятия решений в Киеве. Это вам и бункер Зеленского, это и Министерство обороны, Генеральный штаб, и Верховная Рада, и другие объекты есть. Но при этом, если мы применим орешник, никто не даст гарантии, что не пострадает огромное количество ни в чем не повинных людей. Вот почему мы придерживаемся вот такой тактики. Ну а что же, если мы будем бить по гражданским объектам, даже нашим самым разрушительным оружием, то тогда чем мы будем отличаться от бандеровцев? Орешник нам еще пригодится. Пригодится для ударов по военным целям, по военно-промышленным целям и по другим, повторюсь опять, военным целям. Мы не бандеровцы, мы россияне. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Вооруженные силы России установили контроль над очередным населенным пунктом, сообщает Минобороны. Подробнее в нашем эфире через 2 минуты.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Андрей Клинцевич о российском ядерном оружии.
7: Это действительно серьезный сдерживающий фактор. И когда сейчас люди говорят, а зачем оно нам надо, а что нам оно дает, а вот дроны летят в нашу сторону, я задам вопрос, а морская пехота Польши выгружается в Калининград сейчас? Юго-Восточная Азия или где-то пытаются американцы, японцы или какие-нибудь другие силы оккупировать Камчатку или какие-то другие регионы, начинать делить Россию на отдельные куски? НАТО в лице большого контингента, начиная с 22 года, выгрузилась на территорию Украины, вступила с нами в прямые боевые действия. Здесь я хочу процитировать слова бывшего, значит, главы военного комитета НАТО, это такой начальник генерального штаба у них, который сказал, мы бы давно воевали с русскими на поле боя, если бы них совершенно технологично, ну не совершенно, а очень технологичное современное ядерное оружие. Отсюда мы с вами делаем очень большой и важный вывод. Страны, которые сейчас поддерживают Украину, реально боятся перейти в прямое боестолкновение с нами.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
3: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. Вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над очередным населенным пунктом. Об этом сообщает Минобороны России. Военные ведомства отмечают, что военнослужащие группировки войск «Север» установили контроль над Шестеровкой в Харьковской области. Также вооруженные силы России за сутки поразили центр подготовки специалистов беспилотных систем для вооруженных сил Украины. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенными пунктами, уже упомянутыми. Ну а ранее сайт kp.ru писал, что армия России освободила два населенных пункта, и бойцы группировки «Запад» освободили Кутьковку и населенный пункт «Боровая». И кроме того, российские системы ПВО уничтожили 3 управляемых авиационных бомбы и 516 беспилотников ВСУ самолетного типа. У нас на связи глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Виталий Константинович, приветствую вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: Виталий Константинович, ну давайте начнем с подробностей от вас, потому что я мог что-то упустить. Сколько населенных пунктов освобождено в Харьковской области? Доложите, пожалуйста.
8: На сегодняшний день это уже более 110 поселков, которые находятся под контролем наших вооруженных сил. Это группировка «Север», которая расширяет буферную зону вдоль Белгородской области, и группировка «Запад», которая работает на сопряженной территории с Луганской Народной Республикой. Все эти поселки сейчас находятся под контролем наших военных, но не во всех их есть проживающие люди, поэтому наша администрация работает сейчас только над некоторыми из них, где проживает население. И мы оказываем всяческую помощь.
3: Виталий Константинович, а есть ли нужда в эвакуации? Если да, то как она проходит?
8: Да, безусловно. То есть по мере продвижения наших войск, ребята-штурмовики, заходя, отрабатывая поселок от улицы к улице, от дома к дому, находят мирных жителей, которые, возможно, проживают уже в нечеловеческих, в разрушенных условиях, так скажем. И они, естественно, высказывают потребность в эвакуации. В таком случае эти бойцы связываются со своим командованием, на нас выходит военная полиция, и уже тогда совместными усилиями мы прилагаем все усилия для того, чтобы эвакуировать людей.
3: Как сложно проходит эвакуация? Есть ли со стороны врага препятствование этому?
8: Безусловно, постоянно в небе работают птички врага, так называемые, да, то есть сейчас основной обстрел всей подконтрольной территории Харьковской области со стороны врага, в основном это беспилотники, и, конечно же, враг препятствует всячески не просто работе военно-гражданской администрации, а мирным жителям, То есть, если мы предполагаем, что есть какой-то поселок на линии соприкосновения, и туда входят наши сотрудники с военными для эвакуации, то есть нужно понимать, что мы подвергнемся немедленному обстрелу. Это практически постоянно происходит в каждом поселке.
3: Скажите, пожалуйста, Виталий Константинович, вот Купинский район, судя по сводкам Минобороны, в том числе, больше всего подвергается атакам врага, вооруженных сил Украины. Действительно ли это так? Как там обстановка? Можете чуть подробнее для нашей аудитории рассказать?
8: Да, здесь нужно понимать, прежде всего, что под контролем вооруженных сил России находится как раз вот часть Харьковской области, конечно, это именно Купинский район. Потому что по территории Волчанского района, по территории Дергачевского района, на северной части Харьковской области идет продвижение медленно, но там не установлен административный контроль в ВГА Харьковской области. Поэтому мы сейчас говорим как раз именно о поселках Купинского района, и, соответственно, наибольшие проблемы все возникают именно там, потому что то население, которое проживает на этой территории, как раз и подвергнуто максимально обстрелам со стороны врага. Поэтому в основном мы и слышим проблемы по линии Купинского района. На самом деле жители Харьковской области на всей территории, которые только освобождаются, сразу же страдают, естественно, от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований.
3: Вот перед глазами карту открыл и вижу, что освобождение населенного пункта Шестеровка, ну, как и пишут аналитики, в том числе военные, расширяют полосу безопасности в Харьковской области, отодвигая ВСУшников еще далее вглубь украинской территории. У меня в связи с этим есть вопрос. А какова наша основная цель в Харьковской области в ближайшей перспективе? И что сейчас в связи с взятием вот этих важных населенных пунктов, какие перспективы открываются?
8: Ну, здесь, наверное, прежде всего нужно сказать, что Верховный Главнокомандующий перед военными поставил жесткую задачу о том, что нужно создать буферную зону безопасности вокруг российской границы, да, и поэтому здесь речь идет об освобождении именно части Харьковской области, которая примыкает к Белгородской области и к Луганской Народной Республике. Но для нас, для харьковчан, конечно же, задача в общем и целом – это освобождение всей территории Харьковской области, чтобы можно было дать населению спокойно вздохнуть от давления киевского режима. А взятие тех поселков, о которых вы сейчас говорите, Шестерока в том числе, действительно дает возможность расширения этого плацдарма и увеличению, расширению той самой буферной зоны. Кроме того, здесь нужно понимать, ландшафт самой территории предусматривает в некоторых поселках закрепление с целью именно контроля, то есть те высоты и те реки, как являются естественными водными преградами для продвижения, в том числе и противника, чтобы не могли выбить наши штурмовые подразделения с тех поселков, где мы закрепились. Как раз здесь военное командование уже принимает решение, какие первоочередные задачи по расширению этой территории, какие поселки в первую очередь подлежат освобождению.
3: Огромное вам спасибо за это включение и подробный рассказ, Виталий Константинович. Благодарю вас и до следующих включений. Прощаюсь. Это Виталий Ганчев, глава военно-гражданской администрации Харьковской области, был с нами на прямой связи. Мы обсудили новость о том, что вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над очередным населенным пунктом. Военнослужащие группировки войск «Север» установили контроль над Шестеровкой в Харьковской области и за сутки были поражены и центр подготовки специалистов беспилотных систем для вооруженных сил Украины. Мы следим за развитием событий и продолжаем наш эфир с другими темами. А темы совершенно разные и жизненные. Благо, вот сейчас расскажем о том, что разница в цене между новостройками и вторичным жильем сокращается. Причем сокращается довольно давно, уже пятый месяц подряд. И, по словам участников рынка, результат этот перераспределение выбора покупателей на готовую недвижимость. Что же происходит, в чем же дело, как это анализировать, что говорят эксперты и, самое главное, как это на ценах сказалось. Обо всем подробнее в эфире радио «Комсомольская правда» расскажет мой коллега Василий Воронин.
9: Разница в цене между первичным и вторичным жильем

0: Вариант. По сравнению со второй половиной 2025 года интерес к новостройкам сократился почти в полтора раза. При этом чаще всего речь идет даже не про старые квартиры, а про дома, которые построил тот же самый застройщик всего пару лет назад. Рассказал радио «Комсомольская правда» основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
1: За счет доступности новостроек для ипотеки цены на них выросли. От 15 до 30% составляет сегодня разница между ценами на новостройки, на строящееся жилье, и ценами уже построенного жилья теми же самыми застройщиками. Не просто вторичный рынок, какие-то абстрактные квартиры, там старые, устаревшие, что-то еще. А речь идет о квартирах, которые построены тем же самым застройщиком рядом на той же территории и сданные 2, 3, 4 года назад. И естественно, ни инвесторы, ни покупатели, которые не пользуются льготной ипотекой, они в большинстве случаев не рассматривают для себя покупку новостроек.
0: В дальнейшем разница в стоимости между первичным и вторичным предложением продолжит сокращаться, уверены эксперты. В нормальных рыночных условиях без субсидируемой ипотеки она не может превышать 5-10%. Это сумма, которую покупатель готов переплатить за качество и новизну проекта. Но применима она лишь к объектам в завершающей стадии строительства. И изменится ситуация лишь тогда, когда ЦБ опустит процентную ставку до разумных пределов, подчеркнул Константин Апрелев.
1: Полноценный возврат к существенному оживлению рынка жилья и к возможности покупки значительной доли квартир с помощью ипотеки первого своего собственного жилья, оно тоже возможно, и на этот уровень рынок выйдет, когда ставка ипотечная перестанет быть заградительной для такой покупки. А заградительной ставка ипотечная стала осенью 2023 года, когда ипотека стала дороже 15-16%. Соответственно, когда ипотека снизится ниже 15-16%, произойдет оживление рынка.
0: В то же время проекты на этапе котлована в рыночных условиях все же должны предлагать дисконт покупателям в 10-20% за ожидания и риски неопределенности. Сегодня же такие проекты также могут быть дороже уже построенного жилья. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к Радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
3: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Владимир Джарало о реакции Европы на визит Путина в Китай.
5: Традиционно для Европы в последнее время они находятся в состоянии растерянности. Но внешне изображают из себя очень решительных и все понимающих людей, которые контролируют ситуацию. То, что следующий визит будет кого-то из европейцев, сомнений нет. Вопрос только в том, извлекли ли они уроки из предыдущего отношения с Китаем. Привычка европейцев поучать, рассказывать о том, как надо жить, и о том, что вообще-то пример нужно брать с них, это то, что совершенно неприемлемо для китайцев. Поэтому если европейцы для этого сделали вывод, а у них ситуация, скажем, в экономике не самая блестящая, то тогда разговор пойдет о необходимости возобновления контактов между странами. В целом, конечно, эта ситуация такая впечатляющая. Это можно назвать кошмар американо-английских геополитиков. То, чего они всю историю боялись, вдруг на их глазах происходит совершенно ярким образом. Две крупнейших державы в военном смысле, в экономическом смысле, в смысле потенциала фактически существуют уже в состоянии союза, а не раздробленности, как на это надеялись на Западе.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
6: При Григории Потемкине русская армия отвоевала у турков Крым и освоила Новороссию. Он реформировал армию и в рекордные сроки построил Черноморский флот. Кроме того, именно Потемкин возвел города Екатеринослав, Севастополь, Херсон и Мелитополь.
7: Радио «Комсомольск».

0: знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: В России и США сохраняется настрой на продолжение работы по вопросу Украины и восстановление двустороннего сотрудничества, заявил замглавы МИДа России Сергей Рябков. Подход США в отношении украинского кризиса нацелен на результат, сказал он СМИ. По его словам, этот подход отталкивается от признания важности учета первопричин развернутого странами НАТО против России конфликта. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике инициативу немецкого канцлера Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза. «Безумие», – отреагировал французский политик. Филиппо добавил, что новый статус, предложенный канцлером ФРГ, сейчас отсутствует в договорах Евросоюза. Он должен позволить Киеву временно интегрироваться в структуры объединения на время процесса вступления. Лидер «Патриотов» утверждает, что подобный формат позволит украинской стороне принимать участие в саммитах Евросовета и встречах министров без права голоса, а еще иметь представительство в отдельных институтах Евросоюза.
0: О Ближнем Востоке.
1: Верховный лидер Ирана Маджтаба Хамини издал директиву, запрещающую вывоз обогащенного урана из страны. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в Тегеране. Кроме того, в издании отметили, что передача радиоактивного топлива за пределы Ирана могла бы повысить уязвимость страны для новых возможных ударов со стороны США и Израиля. Дональд Трамп исключил возможность хранения высокообогащенного урана Ираном. Глава Белого дома также указал, что собирается уничтожить ядерное топливо, если Тегеран согласится передать его американской стороне.
0: О лекарствах.
1: Отечественные инновационные препараты заняли больше половины российского фармацевтического рынка. В денежном эквиваленте эта доля составляет около 20%. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. По его словам, теперь ведомство готовит субсидии для компаний, которые регистрируют уникальные лекарства. Ранее министерство запустило программу по импортозамещению жизненно важных медикаментов.
0: О погоде.
1: В выходные в Москву придет заметное похолодание, рассказал арти синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Столбики термометров не перешагнут за отметку плюс 20-25 градусов, что после жары в течение недели станет существенным охлаждением. Местами пройдут дожди и грозы. В эти минуты в российской столице плюс 19, днем будет 28 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов, днем будет плюс 14-16 и дожди. Официальный курс доллара на этот день 70 рублей и 79 копеек, евро стоит 83 рубля 27 копеек, курс юаня 10 рублей и 40 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета союзного государства России и Белоруссии, заявил Путин. По мнению ФС, всего одна мера поможет сделать рыбу в России дешевле, о чем идет речь. И полтора десятка звезд турецких сериалов и поп-эстрады задержали полицейские Стамбула. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире. Ну, а начнем с главного. Учитывая рост напряженности в мире, ядерная триада должна служить гарантом суверенитета союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках проведения первой совместной тренировки армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Российский лидер отметил, что использование ядерного оружия – исключительная мера обеспечения безопасности.
4: Уважаемые товарищи, сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне. В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. Прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет.
3: Владимир Путин также заявил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, но при этом страна будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил.
4: Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно, и, слава богу, у нас все получается. В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции, в том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза 2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений.
3: Давайте обсудим все сказанное, и не только это. У нас на прямой связи военный консультант Антон Труц. Антон Андреевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, рад вас слышать.
3: Взаимно, Антон Андреевич. Расскажите, пожалуйста, о своих ощущениях, о своих мыслях по поводу вот тех учений, которые прошли совместно между армией России и Белоруссии, о том, что сказал президент России Владимир Владимирович Путин. И можно даже пройтись по нескольким заявлениям Минобороны России. Если вдруг что-то упустить, я могу вам напомнить.
5: Давайте мы, самое главное, мы поймем, зачем эти учения проводятся, и даже более важно, зачем о них говорит сам президент. Ну, казалось бы, учения, понятно, учения проводятся для того, чтобы, как говорится, меч ножных не ржавел, да, нужно периодически для поддержания готовности армии проводить учения. Но почему этому придается такое значение, почему об этом заявляется на улице, на уровне первых лиц государств, ведь не только у нас такие учения проводятся, да, почему, вот, значит, этому придается такое большое значение? Очень просто, потому что во время холодной войны, когда мир стоял на пороге ядерной войны между двумя сверхдержавами, сложился сложилось то, что можно назвать языком агрессии между государствами. Потому что невозможно сказать напрямую, с Америкой не мог сказать Советскому Союзу, и Советский Союз не мог сказать Америке, по крайней мере, не мог говорить постоянно: давайте, значит, вы прекращаете что-то делать, а то мы сейчас ядерную войну начнем.
3: Так.
5: Поэтому сам по себе сложился язык, знаете, как у собак. Вот собаки в стае, они рычат друг на друга значительно чаще, чем дерутся между собой. Почему? Потому что это просто выработалось эволюционно, потому что если бы собаки постоянно в стае друг с другом дрались, они бы постоянно травмировались, и просто им было бы плохо. А вот выработался между ними такой язык, что одна собака на другую рычит, значит, и вторая понимает, что она делает что-то не то. Какое решение она в связи с этим примет, это отдельный разговор. Но, тем не менее, она поймет, что у первой собаки она вызывает четкое неудовольствие. Соответственно, между сверхдержавами сложился точно такой же язык агрессии, который состоит из военных учений, который состоит из политических заявлений, из каких-то других шагов. И они таким образом могут посылать друг другу какие-то сигналы о том, что они друг друга там, не любят какие-то взаимные действия, не доводя дело до ядерной войны. То есть это такая парадоксальная вещь. Это получается, знаете, через определенную эскалацию показывается стремление к... Показывается своя готовность к деэскалации.
3: Угу.
5: Вот. Но, к сожалению, это все работало достаточно эффективно. Ну, в конце концов, слава богу, до ядерной войны мы не дошли. Пока все вот этот язык разделяли. Представьте себе человека, который подходит к собаке, а он, который человек собаку первый раз в жизни видит. Собака на него рычит, а он думает, что собака ему улыбается. Значит, он тянет руку к еде, собака на него гавкает, он думает, что собака веселится. Он, значит, собака его кусает, ну и человек укусанный. И, соответственно, для того, чтобы этот язык адекватно воспринимался, нужно, чтобы... Те, кому он посылается, ну, поскольку любой коммуникативный акт состоит из объекта и субъекта, и нужно, чтобы объект понимал язык, на котором субъект выражает свои мысли, они адекватно это дело воспринимали. И, к сожалению, у меня есть ощущение, что наши, как сказать, вероятные партнеры, в особенности в Европе, они не совсем правильно этот язык воспринимают.
3: Ну вот даже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорит, что учения с Беларусью, как и любые другие, это сигнал. И таким образом он ответил на вопрос, адресованы ли, собственно, эти учения в адрес Европы и НАТО. И Песков даже подчеркнул, что любые мероприятия такого рода имеют значение, являются частью военной стратегии. То есть как бы подтверждают ваши слова. Но самый главный вопрос, эти сигналы туда дойдут или там на той стороне все время гудки заняты?
5: Так в том-то и дело, что они реально могут не дойти. И с этой точки зрения Америка, она выглядит, несмотря на экстравагантное поведение, значит, Дональда Трампа, она выглядит более адекватной, прежде всего, потому что Дональд Трамп человек пожилой и вырос в атмосфере ядерной войны.
3: Угу.
5: Ну, ядерной войны, в атмосфере, извините, да, угрозы ядерной войны, холодной войны. А значительная часть европейских политиков, они люди уже более молодые, и они просто, ну вот, для них ядерная война не является угрозой, с которой нужно что-то делать. То есть она находится за пределами возможного.
3: Ну, это что-то такое из сериалов, из компьютерных игрушек, на которых они в свою очередь росли, и поэтому это не очень страшно, потому что можно всегда к сейву предыдущему откатиться и начать заново.
5: Ну да, это не та вещь, которую вы учитываете при принятии конкретных политических решений. Вам значительно важнее, например, одобрение как какого-то процента избирателей или там воля к тех или иных кругов влиятельных в вашей стране. Вот это то, что вам важно. Это
3: прям Антон Андреевич, в связи с этим достаточно философский вопрос, который меня уже очень давно мучает. Означает ли это для того, чтобы нынешнее поколение, вот тех людей, которые не понимают сигналы, не понимают язык собак, нужно, чтобы собака их укусила? То есть нужен где-то ядерный взрыв на планете Земля, чтобы все увидели в 4К разрешении, посмотрели это видео и последствия, ужаснулись и поняли, что этого надо бояться?
5: Мне бы очень не хотелось, чтобы этого случилось, где бы этот взрыв не был, просто исходя из гуманистических соображений. Но, к сожалению, сейчас это то, что может быть понято с большей вероятностью. Ну, то есть, мы помним, что язык вот этот язык взаимодействия между сверхдержавами, он начал складываться после, он не так, он окончательно сложился после Карибского кризиса, в каком-то виде, когда вот было вот совсем близко, вот прям очень близко. То есть, как минимум, вот подход к порогу применения ядерного оружия, причем, к сожалению, с точки зрения европейцев, многие из них не имеют ядерного оружия, и поэтому они сами не стоят, условно говоря, перед кнопкой. Поэтому...
3: Да, Антон Андреевич, понятны аналогии, понятны опасения и понятны хоть и туманные перспективы. Антон Андреевич Труц, военный консультант, был с нами на прямой связи. Кстати, вдогонку к нашему разговору хочу еще одну новость озвучить в нашем эфире о том, что канцлер Германии Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена в качестве промежуточного шага к вступлению в Евросоюз. Рейтер и Блумберг пишут об этом. Но фактически предложил распространить на Украину обязательства о взаимной обороне из договора о ЕС. Ну, я напомню, что это всего лишь предложение, всего лишь пока канцлера одного в Германии Фридриха Мерца. Но, тем не менее, за развитием событий стоит следить, и мы это, естественно, будем делать, в том числе и в эфире радио «Комсомольская правда». Не теряйте нашу волну. Полтора десятка звезд турецких сериалов и поп-эстрады задержаны полицейскими Стамбула. Все подробности в нашем эфире через пару минут.
6: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
10: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем. У микрофона Сергей Григорьев. Еще несколько тем, которые сейчас такой подмосковной электричкой пройдут по нашему эфиру. Головной вагон рыбы для россиян, который может стать доступнее ценами на рыбную продукцию, занялась Федеральная антимонопольная служба. И вот, по мнению ведомства, всего одна мера поможет сделать рыбу дешевле. О чем идет речь? Подробности от Юрия Кораблева.
11: Цены на рыбу начнут контролировать. Федеральная антимонопольная служба изучила рынок рыбной продукции и предложила сделать систему ценообразования более прозрачной. Одной из идей стало сокращение числа посредников между выловом, переработкой и продажей рыбы. По мнению ведомства, это может снизить конечную стоимость продукции для покупателей. В первую очередь речь идет о таких видах, как минтай, пикша, горбуша и тихоокеанская сельдь. В антимонопольной службе считают, что цепочка посредников между рыбодобытчиками и торговыми сетями вносит наибольший вклад в рост стоимости рыбы. Из-за этой наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза. Чтобы исправить ситуацию, ФАС ранее предлагала установить нормативы продажи и покупки рыбы на бирже, а также использовать механизм регистрации внебиржевых сделок. Правда, это, как считает руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савильев, напротив, приведет к росту стоимости рыбы. Вот что он заявил радио КП.
12: Ни в одной стране мира торговля рыбой не осуществляется на бирже, поскольку рыба – это не биржевой товар. Идеи ФАС, они, если, не дай бог, будут реализованы, они только увеличат стоимость рыбы. Биржа – это такое же коммерческое предприятие, как и все остальные, и, собственно, за свои услуги они будут получать свой процент. Дело-то в том, что без биржи торговля рыбой, как, впрочем, и всеми остальными товарами, настолько прозрачна, настолько понятна, что, ну, я уж не знаю, куда дальше. Где она побывала, где она хранилась, где она добыта и так далее. Всю цепочку от лодки до глотки можно отследить вот в режиме, что называется, онлайн. Так что это иллюзия, которая ни к чему хорошему, кроме как к подорожанию рыбы, не приведет.
11: Цена на рыбу растет по целому комплексу причин, комментирует исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Вот что он сказал радио КП.
13: Первый основной фактор – это то, что у нас все-таки рыба обитает в прибрежных регионах. Соответственно, рыбу сначала надо поймать, потом, чтобы она не протухла, что-то с ней сделать, переработку или заморозку, потом привезти ее в центральные районы страны, потом, соответственно, расфасовать ее, сохранить и в течение года равномерно распределить и продавать. Отсюда берется вот, собственно, все затраты, которые связаны сначала с выловом рыбы, потом с ее хранением, потом с ее доставкой в центральные районы страны. ПАС, я так понимаю, пытается сократить цепочку, чтобы количество посредников убрали. Ну, теоретически это возможно, но практически сомневаюсь. Мой прогноз, что эта рыба просто перестанет продаваться.
11: В России уже многократно предпринимались попытки создания биржи. Так, в 2022 году Минфин подготовил законопроект, по которому предусматривалось, что Кабинет министров будет устанавливать нормативы по продаже определенных товаров на организованных торгах, в том числе и рыбной продукции. Минэкономразвитие не поддержало проект. Идея так и не была реализована. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Тем временем многие россияне уже определились с тем, куда поедут отдыхать этим летом. И своими предпочтениями они поделились в опросе «Комсомольской правды». Подробности у Евгения Проскурякова.
14: Экономика на радио КП.
15: Давайте поговорим про что-нибудь приятное. Про отдых. Куда россияне поедут отдыхать этим летом? Чтобы это узнать, мы провели опрос в социальных сетях. И вот что выяснили. 33% будут отдыхать дома, 12% на Черноморском побережье Краснодарского края. Столько же опрошенных планируют путешествия в другие регионы России. 10% проведут отпуск на даче, 9% поедут в Крым, 3% в Турцию. Еще 3% опрошенных поедут в другие страны дальнего зарубежья и 2% отдохнут в странах бывшего СССР. А вот 11% не планируют отдыхать летом, и 5% признались, что пока не думали об этом, и все решат в последний момент. Как объяснили нам эксперты, треть россиян собираются отдыхать дома по банальной причине – отдых подорожал. И это касается как поездок по России, так и заграничных путешествий в некоторые страны. Но это не значит, что люди вообще никуда не поедут в отпуск. Возможно, многие из них выберут осень, когда отдых обходится дешевле. Что интересно, год назад мы проводили такой же опрос. И сейчас количество людей, которые собираются за границу, выросло. Тут есть две причины. Во-первых, укрепился курс рубля, и отдых, пусть и не во всех, но в некоторых странах стал дешевле. А во-вторых, люди постепенно адаптировались к пересадкам, визовым особенностям и прочим, так сказать, новым условиям. При этом абсолютным лидером для интуристов остается Турция, где есть варианты на любой кошелек и на любой вкус, от спокойного отдыха у моря до суперинтересных путешествий по стране. Также в этом году очень популярен Вьетнам. Что касается России, то в этом сезоне заметно вырос интерес к речным круизам по Волге. Очень сильный рост показывают Дагестан, Карелия, Камчатка, Сахалин и Курилы. Появляется интерес и к более специфическим маршрутам, например, на Плато-Путорана или к Баренцеву морю.
14: Экономика на радио КП.
3: Еще один сюжет. Полтора десятка звезд турецких сериалов и поп-эстрады задержаны полицейскими Стамбула. Знаменитостям предъявили обвинения в хранении и употреблении наркотиков. И это уже третий антинаркотический рейд по турецким звездам за последний год. Все подробности в нашем следующем сюжете.
16: В Турции задержали звезд самых популярных сериалов. Арест 16 знаменитостей стал результатом операции командования провинциальной жандармерии Стамбула в рамках масштабной кампании по борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ. Помимо расследования в отношении сбытчиков и производителей, местная прокуратура отдельно занимается теми, кто употребляет запрещенные вещества. Среди подозреваемых в употреблении наркотиков оказались звезда сериалов «Спасибо, следующий» и «Семья» Серенай Сарыкая, исполнительница главной роли в мелодраме «Клюквенный щербет» Фейза Дживелек, певец Фатих Караджа и другие звезды. Если обвинение подтвердятся, то им грозит как минимум потеря работы, так как хранение и употребление наркотиков плохо сочетаются с характером шоу, в которых снимаются эти актеры, заявила эксперт по Турции Екатерина Караджа.
17: Все-таки турецкое телевидение в первую очередь показывает ценности семьи. И практически 90% программ — это направленные на семейную аудиторию. Поэтому, конечно, об участии в таких программах больше не может идти речь для личностей, которые замешаны в каких-то странных событиях.
16: Большинство связывает нынешние аресты с делом основательницы одного из самых влиятельных агентств по талантам Турции Айше Барым. Среди задержанных есть ее подопечные. Женщину обвинили в организации акции протеста. Они прошли в 2013 году в парке Гизи в Таксиме. Тогда экологи и обычные граждане выступили против вырубки деревьев и строительства здесь торгово-развлекательного центра. Акции протеста, длившиеся с мая по август, посещали и популярные актеры, работавшие на Айше. В итоге в апреле 2026-го женщину приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Однако задержания ее актеров начались раньше. Первой ласточкой стал Халид Эргенч, тот самый Султан Сулейман. В мае 2025-го суд признал его виновным в даче ложных показаний по делу о протестах. В октябре того же года сразу 19 известных актеров и поп-исполнителей были арестованы турецкими полицейскими. Всем были предъявлены обвинения в употреблении и хранении запрещенных веществ. Поводом для проведения антинаркотического рейда стал некий анонимный звонок. Некоторые пользователи интернета заявили, что именно Айше могла слить информацию о подопечных, чтобы ей уменьшили срок заключения. Однако верит в это мало кто, рассказал автор видеоблога о турецких сериалах Елизавета Семина.
18: Ситуация, конечно, выглядит крайне мутной и неоднозначной. Она закономерно вызывает ассоциации, связанные с недавним делом Айше Барым. И все это выстраивается в очень тревожную цепь событий. Сейчас, кстати, появилось огромное количество слухов о том, что именно Айше Барым причастна к утечке информации об актерах. Но я в это не верю, считаю, что это малоправдоподобно и нет никаких доказательств. Слишком сильное давление в последнее время идет на медийное сообщество. За этим, конечно же, страшно наблюдать, и удивительно, как один анонимный звонок может привести к подобным задержаниям.
16: А в марте этого года в криминальных сводках появилось имя и другой звезды Ханде Эрчел, исполнившей главную роль в нашумевшем хите «Постучись в мою дверь». В момент, когда генпрокуратура Стамбула выдала ордер на ее арест, девушка находилась за границей. В тот же день она написала в своих соцсетях, что вернется в Турцию для отдачи показаний и что она верит властям своей страны и в справедливость турецкого суда. В итоге ее анализы оказались чисты. Примечательно, что Ханде была одной из тех, кто лично пришел в суд, чтобы поддержать Айше Барым. Однако, даже если бы она была признана виновной и лишилась бы всех рекламных контрактов, фанаты бы от нее вряд ли отвернулись. Слишком уж она им полюбилась, заявила создатель фан-сообщества турецких сериалов Татьяна Данилова.
19: Люди говорят о том, что Ханде не виновата и что ее отпустят в великолепном веке. Была история тоже неприятная, но связана не с наркотиками, не с сутенерством, а с избиением его подруги. Около 5 лет длится судебная тяжба, его обвиняют. Он не снимает все эти 5 лет. Но, тем не менее, его фанаты, они никуда не делись. Как бы они все равно интересуются им. Они все равно смотрят сериалы с его участием.
16: Согласно турецкому законодательству, за хранение и употребление наркотиков или стимуляторов человеку грозит тюремное заключение на срок от 2 до 5 лет. Однако, по опыту предыдущих задержаний, у большинства подозреваемых анализы оказываются чисты. И их отпускают в тот же день. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
20: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
21: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
22: Реклама.
23: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
24: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
25: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
26: Надо ли вернуть смертную казнь?
20: Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
20: Об атаках.
0: В Белгородской области дрон атаковал автомобиль в селе Нижнее Березово 2. Ранен мужчина. Он в тяжелом состоянии, сообщают в региональном штабе. А на подлете к Ярославлю отражена атака БПЛА. Движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы уже восстановлено, сообщает губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он добавил, что в Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой снято. И все движение в обе стороны полностью восстановлено.
20: Об авиации.
0: Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковске. Об этом сообщает Росавиация. Также ведомство сообщило позднее о снятии ограничений в аэропортах Домодедово и Шереметьево.
20: О конфликтах.
0: Принятие решения по резолюции, обязывающей президента США Дональда Трампа завершить войну с Ираном, перенесено на июнь. Это произошло после того, как лидеры республиканской партии в Палате представителей отказались проводить голосование по этому вопросу. Как пишет Associated Press, плановое заседание членов Палаты прошло 22 мая, но республиканцы, заранее поняв, что им не хватит голосов для отклонения резолюции, решили не выносить вопрос на рассмотрение. Ранее Сенат с 8-й попытки принял такой документ. Он обязывает Дональда Трампа согласовывать с Конгрессом любые военные действия. Законопроект поддержали 50 сенаторов, 47 выступили против. Петербургский международный экономический форум впервые за несколько лет посетит официальный представитель США. Это глава Федеральной комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Он подтвердил, что планирует присутствовать, в том числе на пленарном заседании, где должен выступить Владимир Путин. Кук возглавляет комиссию по изящным искусствам с января этого года. В качестве независимого эксперта он участвовал в реставрации Воскресенского собора в Новом Иерусалиме. Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.
20: Об инициативах.
0: В России необходимо увеличивать объемы социальной рекламы о возможности забрать питомца из приюта. Чем больше людей будут обращать внимание на проблему с бездомными животными, тем меньше их будет на улицах, так сказал депутат Ярослав Нилов. По его словам, широкое распространение социальной рекламы о бездомных животных позволит сформировать в обществе гуманное отношение к ним и ответственность. Вероника Борисенкова, служба информации.
20: Что будет? Честный взгляд на 22 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: В студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. И напомню, что трансляция идет на YouTube, канал Неопанкин. Сегодня у нас в первом часе немножко необычная история. Необычная она тем, что обычно я в рамках большого эфира провожу конкурсы, связанные с розыгрышем кофе. Как вы помните, я отправляю две упаковки замечательного кофе прямиком из Уганды, эксклюзив от «Комсомольской правды», «Вкус Африки» называется. Победитель, человек, который напишет лучший вопрос. Давайте за лучший звонок сегодня вручим, как раз по итогам эфира выберу лучший звонок, и этому человеку, мы с ним свяжемся, отправим две упаковки нашего замечательного кофе в любую точку России. Это важно, друзья. Поэтому звоните. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И что у нас сегодня за вопрос? А зазорно ли жить с родителями? Вот как называется тема нашего сегодняшнего разговора. Его, конечно, можно взять значительно шире, чем просто вот почему вы живете с родителями, или почему дети живут с вами до сих пор, им там далеко за 30 и прочее, прочее. А может быть, развернуть и в другую сторону, до какого периода можно и нормально жить с родителями? В общем, может быть, есть уважительные причины или просто нет денег на ипотеку. Короче, видите, вал всевозможных вопросов, но поставили мы этот самый вопрос именно так. Зазорно ли жить с родителями? Есть какое-то количество опросов, как я уже говорил, на эту тему. Я их периодически в ходе эфира буду подсвечивать. Но вот один из тех, который у меня под рукой, он говорит о том, что более половины россиян живут в шаговой доступности от родителей, 23% делятся со старшим поколением один жилой комплекс, 28% район. Это вот один из опросиков. Но есть и другие. Большинство россиян считает 21 год оптимальным возрастом, чтобы съехать от родителей. При этом 38% 18-25-летних на это пока не решили. 70% женщин и 39% мужчин готовы отказаться от романтических отношений с человеком, который делит жилплощадь с родителями. Представляете? Вот. Ну, вопросы поняли? 8 800 200 ровно 9702. Вообще, что вы думаете о жизни с родителями? И родители, что вы думаете о жизни с детьми? Тоже, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, делитесь своими рассказами и соображениями. Помните, за лучший рассказ у нас полагается две упаковки кофе. Начинаем.

0: Ну вот еще один опрос, который у меня под рукой. Почти 43% молодых людей в России живут в собственных квартирах самостоятельно, более четверти, 28%. С родителями еще примерно столько же, 27%. Снимают жилье. Это от пресс-службы дом.рф, ссылаясь на совместное исследование с аналитическим центром ВЦИОМ. Такие дела, друзья. Зазорно ли жить с родителями, зазорно ли жить с детьми. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Начинаем наш разговор. Помните, да, что за лучший звонок, скажем так, сегодня полагается две упаковки кофе. А еще раз отрекламирую. «Вкус Африки» называется. Кстати, можно купить на маркетплейсах, если не выиграете. Отличный кофе прямиком из Уганды. Натуральный кофе. Эксклюзив от «Комсомольской правды». Еще раз название. «Вкус Африки». Вот тем, кто смотрит трансляцию, демонстрирую красивую упаковочку. Итак, ну что, друзья, давайте начинать наш замечательный, чудесный разговор. Ну и заодно расскажете, во сколько нормально съехать от родителей. И вообще, должны ли родители, один из вопросов, помогать детям купить свой угол, свое жилье. Тоже, видите, разговор, на самом деле, нам предстоит с вами сегодня, как мне кажется, довольно грандиозный, если честно. Вот что исследование показывает, которое я озвучивал. 27% представителей молодежи живут в арендном жилье, 41% в возрасте до 25 лет живет вместе с кем-то, снимают, разумеется. Примечательно, что вот этот способ решения квартирного вопроса пользуется популярностью именно среди молодых людей. Так, звонки есть. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Начинаем. Алексей из Домодедово. Здравствуйте.
1: Да, приветствую. У меня слышно?
0: Да, прекрасно. Говорите.
1: Я зайду с другого угла.
0: Давайте. Знаете, вот... С черного хода, так сказать. Давайте.
1: Ну, да, со стороны спорта, так скажем. Вчера Криштиану Роналду наконец-то взял чемпионство Саудовской Аравии. Надо начинать, что и Месси, и Роналду начинали с интерната. 15 лет. Они ушли от родителей и стали людьми сами по себе, понимаете, о чем я хочу сказать.
0: Я знаю только, что Месси заметили еще, когда ему было лет 13, Академия Барселоны.
1: Школа.
0: Да.
1: Школа Барселоны, опять же, интернат. Далеко от родителей.
0: Так, вот. И к чему? Все на спорте, правильно понимаю?
1: Нет, ну это не то, что тема спорта, а именно, что они отошли от родителей давно, в подростковом возрасте, как бы, ну вот я это имел в виду.
0: Так я и уточняю, всем идти заниматься спортом, правильно? Чтобы пораньше ехать от родителей.
1: Нет, я не именно отойти от мамкиной соски, так скажем, да, чтобы заняться своим делом и как бы смотреть вперед, а не спину родителей, понимаете?
0: Я понял. Вы во сколько, в каком возрасте съехали от родителей?
1: Ну, я 15 лет начал работать как бы на заводе.
0: Так.
1: А ушел я от родителей уже, когда с армии пришел.
0: А, ну все, после армии. Понятно. Спасибо, да, большое. Спасибо. Далее. Одно мгновение. Андрей из Таганрога, прошу вас.
2: Доброе утро.
0: Здрасте.
2: Я ушел от мамы 18 лет, когда первый раз женился. Жили мы с тещей, с тестем в однокомнатной квартире. Ну,
0: это было... но все равно к родителям. Все равно же к родителям, только к ее.
2: Ну да, выхода не было. Вот. И второй раз то же самое. Жил с тещей, с родителями. С одной стороны, это стрёмно, с другой стороны, это удобно. Приходишь, у тебя все приготовлено, наготовлено. Вот. И с другой стороны, живя со своими детьми, а у нас их четверо, я бы хотел, чтобы дети жили со мной. Вот.
0: Но вы же понимаете, какой... что они таким образом несколько потеряют самостоятельности.
2: Ну, до определенного момента, конечно.
0: До какого?
2: Ну, пока вот самостоятельными не станут. Ну, я так думаю, что, судя по себе, это возраст 20-21 год. Чтобы человек закончил минимум учиться
0: и
2: начал зарабатывать свои финансы.
0: После университета. Хорошо, отлично. А еще уточните, не тяжело ли было с тестем и с тещей жить, а?
2: Да, это просто... Да, это было тяжело.
0: Это было тяжело. Зато наготовлено, видите, хоть что-то хорошо.
2: Зато наготовлено.
0: Зато наготовлено. Да? Спасибо, спасибо большое. Далее. Михаил из Тюмени, прошу вас. Здрасте.
3: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
3: Я в 2000-м пришел с армии. Было мне 20 лет. Сразу устроился на 3-4 работы. Целый год копил с родителями. С родителями жил. Ну, и встретил свою будущую жену. И вот когда мы начали жить, у меня уже были деньги на съем, на телевизор, на диван, на холодильник. Вот. А так я считаю, что если девушка, то она должна жить, пока учится в институте. Если парень, ну, пока на ноги не встанет, не влетит с родительского гнезда.
0: Тут, видите, пока, вот это ключевое слово, пока, он же может затянуть с этим. Видите?
3: Ну,
0: может не стремиться к этому.
3: Так можно и пока родители живут, всю жизнь с ними жить, правильно, если не стремиться.
0: Да, да. Но тут и от родителей зависит. Некоторые держат при себе детей, я знаю такие эпизоды.
3: Вот я в 98-м году ушел в армию, был просто мальчиком. А с армии 2 года служил, вернулся мужчиной настоящим. И уже сам решал, как мне дальше жить.
0: Ну, так если на 4 работах-то пахали, то, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Далее. Алексей из Астрахани. Теперь слушаем вас, пожалуйста. Алексей, алло. Да, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Из Иркутска звоню. Ну, я так думаю, что это, в принципе, правильно, что дети должны жить отдельно, потому что даже на своем опыте тоже так же. Я рано уехал, ушел с родителей, не стал жить. Сам всего добился в этой жизни. И своего даже сейчас ребенка воспитал, вырастил. И я его приучил к тому, что на маминых пирожках далеко не уедешь. Поэтому, конечно, помогаешь ему там, допустим, он сейчас уехал в Москву жить, помогаю ему там квартиру снимать. И он учился и работал, то есть как бы, и даже он сам говорит, что я очень рад, что именно рано начал жить самостоятельно. Во-первых, и ему проще будет, и мне будет проще. И как бы я теперь уже спокоен, что если даже что-то со мной случится, я буду знать, что он не пропадет, будет спокойно жить, и не будет такого урона, как бы. И я считаю, что в какой-то момент надо уже родителям заботиться о том, чтобы, если хочешь сделать ребенку хорошо, то надо позаботиться о себе, то есть подольше прожить, подольше себе, побольше внимания себе уделить, и по здоровью, и по всему. И тем самым, чем дольше будете жить, ребенок будет знать, что вы живы-здоровы, и он будет, ну, знать, что вы где-то там есть, но вы живы-здоровы, все хорошо, и он самостоятельно этого будет подстегивать тому, что он идет правильным путем, и как бы вот... В этом плане я считаю, что надо, да, уезжать. Потому что
0: спасибо.
4: Мамины пирожки не с нами.
0: Но наверное. Про мамины пирожки мы поняли, хотя, конечно, дело хорошее. Перерыв у нас, друзья, 8 800 200 ровно 9702, звоните.
5: Что будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
7: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 22 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Мне тут пишут, что смазанным начало получилось. Некоторые не слышали мое традиционное приветствие. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Всем-всем-всем. на всякий случай, а если слышали, то и повторить, на мой взгляд, не грех. Тема сегодняшнего разговора – не грех ли жить с родителями. Не зазорно ли или зазорно жить с родителями? Как вы к этому относитесь в целом? Пожалуйста, давайте рассмотрим эту проблему. Если это проблема, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Делитесь своими историями, своими соображениями, ну и, в принципе, замечаниями. До какого периода стоит жить с родителями, как вы считаете? И напоминаю, что у нас идет конкурс «Лучший рассказ, лучший звонок». И за это вы получите две упаковки замечательного кофе «Вкус Африки». Он называется прямиком из Уганды. Эксклюзив от «Комсомольской правды». А если не выиграете, на маркетплейсах можете купить «Вкус Африки». Он называется так. То следующий, сказал заведующий. Поехали. Да. Юрий из Самары, пожалуйста.
8: А, доброе утро. И вам доброе утро, зрители, ой, слушатели «Комсомолки».
0: И зрители тоже, ну, есть. Мне...
8: Так. А, ну да, да, да, да, да. Так. Я немножко не пользуюсь этим. Значит, мне немножко за 60, до армии я с родителями жил, после армии, соответственно, быстренько-быстренько подженился. Ну и супруга, все, две хозяйки на кухне, это, говорит, не вариант.
0: Как я ее понимаю. Два хозяина, да, тоже, вы знаете, особенно не разойдутся. Это правда. Вы решили-то жилищный вопрос, скажите, пожалуйста?
8: Жилищный вопрос. Мы квартиру сначала снимали. Снимали квартиру, потом понемножку. Ну, сами понимаете, за 60, вот эти были лихие 90-е, была возможность подзаработать. Честным путем сразу скажу. Вот.
0: Лихие 90-е была, сами понимаете, возможность подзаработать, да, честно,
8: да,
0: путем,
8: да,
0: путем,
8: да, конечно, да, да. Ну, честно говоря, ну вот, спекуляции ее раньше называли, сейчас,
0: да,
8: это,
0: да,
8: бизнес,
0: да.
8: Ну, спекуляция.
0: Я все понял про этот ваш честный путь, вот, сразу же, по интонации.
8: Да, вот. Но сейчас смотрите, какая, почему я представился Екатеринбург-Самара, потому что у меня семья в Екатеринбурге, а сейчас я живу на две семьи, я сейчас ухаживаю за мамой. 86 лет, ну, тьфу-тьфу, слава богу, при полном здравии, при полной уме, никакой деменции, ничего такого не замечается. Ну, вы знаете, да-да, ну, вы знаете, немножко чувствую себя напряженно. Все-таки разность поколений, хотя маму обожаю, отец рано у меня умер, вот, военный бывший. Вот, поэтому вот так вот. Ну, и, конечно, повезло мне... И с родителями, и это... А, и сын, самое это что интересное. Сын, я живу в своем доме. Вот, ну, нормальный такой дом. Не коттедж, ну, нормальный дом. Позволяет, значит, обстановка. Ну, и как это, как говорят, чтобы как бы немножко под пенсию, ну, купил квартиру. Вот. Ну, сынок у меня, первого внука я на руках вырастил. А еще у меня двое сейчас. Он, папа, дай ключики, я немножко поживу. Ну и все, я его больше не видел.
0: Ну, понятно.
8: Хотя отношения хорошие, приходят ко мне в гости, как у меня супруга называет. Супруга, все еще как живем, все нормально. Вот, но будем так говорить, вот цыганский табор пришел. То есть у меня старшему 12, средний 10 и младшенькому 2 годика. Вот так вот у меня примерно...
0: Спасибо, спасибо за душевный рассказ, благодарю вас. Далее, Наталья из Воронежа, пожалуйста.
9: Алло, доброе,
0: да,
9: утро.
0: Да, доброе.
9: Я хотела бы рассказать свою историю.
0: Пожалуйста.
9: Мы с мужем поженились, в этом году будет 50 лет нашей семейной жизни. 18 лет, ему 21, так хотелось быть самостоятельной. Такой хотелось быть самостоятельной. Но пришлось жить со свекровью, раньше было надо идти... семью мужа. Ну, пришли. Что такое, как сейчас впереди, сначала говорили, действительно, две хозяйки на кухне, это тяжело. Мысль заложилась уйти на частную. Ушли на частную, у нас в Воронеже есть такая песчаночка. Прожили, такие деньги платили. Мы с мужем работали на шинном заводе. Почти что его зарплата выходила на оплату этого жилья. Родилось двое детей. И старались, была цель, была мечта заиметь свою квартиру. 90-е годы здесь дали нам руки, развязали. Мы могли на одной работе, потом на второй работе работать. Работали, работали. Дети подросли, тоже начали работать, поженились. Кстати, мой сын тоже женился. в 20 лет. В этом году у них 30 лет семейной жизни. Самостоятельность приходит к человеку тогда, когда он чувствует себя самостоятельным. И надо уходить из семьи. Если родители, это материнская любовь, я о себе и о многих женщин, будет держать, жалеть, дети будут слушать и не будут самостоятельны. Давать им шанс быть самостоятельными, чтобы они зарабатывали, хотели, желали. А жить отдельно – это обязательно. Потому что, как говорится, на расстоянии и любить детей можно, и помогать им можно, и дружить лучше дружится. В том числе, что у них тоже своя семья, и они живут хорошо. Для чего еще хотела сказать? Конечно, надо жить близко. Не то, что вот впереди человек звонил далеко. Мы живем недалеко для того, что мне сейчас 68, мужу 71, нужна уже помощь. А помощь будет только, когда близкие и дети недалеко живут, в одном даже хотя бы городе. Вот рассказала свою историю.
0: Спасибо.
9: А то, что трудности, они бывают всегда. Самостоятельность должна быть у детей.
0: Спасибо большое. И где же эти звонки? Я живу с родителями, и мне ништяк. Где же вы, замечательные люди? Звоните, аргументируйте свою позицию. Не хочу съезжать, там, ипотека неподъемная или еще какие-то причины. Ну и, в принципе, хорошо. Дом-то живется, когда все, приходишь, приготовлено. Ну, вы поняли. Где эти звонки? Пожалуйста, давайте, дорогие друзья. Ну, пока послушаем Евгения из Красноярска.
10: Алло.
0: Евгений, да, пожалуйста.
10: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, радиослушатели. Вопрос был поставлен как? Почему люди живут, дети с родителями? Вот существует, я сам отец, у меня дочь. А, как правило, отцы, они переживают за своих дочерей. Ну и смотрят, куда их отпускать потом. А мамы в большинстве случаев живут с мамами. Я еще никогда не слышал, что как это. Уйдут к отцу жить. Вот. Мамы, они ревнуют своих сыновей. У меня в 6 лет разошлись мои родители, и мама сказала, что мужики ходили, и тоже хотела меня оставить, своего мужчину, типа, командовать мной, куда, вот, руководить. Я, когда отказался, встретил девушку, и она сказала, нет, ты не будешь жениться, ты будешь жить со мной. Я женился, у меня, и ушли мы, все, она больше там сказала, я тебя знать не могу. Ну, естественно, с возрастом я все равно люблю. Вот, у меня есть брат,

0: посмотрела, что у нас все нормально, когда она выросла. Стала тоже вышла замуж и родила нам внука. И уехали, сейчас живут в Питере.
1: А уточните, ну, конечно, пожалуйста, уточните, пожалуйста, может, я упустил, а вы с матерью-то отношения наладили?
0: Наладил. Ну как, ну, под старость, я уже взрослый человек, я понимаю, что, ну, помощь у меня оказывает ей брат. Они вместе живут в одном доме.
1: А, ну вот, они живут вместе. Они живут,
0: ну, вместе. Простите, я, конечно, простил. Вот, а, ну, я счастлив, я, у меня есть семья, я был, стал самостоятельным, я вот сам понимаю, что если человек не борется за свое, там, как бы, с этими трудностями, ему сложно быть нормальным человеком, потому что когда мама решает все за тебя, это неправильно, я считаю.
1: Спасибо большое. Так, остается там плюс-минус минута, может быть, еще успеем послушать Алексея из Ярославля.
2: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
2: Да, я считаю, нужно стремиться жить вместе.
1: С родителями.
2: То есть вроде как, да, с родителями. Вроде как и вместе, вроде как и порознь. То есть если дом, строить дом рядом или расширять его, вроде как и вместе, вроде как и порознь. Квартира, покупать рядышком, там на лестничной клетке, так сказать. Ну, то есть жить рядом, то есть как бы дружно, навещать друг друга, праздновать праздники. А то как-то вот, мне кажется, вот если съехал, и родители забывают. Ну, то есть вот как бы, ну, непорядок. А когда вот дружная семья, все вместе живут, ну, мне кажется, вообще красота.
1: Хорошо, принимается, спасибо большое. Тему, друзья, вы все знаете. Сейчас мы уйдем на перерыв. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Зазорно ли жить с родителями или нет, и в каком возрасте необходимо съезжать с родителями, необходимо ли, ну, вы поняли. Пожалуйста, звоните, сейчас послушаем рекламу, новости, анонсы, и, кстати говоря, напоминаю и про конкурс. Две упаковки замечательного кофе «Вкус Африки» из Уганды, эксклюзив от «Комсомольской правды». Победителю за лучший звонок, так что звоните, пожалуйста. Вот у нас уже есть на примете два гражданина. И вы звоните, может быть, вы станете победителем. По итогам эфира определимся.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
4: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
5: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениеце поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
9: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
10: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках продолжаются работы в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Они касаются тех объектов, которые лидировали при голосовании в прошлом году. Один из них – сквер у дома.

0: номер 1 на площади Калинина. Там уже проведена замена поврежденных участков брусчатки и демонтаж старых игровых элементов. Идет подготовка к устройству площадки для нового игрового комплекса. Ожидается поставка детского игрового оборудования и укладка резинового основания. Напомним, что до 12 июня идет голосование за объекты, которые будут приведены в порядок в следующем году. Голосование проходит на сайте загородскаясреда.госуслуги.ру. Юных великолучан приглашают на бесплатный кинопоказ в ДК ЛК. 27 мая в Доме культуры Ленинского комсомола состоится показ фильма «Солдатик 6+». Это трогательная военная драма о силе духа и детстве, опаленной войной. Начало в 10:30, продолжительность фильма 86 минут. Проект реализуется благодаря поддержке партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память». Вход свободный, но нужна предварительная запись по телефону 584-79. Второклассник из Великолукской школы номер 13 Егор Васильев признан лучшим игроком международного хоккейного матча детской хоккейной лиги, который прошел в Казани. Юный спортсмен продемонстрировал высокое мастерство, упорство и командный дух, за что получил почетное звание.
1: О валютах.
0: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, юань 10.42.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
2: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: А знаете ли вы что? Ртутный столбик термометра даже в Эймеконе никогда не опускался ниже минус 40 градусов Цельсия, потому что при минус 39 ртуть затвердевает.
4: Что будет? Честный взгляд на 22 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Зазорно ли жить с родителями? Так стоит вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Слушаем Татьяну из Москвы. Прошу. Татьяна. Татьяна не хочет. Далее. Одно мгновение. И в эфире появляется.
6: Здравствуйте, Татьяна.
5: Здравствуйте. Вот
6: здравствуйте.
5: Татьяна.
6: Все. Здравствуйте, да, пожалуйста. Иван. Да, я кричу и... Иван, я далеко не Месси, и даже не футболист, и даже не простой лыжник. Это отсыл к первому звонку.
5: Так.
6: Но я тоже жила в интернате. Я ушла в 14 лет из дома в 83-м году в советское время и поступила в первый в Удмуртии организованный педагогический класс. И я заканчивала 9-10 класс в этом педагогическом классе.
5: Так.
6: Соответственно, я потом поступила в институт на филолога, вот, отучилась. А диплом защищала, будучи глубоко беременной. И, то есть вот так получилось. И я всю жизнь своим упорством и трудом добивалась всего сама, абсолютно сама. И училась, и работала одновременно. И очень благодарна маме своей, что она меня отпустила в это плавание самостоятельно в 14 лет. Вот, она нас одна троих воспитывала, я приняла такое решение. И в итоге где я нахожусь? Я нахожусь в очень большом учреждении, в очень главном, и работаю научным редактором. Я очень счастлива, что я ушла рано из дома. Вот что я хотела сказать.
5: Спасибо, спасибо, Татьяна. Спасибо.
6: Спасибо.
5: Благодарим. Благодарим. До свидания. Так, далее у нас Ольга из Барнаула, пожалуйста.
7: Ваня, здравствуй. Ничего на ты, можно?
5: Да, вам можно, пожалуйста.
7: Мне 61 год, мне можно. Короче, моя точка зрения такая. Ни в коем случае нельзя жить с родителями. Ни в коем случае. Хоть какая хорошая свекровь, хоть какая хорошая теща. Только своим двором, только своим домом. Помнишь, Вань, это по семейным обстоятельствам? Да. Евгений Стеблов сказал, родителей надо любить издалека. Чем дальше, тем крепче. Вот это вот работает, это точно. Родителей надо дохаживать. Как мы знаем, как показывает жизнь, не все идут на это. Родители сдают в престарелые дома. Даже дело не в этом. Но их надо дохаживать. А пока родители на своих ногах и сами себя обслуживают, с ними надо жить раздельно. Я вот так считаю.
5: Спасибо. Отлично. Далее. И где же эти, ну, так называемые маменькины сынки или папенькины дочки, которые живут с родителями, не звонят? Олег из Саратова, пожалуйста. Олег, ну, говорите. Ну, Олег, не хочет Олег. Далее. Андрей из Новосибирска, пожалуйста, тогда вы.
8: Алло.
5: Да, прошу.
8: Здравствуйте. Ну, я считаю, что жить с родителями зазорно или незазорно, как бы понятие растяжимое. Самое главное, что... Родители должны понять, что вся жизнь – это преодоление трудностей. И если вот ребенка с малолетства же он начинает преодолевать маленькие свои трудности, потом растет больше и больше. И, грубо говоря, если не научить его сразу завязывать шнурки, то, ну, он же психует ребенок, да, допустим, я не могу, все, давай я тебе завяжу, и так всю жизнь завязывать – это тоже плохо. Я в свое время после школы сразу ушел от родителей. Тогда время
5: прям
8: было
5: после легко, школы? После школы прям?
8: Да, после 11 класса, ну тогда 10
5: 17, 17 лет вам было, получается?
8: Да, 16 было, ага. Да. Вот, ну там работал по барахолкам, ночью там везде, где попало.
5: А короче, жили где?
8: На съемной.
5: На съемной. Угу. Продолжайте.
8: Да, на съемной. Потом ушел в армию, 2 года отслужил, как многие наши современники. Вот, пришел с армии, опять пошел сначала на барахолку. Говорю, времена были лихие, ну, деньги бешеные были в плане того, что легко можно было тоже иногда и поднять, и потерять. Купил себе копейку, но, к сожалению, потом решил в один период, все, может быть, кто знает, помнит, 17 августа 98-го, за этого я продал, как бы до этого продал квартиру, однокомнатную, решил двушку купить, стал утром, все, мои деньги
5: потеряли.
8: Да, в труху. То есть, ну, хорошо, как новый хозяин не разрешил, я там полгода снимал у него свою, жгу, образно говоря, квартиру. Потом опять чуть подзаработал, женился, опять купили квартиру. Ну, опять же, в жизни бывают всякие трудности. Был момент, когда у нас все рухнуло в семье. Ну, с женой имеется в виду, бизнес. И мы переехали к родителям, жили где-то полгода. Но, к счастью, потом опять встали на ноги, купили родителям квартиру, остались в старой. Ну, и с тех пор живем отдельно, родители уже тоже старенькие, мы им помогаем. Ну, я считаю, как бы жить все-таки нужно отдельно от родителей. Угу. Даже до сих пор они уже старенькие, я хожу и помогаю им, и жена также.
5: Ну, и правильно.
8: Живем в одном городе, да.
5: Спасибо. Вот, я считаю, так. Спасибо. Далее. Любовь из Карелии, прошу вас.
9: Ага, доброе утро.
5: Любовь, а город ты какой?
9: Извините, город Карелия, Сегежа.
5: А, все, все, понятно. Угу, ага. Да, да, прошу.
9: У меня такая история, я рано...
5: Какая история?
9: Вот.
5: Ничего не слышно. Ну, связь обрывается, да, не получится поговорить. Далее, Александр из Астрахани, прошу вас.
10: Здравствуй, Ванечка.
5: Здравствуйте.
10: Мне 50, мы с женой прожили 55 лет. Я жил с тещей, все замечательно. Но я о себе не хочу сейчас рассказывать. Я хочу о своих детях. Дети взрослые. Один в Питере, другой в Москве. Но они к нам почти не ездят. Вы понимаете, хотя мы им и помогли купить... жилплощадь и в Питере, и в Москве. Ну, мы артисты. Я солист театра, она солистка балета. Мы гастролировали по всему Советскому Союзу. Вот. Дети в основном были с тещей, конечно. Мы очень благодарны и об этом. Но дети не ездят. Вот крик души.
5: Почему?
10: А вот спросите их, то дети маленькие, а внук старший ездит, да, дай бог ему здоровья, это наше воспитание первое, а остальные двое маленьких, ну, как маленьких, 7 и 14, они родились в Москве, в Питере, они, мы приезжаем иногда к ним по мере возможности. Но сейчас, извините, мне 80 лет, а жене 77. Вот такие дела, мои хорошие.
5: Спасибо. Да, печально, конечно. Благодарю вас за звонок. Далее. Светлана из Челябинска. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Я хочу сказать, что мои родители воспитывались, во-первых, из многодетной семьи. И у них принято было гуртом жить и друг дружке помогать. Вот. И в советское время, это сталинская такая традиция, собирались большими компаниями, столами, отмечали все праздники, все вместе. Я 19 лет в общаге нажилась. По распределению 3 года одна. И моя семейная жизнь начиналась с моими родителями. Муж служил, а я училась и работала. Так что нас вполне устраивала помощь моих родителей. Особенно мужу нравилось. Мама рулила, конечно. Тяжело было, когда все вставали к 8 утра, всем надо было на работу. Вот это очередь в туалет и в ванну, конечно, как сказать, нервировала. Потом свекор, ну, мы жили дружно 3 семьями. Потом свекор помог нам приобрести квартиру отдельную. И я стремилась жить отдельно, потому что моим родителям видела тяжело нам помогать, тяжело. Разъехались. Муж ушел к молодой. Мои родители заболели, я вынуждена была к ним вернуться. Свекор и свекровка умерли. Так что вот у меня вопрос. Был ли соцопрос, когда крепче семьи? Когда живут с родителями или когда живут отдельно? Вот. Ну, конечно, разные сейчас уже взгляды, индивидуализм больше. Вот. А дочь живет, начала жизнь тоже отдельно. И так вот внуки с моими сватьями, а мне никто не помогает. Вот. Я считаю, что надо за родителями ухаживать в старости. Жить тоже неподалеку, помогать. Сначала они помогают, а потом им помогать. Все, спасибо.
5: Вам спасибо большое, что позвонили. Грустная история, правда, но, тем не менее, благодарим вас. Далее. Радик из Казани. Слушаем вас теперь, прошу.
12: Да, запись вызова.
13: Здравствуйте, я тот маменький сыночек.
5: Отлично.
13: Про что вы говорили. Давайте. Мне 46 лет, семьи нету.
5: Так.
13: Вот, с армии пришел, так и не женился. Но у меня какой взгляд на жизнь? Я хотел, конечно, с девушкой встречаться, как бы встречался, но там родители были против, потому что как бы зарабатывал не особо много. Вот, и такой стереотип у меня сложился, что сейчас все женщины падки на деньги.
5: Так.
13: Как бы разочаровался в этом. И вот до сих пор живу один с матерью. Как говорится, семьи нету. Вот, 46 лет.
5: И менять ничего не хотите в своей жизни, я правильно понимаю?
13: Ну, ничего, уже поздно, как говорится.
5: А почему поздно? Сколько вам лет еще раз?
13: 46 лет.
5: 46 лет. И в чем? Поздно? Да. Почему поздно? Скажите-ка, пожалуйста. Со здоровьем все нормально?
13: Ну, здоровье уже так чуть-чуть тоже начинает брахлить, как говорится.
5: Чуть-чуть не вот. Считается, как известно.
13: Но единственное то, что радует, переехал в другой город. Вот. Это моя мечта сбылась. Вот. Как бы сам все заработал. На другую квартиру заработал. Вот, сейчас я ее сдаю.
5: Ну, завидный и жених.
13: Собираюсь путешествовать и отдыхать в свое удовольствие.
5: Ну, тоже дело, конечно, тоже дело. Но мы вам, у нас просто не остается уже, к сожалению, времени до перерыва. Тем не менее, я вам желаю все-таки встретить женщину, не падкую на деньги, все-таки. Дай бог, чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо, что позвонили, кстати говоря. Перерыв, друзья. 8-800-200-97-02.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
14: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
15: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
16: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
19: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на 22 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Финальный выход маленького эфира. 8-800-200-97-02. Зазорно ли жить с родителями? Андрей из Ярославля. Здравствуйте, прошу вас.
20: Да, Иван, приветствую.
5: Да.
20: Однозначно с родителями жить зазорно. Почему? Вы объясните, даже в компании мы всегда, скажем так, издевались немножечко над ребятами. Тоже с родителями и называли их постоянно «суп на плите». Но это, знаешь, сынок, вернешься домой, суп на плите, не забудь покушать, и вот это все.
5: Знаю.
20: И их, да, мы называли, да, не самостоятельными. А, например, ваш покорный слуга, чтобы уйти от родителей, я, в принципе, 21 год женился, вот, чтобы быть уже свободным и ни в коем случае не жить.
5: А скажите, пожалуйста, а как вот женитьба освобождает от родителей, скажите, пожалуйста? Я вот никак не могу этого понять.
20: Мне было сложно маме объяснить, что я вырос, и я ухожу, потому что была гиперопека, да. Вот, и я видел по старшему брату, что это практически невозможно сделать, да, потому что она всегда уходила в печаль, плакала и, допустим, какие-то...
5: Ну, это манипуляции, истерики, да.
20: Лишь бы мы не ушли, да.
5: Да,
20: манипуляция, ага. Правильно, все верно. Вот, и поэтому я не нашел какой-то другой веской причины, чтобы сказать: мам, я вот женюсь, вот моя невестка, точнее, твоя невестка, моя жена, будущее, вот как-то вот так. Собственно, я смог от этих оков отбиться.
5: И это стало аргументом для нее, да?
20: Да, она смирилась с этим. Нет, конечно, это все-таки манипуляция была, но она, слава богу, продлилась недолго. Это было даже из серии. Я, так как работал с 14 лет, а ушел в 21 год, я помню, очень хороший был вопрос у мамы: а ты, подожди, ты деньги будешь отдавать теперь жене?
5: Да.
20: И я сказал: да. Она: как так? Ну вот какая-то вот такая вот штука у меня была. Вот, собственно, ни в коем случае с родителями, ни в коем случае, потому что нужно быть свободными и, в первую очередь, самостоятельными. Чем раньше ты это осознаешь, тем, скорее всего, дальше ты пойдешь. Вот. Это мое мнение.
5: Спасибо, Андрей. Ну, в принципе, вот главный претендент на получение от нас кофе, да. Спасибо большое. Кофе 2 упаковки. Я напоминаю, сейчас еще пока решение мы не приняли коллегиально, друзья. Но, коль уж так посмеялись, мне кажется, это замечательный повод к тому, чтобы именно этому человеку отправить 2 упаковки нашего кофе. Напоминаю, небольшой конкурс. 2 упаковки кофе от «Комсомольской правды» из Уганды. Наш проект «Вкус Африки» называется. Тем, кто не выиграет, вы можете его на любом маркетплейсе найти, «Вкус Африки», и приобрести. Далее. Сергей из Саратова. Теперь вы.
21: Иван, привет, мой хороший.
5: Здрасте.
21: Самое любимое мое радио. Самое-самое любимое мое радио, мой хороший.
5: Так, вы нас не подкупите этим.
21: Нет,
5: давайте, рассказывайте.
21: Другим. Я про родителей хочу рассказать. Иду со школы, это был 78-й год. И, блин, два шара у меня по математике висит, русский висит. И думаю, господи, блин, как же, блин, это родителям-то рассказать, что я нахватал говна этого.
5: Опять двойка, так, и чё?
21: Так, поднимаюсь на второй этаж. И стоит, вы не представляете, Рига 4 мопед, упакованный в этом, в деревянной упаковке. Ну, новый абсолютно. Я думаю, вот кому-то везет, блин. А я с шарами своими захожу, дверь открываю. Отец командировочный был, военный. Сидит отец, а он не должен был дома. Он мне говорит, ну что ты смотришь, блин, иди распаковывай, блин. Вот это счастье, которое я передать не могу.
5: Так. Двойки-то как исправляли?
21: Я стал, мой хороший, я стал пилотом первого класса, командиром самолета, блин, и вообще человек по жизни.
5: Отлично. А во сколько от родителей-то съехали?
21: От родителей. Меня с 16 лет определили в летное училище. В 16 лет я два раза... И все, и погнал. Два прыжка с парашютом, 18 уже на Ан-2, блин, и погнал.
5: Вот это да, вот это да. Спасибо, что позвонили. Круто, круто. Далее. Владимир из Кировской области. Владимир, пожалуйста. Владимир? Нет. Тогда Дмитрий, Воронеж, прошу вас.
0: Да, здравствуйте.
5: Здрасте. Рассказывайте.
0: По поводу того, как жить с родителями. Вот многие говорят, что ни в коем случае...
5: Как не жить скорее? Нельзя. Как не жить? Так, давайте, рассказывайте.
0: Да, все против этого. Вот. Я наоборот из той категории, что я живу с мамой. Вот, но...
5: Вам сколько лет?
0: Мне 35 лет.
5: Угу. Так.
0: Ой, простите, 37, господи.
5: Да, действительно, подумаешь, 2 года больше, 2 года меньше. Я, кстати, тоже иногда забываю, сколько мне конкретно. Ничего
0: уже
5: страшного.
0: Уже забываешь, да, уже и не нужно.
5: Да-да.
0: Вот. Ага. Я уходил в свободное плавание, с супругой мы жили одни, уехали из маленького города в Воронеж покорять. Но так случилось, что мои родители развелись еще, когда я был в школе, поэтому мать осталась одна в небольшом городе. И в силу возраста все-таки... Тяжело одной, ее забрали к себе. Поэтому сейчас она живет с нами. У нас семья большая, у меня трое детей. Вот, и ничего не вижу в этом плохого. То есть
5: нет, у вас немного другая история. Вы по здоровью за мамой ухаживаете. При чем тут это?
0: Нет, ну почему? Не по здоровью. Она в добром здравии, она достаточно хорошо сохранилась, так сказать. Она работает сейчас, она нам помогает по... арендовать жилье, потому что мы пока еще свою Воронеж не купили. Вот. Ну и с супругой у нас хотя бы есть немного времени иногда в выходные сбежать из дома, так сказать.
5: Побыть вдвоем.
0: Угу. Оставить, да, детей оставить на нее и прочее, прочее. Поэтому ситуации бывают разные, и прям говорить, что ни в коем случае жить нельзя с родителями, я считаю...
5: Все-таки вопрос стоял не так. У вас другая ситуация, мы не про это говорим. А вообще, вы большой молодец, правильно, замечательно, хорошо. Как, кстати, мама с невесткой-то взаимодействуют? Нормально?
0: Хорошо, потому что мама просто не лезет в домашние дела, и все.
5: А, ну вот и правильно.
0: Сразу расставлены приоритеты, полностью домом занимается супруга. Супруга занимается детьми, у нас еще и инвалид, младшая дочка, поэтому дел супруги тоже хватает.
5: Все понятно. Хорошая мама, замечательная. И жена чудесная. Спасибо вам, что позвонили. Далее. Елена из Пятигорска. Здрасте, слушаем вас.
1: Да, здравствуйте, Иван. Доброе утро, страна. Я инвалид по зрению. Вот так сложились обстоятельства, что раньше я жила отдельно от мамы. А сейчас мы с ней, как, знаете, такой симбиоз. Я ей помогаю, потому что у нее уже начало деменции, 80 лет. А она мне, то есть она меня везде водит. Я инвалид первой группы по зрению, поэтому везде с ней передвигаемся вместе. Как, знаете, вот такие...
5: Ясно. Два слипшихся пельмешка, можно так сказать.
1: Да. Ну, как бы есть какие-то свои нюансы, сложности. Там она может что-то переставить куда-то, потом говорит, я не помню, а я помню, что оно здесь стояло. И вот эти у нас начинаются немножко такие передергивания. Ну, вообще, ну... Жизнь так сложилась, что вот по-другому нельзя. Дочка живет отдельно в другом городе, а мы с ней вот вместе друг друга поддерживаем, получается. Вместе гуляем, вместе куда-то ходим. Вот так
5: Вот. Хорошо. Но я бы тоже не отнес это к типичным историям, когда просто живут с родителями, потому что не хотят что-то менять в своей жизни. У вас все-таки ситуация другая. Тем не менее, спасибо, что позвонили. Спасибо большое. Далее. Галина, Краснодарский край. Слушаем вас, прошу.
2: Здравствуйте, Иван.
5: Здравствуйте.
2: Ну, у меня такая история. Вот мой папа с мамой разошлись, когда мне было 6 лет. Мы жили в Донецкой области. И мама просто от его поведения плохого уехала в Грозный к родителям. Мы начали там новую жизнь. Я там выросла, выучилась, значит, отработала. И потом из-за чеченских вот этих событий нам пришлось переехать в родовую станицу моего мужа в Краснодарский край. И тут меня папа нашел. Забери меня, дочка, промедление смерти подобно, я сам весь больной. Ну, как бы у меня трое детей было уже на тот момент. Но мы с мужем посовещались, что ну все-таки это же отец, надо ему помочь. И мы, короче, все бросили на мою маму с ее вторым мужем. Поехали, его, значит, привезли, забрали. Вот, ну, ехали на машине оттуда, с Сургута, вот, в Краснодар. И потом, когда мы приехали, у него действительно оказалось очень много заболеваний. Мы его лечили каждый год.
5: Спасибо.
2: Ну, чтобы не вдаваться в подробности, 22 года он у нас прожил.
5: Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Андрей из Ярославля, победитель.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Исполнительный директор Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич о призыве главы МИДа Литвы атаковать Калининград.
2: Классическая дипломатия, может быть, вернется в Лондон, Париж, Берлин, Рим. Но, простите, она не может вернуться в Таллин, Ригу и Вильнюс, потому что там никогда дипломатии не было. По причине того, что Латвия, Литва и Эстония независимыми государствами были с 20 по 39 год, ну, так, в полсилы, и изображают независимые государства сейчас. Но получается еще хуже. Что же касается выступления литовского министра, ну, он про провоцирует, безусловно, не свою страну, а провоцирует НАТО на обсуждение данного вопроса. Это действительно информационная провокация, да.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
3: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
0: В Москве 8 утра. В Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Минувшей ночью силы ПВО перехватили 217 беспилотников над российскими регионами. Как сообщают в Минобороны, БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой областями. Также над Московским регионом, Санкт-Петербургом. Ранее сообщалось, что в Белгородской области дрон атаковал автомобиль в селе Нижнее Березово. Второй ранен мужчина, он в тяжелом состоянии, так заявили в региональном оперштабе. А губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявлял, что из-за атаки БПЛА в целях безопасности перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Сейчас движение восстановлено.
0: О конфликтах.
1: Власти США через Пакистан отправили Ирану новое соглашение. Тегеран пока не дал ответа. Это сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, главнокомандующий пакистанской армии отправится в Иран, только если будет достигнута договоренность между сторонами конфликта. Накануне Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном, но будет видно, смогут ли стороны прийти к соглашению с учетом недопустимости получения Исламской Республикой ядерного оружия, сказал американский президент.
0: О происшествии.
1: ДТП с участием команды баскетболистов произошло сегодня в Челябинской области. Погиб водитель автобуса, игроки в больнице с травмами. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, в момент аварии команда возвращалась с соревнований. Пострадавшим оказана помощь. Других подробностей он не привел.
0: О нововведениях.
1: Российские власти дадут иностранным судоходным компаниям право регистрировать грузовые суда в Российском морском реестре судоходства. Это позволит им выполнять рейсы под флагом Российской Федерации. Флаг дает формальное основание судоходным компаниям рассчитывать на поддержку дипломатии и военно-морского флота России в спорных ситуациях, возникающих в международных водах. Эти поправки позволят фирмам, которые ходят под флагами небольших стран, Того, Мозамбика, Новой Гвинеи и так далее, перейти под российскую юрисдикцию. Но юристы предупреждают, что кроме этих привлекательных факторов, таких как неизмеримо больше ресурсы России, в международных спорах есть и негативный момент. Такие суда не смогут заходить в европейские порты и могут вызывать более пристальное внимание властей недружественных стран. Официальный курс доллара на сегодня 70.79, евро 83.27, юань 10.40. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 22 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте каналы группа «Радио «Комсомольская правда». Чаты работают. Пишите, пожалуйста. Ваши сообщения буду читать во время больших перерывов. Микрофон работает. Каждый большой перерыв, каждые полчаса мы общаемся с вами, взаимодействуем. Не забывайте, пожалуйста, про наш сайт radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Не забывайте и про подкаст-агрегатор.
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
6: Всем доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Дима Иванов, Антон Киф в студии, но пока он немножечко припаздывает, как так получилось. Будем разбираться, потому что сегодня интересный дедуктивный день, день Шерлока Холмса. Найдем все причины, сделаем все выводы. Но пока могу себе позволить небольшое вступление чисто свое, с которого никто никогда не начнет, кроме меня. Например, обратный отчет до встречи воздухоплавателей в Великих Луках. До 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках осталось 20 дней, а это значит, что все ближе, ближе, ближе. Любимая примета всех жителей нашего города: чем ближе шарики, тем хуже погода в Великих Луках. Но это не только Великих Лук касается, потому что прямо сейчас параллельно проходит чемпионат России среди женщин по воздухоплавательному спорту в Старой Руси, в Новгородской области. Болеем за Екатерину Ларикову, но там состоялся пока только один полет, и буквально сегодня утром холодный фронт пришел в Старую Руссу, а в студию пришел Антон Киф. Вот такие вот дела. Я сказал уже за тебя привет, примерно это звучало так. В студии Дима Иванов и Антон Киф. Здравствуйте!
7: Дима, привет, ты постригся. Как дела?
6: Я подстригся еще, по-моему, я не знаю, когда ты меня видел, когда не видел.
8: Пару дней назад мы с тобой виделись.
6: Ну, наверное, где-то там их стригся, да.
8: Да, ну что, я рад тебя видеть.
6: Выпали волосы после того эфира.
8: Я представляю, это было тяжело и адски трудно.
6: Да.
8: После такого количества времени, когда мы с тобой не виделись.
6: Я сегодня уже прибегнул к помощи Шерлока Холмса в поиске причин твоего отсутствия.
8: Так.
6: Потому что сегодня день Шерлока Холмса.
8: Правда? Ты использовал свою дмитровскую дедукцию?
6: Нет еще. Дмитровская дедукция, она в Подмосковье, там город Дмитров.
8: Я знаю, я там был, кстати. Мы отмечали юбилей друга 5 лет назад. Так что у меня примерно в каждой популярной точке есть какое-то событие интересное. А и почему, до чего ты додумал в итоге?
6: Не успел, я перешел на воздухоплавание и рассказывал новости о том, что погода испортилась в Старой Руси, где сейчас женский чемпионат России по воздухоплавательному спорту.
8: Итак.
6: Итак,
8: интересно.
6: Ну, это просто к тому, что все говорят, что в Великих Луках погода портится к шарикам. Она везде портится к шарикам, да, но это никак не связано с их прилетом.
8: Но я отчасти рад, что стало чуть прохладней. Вчера просто Ксения назвала меня человеком, который противостоит лету всячески. Это не совсем так, но тем не менее мне нравится, когда вот такая комфортная погода. А тебе?
6: А сейчас комфортная погода?
8: Да. Вполне себе.
6: Да.
8: Я так проявляю радость.
6: Я понял. Да. Чтоб Киф так сказал. Это чудо. А в чем ее комфортность, не знаю. Ну да ладно. Обычная погода как погода. Мне вообще не комфортно.
8: Мне хорошая.
6: Жарко сильно даже.
8: Ночью. Когда?
6: Ночью.
8: А, ночью было?
6: Душно. Окна нараспашку, а все равно не хватает.
8: Не хватает воздуха тебе, да?
6: Да.
8: Так, ну действительно, сегодня день Шерлока Холмса.
6: Ты мне не верил?
8: Нет, я тебе верил, я думал, что ты просто чуть-чуть придумал праздник, может, и просто пересматривал все фильмы. Я предполагаю, какой у тебя любимый Шерлок Холмс, это советский Шерлок
6: конечно.
8: Холмс?
6: Конечно.
8: Да?
6: Да.
8: А почему конечно? То есть,
6: ну, а какой еще?
8: А, только из соображений того, что он наш, или потому что он нет, реально самый крутой?
6: Потому что он самый крутой.
8: Ну, хорошо.
6: Настолько крутой, что я остальные старался даже не смотреть.
8: Ну так, пролистал описание и все.
6: Ну,
8: да.
6: То есть, мне, я не понимаю всеобщего флера по поводу вот этого кимбербебетча вот этого.
8: Он
6: вот
8: просто другой.
6: Ну, да. Ну, и не особо имеет отношение, по сути, к первоисточнику.
8: А как тебе новый, еще один новый появился?
6: Еще новый.
8: Молодой Шерлок, Гай Ричи. Вообще, ну, юный. Не смотрел, наверное. Я посмотрел. Ну, достаточно такой проходной детективный,
6: ну, вот видишь,
8: детективный
6: даже,
8: боевик.
6: Даже тебе проходной, да.
8: И там даже, наверное, Мориарти поинтереснее, потому что они там в паре, как бадди-муви, они там не противостоят друг другу, они вдвоем решают все вот эти загадки преступления. Это вот новенький сериал, и если хотите скоротать пару вечерков, посмотрите. А так, в целом, конечно, Бенедикт выигрывает больше, чем они по сериалам. А помнишь, еще был сериал, и вот я единственный, наверное, пропустил по Шерлоку, элементарно. Он шел по Первому каналу вот сколько-то лет назад. Не помнишь?
6: Ну, я название слышал, даже не был в курсе, да? Что это по Шерлоку.
8: Да, это по Шерлоку, и там, по-моему, Люси Лью снимается, насколько я помню. А вообще был очень крутой с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу, если ты помнишь.
6: Ну, он крутой,
8: тоже Гай Ричи.
6: Он кассовый, он не про, уже не про Конана Дойла.
8: Ну, он больше, да, просто боевичок. Хотя я бы посмотрел с удовольствием третью часть.
6: Там их было две, да?
8: Да, ну, даже ладно. Две. Да.
6: Ну, что там, прятался в, это, в виде кресла, переодевшись в кресло что-то. Это ж оттуда или в стену, во что он там
8: перед... Я так в детстве делал. Прятался за кресло. Мы разыгрываем кресло сегодня?
6: Нет, вдруг мы нет, подходим пока, к этому? К сожалению, мы с мебельным магазином еще не заключили.
8: Да, это, было бы классно, мне кажется.
6: Да.
8: Ну, весело, да? Мы постоянно разыгрываем билеты, сертификаты, но никогда не разыгрывали мебель. Надо начать хотя бы с вешалки.
6: Будет удивительно, когда придут и увидят, что стульев стало в студии меньше.
8: Кстати, да.
6: Хорошие стулья приобретайте.
8: Абсолютно. Стулья, мне кажется, самый лучший стул у Виталика, потому что мы сидим, в принципе, на обычных, а у него такой настоящий компьютерный.
6: А если не ошибаюсь, он почти как ты сам завязан на его приобретении.
8: Я знаю почему. Ушла одна из коллег, уволилась из компании, и Виталий просто взял ее стул. Это было на моих глазах, и он очень хитрым взглядом это проворачивал, всю эту махинацию.
6: Да.
8: Угу.
6: О, так. Постоянный слушатель наш, Архип пишет? Кольшев, да, пишет. Доброе бодрое утро, можем ему ответить.
8: А почему нет? Ответим. Да, Архип, да. Привет.
6: Привет, доброе бодрое утро. Вот да. Так, как мы любим, а теперь индивидуально для тебя.
8: У меня есть запоздалый ответ. Мне Архип спрашивал, не всегда могу ему ответить. Как прошел ваш эфир? Он спрашивал позавчера, вчера. Эфир прошел хорошо, Архип, спасибо. Успешно. А успешно и прошел эфир, он спрашивает, да, я говорю, успешно.
6: Ну вот, услышались, да. Увиделись.
8: И такой вопрос к Архипу. Смотрел ли он Шерлока Холмса? Архип, напиши, пожалуйста. Как тебе Шерлок Холмс, в принципе? А я не читал, кстати. Ты читал Шерлока Холмса?
6: У меня была прекрасная полка книг, вот этих черных с белым шрифтом. Особенные буквы, вот абсолютно шрифт такой узнаваемый.
8: Витиеватый такой, да?
6: Ну, относительно, да, он непонятный. То ли это больше какой-то архитектурный шрифт, назовем его так, то ли это вензеля какие-то. Ну, в общем, я прям помню эти обложки. Да, у мамы была целая такая стопка книг. Не стопка, как ряд книг на полке вот про Шерлок.
8: Все произведения?
6: Точнее, Конан Дойл, наверное. Это был Конан Дойл, а не просто Шерлок.
8: Да, Конан Дойл, автор же.
6: 10 негритят, по-моему, его, да?
8: Это Агата Кристи.
6: Ой, что-то я все поплыл. Ну что, в общем, книжек 7 там было, наверное. Ага. Может, это только Шерлок, а может, что-то еще.
8: Угу.
6: Фу, 10 негритят, у него другая, да, была книга, точно.
8: Да, я помню, «Собака Баскервилей». Один из самых популярных, наверное, его выходов, релизов литературных.
6: Возможно.
8: Да. А каким их еще не вспомнили Шерлока Холмсов? Мультфильмы были, по-моему, какие-то даже? Про Шерлока. Какие-то были, но я не могу вспомнить. Наверняка же были.
6: Наверняка были.
8: Да. А, клиповое мышление 2, которое не получилось, да?
6: Что?
8: Клиповое мышление, где мы не подготовились.
6: А, у тебя часто готовятся?
8: Нет. Вот в этом-то как раз-таки и суть. Что мы на волне импровизации как раз извлекаем то, что появляется в процессе разговора. Только на этом строится передача. Кстати...
6: Когда выйдет?
8: В понедельник, как обычно, в час дня у нас... Мы вчера записали выпуск. Именно с этим гостем мы записываем поздние выпуски, потому что он, видимо, много работает. Я не знаю. Блогеры, видимо, много работают у нас.
6: Ну или, в принципе, люди работают, да. И до пяти, Антон, только тебе комфортно всегда.
8: А я просто привык брать безработных на выпуски. И мы в 12 часов обычно записываем. А вчера мы записывали в 15:30. И вчера был второй раз у нас Валентинчик Фит. Это спортивный блогер и фитнес-тренер. Вот он много чего рассказывал, как он съездил на турнир по бодибилдингу в Москве и даже съездил на «Давай поженимся», поддержать друга, но тоже принять участие в съемках. Об этом всем будет в понедельник в час дня.
6: Он же выиграл какую-то номинацию.
8: Он третье место занял.
6: А, третье место?
8: Да, бронза. То есть он сам пришел...
6: В бронзовом цвете?
8: Конечно,
6: пришел,
8: да.
6: Он пришел в бронзовом цвете и получил бронзу.
8: Да. Как-то, да, как готовишься, соответственно, так и получаешь.
6: Надо было серебрянкой или золотом, да, обливаться.
8: Да. Мне кажется, серебрянкой обливался Макс Фадеев, когда создавал свой популярный проект. Так, мы сейчас как Бивис и Баттхед посмеялись.
6: Минутка строительного юмора.
8: Да. Я глазами сейчас увидел, что Всероссийский день бассейновой индустрии. Угу. Никогда я такого сочетания не встречал.
6: Тебя слово «индустрия» всегда просто триггерит уже. И да. Ты такой, кто тут использует мою индустрию? Нет, не моя.
8: Если бы я преподавал в третьем корпусе ВолГАВК, я бы назвал именно так эту передачу. Бассейновая индустрия.
6: Неплохо.
8: Ну
6: неплохо.
8: Да. Тем более я как человек, который один раз принимал участие в соревнованиях.
6: Тем более я как человек, точка.
8: Имею право.
6: Да.
8: Короче говоря, вот так. Я бы еще развил тему про Шерлока, но чуть-чуть попозже, наверное.
6: Я думаю, что можно. А что ты хочешь там развить?
8: Ну, например, каким персонажем ты бы хотел быть именно в рамках произведения? Ну, кроме Шерлока.
6: О как.
8: Может, Ватсоном?
6: Ой, не знаю.
8: Может, миссис Хадсон?
6: Не знаю.
8: О, я бы хотел быть Мориарти. Мне нравятся злодеи. Соскучились по мне?
6: Это из этих вот опять твоих бербетчев.
8: Британский сериал качественный, ты чего? Это даже не Netflix. Что ты бумажный, это хлороформ достаешь? Хочешь меня усыпить?
6: Да.
8: Мерзавец.
6: Ну, и усыпит тебя, может, не я, но реклама.
9: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
13: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
8: Всем приветики, это «Утро с той ноги», всем бодрой пятницы, здесь Дима и Антон, небольшая такая неожиданная коллаборация, почему? Потому что у нас был немного другой состав, но тем не менее, Дима, я рад тебя видеть. А чего ты угораешь? Что случилось?
6: Мне, по-моему, пришло...
8: Озарение?
6: Озарение, да.
8: Юмористическое?
6: Практически. Вот,
8: а что?
6: Ты знаешь, там всем раздавал клише.
8: Я?
6: Да.
8: Например?
6: Ну, например, Билли Боб Торнтон.
8: А, да, с нашей предыдущей работы.
6: Кто я был?
8: Ты был Кристиан Бейл.
15: Кристиан Бейл.
8: Ну и еще кто-то.
15: Все, я сейчас как-то в ракурсе в каком-то.
8: В ракурсе?
15: В ракурсе. Увидел тебя. И вот все совпало. Ты Николай Рябцев.
8: Это футболист какой-то?
15: Нет.
8: Боец-боксер?
15: Нет.
8: Воздухоплаватель?
15: Близко.
8: Да. А как может быть еще близко? Это как мы вчера Виталик меня пытал.
15: Ну, получается, любой участник мероприятия, да, он воздухоплаватель.
8: Я Николай Рябцев?
15: Да.
8: А он популярный хотя бы?
15: В сообществе он один из самых известных людей. Воздухоплавателей. Это мэтр.
8: Да?
15: Да.
8: Хорошо, он мэтр воздухоплавания, а я мэтр хип-хопа.
15: Он мэтр фотографии в воздухоплавании.
8: Он фотографирует? Только воздухоплавание. Ну, у него очень узкий профиль.
15: Он наш, слоняра.
8: Ну, хорошо.
15: Николай Сергеевич даже, если правильно.
8: Так ты, мне кажется, дошел до какой-то определенной степени...
15: Не, просто повернулся прямо.
8: Визуальной мудрости. Ты вдруг мне создал какую-то ассоциацию впервые за долгие годы.
15: Да ты вот сейчас просто, у тебя все, легкая там щетина какая-то, борода.
8: От слова щит.
15: Очки, да. Все вот сошлось.
8: А сколько ему лет?
15: За 70.
8: Что?
15: Николай Сергеевич, да.
8: И он так же выглядит, как я. Николай Рябцев. Великие луки, да?
15: Ну, воздухоплавание набери.
8: Так, а вот я вижу, сегодня свой юбилей отмечает Николай Рябцев. Это 23-й год был.
15: Да, 70 ему было.
8: Ну, вот я открываю. Это он?
15: Да. Ну вот я просто, я это его тысячу раз видел, ну тоже вот в разных поворотах головы, в общении и все.
8: Может, у нас просто одинаковый поворот головы?
15: Вот, ну вот как-то все так преломилось со светом вообще, прям так, что всякий.
8: Ну я буду так выглядеть через 30 лет, а может раньше.
15: Да уже.
8: Ага. Так, ну ладно. Повешу себе на стенку, буду знать.
15: Угу.
8: На всякий случай. Это, кстати, фотограф, без которого невозможно представить воздухоплавательное мероприятие в России.
15: Это ты мой текст читаешь?
8: Это твой текст?
15: Трехлетней давности.
8: Это твой текст, да?
15: Возможно. Покажи, где ты читаешь.
8: А также за ее пределами.
15: Покажи оригинал, первоисточник. Ну, конечно, мой текст. Видишь, какое сообщество вообще ты открыл.
8: А где...
15: А, Яндекс как работает.
8: А где шутки тогда?
15: Какие шутки?
8: А ты... Прикольчики не вставляешь, там как в журнале анекдотов.
15: Зачем?
8: Даже КВНчик.
15: Ну и что? Ну это ж сообщество не КВНовское.
8: От себя добавим, что дядя Коля остается надежным товарищем, прекрасным учителем.
15: Да, все верно. Он по журналистике, по СМИ тоже очень сильно помогал.
8: Поставлю лайк. 68 лайков теперь.
15: Да, за 23-й год лайк поставил человек.
8: Да, потрясающе. Ну что, я рад, что хотя бы какие-то пересечения у меня с воздухоплаванием есть.
15: Ну, прям похоже было, вот повернулся, и все. Вот так вот.
8: Надо наложить какой-нибудь трек на него и сделать. И потом показать Николаю. Знаете ли вы, что вы похожи на одного великолукского рэпера?
15: Да, это ты на него похож. А не он на тебя.
8: Ясненько. Ну, ладно. Так, а с чего мы начинали, что я там хотел Мориарти сыграть?
15: Да, ты там что-то про кем бы ты кто хотел куда. В Шерлок Холмсах.
8: А какой самый лучший Мориарти, как ты думаешь? Ну вот, по крайней мере, Эндрю Скотт играл в британской версии.
15: Это кто?
8: Эндрю Скотт играл вообще во многих.
15: Это бимбердексовский.
8: Вот в этом,
15: бимбердексовский, да. Мориарти. Ну вот так вот я их обоих и буду называть.
8: Конечно.
15: Я не Шерлока, мы и не Мориарти.
8: Так.
15: Ну, это другое. Это как бы, назови это, не знаю, комиссар Рекс.
8: Так.
15: Вот, и они бы так же сыграли круто, классно. Ну это другое.
8: Это, кстати, помнишь актера, который играл вместе с собакой?
15: Да.
8: Я только собаку помню.
15: Двух помню актеров.
8: Там два актера было?
15: Да, менялись они. Один с волосами подлиннее, другой покороче.
8: Что-то такое помню. Я больше помню К-9 «Собачья работа». Ну, там, по-моему, Джеймс Белуши снимается.
15: Конечно, это ж твои вот эти вот. Заокеанская.
8: А комиссар Рекс это
15: какой? Немецкий, ты чё?
8: Это не заокеанская получается, а какое?
15: Это прям, ну, это комиссар Рекс был.
8: Да? Не, ну я понимаю. Страна, куда? Куда двигаем?
15: Ну, тоже Запад.
8: Тоже Запад, да?
15: Да.
8: Угу.
15: Хотя, можно, ну, у нас шарик-то круглый, если, в принципе, на восток отправиться, только подольше придется. Тоже туда попадешь.
8: Угу. Давно не выходили фильмы про собак хорошие. Вот в России выходил фильм «Пальма», по-моему. Даже «Пальма 2».
15: «Елки лохматые».
8: «Елки лохматые», а там собаки есть?
15: Там все на собаках построено.
8: Это спин-офф «Елок»?
15: Ну, какой? Это какие-то из «Елок».
8: Да.
15: они решили, что можно отойти от канвы какой-то.
8: И там Светлаков в Шарпее играет, такое что-то.
15: Я не знаю, я, по-моему, я знаю, что они были, но я не смотрел.
8: Я тоже. Я после третьей части отвалился примерно. Да,
15: ну я раньше. Mm-hmm. Я еще до первой.
8: А, до первой. Ты первую не видел?
15: Ну, я видел, но...
8: Хороший, но
15: уже возможно, фильм, уже возможно, когда она была пятой там какая-нибудь.
8: Mm-hmm. Это как с «Форсажем».
15: Примерно. Что с «Форсаж»?
8: Ну, там я тоже после третьей, пятой перестал смотреть. Такая очень длительная франшиза.
15: Третий, пятый.
8: Будто ненужная. Да, а касательно фильмов про собак, последний хороший фильм про собак, который я посмотрел, это фильм «Лулу и Брикс». И там снимается...
15: Это что-то политическое?
8: «Лулу и Брикс»?
15: «Лулу» — это президент кого? Не знаю. Бразилии или Индии, а «Брикс» — это...
8: Кирпичи.
15: Нет, это определенные страны, дружественные в большинстве своем.
8: А, не шарю.
15: Не шаришь? Ну вот, ну ладно, с кем-нибудь другим потом пообщаюсь.
8: С Максимом Козловым.
15: Как замечательно получилось, на этой неделе мы отвели с Антоном Кифом эфир, я его замучил фразой «Фалькао к нам не поедет».
8: Ну как замучил, я один раз эту фразу услышал и все.
15: После чего... Три раза.
8: Три раза, да?
15: Да. После чего пришел тренер «Лукэнергии» Михаил Сальников, и он эту фразу понял.
8: Да?
15: Естественно.
8: Ну, естественно.
15: Это база.
8: Да, но если бы ты ему сказал про то, что сегодня у Виз Калифа и Машин Ган Келли вышел совместный альбом, он бы тебя не понял, а я бы тебя понял.
15: Кто? Второй.
8: Машин Ган Келли — это муж Меган Фокс.
15: И что он делает?
8: Поп-рок-рэпер.
15: Поп-рэкер.
8: Да?
15: Поп-трекер. Поп-крекер. Все, я понял.
8: Короче...
15: А первый что-то там Бурдж Халифа, с Дубая кто-то.
8: И Виз Халифа. Помнишь песню Black and Yellow? А еще в «Форсаже» у него была песня.
15: Я что, похож на человека, который все «Форсажи» смотрел, все песни оттуда знает.
8: Ну там саундтреки известные.
15: Мне одну сцену уже второй месяц в нейросетях не сделать мемную, чтобы нормально было. А ты мне тут закидываешь, кто-то песни там пел. Может там...
8: Все, начинается рэп-конвульсия.
15: Нет, это не я, просто кого-нибудь для примера, чтобы ты понял тоже. Может там... Ты гитариста назови какого-нибудь отечественного.
8: Отечественного? Виктор Зинчук.
15: Вот, может там Виктор Зинчук сидел на поребрике и на гитаре бренчал в этих «Форсажах». Сколько их было?
8: В Петербурге, то есть.
15: Может даже в Токио.
8: Ты говоришь, на поребрике.

0: бельгийская овчарка, иными словами, Молинуа еще ее называют. Я бы себе реально хотел вот именно эту породу. Мне нравится она такая, знаешь, эстетичная и аккуратная. Вот. Мне как бы немецкие овчарки то ли тоже более классически нравятся. Но вот я на Молинуа тоже как-то заглядывался, и мне, у меня была такая как бы полуфантазия, если у меня будет собственный дом, или какой-то там, как это, широкая жилплощадь, то я бы себе взял, наверное, бельгийскую овчарку. Мне очень нравится.
1: В общем, смотри, Лулу, это вот он.
0: Так, а он?
1: Это Луис Инасио Лула да Силва, бразильский политический деятель, который занимал пост президента Бразилии, да и сейчас занимает по настоящее время, да. Угу. А БРИКС, кстати, а Бразилия входит в БРИКС. Вот я тебе сейчас расскажу.
0: Так.
1: А ты говоришь, Лулу и БРИКС, мне очень это... Объединение 10 государств, Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, еще нескольких. Вот такая вот история. Лулу и БРИКС звучит, ну, типа, президент Бразилии и БРИКС, вот это содружество государств.
0: Замечательно.
1: Вот такой вот.
0: Более подробно в передаче «Политликбез» с Максимом Козловым.
1: Возможно, да. А фильм там про Лулу и БРИКС. Блин, я тебе не отделаюсь от этой мысли,
0: понимаешь? Ну, ты посмотри фильм просто.
1: Это просто название, можно поменять ему название в российском прокате?
0: Там Ченнинг Татум снимается.
1: Этого я понял. Это где военная собака?
0: Ну да, да, военная собака. Ее хотели еще устранить в самом начале фильма, но Татум не стал этого делать.
1: Да.
0: Вот. Так что отличный фильм, всем советуем посмотреть как раз опять, впереди выходные.
1: Опять забугорное, опять твое вот это вот. Мухтара, посмотрите лучше.
0: В довершении как бы вот этого просмотра. А там же снимается наш Ченнинг Татум, Юрий Никулин. Да? Но ничем-то похоже.
1: Ничем.
0: Ничем?
1: Вообще. Наш Ченнинг Татум, Юрий Никулин. Киф, у тебя вообще надо мировоззрение менять.
0: Ты так говоришь, как-то я попал в какой-то, не секту назовем, а в какой-то кружок.
1: Ну просто так можно.
0: Кружок, где меняет мировоззрение.
1: Даже маленечко просто у Татума, ну хотя бы Оскары какие-то есть.
0: А ему не надо. У него есть шаг вперед.
1: Да, у него есть шаг вперед.
0: Да.
1: И мачо, и ботан у него есть тоже, да.
0: И эпизодическая роль в «Быстрее пули».
1: Наверное, тебе видней.
0: Потрясающее кино с Брэдом Питтом, кстати, если ты пропустил.
1: Так где в поезде машутся.
0: Да, обожаю такое. И похожий фильм еще «Рейс на вылет» есть. Только там Джош Хартнетт сражается. Вот, это если вы любите боевики. А если вы любите поплакать, где есть животные, мы вот вам перечислили фильмы.
1: «Собачье сердце», «Белый бим», «Черное...» Ну, «Собачье сердце» не туда, извините. «Белый бим», «Черное ухо». Если хотите поплакать, да.
0: Будем перечислять тогда, да? Фильмы про животных с собаками. Мультфильм «Балто». Да? Фильм с Харрисоном Фордом, где он собак перегоняет. Известный, популярный.
1: Звучит как-то неплаксиво. «Перегонщик собак». Вот так это звучит.
0: Но с таким описанием там снимался бы не Харрисон Форд, а какой-нибудь Максим Аверин, например. Он бы это сделал весело, феерично и залихватски.
1: Как наши новости.
0: Конечно, я к этому подвожу.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках продолжаются работы в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Они касаются тех объектов, которые лидировали при голосовании в прошлом году. Один из них – сквер у дома номер 1 на площади Калинина. Там уже проведена замена поврежденных участков брусчатки и демонтаж старых игровых элементов. Идет подготовка к устройству площадки для нового игрового комплекса. Ожидается поставка детского игрового оборудования и укладка резинового основания. Напомним, что до 12 июня идет голосование за объекты, которые будут приведены в порядок в следующем году. Голосование проходит на сайте загородскаясреда.госуслуги.ру. Юных великолучан приглашают на бесплатный кинопоказ в ДКЛК. 27 мая в Доме культуры Ленинского комсомола состоится показ фильма «Солдатик 6+». Это трогательная военная драма о силе духа и детстве, опаленной войной. Начало в 10:30, продолжительность фильма 86 минут. Проект реализуется благодаря поддержке партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память». Вход свободный, но нужна предварительная запись по телефону 584-79. Второклассник из Великолукской школы номер 13 Егор Васильев признан лучшим игроком международного хоккейного матча детской хоккейной лиги.

0: который прошел в Казани. Юный спортсмен продемонстрировал высокое мастерство, упорство и командный дух, за что получил почетное звание.
1: О валютах.
0: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, юань 10.42.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 27 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
2: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: А знаете ли вы что? Ртутный столбик термометра даже в Эймеконе никогда не опускался ниже минус 40 градусов Цельсия, потому что при минус 39 ртуть затвердевает.
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
5: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Утро с той ноги. Антон Киев, Дима Иванов.
6: Здравствуйте.
5: И Антон Киев, пока слушали мы новости на Луки-ФМ, читал свои параллельно новости. И опять прозвучало вот это Бурдж-Халифа у него там, значит.
6: Да, только это было бы в тему, если бы новость не была бы 18+. Ну, да?
5: Да, да. Вот. Он, значит, озвучивает новость с этой вот, как я думал, персонажей.
6: Но он набедокурил в Румынии, оказывается.
5: И в итоге выяснилось, что Виз-Халифа — это не девочка.
6: Да, да, это парень, мужчина.
5: Я просто Халифа, ну вот как бы женский род получается вроде как.
6: Ну нет, еще не обязательно.
5: Виз Уизерспун, знаешь, вот это вот все.
6: Как бы. Но мне почему-то не было ассоциации.
5: Ну конечно, ты его лицо, ты хотя бы представляешь, как это выглядит.
6: Абсолютно.
5: Вот, а я не представляю, я только
6: Я засыпаю и вижу его лицо каждый
5: раз. Очень сомнительное, как его назвать-то, признание. Вот, а я слышал только Виз Буш, как там.
6: Бурдж-Халифа?
5: Виз-Халифа, вот, да. Я думал, что это девочка, а теперь оказывается, что нет. Ну и вот.
6: Это видение.
5: В моей жизни ничего не поменялось.
6: Да?
5: Да, вообще. Просто забуду через полчаса.
6: Ну, наверняка, тебя об этом будут напоминать его песни.
5: Да я не... Ну, например, как они будут напоминать, если я их не слушаю?
6: Ну, например, ты просто где-то идешь...
5: Он поет, например, от Волги до Енисея.
6: Но он с Расторгуевым не спел еще.
5: Ну вот и как я о нем узнаю?
6: Но ты же не слушаешь только там радио, где играет композиция.
5: Я радио вообще не слушаю.
6: Вот. Нет, ну ты же можешь где-то услышать песню, в принципе.
5: В принципе, в целом. Да, но ты я же не сопоставлю
6: же
5: неизвестную песню с неизвестным мне исполнителем.
6: Но ты его не узнаешь.
5: Исполнителем, да.
6: Да, но знаки будут.
5: Вот, так и ты с роком, например.
6: А рок при чем?
5: Ну ты также можешь слышать и не понимать, что это... ВВ-бэнд, например.
6: ВВ-бэнд я за километр узнаю. Да не, в роке я достаточно шарю. А что там сложного? И в русском, и британском, американском. Так же, как и в рэпе. Это недалекий от меня жанр, на самом деле. Просто я в нем не пою. И все.
5: Пока.
6: Ага, да. А мы знаем примеры, когда рэперы становились рокерами. Короче, я предлагаю тебе в игру поиграть.
5: На рокеры рэперами тоже остановились. В игру поиграть? Давай,
6: да.
5: Что за игра?
6: Ну вот, например, я читаю тебе заголовки. Если тебе нравится, мы читаем более подробное описание новостей.
5: Ну давай.
6: Да. Так, перед глазами сейчас было, а потом... Вот, экс-солистку Серебро сняли с молодым артистом.
5: В смысле, сфотографировали?
6: Ну да, да.
5: В чем подвох? Ну, типа отношения какие-то там.
6: Да, на отдыхе они. Не нравится, пропускаем.
5: Просто, ну, не раскрывается новость уже, понимаешь, в заголовке. Это даже и не клик, это не докликбейт получается. Ну, давай просто прочитаем так, мимолетом, не заостряя внимание.
6: Ну, хорошо, смотри. А, Катя Кищук отправилась...
5: Кто это?
6: Ты не знаешь Катю Кищук?
5: Кто это?
6: Экс-солистка Серебра.
5: Их было много созывов?
6: Ну, не так, созыв. Она стояла справа от Серябкиной.
5: На этом, в Евровижене.
6: По-моему, она не ездила.
5: Там Темникова, тогда. Серябкина, да. И вот третья.
6: Там была темненькая, потом Кищук,
5: а она потом пришла. Она еще потом пришла,
6: да,
5: вместо,
6: да,
5: кого-то.
6: А вот она отправилась в отпуск на Мальдивы с молодым артистом Nine Mice.
5: Вот, подожди, все, это уже неинтересно. Вот
6: так
5: эта новость,
6: знаю,
5: уже неинтересна. Давай выяснять.
6: Я знал, что тебе не понравится.
5: Нет, мы теперь здесь останемся, мы выясним, кто такая. Кто такая Кищук? Покажи.
6: А, я вышел уже, погоди, сейчас. Я подписан на нее, кстати, уже давно. У нее. Я вообще тебе расскажу, у нее такая биография. Она была замужем за британским рэпером.
5: Все понятно, опять эти рэперы.
6: И у нее есть от нее ребенок, она жила в Великобритании какое-то время. А потом она вернулась в Россию.
5: Я не думал, что я открою портал вот в это вот.
6: Вот.
5: Вообще таких... Да? Их таких тоже набирали.
6: Она была в шоу «Токсики» недавно с Серябкиной.
5: Чего? «Токсики»?
6: Ну, Соболев то, что ведет. Я тебе рассказывал. Ты еще переживал, а как вы находите время смотреть всякие шоу? Вот мы об этом еще говорили.
5: Да?
6: Да.
5: И мы это обсуждали. А там у них на отбивке Бритни Спирс хотя бы?
6: Нет.
5: Ну,
6: «Токсик», потому что. Там по авторским точно не пройдет. Хотя я помню время Comedy Club, помнишь, когда они брали вообще западную музыку и просто ее вставляли?
5: Не помню.
6: Ну вот первые выпуски Comedy Club. Там условный DMX какой-нибудь. А потом они сами уже начали петь все отбивки. Давай следующую новость. В Крыму снимут нового человека-амфибию. Интересно?
5: Серьезная новость. Но давай не будем. Я не люблю, как в последнее время снимают кино. Для
6: тебя это боль?
5: Да.
6: Хорошо.
5: По классике.
6: Так, следующее тогда, хорошо.
5: А кто? А есть, может, состав, каст? Ну,
6: значит, интересно тебе, да? Давай посмотрим.
5: Ну, это уже, значит, не новость, что там снимут, а новость по самому фильму мне больше интересна.
6: Так, давай посмотрим.
5: Там же новость про то, что снимут там-то.
6: Угу. А, к сожалению,
5: не написано. В этой новости, я думаю, не будет, да.
6: Нет,
5: потому что там новость в том, что снимут в Крыму, а не в том, что за фильм.
6: Да, неизвестно. Давай тогда следующую новость.
5: Давай.
6: Посмотрим. Такая, например, тебе. Сергей Жуков рассказал о потере заработанных денег.
5: Ну, ты вообще понимаешь?
6: Понимаю ли я, как он потерял деньги?
5: Нет, ну, ты понимаешь. Вот зачем ты сейчас мне какой-то выбор оставляешь? Видишь, Сергей Жуков, нажимаешь.
6: Жареная курочка, та-та-та-та-та.
5: Да, мы сейчас вернемся к двухдневному делу. Виталий, не поддавайся на провокации.
6: Это называется...
5: Если он начнет, не поддавайся.
6: Это называется рефрен.
5: Рефрен, рефрен.
6: Сергей Жуков из «Руки вверх». Цитата. «У нас газель завалена мешками с наличными». Вот так вот. Была завалена. Это он имеет в виду эпоху 90-х.
5: Угу.
6: По словам артиста, после большого гастрольного тура в 98-м году участники группы потеряли целые мешки с наличными из-за внезапного дефолта. Такие вот новости. Ребята, не...
5: Вот интересные новости
6: из прошлого.
5: Да, за 30 лет практически.
6: Да. Сейчас мы позвоним Алексею Потехину, спросим, так ли это.
5: Ну, Потехину можно, давай.
6: Звонить? Ой, у меня был номер его менеджера, по-моему, но не факт, что его. Нам нужна новость... про Мирославу Карпович. Вот ее номер у меня остался.
5: Ты сейчас сначала придумал, нам нужна новость, и следующую читаешь, потому что знаешь, что она будет, или... А, нет, просто у тебя номер есть прямой.
6: Да, да.
5: Все, я понял тебя.
6: У меня просто закончился вот этот туз Юрий Куклачев. Надо теперь использовать туз Мирослава Карповича.
5: Когда-то Куклачеву звонил.
6: Мы звонили в эфире, мы с Настей работали в эфире, и пару лет назад вот мы сидели... Да, мы звонили к Виталии, не даст соврать. Это было вот как раз 8 с чем-то. Причем отвечает сначала не он, отвечает сначала жена. И мы услышали: «Юра! Юра!» Потом она передает трубку и там: «Алло!» «Привет, Великие Луки!» Я, видимо, записан у него как радио «Великие Луки», потому что он когда-то приезжал на другую радиостанцию на интервью. Никогда хорошо, не поздно позвонить.
5: Хорошо, что название радиостанции люди не записывают, а просто радио «Великие Луки», и все.
6: Угу.
5: И все подходят.
6: А, следующая новость. Лоза высказался о крестном знамении шаман.
5: Чего?
6: О крестном знамении шаман. Или шамана.
5: А, ты это имеешь в виду?
6: Да.
5: Нет.
6: Нет? Дальше.
5: Хотя...
6: Интересно, подкупает.
5: Да, знаешь, уже вроде отошел от этой мысли, а потом такой, ну что эти двое могли сделать в одной новости просто? Давай.
6: Так, у меня есть... Пам-пам-пам-пам.
5: Да, ты перелистал Лозу, все.
6: Не-не-не. Певец Юрий Лоза, известный по композиции «Плот», его так теперь описывают, высказался о кадрах с Ярославом Дроновым, который шаман, который перекрестился напротив собственного портрета.
5: Что сказал мэтр изречений?
6: Кто-то хватается за пуговицу, если кошка перебегает. Кто-то плюет три раза через плечо. Мне говорили, если рюмку... Ага-га, на сцене ничего не смогу сделать. Надо расширить сосуды, чтобы начать функционировать, сообщил Юрий.
5: Так что тут вообще происходит?
6: Рандомайзер, ответ какой-то. Выбери что-то одно из трех, да, вот и будет ответ.
5: Да, земля круглая.
6: А что это касается, как это касается новости, интересно?
5: Непонятно.
6: Ладно, хорошо. Ну, главное, что мы посмеялись.
5: Автора новости в черный список занеси.
6: Прохор Шаляпин раскрыл свои ритуалы для привлечения денег. Интересно?
5: Козыри пошли, Прохор.
6: Угу. А у него всегда есть какой-то...
5: Да нет, у него всегда есть. Я думаю, он на год вперед сразу в январе пишет новости, и все. Потом якобы высказывания.
6: Да, свои вот эти вот мерзкие статейки. Так, ну не знаю, что-то открывается. Ждем.
5: Давай, еще.
6: Еще, да, еще, другое.
5: Или все, или завязываем.
6: Нет, ну есть, потому что мы давно не виделись. И
5: ты,
6: так,
5: там,
6: о!
5: Ты там своих этих не накидал еще, почти не было.
6: Никак. Рэперов?
5: Ну да, вот этих твоих тех.
6: Ну был один, только мы решили не брать новость.
5: Да?
6: Да. Я открыл. Прохор Шаляпин признался, что использует денежную жабу и слонов-талисманов. Мы как раз вчера с Ксюшей обсуждали день талисманов. У кого какой талисман лежит в сумке или где-то еще. А Прохор Шаляпин раскрыл свои талисманы, которые помогают ему достигать успеха в заработках и карьере. По словам артиста, его денежные приметы неизменны на протяжении многих лет. Греметь мелочью в новолуние, гладить брюшко фигурки в виде жабы. Еще держу дома янтарных слонов-талисманов из Калининграда. У них должен быть поднят хоботок, и они должны быть развернуты к солнцу, сообщил Прохор. Ты разделяешь его? Страсть к талисманам.
5: Да, веришь, не особо уже. Уже просто лень.
6: Угу.
5: Уже просто лень этим всем увлекаться.
6: Также артист отметил, что главное не впадать в крайности и оставаться с чистой совестью. Мы абсолютно верим Прохору.
5: Это да.
6: Как человеку, у которого чистая совесть.
5: Это нормально.
6: А, конечно же. А тут мне нравится вот именно в этом источнике, что есть всегда ссылка на предыдущие новости. И ранее Шаляпина разозлили полные женщины на электросамокатах. Это мы с тобой как-то обсуждали в каком-то из эфиров. Интересно, чем все разрешилось?
5: Ну и все, выходим мы из этих новостей.
6: А у тебя еще спорт.
5: Кстати, а думаешь надо? Ну давай немножечко накинем. А, да, я не говорил. Мы как раз в среду эфирили, и хочется отметить прекрасная такая вот историческая, ну не знаю, справедливость, несправедливость, но тем не менее случается. Есть такой человек, зовут его Унай Эмери.
6: Так.
5: Бывший тренер московского «Спартака», ныне тренер футбольного клуба «Астон Вилла» из Бирмингема. Это такой клуб в Англии, в Британии. Хорошо. За нее болеет один из принцев.
6: Один из принцев?
5: Такой, какой? Который полысее.
6: Уэльский? Чарльз? Ладно.
5: Ты вот так вот, все, мы нашли... пробелы в познании Британии Антона Кисла.
6: А я не помню, просто мы по учебникам изучали. Или принц Гарри все-таки?
5: Нет, который сейчас, текущий. Он, который на футбол ходит.
6: Да?
5: Ну, принц, да. Тот, кто Чарльз, это ж уже король сейчас считается.
6: А, этот принц.
5: Вот.
6: Значит, Гарри?
5: Да, да. Там их два брата.
6: А Меган Маркл, они еще вместе, не разошлись?
5: Я не знаю, ты у меня спрашиваешь. Иди и восполняй пробелы. Вот. В общем-то, Астон Вилла выиграла Лигу Европы, УЕФА. Обыграла Фрайбург немецкий. И в чем прикол? Когда «Спартаком» руководил этот тренер, Артем Дзюба, такого знаешь?
6: Да, конечно.
5: Он назвал этого тренера тренеришкой и сказал, пускай тренеришка разбирается. Угу. И вот тем временем, пока тренеришка выигрывает свою пятую лигу Европы с разными клубами, из Севильи, из Астон Виллы теперь, игрочишка, которому прицепилось прозвище после этого, он назвал тренера тренеришкой, сам стал игрочишкой для масс. Сражается, чтобы выжить в премьер-лиге, сохранить прописку с Акроном и Тольятти. Вот такая вот парадоксальная судьба острова на язычок игрочишки, назвавшего тренера тренеришкой. Тренеришка уже хе-хе-хей, сколько чего выиграл, а этот, что есть, то есть.
6: Было похоже на рассказ Антона Чехова какой-то. Очень-очень короткий, хлесткий и с использованием вот этих уменьшительно-ласкательных.
5: Так это цитаты. Цитаты. Тренеришка, игрочишка. Угу. Это уже в историю уйдет как прозвище. Угу. Одного и второго.
6: Ну, нормально так, хорошо.
5: Вот так вот.
6: Да. Ну, ты хотя бы назвал одно имя, которое я знаю. Это Артем Дзюба.
5: Да.
6: Так как я иногда попадаю на рекламу одного сотового оператора, это точно.
5: Ну, он там еще и в интернетных всяких дребеденях тоже рекламится.
6: Естественно. А он единственный такой остался вот популярити среди футболистов? А он, Варшавин все уже,
5: он
6: да?
5: Не популярити.
6: Нет?
5: Это другого уровня популярность, не футбольный.
6: Ну, так я имею в виду, что такая
5: околомедийная. Такими не занимаются.
6: Ага.
5: И ахинеи. А вот мы занимаемся прекрасными вещами, такими как реклама на Луке.
6: Объявляем ее, да.
2: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвейл.ру. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
8: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
5: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Антон Киев, Дима Иванов в студии. 8.49, великолукское время.
6: Почти Робин Уильямс.
5: Кто? Этот. Доброе утро,
6: Вьетнам.
5: Доброе
6: да.
5: утро, Ставского.
6: Ну, для кого-то, знаешь, флешбеки из Ставского. Может, да? У кого-то да. из Вьетнама, у кого-то из Ставского. Но, по крайней мере, у нас не флешбеки, мы смотрим только вперед, в будущее. Мы смотрим в выходные. Вместе со звездами. И мы смотрим глубоко в июнь, потому что он уже не за горами.
5: Насколько глубоко ты смотришь в июнь?
6: Настолько глубоко, что так получилось. Я оказался автоматически подписан на канал в Максе от театрально-концертной дирекции Пскова.
5: А вообще ты знаешь, что законодательно все автоматические подписки можно это отменять и засудить, если тебя не автоматически?
6: Да ты что?
5: Ну это касаемо, конечно, снятия денег с твоих карт за всякие ворота подписки, которые как бы были промо, а потом второй месяц наступает, тебе не напомнили, и с тебя списывают деньги. Вот, кстати, вот такие подписки на, канал, на каналы. Кстати, мне тоже вот вопросики возникают. Я сам добавляю у многих, когда канал новый создаю, но тем не менее, тем не менее. Но звонит мне тут недавно Николай Рябцев, кстати.
6: Да?
5: Да.
6: И говорит моим голосом.
5: Нет.
6: What's up, Дмитрий?
5: Он говорит, что... А кто это тут меня добавил в ваш канал «Великолукские новости»? Он думал, что это я. Я говорю, а это не я.
6: А он обычно с хитрецой спрашивает, да?
5: Нет. Это я за себя говорю. Это не я.
6: Ну, не перед этим вопросом.
5: Да-да-да. И вот. Но наши общие знакомые, конечно, добавляют людей, когда создают каналы новые. Коллеги.
6: Я просто на что подписан? А ты уловил мою мысль?
5: На... концертную дирекцию.
6: Да,
5: псковскую.
6: Да, конечно. Я поэтому и хотел проанонсировать события. А знаешь ли ты, что в этом году будет...
5: Максим приедет.
6: Какой? Максим?
5: Какая?
6: Матвеев?
5: Нет, он говорит, знаешь ли ты? Я говорю, Максим приедет.
6: А, девушка. Видишь, ты думал, что Виз Калифа — это женщина?
5: Ну, это тебе в больничку надо тогда. Если...
6: Мне?
5: Это база. Виз Калифа — это простительно, а Максим — это база. Особенно, когда в предложении «знаешь ли ты».
6: Ты не уточнил.
5: «Знаешь ли ты?» Ты сам прочитал.
6: Да.
5: Да. Там, ну, знаешь ли ты, что? И я потом начал за фразу цепляться.
6: А это больничка для тех, кто не знает песен Максима?
5: Да. Ну, нет таких практически. Это на, ну, если еще. Ну, хуже только не знать песни «Руки вверх» ни одной.
6: А, мне кажется, до этой больницы надо идти
5: вдоль босиком вдоль ночных дорог, конечно.
6: Отвратительно, да. Короче, о чем это я? В этом году в 60-й раз пройдут дни пушкинской поэзии и русской культуры. А Псковская область вновь собирает гостей. Знаешь ли ты и об этом?
5: Знаю.
6: Дмитрий?
5: Угу. И печаль, грусть, тоска меня съедает по этому поводу.
6: Об этом Пушкин не писал, кстати. Чего ты врешь?
5: Потому
6: не
5: что
6: было таких строк у него.
5: Грусть, тоска меня съедает.
6: Грусть, тоска меня съедает, это он написал? Или это Максим написал?
5: Это же, по-моему...
6: Это Гуф.
5: Чего?
6: Грусть, тоска меня съедает. Это когда его отправили?
5: Это царевна лебедь. Ты чё? Это же, по-моему, сказка о царе Салтане.
6: Сказка о царе Басте и наемнике его Гуфе. Подожди, да, это договорю новость.
5: Ты нормальную новость начинал. Куда тебя унесло?
6: Не даешь мне фантазировать.
5: Я в контексте сказочного Пушкина вообще абсолютно. А ты чё попало делаешь?
6: На три дня наш регион любименький, становится главным центром притяжения для всех, кто чтит наследие и читает наследие.
5: Любименький ты вставил, это Безрукова ты вспомнил, я понял.
6: Любименький. А великого Александра Сергеевича Пушкина. 5 июня в Пскове пройдет традиционное шествие с участием ярких уличных театров. 6 июня на поляне музея-заповедника Пушкина-Михайловская в Пушкинских горах встретится театр, музыка и слово. А 7 июня в Зеленом театре в Пскове выступит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема.
5: Как Эминема цитировать, так мы первые. А как фраза «грусть, тоска меня съедает, одолела молодца, видеть я б хотел отца», цитата сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне-лебеде Александра Пушкина, мы срисовать не можем.
6: Как сказала бы Ксения, Дима, ты такой серьезный сегодня. Ну, она же сказала бы так, наверное.
5: Вот, меня единственное, ну, грусть тоска меня съедает. По какой причине? Потому что, к сожалению, мы никак не можем закооперироваться, заколабиться с этой самой дирекцией.
6: А в чем проблема?
5: Ну, в Великих Луках минимальное их присутствие, минимальное их нахождение. Потому что дни пушкинской поэзии всегда идут за недельку. Ну вот, они предшествуют встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Угу. Всегда. И это мог бы быть такой феноменального уровня культурно-спортивно-зрелищный кластер, я не знаю. Ну, все это можно объединить однозначно. Мы даже придумывали, как на аэростатах дуэль Пушкина
6: и Дантеса
5: устроить, да. Там аэростат как бы кладется и уходит с рассветом в небо. Как солнце русской поэзии взлетает.
6: Это было бы красивая коллаборация с шарами.
5: Визуально, да, с шарами. И плюс много чего придумывали. Но опять-таки каких-то мостиков не можем мы никак вот найти почему-то.
6: Ты знаком с организаторами хотя бы? У тебя есть контакты?
5: Я знаком через нашего общего знакомого, вот так скажем.
6: Ивана?
5: Да. Это вот самый прямой мостик. Но опять-таки это все... чуть-чуть по-другому устроено у нас, и редкость, когда мы какие-то тут коллабы можем увидеть пока что.
6: Да, к сожалению. Нет, ну я, по крайней мере, знаю двух людей, которые там работают, которые рулят проектом. У меня вот такая ситуация с интернетом. Смотри, не дается установить соединение. А у тебя как?
5: А мне хорошо. Пятница, да? Звезды рекомендуют не начинать важных дел, а посвятить время завершению текущих задач. Сегодня желательно избегать резких слов и поспешных решений. Это нам говорят звезды. И, Антон, тебе овны.
6: Да, хорошо. Желание все контролировать может натолкнуться на скрытое сопротивление. Возможно, стоит ослабить хватку.
5: Тельцы, вы можете ошибаться относительно каких-то семейных вопросов, не будьте категоричны.
6: Ну и далее у нас идут близнецы. Сегодня не стоит ничего обещать, а вот выполнять обещанное самое время.
5: Конечно, так надо всегда, даже если вы не близнецы. Раки, убедитесь, что в доме есть стратегический запас любимых продуктов. Чувство изобилия начинается с простого.
6: А еще с более сложного начинаются львы. Будьте осторожны с неожиданными идеями, они могут взбодрить, но и истощить нервную систему.
5: Девы, сегодня важно подвести промежуточный итог и увидеть результаты ваших усилий.
6: Весы, стоит быть внимательными к настроениям в коллективе, но не фиксируйтесь чрезмерно на своих предчувствиях.
5: Скорпионы, далее. Действия и решения этого дня принесут совсем не тот результат, который ожидали, поэтому отложите важное.
6: А водолеи, если вы проявите творческий подход к задачам, это поможет справиться с ними быстрее и интереснее. А у тебя сейчас...
5: Стрельцы, кто? Мнение старших товарищей может быть очень кстати в вашей ситуации.
6: А далее...
5: Козероги.
6: Да, ты сейчас про меня прочитал, а козероги... Козероги, сегодня вы сможете обсудить даже самые сложные темы, вы красноречивее обычного.
5: Рыбы, в рабочих вопросах может возникнуть путаница, которая заберет ваше внимание, но пусть ваше внимание не заберет доброта, тепло, уют, которого мы вам всем желаем в эту пятницу и наступающие выходные.
6: А, ну что же, отличный эфир, всем таких же бодрых выходных и до понедельника, пока-пока.
5: Пока-пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: Цитировали его, заинтересовало не то, что зарплата на первом месте, она всегда на первом месте. Я думаю, и будет еще долго. А то, что почти достигла того же уровня, что обеспокоенность низкой зарплатой, обеспокоенность вот своим психологическим состоянием. Вот это, мне кажется, действительно ново и интересно.
10: Спасибо. Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Благодарим за выход. Перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
11: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
12: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
13: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
14: Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
14: Об атаках.
15: ВСУ ударили ночью по учебному корпусу общежитию в Луганской Народной Республике. Это заявил глава региона Леонид Пасечник. Ранены 35 человек. Спасатели продолжают искать тех, кто может оставаться под завалами. В момент атаки в здании находились 86 несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Как добавил Пасечник, на месте происшествия работают экстренные службы и оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая.
14: А США.
15: Принятие решения по резолюции, обязывающей Дональда Трампа завершить войну с Ираном, перенесено на июнь. Это произошло после того, как лидеры республиканской партии в Палате представителей отказались проводить голосование по этому вопросу. Как пишет США, этот пресс, плановое заседание членов Палаты прошло 22 мая, но республиканцы, заранее поняв, что им не хватает голосов для отклонения резолюции, решили не выносить вопрос на рассмотрение. Ранее Сенат с 8-й попытки принял такой документ. Он обязывает Трампа согласовывать с Конгрессом любые военные действия. Законопроект поддержали 50 сенаторов, 47 выступили против.
14: О законах.
15: Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о привлечении к ответственности граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом. Ко второму чтению к документу внесли поправку с закрытым перечнем административных правонарушений, за которые предлагается наказывать россиян, уехавших за границу. Среди перечисленных статей – нарушение порядка деятельности иноагента, злоупотребление свободой массовой информации, призывы к террористической или экстремистской деятельности – публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии и другое. Ранее предлагалось наказывать за любые преступления антироссийской направленности. Еще одна поправка уточняет, что решение об аресте имущества нарушивших закон релокантов должен принимать суд. Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 26 мая. В Хакасии около 90 тысяч человек остались без воды из-за аварии на водопроводе. Все произошло в селе Калинина. Как сообщил замглавы республики Дмитрий Бученик, ночью при запуске системы водоснабжения был обнаружен технологический прорыв на трассе водопровода. Авария затронула жителей города Черногорска, а также поселков Рассвет и Тепличный. Сколько займут ремонтные работы, он не уточнил. Официальный курс доллара на сегодня 70.79, евро 83.27, юань 10.40. Вероника Борисенкова, служба информации.
14: Что будет? Честный взгляд на 22 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube, канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группы «Радио «Комсомольская правда». Чат работает. Пишите. Через полчаса пообщаемся с вами. Итак, пока ждем эксперта. Если дождемся, не знаю. Пока пробежимся по тем темам, которые связаны с Европой. Кто у нас главный враг нынче? Европа, а значит, что там у нас? Не знаю, можно ли назвать Прибалтику Европой, но чисто географически является, поэтому будем этот момент учитывать. Итак, накануне, вчера конкретно, воздушная тревога, и там уже такая история повторяется несколько дней подряд, воздушная тревога звучала в Латвии из-за, и тут вопрос, каких дронов? Ну, понятное дело, что в наших новостях из-за украинских дронов, и для отражения атаки задействованы были даже истребители F-16 в ВС Румынии. Жителям страны рекомендовано находиться в укрытиях. Они несколько раз спускались, некоторые блогеры обратили внимание на то, что в школах, вот в подвальных помещениях, стоят старые парты, ну, которые наверняка используются или нет, зачем они там хранятся, стоят. Старые парты, советские, друзья, советские парты, советские стульчики. Для чего они хранят? Ну, это ладно, отдельный вопрос. Тем не менее, любопытно, что война, коль уж Украина поставила перед собой целью, значит, перенести войну, как они там заявляли, на территорию России, помните, были такие заявления, война постепенно, такой, я не знаю, наш это подход, есть ли какой-то замысел, переносится на остальные страны. Как вот Иран, да, начал наносить удар по союзникам Соединенных Штатов Америки, и вот, пожалуйста, воздушная тревога звучит в одной из прибалтийских стран. Совершенно очевидно, что скоро такая история будет наверняка и в других странах. Недаром в той же Польша уже несколько заявлений громких на этот счет сделано. Вот, например, премьер-министр Польши Дональд Туск говорит: «Я предупреждал уже много месяцев назад, что может произойти эскалация ситуации». Он говорит: «Рост числа инцидентов с дронами, нарушающими воздушное пространство стран Балтии, может привести к войне в Европе». Еще также в той же Польше призывали Украину не пускать свои дроны над территориями стран НАТО, не пускать. Тем не менее, я так понимаю, что мимо ушей это заявление от польских коллег украинцы пропустили, им на это глубоко наплевать. Их как раз эта история, чтобы война разрасталась, полностью устраивает, и они как раз и будут ее провоцировать. Впрочем, не знаю, не буду утверждать, выгодна ли эта ситуация нам. Все-таки зачем действительно открытие какого-то второго, третьего фронтов? Ведь виноват по итогу будем мы. Кто виноват? Конечно, Россия. А как же? И тем не менее, согласитесь, вот когда пишут, что воздушная тревога второй день подряд звучала в Латвии из-за украинских дронов, нам совершенно с вами наплевать, и даже, наверное, хочется, чтобы эти дроны были не украинскими. Мы не знаем ответ на этот вопрос. Я с компетентными специалистами еще над тем пообщаюсь, можно ли как-то действительно дроны перезапускать, перенаправлять, которые летят на нас, их направлять в другую точку, предельно конкретную точку. Они просто сбиваются из-за РЭП, и поэтому теряют управление и залетают. Но случаи настолько массовые, что как-то уже и не верится в то, что это случается по какому-то техническому недоразумению. Скорее всего, есть какие-то другие, более предельно конкретные причины на это. Будем разбираться в ближайшие дни. Тем не менее, дорогие друзья, Украине, я еще раз хочу это подытожить отдельно, вот эта вся история с тем, что в Европе напуганы, им не нравится, и совсем скоро, может быть, и польские школьники, не только школьники, будут спускаться в укрытие, и, может быть, даже произойдут какие-то ситуации, что дрон рухнет, кто-то погибнет, и это послужит определенной эскалацией. Вот эта ситуация выгодна нам или нет? Нам это нужно или нет? Да? Или все-таки они возьмутся за Украину, разберутся и поймут, что это все-таки украинских рук дело, что это их замысел такой тонкий. Будем разбираться. Глава военного комитета НАТО Джузеппе Кабо Драгоне поддержал применение Киевом морских дронов против российских судов. Звучат вообще страшные, на самом деле, заявления по этому поводу. Вот эти люди, они хотят войны, призывают к ней, и они ее совсем скоро получат. Вот, пожалуйста, вам в качестве примера уже и страны Балтии, и Польша. Итак, он говорит, этот самый Драгоне: асимметричная война, вы можете назвать ее нетрадиционной или нерегулярной войной, характерной для таких конфликтов, особенно когда малые государства противостоят крупным державам. Министр обороны Германии тут отметился, Борис Писториус, говорит: Россия снова стала, здесь внимание, врагом Германии. Снова стала, друзья, да, так и сказал, снова стала врагом Германии. Совсем идиот. По его словам, со стороны России якобы, а может и нет, зачем, кстати говоря, вот новостники пишут якобы, исходит угроза, о которой необходимо рассказывать населению, но без лишнего нагнетания паники. При этом ФРГ активно проводит перевооружение и не скрывает своих планов построить самую сильную армию в Европе. Вот есть некое лукавство в, как минимум, одном из его пассажей. Он сказал: от России исходит угроза, это первая ложь, ну да ладно. Далее, о которой необходимо рассказывать населению, но без лишнего нагнетания паники. Этого как раз, вот это как раз и лукавство, это как раз прямо вранье, потому что и военные, и прочие, те, кто живут в Германии, наверняка либо сами сталкивались, либо слышали, потому что мне сразу несколько несвязанных друг с другом знакомых об этом рассказывали. Приходят в школы и начинают как раз рассказывать о том, что вот, смотрите, мы нынче в новой ситуации находимся, экономический кризис тоже как раз результат того, что вот Россия развязала войну на Украине, Россия угрожает безопасности Европы, нам с вами угрожает, Россия враг, и, собственно, хочет там какого-то реванша за поражение в холодной войне, и вот сейчас они готовятся, надо быть готовыми к тому, что Россия нападет, их ракеты полетят на нас, и если что, кстати, дорогие друзья, сразу после школы вы можете записаться в армию, как бы между делом, ну и роликов огромное количество, рекламы в интернете, все-все-все это есть в Германии. Те, кто живут в Германии, вот в чат можете отписаться, вы либо сталкивались с этим нагнетанием, либо слышали от знакомых. Можете подтвердить. Мы, тем не менее, выражаем готовность к диалогу. Чисто дипломатический подход, но этот дипломатический подход зачем-то и почему-то звучит из уст не Министерства иностранных дел. Кстати говоря, надо обратить внимание на заявление именно главы МИДа Лаврова, который что-то, может быть, в последнее время, а может быть, уже давно, не делает никаких миролюбивых заявлений. Он как раз прямо констатирует то, что проблема серьезная и, по сути, ну, как я его понимаю, на самом деле практически нерешаемая и не говорит ни про какой диалог. А вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вот что сказал. Действительно, последние недели, 3-4, мы слышали заявление от господина Стуба, президента Финляндии, слышали, кстати, из Берлина, тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору, уточняется. Это можно выносить в заголовок эфира, русские готовы к разговору. Вопрос остается, а зачем? А зачем русские готовы к разговору? Что нам даст разговор этот? Вот ключевой момент, на который, как мне кажется, надо сначала ответить. Разговоры уже были, время разговоров ушло, или все-таки теплится надежда, что именно что разговор поможет нам избежать крупной войны в Европе? Возможно, для этого нужно все-таки обменяться серией каких-то ударов по территориям. Да, мы им, они нам, мы им. Вот так пораскидываемся ракетами. И после этого, наверное, после этого в шаге от ядерки или в миллиметре от нее все-таки опомнимся и скажем, ладно, тогда давайте сядем за стол переговоров. Мне кажется, что вот без какой-то страшной ситуации на краю обрыва, на краю пропасти уже придет понимание, что стоит садиться за стол переговоров. А в конечном итоге когда-нибудь все равно придется. Зачем оттягивать этот момент? Кто-нибудь вообще пытался ответить из европейских политиков на этот вопрос? Кто-нибудь в той же Швеции, я читаю новости, я обалдеваю. Ладно, Швеция нас никогда не любила. Переживем. Но тем не менее, целый премьер этой страны, Ульф Кристерсон, призвал НАТО максимально помогать Украине, наводить БПЛА на цели России. Понимаете? Так и сказал. Мы не должны принимать российскую версию событий. А наоборот, максимально помогать Украине направлять удары в правильном направлении. Это цитата целого премьера, целой страны. Именно что страны, это вам не какая-нибудь, не какой-нибудь представитель прибалтийской тройки. Да? Кристерсон также заявил, что Швеция достигнет цели НАТО по 5% ВВП, направляемых на оборону к 30-му году. Это будет самый большой рост расходов на оборону со времен Холодной войны. Ну, как относиться к этому всему? Война неизбежна? Ну, то есть, да, наверное, чтобы одумались все участники соревнований, нужно, и, кстати говоря, вот, пожалуйста, учения прошли, как-то вот они не зашевелились, не сказали, ладно, давайте уже сядем, а то действительно, как бы чего не вышло. Вот кто-нибудь вообще подумал о том, как бы чего не вышло? Кто-нибудь задался этим простым вопросом, самоцензурой кто-нибудь озаботился бы, такой, без вот этих вот ястребиных заявлений, помолчали бы хотя бы. Зачем дразнят, я не понимаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Итак, ну, в завершении первого блока, наверное, стоит добавить, что так или иначе, мы все-таки являемся, не хочется этого говорить, не все это понимают, все к этому относятся почему-то, ну, либо с осторожностью, либо вообще воспринимают штуки, что мы часть, об этом тоже Песков говорил, кстати, что мы часть Европы, мы тоже Европа, и поэтому война в Европе, ну, в последнюю очередь нужна России. Я не знаю, кому в первую очередь, может быть, Соединенным Штатам Америки, но точно не России, и не остальным европейцам. Перерыв у нас, мы скоро вернемся и продолжим, никуда не переключайтесь.
14: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
16: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
17: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
18: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Слово «провинция» появилось в России благодаря Петру Первому в начале 18 века. Это было официальное название новых административно-территориальных единиц. В середине 19 века провинции упразднили, заменив уездами. Но в языке слово осталось.
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы.
21: Что будет? Честный взгляд на 22 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Дмитрий Стешин к нам присоединяется, военный корреспондент «Комсомольской правды», русский тарантас, телеграм-канал. Дима, я тебя приветствую.
22: Доброе утро.
10: Ты наверняка видел и читал разные обсуждения на тему заявления от Кирилла Буданова, главы офиса украинского президента, террориста и экстремиста в России. Он заявил, что Украина является преемницей Руси и должна властвовать над Россией. Прямая цитата звучит следующим образом. «Русь! Это Украина. Русь – это намного больше. Украина является родиной всего этого, даже того, с чем мы боремся. Мы добровольно отдали им большую часть своей территории, а те ее приватизировали. Это мы, Русь, и мы должны над всеми этими властвовать». Конец цитаты, тебе слово.
22: Зачем же они, дурни, русский язык испортили полонизмами, латинизмами и вообще речью, превратив его в речи кряк?
10: Латинизмами мы испортили. Да, ну вот речи кряк, это ты хорошо сказал.
22: Да. Ну, хорошо, полонизмы. Ну, ты же знаешь, что там так называемый украинский язык есть разный. Есть там западенская мова, которую там человек, допустим, там из Новороссии, который вырос среди суржика, просто не поймет. Ну, так называемая высокая мова. Много вариантов.
10: Да? Ну, классическая, язык... такая классическая, да, больше.
22: Причем, да, это заметно, что многие слова похабились просто с таким идиотическим усердием, закусив язык, да, лишь бы только не было похоже на русские слова. Вот я не знаю, кто на ком стоял, если онтологически рассуждать, да, мы с этим никто не спорит. Киев – мать городов русских, да, вот.
10: Ну да, и, есть да, такое устойчивое или... выражение, да.
22: Да, либо он вернется обратно в лоно России, но как бы наоборот не получится. Киев не придет в Москву. Не знаю, зачем Буданов это фантазирует. Может быть, ему какие-то нужны обоснования для продолжения боевых действий. Я просто забегаю вперед. У меня сейчас готовится к печати материал. Мне удалось попасть в закрытый канал украинского дезертира, вот, который рассказал. Да, да. Он, вот мы обычно, да, мы видим очень много видеоконтента, как украинцев ломает и затаскивает в бусики ТЦК. Мы видим, что с ними происходит на фронте, ну, благодаря камерам дронов и тоже какому-то контенту. А вот что между этими двумя событиями происходит, мы не знаем. И вот он подробнейше расписал про... Он бежал. Вот. И, судя по всему, он уже покинул Украину. Все это происходило вот прям буквально на днях. Да, вот первый пост у него 18 числа появился. в запрещенном Твиттере. Канал закрытый, но он почему-то меня добавил. Я смог почитать все обсуждения, туда пришли другие дезертиры, другие насильно мобилизованные. Вот, ему во время призыва сломали ногу, вырвали мениск, и с армейским юмором одноногого человека отправили в штурмовики. У них был специальный блиндаж, на котором висела вывеска «Майами Вич», там спидовые сидели. Ну, в общем, я вот такой жести просто давно не встречал. Я не мог себе представить, что такое вообще возможно и реально. А это вот сегодня есть, да. Вот это люди, которых уже списали в момент, когда их посадили в бусик ТЦК. И абсолютно все равно, где они умрут. В лагере учебном от туберкулеза, потому что живут в одной землянке с туберкулезниками, на фронте, на ЛБ, все равно. Понятно, лагерем рулят западенцы из Винницы, да, они на фронт не спешат. В общем, я все это распишу, все прочтете на сайте «Комсомолки» в газете.
0: Тут же важна не столько историческая часть, да, а мне кажется, это политическое заявление. Именно политическое заявление, только вот я не совсем понял, кому оно адресовано. Украинцам? Даже не уверен. Или нам оно адресовано? Вот это вот «Русь – это Украина», и мы должны властвовать над этими всеми. Вот это вот.
22: Ты знаешь, вот этот дезертир так и пишет в своих заметках. Ресурс исчерпан. Молодые призывники, которые были со мной призваны, от 45 до 50+, все, некого брать на Украине. Вот. Я не знаю, зачем это Буданов сделал. Подсластить пилюлю, объяснить украинцам, за что они умирают, я не понимаю. Вот. Я не думаю, что кто-то пойдет на пулеметы грудью, за Киевскую Русь, например.
0: Да, за Киевскую Русь усрусь. Есть такое уточнение. За Киевскую, я сказал. За Киевскую. Вот. И это не я, это они. Есть такой момент. Мы постоянно слышим эти страшилки, что резервов нет, украинская армия находится на последнем издыхании. И тем не менее, мы видим, да, что происходит на фронте конкретно, а там мало что происходит, мало что меняется, тем более стремительно.
22: Буданов прав в одной детали. Мы, это русские люди, да, они воюют до конца, вот, даже если им за 60, и у них туберкулез. Вот.
0: Угу.
22: Из призыва вот этого абонента-дезертира 31 человек, он был 12-й, который сбежал. Представь себе пропорции, да. Говорит, убегать очень сложно, нужен человек с машиной, который буквально у тебя есть несколько минут в сутки, когда ты можешь за тобой не следят, и ты можешь сбежать, даже тебя на ночь закрывают на замок, буквально несколько минут. Самый идеальный кандидат для ВСУ сейчас – это арестант. Их обычно призывают прямо на выходе из тюрьмы. Они откидываются с зоны, их сразу же грузят в бусик. Им некуда бежать, у них нет документов, они никому не нужны. И они идут в легендарный штурмовой полк «Скала» или по-идиотски «Скила» на речи Кряки. Да?
0: Кот и кит. Да-да-да.
22: Кот и кит. И дебилы, блин. Это легендарная затычка ВСУ, которую применяли везде, от Маринки до Авдеевки. В общем, потери там ужасающие. И плюс еще ужасающие потери в тылу, потому что что они там вытворяют в тылу? Упарываются наркотой, и их для поддержания хоть какой-то дисциплины очень жестко наказывают иногда с летальным исходом. Чудесно.
0: У тебя есть опасения по поводу реальности войны, реальной войны с Европой? Я только что блоком ранее я озвучивал ряд заявлений, их на самом деле огромное количество, их можно каждый день читать, время не кончится, что они там говорят, собираются увеличивать ВВП, и тогда собираются воевать с Россией. Борис Писториус, министр обороны Германии, говорит, что Россия снова враг Германии, так, как будто Россия напала, Советский Союз напал на Германию тогда, 80 лет назад, больше 80 лет назад, да? Тебе слово.
22: Я давно сформулировал, что у Европы есть такая традиция каждые 100 лет устраивать дранкнахост. Точка отчета 812 год, поход Великой армии Наполеона. Потом, соответственно, Великая Отечественная, Вторая мировая. И вот сейчас мы опять подходим по времени, да, каждые 100 лет, к третьему дранкнахосту. Но мы все равно победим. тогда уж, мне кажется, точно от Европы камня на камне не останется.
0: А это... Мало... Ну, вопрос в том, что я лично отношусь к этому с большим серьезным опасением. Вопрос, как к этому относиться?
22: От нас ничего не зависит. Готовится, да. Дочка у меня изучает радиодело с удовольствием. Ей все это нравится. Говорит, я говорю, доча, это нужно. Она говорит, папа, зачем? Я говорю, лучше, говорю, у радейки в блиндаже, чем бежать через поле с носилками.
0: Но это все... А ты веришь в реальную ядерную войну? Вот ядерные учения прошли.
22: Да, я думаю, будет ограниченный ядерный конфликт, этого не избежать. Потому что прямо руки у всех чешутся, ты понимаешь, вот такое лежит, это вундервафен, и вот толком только в Хиросиме и Нагасаки не применили. Опять же, в Хиросиме и Нагасаки применили, прошло сколько там, 80 лет, да, и вдруг мы выясняем, что японцы считают, что это сделал Советский Союз, да. Ну, то есть нормально все соскочили, можно продолжать дальше. Вот, у кого-то я очень боюсь, что все-таки хохлам дадут ядерное оружие, разговоры об этом очень давно идут. Прямо вот сначала, если кто знаком с новейшей историей, а про это очень мало писали, наши вывозили оттуда последнее ядерное оружие в нарушении всех правил транспортировки на самолетах. А хохлы уже сделали, значит, какие-то нашивки, там

0: что Украина, если у нее такое оружие появится, его применит. И, кстати, еще третий вопрос. Хорошо это или плохо, что они его применят в том плане, что ну, это развяжет нам руки наконец-то? Правда ведь?
1: Они вообще не будут думать ни о каких последствиях и о морали, о которой мы любим поразмышлять. Я попал с Сашей Коцем под первое применение фосфорных минометных мин в Семеновке. Неконвенционное оружие пожилой застройки. Мы это все засняли. Потом они также, не задумываясь, в 22-м, да и раньше, начали применять сначала слезогонки, потом просто какие-то отравляющие вещества, которые через кожные покровы срабатывают. Ты дрон подбираешь, и все. Вот. И умираешь. И так далее. А вот попадется ядерное оружие, вообще не, наоборот, с хохотом у них иллюминация будет в Киеве. Наконец-то москалю врезали как следует.
0: Ну, то есть, в общем, город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. В завершении так, скажем, да?
1: Знаешь, ну, у нас много руководства говорило о красных линиях, но мне кажется, до них мы еще не дошли. Вот именно ядерное оружие будет, вот той самой красной линии.
0: Спасибо. Спасибо. Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», «Русский Тарантас», телеграм-канал. Подписывайтесь. Перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Пелько о провалах Америки на Ближнем Востоке.
4: Это проклятое место для всех американских президентов. Каждый раз очередной американский президент собирается в крестовый поход на Ближний Восток. И каждый раз в итоге, несмотря на некий возможный первоначальный успех, получается стратегическая катастрофа. Так было, извините меня, во времен доктрины Эйзенхауэра с 1957 года. Каждый раз они с помпой заявляют, сейчас мы сдержим проклятых коммунистов на Ближнем Востоке, а у них получается глупая интервенция в Ливане и Иордании, революция в Ираке. Это про события 1958 года. Потом Рейган говорит с помпой, сейчас мы тут в Ливане все регулируем, а получается взрыв казарм морпехов, это середина 80-х, срочный вывод американских войск из Ливана. Раз они идут, я бы на месте вот правило такое для любого хозяина Белого дома бы ввел. Вообще не подходить к Ближнему Востоку. Проклятое место для Америки и ее политики. Каждый раз они рывок Китая-то проспали в нулевые, что занимались Ираком и Афганистаном, кстати говоря, хотя Афганистан это Средний Восток.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
5: Многие считали школьного учителя Константина Циолковского чудаком, ведь своими проектами он пытался доказать то, что многие считали невозможным. И со временем ученый доказал свою правоту. Константин Эдуардович верил, что люди научатся управлять движением аэростата, хотя инженеры не могли решить эту задачу. Циолковский изучал строение крыльев птиц и их способность продолжительное время парить в воздухе. Со временем ученый разработал летательный аппарат, похожий на парящую птицу, и назвал его монопланом. А чтобы моноплан мог взлетать и садиться, изобретатель разработал выдвижное шасси.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках продолжаются работы в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Они касаются тех объектов, которые лидировали при голосовании в прошлом году. Один из них – сквер у дома номер 1 на площади Калинина. Там уже проведена замена поврежденных участков брусчатки и демонтаж старых игровых элементов. Идет подготовка к устройству площадки для нового игрового комплекса. Ожидается поставка детского игрового оборудования и укладка резинового основания. Напомним, что до 12 июня идет голосование за объекты, которые будут проведены в порядок в следующем году. Голосование проходит на сайте загородскаясреда.госуслуги.ру. Юных великолучан приглашают на бесплатный кинопоказ в ДК ЛК. 27 мая в Доме культуры Ленинского комсомола состоится показ фильма «Солдатик 6+». Это трогательная военная драма о силе духа и детстве, опаленной войной. Начало в 10:30, продолжительность фильма 86 минут. Проект реализуется благодаря поддержке партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память». Вход свободный, но нужна предварительная запись по телефону 584-79. Второклассник из Великолукской школы номер 13 Егор Васильев признан лучшим игроком международного хоккейного матча детской хоккейной лиги, который прошел в Казани. Юный спортсмен продемонстрировал высокое мастерство, упорство и командный дух, за что получил почетное звание.
2: О валютах,

0: валют на сегодня. Доллар 70 рублей 95 копеек. Евро 81 рубль 98 копеек. Юань 10.42.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 27 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
1: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. А знаете ли вы что? Ртутный столбик термометра даже в Эймеконе никогда не опускался ниже минус 40 градусов Цельсия, потому что при минус 39 ртуть затвердевает. Что будет? Честный взгляд на 22 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. В России хотят урезать господдержку аграриев из-за дефицита бюджета. Минсельхоз предложил снизить субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей с 70% до 50% ключевой ставки Центробанка. К нам на разговор приглашается Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Леонид Иванович, я вас приветствую, здравствуйте.
3: Иван, добрый день, здравствуйте.
2: Ну, давайте не от новости пока что отталкиваться, да, а вообще в целом у нас в сельском хозяйстве сейчас дело-то обстоят как? Ну, с учетом определенной кризисной ситуации, скажем так. Прямо сейчас вы, как профильный специалист, как оцениваете положение дел в целом, скажем так?
3: Для разгона. Оно по-разному, отрасль колоссальных размеров, по-разному обстоит дело, но не без проблем, естественно. Знаете, вот если говорить про растениеводство, то, в принципе, зерноводство нормально, перезимовало хорошо. Яровые сеются с задержкой, и это плохо. Но яровые небольшую часть урожая занимают. Вот. Животноводство хотело бы, конечно, повысить цены, потому что инфляция издержек давит снизу очень сильно, но мало удается, потому что есть ограничение платежеспособного спроса, и поэтому там некоторое падение доходности наблюдается. Поэтому отрасль большая по-разному, но в целом, я бы сказал так, ну да, живая, она живет, но это не самый худший вариант самочувствия.
2: А это нормально. Какие проблемы вы выделите? Основные.
3: Да проблем-то миллион, на самом деле.
2: Давайте выделим несколько все-таки.
3: Ну, одна из проблем – это вот как раз падение доходов или там падение платежеспособного спроса привело к тому, что цены не могут реализовать инфляцию издержек. Это грозит, в общем-то, снижением рентабельности. Это раз. Во-вторых, вот вчера появилась интересная информация о том, что появился откуда-то, из ниоткуда, рынок просроченной продукции, которую продать не могут. И в интернете торгуется просрочка в огромных количествах. Это тоже плохо, потому что тут и криминальные проблемы, и то, что явный признак перепроизводства. Причем перепроизводство того, что направляться должно было на внутренний рынок и не попало на рынок. Вот. Ну, а так проблемы классические. Это, собственно, технологические проблемы. Это проблема очень низких темпов обновления техники, оборудования практически, наверное, во всех отраслях. Вот. Это проблема с новыми сортами, с заменой импортных посадочных материалов, семенных материалов и т.д. и т.п. Ну, то есть обычные проблемы.
2: Слушайте, я пропустил. Действительно, вот новость, она за 18 мая. В теневом сегменте интернет-торговли набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности. В специализированных телеграм-каналах создаются закрытые группы, где оптовики продают тонны просрочки по ценам значительно ниже рыночных. Ужас.
3: Это ну мрак. Да, да.
2: Это мрак.
3: Но это означает, что этот, скорее всего, даже до магазина не дошла продукция, потому что там консолидированы большие объемы. Ну, конечно, с точки зрения всего рынка это крошечные объемы, но, тем не менее, для конкретных торговцев это много. Но тут у меня, например, есть ряд идей, как сделать так, чтобы не допускать до такого состояния, потому что когда еда портится, ну, это совсем уже антибожественно, скажем так.
2: Это правда. Если можно, перечислите идеи, с удовольствием послушаем.
3: Ну, первое, надо не доводить до просрочки. Если у вас есть падение платежеспособного спроса, хорошо, вы все равно потеряете деньги вот на жуликах, на уголовные дела там и так далее, если будете торговать просрочкой. Значит, тогда с этой же оценкой перед окончанием срока годности продавайте через магазины для малоимущих. Значит, пожалуйста, не хотите продавать, сделайте специальные контейнеры, где люди могли бы приходить забирать. Если совсем уже безвыходная ситуация, можно эту продукцию за небольшие деньги, кстати говоря, за деньги, передать тем, кто готовит корма для животных. Потому что по закону просроченная продукция запрещена в обороте вообще. То есть ее нельзя ни людям в свежем переработанном виде продавать, ни для животных в переработанном виде или в свежем тоже продавать. То есть однозначно только ее надо утилизировать, сжечь, там, не знаю, на помойку выбросить, где-то на полигоне закопать. Но это ужасно, когда кур, сыр, там, бри, вот то, что перечислено даже в этой статье и так далее, просто сжигают или закапывают на полигоне.
2: Это правда. Так, теперь конкретные новости. Что касается урезания господдержки аграриев из-за дефицита бюджета, вот предложение Минсельхоза снизить субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей с 70 до 50% ключевой ставки Центробанка. В пояснительной записке к проекту приказа говорится об отсутствии дополнительных источников финансирования и дефиците средств федерального бюджета. По данным Forbes, для отрасли, в которой по некоторым направлениям за прошлый год прибыльность упала почти в два раза, изменения могут стать критичными. Пожалуйста, вам на комментарии.
3: Ну, я бы как Forbes не оценивал бы, что они будут критичными. На самом деле, конечно, это нерадостная новость для аграриев, которые все эти годы пользовались льготными кредитами, и это один из инструментов, который позволил вывести сельское хозяйство на тот уровень, который сегодня вот есть. Но эта мера вынуждена, очевидно, в записке абсолютно откровенно это сказано. Понимаете, там же ведь что получилось? Если ставка финансирования росла, соответственно, росли ставки кредитования, то вы должны были для обеспечения какого-то уровня вот льготы, да, закладывать деньги. Значит, это все больше, больше и больше, потому что ставка была большая. Эффективная ставка была где-то процентов 27-28, а вам нужно было опустить ее до 30% ставки рефинансирования. Вот. Поэтому возрастали бюджетные обязательства, с одной стороны, и плюс ко всему росли обязательства по долгам прошлых лет, потому что там же еще и капитальные кредиты, по которым тоже нужно платить, или там оборотные кредиты, по которым потом уже платится эта самая скидка, эта самая дотация. То есть совершенно очевидно, что эти обязательства все с трудом исполнялись, но бюджет просто приведен, должен быть в соответствии с своими возможностями. Это первый момент. То есть мы признаем, что это нехорошая мера, но она вынужденная. Значит, для того, чтобы в принципе это субсидирование осталось. Далее, понимаете, ставка рефинансирования не всегда же будет 16, 17, 20 или 100%. Она же когда-то будет опускаться, поэтому, в принципе, сегодня уровень, допустим, льготирования до 8% – это не самый страшный. Почему? Потому что есть инфляция, и вы должны, если вы берете оборотный кредит, в общем-то, инфляционный процент от этого отнимать. У вас не получится слишком большой ставка. То есть ничего страшного, если нормально будет ценовой ход у самой сельхозпродукции произойти, не должно было бы. Вот. Но с моей точки зрения, государство принимает те решения, которые могут и должны быть исполнены. Если у вас масса обязательств не может быть покрыта ничем, то ну, это тоже, ну что, это секрет Полишинели, что же мы будем закрывать глаза на очевидные проблемы. Хотя, да, многие сельхозтоваропроизводители пострадают. Это первый момент. И второй момент. Последнее время, тогда, когда много денег должно было уходить на покрытие, а в бюджете они не прибавлялись такой же скоростью, масса товаропроизводителей ну, как, потеряла доступ к этим самым льготным кредитам. И количество субъектов просто меньше кредитовалось. В данном случае Минсельхоз приводит ситуацию в соответствии с реальностью. То есть, да, кредит будет подороже, но зато он будет доставаться большему количеству селян. И третий момент. Иван, понимаете, да, я один из инициаторов в свое время создания этой системы, но там есть одна проблема. Так же, как и с НДС, понимаете, вы получаете льготный кредит, но ваши поставщики льготный кредит это не получают, и поэтому ставка рефинансирования там сидит, и высокое кредитование там сидит в полной мере. То есть вот эта льгота в данном случае дороговизну ресурсов и кредитную нагрузку по этим ресурсам полностью не устраняет. Поэтому провал будет, но не катастрофический. Это неприятное решение, да, но это не катастрофа.
2: И тем не менее, но есть такое выражение «запас прочности». Каков запас прочности, если вот сообщается, что по некоторым направлениям за прошлый год прибыльность упала почти, ну ладно, они, Forbes, пишут два раза, упала. Будем ориентироваться на это. Запас прочности какой отрасли?
3: Ну, у сельского хозяйства, вы знаете, как это не парадоксально будет звучать, запас прочности, наверное, самый большой в народном хозяйстве. Оно помрет позже всех. Но если говорить о сегодняшнем организованном большом сельском хозяйстве, ну, запас прочности при такой ставке кредитной, в общем-то, он имеется, он есть. Проблема в другом. В том, что если платежеспособный спрос, инфляция и цены сельскохозяйственные будут также отличаться в темпах роста, как сейчас, вот это вот более меня волнует. То есть у нас цены на продовольствие, все жалуются, растут, растут, растут. Но если вы возьмете, посмотрите в среднем по стране и очистите цены от инфляции, по большей части продовольствия они как раз не растут. Они либо стоят на месте, либо падают. Даже в реальном выражении и в номинальном выражении есть продукты, по которым они падают. То есть рентабельность падает более по этой причине, что не выходят наружу, не получается выхлопа инфляции издержек. Она высокая.
2: У нас минута, короткий вопрос. У нас есть профильный банк, Россельхозбанк. Почему бы, скажем так, ну, не дать ему хотя бы возможность выдавать дешевые, ну, дешевые деньги аграриям?
3: Вот так, он и выдает. Так он и вовсе участвует в системе льготного кредитования. Там Россельхозбанк участвует, Сбербанк участвует, ВТБ участвует. То есть там все банки, которые хотели бы кредитовать селян, участвуют. Россельхозбанк в полной мере, он загружен как раз с аграрными кредитами. И если вы имеете в виду, чтобы банк выдавал дешевые кредиты, но банк-то тоже жить должен. Он же тогда, если совсем кредит будет стоить 1%, банк разорится и на этом закончится. Система кредитования, так он участвует.
2: Спасибо. Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, был в нашем эфире. Благодарим за выход, обстоятельные ответы. Перерыв у нас, друзья. Скоро вернемся и продолжим другой темой.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка. И мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Монеты в 1 рубль, выпускаемые со второго квартала 2009 года, магнитятся, а выпущенные до этого – нет.
7: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
8: Что будет? Честный взгляд на 22 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. К нам присоединяется Илья Варакин, кадровый эксперт, создатель кадрового агентства «Трудовые резервы». Илья, здравствуйте.
9: Доброе утро, Иван. Рад вас видеть.
2: Взаимно. Пишут. Кадровый апокалипсис. Почему при дефиците начали массово увольнять? В России возник кадровый парадокс. При рекордной низкой безработице и нехватке миллионов работников компании начали массово сокращать офисный персонал. Под ударом IT, маркетинг, HR, консалтинг и работодатели все чаще пытаются увольнять сотрудников без компенсации. Ну, собственно, вопрос, да, простой. Почему рынок труда раскололся надвое? Кого ждет новая волна сокращений? Насколько все серьезно? Вот, набор вопросов довольно простой. Пожалуйста.
9: Мы еще с октября месяца фиксировали, что экономика замедляется и начинается охлаждение не только каких-то новых проектов, но и существующих производств. С октября месяца ничего не изменилось, только начинается нарастание ТВПК, соответственно, компании просто оптимизируются. То есть до октября мы видели большой недостаток и большой подъем производительности, и мы еще на старых дрожжах, как говорится, открывали новые производства по старым проектам, но вот после октября, к сожалению, этот момент завершился, и виной тому высокая процентная ставка, то есть компании не могут себе позволить кредиты, компании понимают, что не потянут расширение, а некоторые компании даже поддержание текущего уровня, и поэтому они оптимизируются, и вот идет волна, такая веерная волна сокращений.
2: Ну, насколько я знаю, я хорошо помню, кстати говоря, кризис 2008 года, и даже тогда, когда шли массовые сокращения, и хорошие специалисты в том числе уезжали из Москвы, потому что, ну, в регионе проще продержаться было какой-то период, и даже тогда каких-то хороших специалистов отлавливали, для них какие-то деньги изыскивали. А как дело обстоит сейчас?
9: Ну, это наша работа, да, мы постоянно пытаемся кого-то отловить. Другое дело то, что в 2008 году не так еще были развиты средства цифрового найма, и многие компании как бы по старинке понимали, что они, если упустят сейчас, могут не найти, то вот уже спустя сколько лет, после 2008-го, заявленного вами, многие компании уже, так скажем, привыкли к тому, что на рынке всегда кто-то есть, всегда кого-то можно достать. Вот сводки с полей есть, сейчас я размещаю вакансию менеджера по продажам, то получаю порядка 1000 отпусков. Поэтому даже если у вас волшебные продавцы, даже если у вас волшебные кандидаты в этих позициях, вы порядка 1000 откликов свежих все равно получите. Поэтому держатся, но не так.
2: Скажите, как
9: умные HR и умные руководители все равно стараются с рынка кого-то с релевантным опытом или даже со знаковым опытом забрать, но тем не менее людей хватает.
2: И скажите-ка, пожалуйста, какую роль во всей этой истории играет искусственный интеллект? Я имею в виду в плане сокращения. Ходит
9: это
2: много разговоров про замену, да? Да, пожалуйста.
9: Да. Идет большая волна замен функционала. То есть, когда у вас был штат из 10 дизайнеров, и остается, условно, 3 дизайнера, которые очень хорошо владеют искусственным интеллектом и могут ставить задачи для его написания и просто корректировать потом то, что получается. То есть до 2/3 человек в штатах дизайнеров, копирайтеров, рерайтеров, сценаристов действительно заменяется прямо сейчас. Это началось еще с Америки. Если помните, 2 года назад была забастовка сценаристов. Вот они этого боялись, они это и получили. Но искусственный интеллект идет дальше и может заменять уже не одного сотрудника, а, как это сейчас называется, целый рой сотрудников. То есть делается так называемый оркестратор, искусственный интеллект, который ставит себе задачи, и делаются и агенты, которые, соответственно, ставят задачи другим агентам и выполняют работу. То есть у многих на рабочих станциях уже появляются целые оркестры больших и агентов, которые работают по всем направлениям. В первую очередь он стоит в маркетинге, то есть там можно просто поставить задачу, и он тебе сам распишет сценарий, создаст креативы, запустит рекламы, соберет статистики и так далее. И сам тебе по-русски еще отчитается. То есть у этих оркестраторов появляется так называемая душа, то есть тот принцип работы и характер, с которым он с тобой общается, и ты уже к нему начинаешь относиться как к человеку. Это вот сегодняшний день, что происходит, что будет завтра, мы это еще посмотрим.
2: Что касается именно кадровых экспертов, то есть вас. Вот написано, да, что под ударом в том числе и HR, то есть кадровые эксперты как раз, а может быть в перспективе и кадровые эксперты будут не нужны, потому что искусственный интеллект сможет принимать заявки и, собственно, спокойно их обрабатывать, выбирать победителя и предлагать руководителям компании.
9: Под ударом все, потому что искусственный интеллект – это то, что у нас в компьютере работает, но уже целая долина в Китае работает по созданию антропоморфных роботов. Как помните, в «Терминаторе», да, вот что-то подобное, только с человеческим лицом. И в Китае они уже массово выпускаются на производство, скоро начнется дело и в России. Заменит сначала рабочие профессии, а потом заменит офисные профессии. Так что под ударом все.
2: Нет, ну, кто-то же все-таки, ну, должен ориентироваться на жизнь без искусственного интеллекта. Я думаю, так, куда тогда идти? Говорят, идите переучиваться на сварщика. Самое выгодное дело. Или куда тогда? Сварщик, кстати, робот тоже может заменить, по идее. Получается так. Тогда где островок безопасности?
9: Ну, первое, не слушайте всех, кто вам говорит, куда-то идти. Сначала думайте сами. Второе, надо научиться анализировать рынок, то есть смотреть локально, что сейчас происходит в том или ином регионе, на том или ином рынке. То есть открываете вакансии в этом регионе, открываете количество резюме в этом регионе и сравниваете соотношение. Если соотношение 1 к 10, то это хороший рынок, туда стоит идти. Если отношение 1 к 100, 1 к 1000, то есть на одну вакансию 1000 резюме активно, то не стоит туда идти.
2: Завис. Бывает. Да, завис, к сожалению.
9: Даже если вам все советуют, поэтому ориентируйтесь в первую очередь вот на такую ручную аналитику. Ну, а дальше просто общайтесь с представителем.
2: Блин, ну, что-то пошло не так.
9: Спросите, как он живет.
2: Илья, уточните, пожалуйста, все-таки профессии будущего. Это какие профессии?
9: Сейчас на рынке, в мировом рынке, точка бифуркации, так называемая. То есть, когда никто не знает, куда все пойдет. То есть, накопились очень сильные тренды, но они очень разнонаправлены. Поэтому победит одна стадия, будет везде искусственный интеллект, профессии не будет вообще, а все люди будут сидеть дома с искусственным базовым доходом. Победит другая, искусственный интеллект сожрет всю энергетику, вся цивилизация повалится, мы переедем в деревню, будем сельским хозяйством заниматься. Победит третья, начнется замена органики на неорганику и компьютеризацию, пойдет вверх медицина. Победит четвертая, еще что-нибудь будет. То есть точного прогноза вам никто не даст, что есть профессия будущего. Никто не понимает, останется ли слово «профессия». Но в первую очередь, знаете одно, что если вы четко желаете чем-то заниматься и приносить людям пользу, то деньги у вас всегда будут.
2: Ну, то есть, если мы находимся вот в этом режиме непонимания, остается только плыть по течению, и все-таки рекомендуется научиться работать руками. Я правильно понимаю?
9: Я обычно советую вот в кризисные периоды обладать тремя, так скажем, навыками. Первый навык – это стабильная какая-то офисная или производственная работа, на которую вы работаете долго, и какой-то опыт у вас есть, и вы можете этот опыт продавать. Вторая – это какая-то ручная работа, чтобы прийти и починить, прийти и сделать, прийти и зашить, прийти и обучить. Ну, то есть что-то, что можно выходить разово или выходить на неделю, совмещая это с основной работой. И третий навык – это постоянный поиск каких-то новых профессий, которые только-только появляются, просто исследование. Навык исследования того, что происходит нового, потому что часто вот в этих новых лакунах там образуется очень интересное совмещение знаний, навыков и зарплаты, которые приносят больше денег. Вот имея эти три весла, ваша лодка будет всегда плыть.
2: А какую-то выделите трендовую профессию из нового?
9: Автор запросов нейросети. То есть если вы научитесь классно писать запросы для нейросети, то в ближайшие 10 лет вы будете в хорошей цене.
2: То есть вас будут нанимать как раз, чтобы вы программировали...
9: Да, промпт-инженер.
2: Промпт-инженер, да, это называется. Отлично. Да. Это вот одна, только еще какие-то есть?
9: Через год будет активно автоматизатор человекоподобных роботов. То есть человек, который настраивает роботов на производство, внедряет их, учит их ходить правильными маршрутами, смотреть за нужными вещами. Эта профессия будет в цене в ближайшие 10 лет очень сильно.
2: А как же известный принцип «человеку нужен человек», скажите, пожалуйста?
9: Тут вопрос человека и человека, а не вопрос экономики. То есть сейчас наступает время, когда экономике человек будет нужен все меньше.
2: Ух ты. А куда тогда денутся? Вот есть у вас представление, вот эти вот самые миллионы людей, которые сейчас будут
9: уволены?
2: Этот
9: вопрос каждый раз задается при промышленной революции. Их уже было 3, сейчас наступает 4, и каждый раз на этот вопрос в момент революции никто отвечать не хочет, к сожалению. Человек, получающий зарплату и идущий в магазин и тратить ее, это основа экономики. Вот сейчас, к сожалению, этого человека хотят вынуть из этой экономики вообще, что полностью ее порушит. Поэтому один из сценариев – это автоматизация промышленности до такой степени, что человеку надо будет платить зарплату не за то, что он где-то поработал, а за то, что он просто есть. То есть это теория безусловного базового дохода.
2: Welfare.
9: К сожалению, при этой теории наступает жесткий контроль рождаемости. То есть на каждую семью дается жесткая квота, сколько они могут родить, потому что базовый доход тебе дается сверху.
2: Спасибо. Илья Варакин, кадровый эксперт, создатель кадрового агентства «Трудовые резервы». Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо. Доживем до понедельника.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
10: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
11: Комсомольская правда.
12: Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениец поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка

0: Пострадавших, это заявил посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник. Ранее глава ЛНР заявил, что ВСУ ударили минувшей ночью по учебному корпусу общежитию в Старобельске. По его словам, ранено 35 человек. Спасатели ищут тех, кто остается под завалами. В момент атаки в здании находились 86 несовершеннолетних от 14 до 18 лет. По данным МЧС, 3 человека спасены из-под завалов.
1: О бизнесе.
0: Финансовое положение российских таксопарков заметно ухудшилось на фоне роста издержек, усиления регулировки и увеличения налоговой нагрузки. Так, согласно опросу Национального совета такси, проведенному среди 100 компаний, более 80% участников рынка сообщили о снижении выручки, а 90% о падении чистой прибыли. Участники отрасли отмечают, что расходы на обновление автопарка за последние годы выросли в несколько раз. Если ранее наиболее востребованные модели автомобилей для такси стоили менее 1 миллиона рублей, то сейчас стоимость машин, подходящих для работы, достигает 2,5–4 миллионов. И дополнительное давление на рынок оказывают лизинговые платежи, страхование, ремонт, требования закона о локализации автомобиля. При этом рост тарифов не компенсирует увеличившиеся затраты перевозчиков.
1: О ценах.
0: Средняя стоимость выпускного для 11-классников в России составляет 44-46 тысяч рублей, а для 9-классников 32-33 тысячи. Эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда, показало исследование «Суперджоб». Средний сбор на выпускной вечер от семьи для учеников 9 класса достигает 15 тысяч рублей, а для 11-го – 22. При этом каждый восьмой родитель сообщил, что 9 классы их детей не будут проводить выпускные вечера вовсе. Среди родителей 11-классников таких ответов меньше – 7%. В Москве суммы выше, в среднем 17 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно. Евгений Плющенко и его сын Александр закрыли аккаунты в соцсетях. Это произошло после новостей о смене 13-летним фигуристом спортивного гражданства. Накануне стало известно, что Плющенко-младший будет выступать за сборную Азербайджана. Открепление было одобрено Федерацией фигурного катания на коньках России. Официальный курс доллара на сегодня 70.79, евро 83.27, юань 10.40.
2: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, ранены более 30 человек, под завалами дети. Удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики. Дерзит. Пашинян заявил, что поставляемый в Армению российский газ подорожать для Еревана не может. И рыба для нас с вами может стать доступнее. Ценами на рыбную продукцию занялась ФАС, но могут и не стать. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. В результате атак дронов ВСУ по Старобельску Луганской Народной Республики ранения разной степени тяжести получили 35 человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По данным МЧС, из-под завалов после обрушения спасены трое. Речь идет об атаке дронов ВСУ. В этот момент в общежитии находились 86 человек. Но надо понимать, что большинство из них, конечно, это подростки, дети. Корреспондент «Комсомольской правды» в Луганске Валерия Разина с нами. Валерия, здравствуйте. Какая обстановка, какие последние новости? Вот, насколько мы понимаем, под завалами прямо сейчас дети остаются.
3: Здравствуйте. Да, на данный момент дети остаются под завалами, работают сотрудники МЧС. Уже не первая угроза повторной атаки, поэтому к месту событий никого не пускают. Работает только прокуратура и спасатели.
2: Известно, откуда был налет дронов, сколько их было, да, как далеко находится Старобельск и вот, да, где вы, от границы. Часто ли туда прилетает?
3: На самом деле, пока официальной информации, какое количество дронов, нет, но Старобельск находится в относительной близости к линии соприкосновения, но на самом деле для дронов ВСУ не преграда на данный момент расстояния. Они охотятся на мирных жителей по всей территории республики, к сожалению. Что касается Старобельска, то в городе и в самом муниципалитете несколько раз в день объявляют воздушную тревогу. То есть дроны для них уже стали, к сожалению, привычным делом.
2: Да, Валерия, что за колледж? Насколько мы понимаем, да, собственно, будни, общежитие, на учебный год еще не завершился. То есть, наверное, все, кто мог, все были там. И какие-то, может быть, он находится рядом с каким-то военным объектом, куда вот как бы, может быть, целились. Или это конкретно вот колледж, там не промахнешься?

0: Нет, это колледж, в который действительно не промахнешься. Все прекрасно знают, и местные жители, и я думаю, ВСУ, которые ну, в свое время стояли в Старобельске в 22-м году, тоже прекрасно знают, что там живут подростки, там живут дети. Именно дети, потому что это ну, колледж, в котором учились дети от 14 до 18 лет. Рядом находится администрация, магазины, жилые массивы. Там нет никаких других объектов, которые можно было целиться и промахнуться. То есть местные жители предполагают, что это целенаправленная атака. Кроме того, 6 апреля ВСУ ведь уже били по администрации Старобельской, тогда пострадали двое прохожих.
1: Да, и про сам колледж, может быть, несколько слов, да, как бы на чем специализируется, кто там учится, но что про него известно?
0: Это будущие педагоги, это колледж педагогического университета, да.
1: Да, спасибо, Валерия, корреспондент «Комсомольской правды» в Луганске. Вот прямо с места событий Валерия Разина. Но, как стало известно, вот только что, пока мы говорили с Валерией о подробностях, один человек, к сожалению, все-таки погиб. Напомним, более 30 пострадали, в основном это дети, подростки. Удар был по общежитию, педагоги. Вот погибшего извлекли из-под завалов, сообщили в МЧС. И там все еще остаются дети под завалами прямо сейчас. Их разгребают, на месте работают, понятно, все, кто могут, а все, кто должны. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал терактом атаку ВСУ на колледж в Старобельске, в Луганской Народной Республике. Но, собственно, вот как мы слышали, рядом нет никаких других объектов, куда могли прилететь дроны, ракеты. И делается это в очередной раз целенаправленно, с наведением. Понятно, что дотянуться могут, тем более Луганская Народная Республика фактически по-прежнему, хоть и освобождена, и восстанавливает мирную жизнь. Кстати, мало, конечно, мы об этом говорим, но многие регионы, может быть, все регион, не знаю, но точно многие принимают участие в восстановлении республики тоже по чуть-чуть, по крошке, с меру по нитке, но зато мирная жизнь приходит туда, к счастью, строятся или восстанавливаются поликлиники, парки. То есть регион пытается вернуться к мирной жизни. Колледж, где учили будущих педагогов, конец мая, готовились, может быть, к выпускным, может быть, это переход на следующий курс, ранним утром или ночью, прилет дронов, один, второй, третий, направленные разносят это общежитие, стены перекрытия рушатся, и все, кто был, остаются под завалами. Чудом, наверное, несколько погибших или много погибших не было сразу, но вот, к сожалению, все-таки скажем еще раз, потому что известно, один человек все-таки погиб. Родион Мирошник с нами на связи. Родион Валерьевич, здравствуйте. Посол по особым поручениям, да, по преступлениям киевского режима, МИДа России. Да, я вот говорю про то, что и наш корреспондент отфиксировал, что это не случайное попадание, не обломки ракет, не куда-то в заправку летело или НПЗ, потому что рядом просто ничего этого нет. Летел в колледж, удар по колледжу. Зачем им это нужно?
2: Ну, давайте мы будем более точными. Да, это филиал педагогического университета в городе Старобельске. Там обучалось порядка 1500 студентов. И масса детей, сейчас продолжался учебный период, и дети находились, те, которые круглосуточно там находятся, они находились в общежитии, удар был нанесен целенаправленно несколькими дронами по общежитию и по учебному корпусу Луганского педагогического университета в филиале Старобельске. Сейчас идут там работы спасательные. Уже есть, к сожалению, извлеченные тела, там стоят с летальным исходом. Ждем официального подтверждения уже соответствующих служб по количеству людей, которые там погибли. Вот поэтому сейчас окончательных цифр, к сожалению, еще нет. Нам остается только надеяться, что люди, которые потенциально могут быть под завалами, они смогут дождаться вот этой помощи. Иллюзии насчет того, что это была какая-то случайная атака, ее просто не существует, потому что начиная где-то с 22:30 до 2 часов ночи продолжалась активная атака. Она велась вот непосредственно по территории филиала педагогического университета и наносились удары по конкретным зданиям. Поэтому там ничего рядом, даже близко похожего на военный объект нет. Поэтому это была целенаправленная атака, в которой участвовали, я пока не могу сказать количество, но большое количество дронов с большим количеством, с большим запасом взрывчатого вещества. вот, которым атаковали и очень сильно нанесли ущерб, разрушение зданиям, которые относятся к образовательным учреждениям. Поэтому это чудовищный поступок, это чудовищное преднамеренное преступление, которое четко подпадает под террористические акты, под использование запрещенных форм и методов войны.
1: Интересно, вот вы когда с утра, да, услышали, какие у вас, вот, не знаю, эмоции, чувства, да, какие мысли на сей счет? Я вот подумал спросить вас, а какой это по счету уже удар вот по мирному объекту? Наверное, уже посчитать невозможно, хотя тщательно, мы знаем, фиксируют, да, и ваше ведомство, и СКР все фиксируют, и потом суды даже идут, если удается кого-то, да, из пленных некорректно называть фактически. Но, в общем, какая-то работа идет, но, к сожалению, вот такие случаи продолжаются. Я вот начал с того, зачем им это, да, а у вас вот целая папка с количеством таких преступлений.
2: Количество преступлений, наверное, сейчас подытожить нельзя, есть только предварительные данные. Вот на данный момент у нас, если брать с февраля 2022 года, то уже мы перешли черту в 29 тысяч человек гражданского населения, которые пострадали от подобных действий украинских боевиков. Поэтому количество их, к сожалению, и это далеко не все, это только вот как минимум те, которые мы верифицировали, те, которые были зафиксированы по линии МЧС, Министерства здравоохранения, местных органов власти. Но по мере проведения следственных действий, к сожалению, только цифры пострадавших только увеличиваются. А если описывать само происшествие, которое, к сожалению, не новое, потому что вот сейчас за последние недели по территории ЛНР, вот по Марковскому району, по Старобельску были нанесены целенаправленные удары по социальным и административным учреждениям. Там это ввелась политика абсолютно целенаправленная. А вот речь идет о том, что Украина просто проседает, она получает тумаки за тумаками, значит, они проигрывают на поле боя, но как настоящие, знаете, как, ну, такие вот подонок, да, то есть который намерен достать нож, как бы, да, то есть и ударить неожиданно в самый неподходящий момент. Поэтому вот это все подпадает под варианты терроризма и военных преступлений. То есть в ответ на проигрыш на поле боя они пытаются наносить удары по гражданскому населению и стремятся сделать это как можно больнее. Поэтому дети в данном случае это как раз то самое больное место, по которому они стремятся нанести удар.
1: Родион Валерьевич, трудный вопрос, по большому счету, да, вот когда предшествовала атака на Москву, на столичный регион, недавно МИД назвал это тоже терактом, вот вы говорите, теракт, дети опять, и, честно говоря, приходится читать вот в комментариях возмущение людей, почему вы называете вооруженную агрессию терактом, да, не сбивает это ли с нашего такого, не то чтобы с цели, да, но с восприятия, наверное, какого-то. Речь идет о войне фактически всего Запада против нас. МИД называет агрессией, и люди пишут вот, и что? Вот вы говорите, да, проигрыш на поле боя. Ну, тоже, честно говоря, да, вот, ну, как бы...
2: Да. Как бы что?
1: Ну, как бы, куда мы... Ну, продвигаемся-то медленно, надо признать, да, может, как-то... Не стоит ли возможности врага преуменьшать, может быть? У нас совсем мало времени, прям 20 секунд.
2: Речь идет о том, что на поле боя мы побеждаем. А вот для того, чтобы максимально повоздействовать на политические настроения людей, они стремятся применять террористические методы. Это террор, это тогда, когда получается политический...
1: Спасибо большое. Родион Мирошник был с нами. Далее Армения. Пашинян заявил, что цены на газ для Армении никто пересматривать не будет для него. Об этом через пару минут.
3: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
4: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
5: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, Пашинян продолжает. После фактически заявления по итогам нашего совбеза относительно того, что у Армении не получится сидеть на двух стульях, на двух свадьбах плясать, да, как сказали дипломаты, и быть в ЕАЭС, и бежать в ЕС, что вообще говоря, как-то, ну, и дальше, собственно, НАТО, да, что надо как-то выбирать. Пашинян такой на открытое обострение не пошел, но решил что-то прокомментировать относительно газа. Значит, поставляемый в Армению российский природный газ не может подорожать для Еревана, даже если Москва захочет повысить стоимость топлива, заявил он. Все дело в контракте. Он говорит, у нас достал бумажку, потряс, и говорит, у нас есть договор с русскими. Вот черта с два, они нам смогут повысить цены на газ. А откуда пошла история с ценами на газ? Да просто наши сказали, что если ты выбираешь ЕС, то, значит, вся зависимая от нас экономика Армении, что называется, цветами не отделаешься, она тогда пойдет со всеми остановками. А Пашинян достал договорчик и говорит, нет, ничего вы мне не сделаете. Армения, говорит, защищена от спекуляций по ценам. Видите, спекуляции даже называют. Подорожание газа не может быть, так у нас есть действующий договор. Это дословная цитата. Но зато Армения лишится 90% доходов от экспорта цветов, если потеряет российский рынок, сообщает РИА Новости. А Россельхознадзор временно ограничил ввоз цветов из Армении. Но временно это мы знаем, как бывает. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала. А в чем дело? Там, значит, вирусы, которые переносят цветы, могут привести к значительным потерям урожая вплоть до гибели растений. Опаснейший пассажир едет на армянских цветах на многих партиях. Это калифорнийский трипс. Самый лучший, самый отличный калифорнийский трипс едет к нам из Армении. Крошечное насекомое переносит болячки, от которых наши с вами отечественные русские растения увядают быстрее, чем могли бы, чем дружба Армении. Некогда дружба. Политолог Данил Гуреев с нами. Данил, здравствуйте.
8: Добрый день.
1: Что мы наблюдаем? Есть ли у нас инструменты действенные воздействия на Пашиняна? Да, кстати, вот Лавров говорил, мне кажется, важно каждый раз повторять, что армянский народ близкий нам народ, дружественный нам народ, братский народ, никак совершенно не связан в нашем восприятии с Пашиняном. Да? Но с Пашиняном как-то что-то надо делать.
8: Ну, тут я с вами соглашусь, потому что если уж мы с вами говорим про конкретно Пашиняна, то я, честно, немножко удивляюсь его политике. Скорее всего, вот это можно оправдать попытками шантажа Российской Федерации и попытками, скажем так, выбить себе более выгодные условия. Но, честно вам признаюсь, получается это очень сомнительно, потому что все понимают и в Армении, и в России, и в ЕС, что никакой ЕС его не возьмут. Никакие серьезные договоренности между ЕС и Арменией не будут заключены.
1: А в НАТО?
8: В конце концов, соседей нет Турции, да и в НАТО тоже нет. Потому что, ну, в НАТО тут контекст, конечно, может поменяться, потому что в НАТО уже, мне кажется, приглашают всех, кого только не лень. Но тут тоже целая куча «но», потому что Потому что, ну да, соседняя Турция тоже член НАТО, но вот тоже тут договоренности, это растянется довольно надолго. И вот тут уже, мне кажется, Российская Федерация включит совсем другую риторику, нежели чем она есть сейчас.
1: Но какую? Если Финляндия со Швецией включились в НАТО, и что мы сказали, у нас есть красная линия. Ну да, да.
8: Угу. Ну, так Финляндия и Швеция не являлись членами, не являлись постсоветским пространством. В этом контексте это все-таки другой разговор, потому что Армения в любом случае имеет более тесные связи с Российской Федерацией и в вопросах даже военного сотрудничества, потому что на территории Армении до сих пор есть российская военная база, нежели чем Швеция и НАТО. Поэтому я уверен в том, что это будет другой контекст, другой разговор в общей такой обозримой перспективе.
1: А как, есть ли у вас уверенность в том, что любая постсоветская страна, ну, разве что кроме Беларуси, будет направлена против нас? Вот вопрос времени. Вот Молдавия как поживает? А Латвия, Литва, Эстония? И вот Пашинян на своем автобусе ездит, да, по Армении. Ну и куда все? То есть могут ли эти страны быть глубоко суверенными и независимыми, или они будут, ну, всегда примагничены каким-то крупным центром? Если мы их выкинули из нашего общего дома, то их, ну, против нас подберут другие.
8: Да, вы абсолютно правы в этом вопросе, потому что, к сожалению, никакая условная там Таджикистан, при всем уважении, не та же самая Эстония, не любые другие страны постсоветского пространства не могут быть суверенны в полном значении этого слова. Потому что это государства небольшие, не обладающие большим населением, не обладающие существенной экономикой, и поэтому они в любом случае войдут в любую сферу влияния. В этом контексте, несмотря на то, что мы говорим об разводе и на танцевании на свадьбах между Россией и Арменией, нам бы все-таки не хотелось, давайте уж будем откровенны, чтобы Армения отрывалась от Российской Федерации. И мы, конечно, в общем-то, там, за то, чтобы армяне сами выбрали свою судьбу, но в этом вопросе действительно мы заинтересованы в том, чтобы Армения продолжала быть в таких более тесных и дружеских контактах с Российской Федерацией. Потому что если этого не будет, она в любом случае кому-то прибьется.
1: Вот. Но здесь, мне кажется, такой нюанс, вот о котором вы говорите, просвечивает. Интерес наш. Вот когда мы все жили под одним небом советским, да, и мы были одним народом, и армяне, которые также воевали, и кто-то из Прибалтики, все была одна страна, были советские люди. Теперь, значит, они рядом с нами, но вот то, о чем вы говорите, кажется, звучит так, что у нас, нам важно экономическое, вот как мы слышишь со всех форумов, отовсюду взаимовыгодное сотрудничество, купи-продай, да, что-нибудь там, куда-нибудь, схемы мутные какие-нибудь, чего-нибудь. Вот, и отлично. А какая-то, ну, как бы вот что-то большее может предложить? Интересно ведь, что уже поколение новое вырастает в этих постсоветских республиках, многие из которых русский язык не знают. И они не понимают, такие русские, зачем им быть вместе, а там, ну, если брать Среднюю Азию, вот отличная тюркская история, да, она понятная, она сформулирована, они работают, да, Азербайджан тоже понятно, да, как живет, у него много каких интересных мыслей есть на сей счет. А Армения что будет делать? И что, ну, что мы можем предложить, самое, кроме взаимовыгодного торговли?
8: Культурная составляющая, в конце концов, в этом вопросе. Но честно признаться вам, что у России здесь, к сожалению, не так много рычагов воздействия, как хотелось бы. Потому что, да и, откровенно говоря, знаете, а других рычагов практически придумать сложно. Если мы с вами посмотрим, как Соединенные Штаты Америки загоняют государство в свою сферу влияния, то тут тоже только два контекста. Это также финансы, вопросы, связанные с тем, что давайте мы там придем вам по плану Маршалла, денег дадим, но только вы там запретите коммунистов в своей стране, запретите там взаимодействие с Советским Союзом, ограничьте свой там экспортный потенциал, ориентируйтесь на США в качестве торговых партнеров, и все. То есть это, опять-таки, финансовое воздействие, которое есть, а второе воздействие, которое есть, это вооруженное. Когда на территории тоже, вот если мы берем пример условный США в качестве, ну, давайте уж откровенно скажем, успешной реализации и втягивания в свою сферу влияния, то это, опять-таки, деньги и на размещение военных баз на территории государств там, НАТО и союзников США. И все это дело тоже происходило в простом ключе. О том, что если вы, условно, там будете выпендриваться, будете делать не проамериканскую политику, то мы вам напомним, что на территории вашей страны есть американские военные базы, что ваше вооружение – это вооружение, в первую очередь, поставляемое из США, и все. В принципе, на этом этих аргументов было достаточно, чтобы страна утихомирилась и не выпендривалась, скажем так, против США. Таких примеров у нас с вами в истории было несколько. Там Португалия, Исландия, которые пытались, ну, не то чтобы выпрыгнуть из США, но получить более такие широкие полномочия. американцы быстро об этом напоминали. И в этом контексте, когда мы с вами говорим про возможности давлеть над другими странами, то я повторюсь еще раз, хотелось бы, конечно, придумать новые рычаги воздействия, и если они придумаются, это будет замечательно, но на сегодняшний день вот я могу назвать, выделить только два. Это вооруженные силы и торговля.
1: Но есть третий, мне кажется, которым всегда собиралась Россия, точно не силой, скорее любовью. Да, и ну, да. Мы никогда никого не тянули, но всегда это было какой-то вот на других основаниях. При этом есть рядом большой Китай, да, с большим проектом о единой судьбе человечества, экономический гигант просто, фантастический, неслыханный, невиданный. Есть Турция, да, с большим тюркским миром, которая по культурной составляющей очень довольно серьезно вкладывается в соседние страны. И Европа есть, да, с ее войной с русскими и поднимающим голову неонацизм и так далее. А мы-то вот здесь в этом во всем. Вот есть армия, есть Пашинян, да, маленький город Пашинян, или, и ничего нельзя сделать. Вот мы, и опять аргументы. Да, а мы вот газ. Ну, а что-то кроме газа-то можно какие-то как-то воздействовать? Или что? Или мы будем смотреть, как Армения, Молдавия вот превращаются в Прибалтику, пока на первом этапе на втором в Украину?
8: Ну, а что вы предлагаете в качестве альтернативы? Я, на самом деле, в принципе, с вами полностью согласен, что действительно не нужно допускать выхода этих государств из там российской сферы влияния.
1: Но, да, надо обсудить для начала, может,

0: дня, но те там условные угрозы, которые идут со стороны Российской Федерации, уж давайте мы тоже будем немножко откровенны, мы еще раз просто не хотим выхода Армении из этого контекста. Но говорить о том, что, в общем-то, вот ребята, ну, происходит вот разговор о том, что, ребята, вот у вас есть перспективы, Россия или Европа, вот у вас выбор. То есть, понимаете, мы уже даже даем определенную...
1: Конечно, они Европу выберут, но мы сами Европу выбирали. Вот в 91-м году, в 2000-м, да, и вообще непонятно, перестали ли мы ее выбирать до конца-то?
0: Так нет, перестали. В любом случае, мы-то сделали выводы из этих вопросов, и мы как бы обожглись.
1: Спасибо.
0: Теперь уже на воду дуем.
1: Спасибо. Да. Данил Гуреев был с нами на связи.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
4: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
2: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
5: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 10.30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Псковской области более 54 тысяч жителей уже проголосовали за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, что от города Великие Луки на голосование предложено три объекта. Сквер напротив дома номер 3 на улице Глинки, общественная территория у дома 56 на улице Ставского, общественная территория между домом 4 на улице Радищева и домом номер 22, корпус 1 на улице Матвея Кузьмина. Всероссийское голосование по выбору общественных территорий для дальнейшего обновления продлится до 12 июня. Принять участие могут все жители Великих Лук старше 14 лет на портале загородскаясреда.госуслуги.ру. По итогам будут определены городские пространства, которые благоустроят в следующем году. В Великие Луки был доставлен ковчег с частицами мощей святителя Николая Чудотворца. Святыня была передана епископом Великолукским Невельским Варнавой в кафедральный Свято-Вознесенский собор из обителя Милосердия Милущая деревни Вихно Новоржевского района. Ковчег доступен для поклонения во время божественной литургии в домовом храме святителя Николая Чудотворца. После этого святыня вернется в обитель деревни Вехно. Команда юных футболистов из Великих Лук одержала победу на международном турнире в Полоцке, который приурочен к 120-летию местного футбола. В соревнованиях участвовали 6 команд из Беларуси и России. По итогам турнира «Экспресс» занял первое место, одержав 4 победы. Великолукские футболисты забили на 6 голов больше соперников и завоевали кубок, медали и грамоты.
2: О валютах.
6: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 92 копейки, евро 83 рубля 27 копеек, юань 10.40.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им.

0: после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. А вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Поляки умоляли, плакали. Трамп направит в Польшу 5000 великолепных, потрясающих американских солдат. Только Трамп смог это сделать. Работу хочу, но не ищу. Чем опасна неформальная занятость и как вернуть теневиков в реальную экономику? И все оказались конченными наркоманами. Полтора десятка звезд турецких сериалов задержали полицейские Стамбула. Президент США Дональд Трамп заявил, что да, просто потрясающе и невероятно. И вот Пентагон упрашивал его отправить 4000 военных в Польшу. Но он сказал, что 4 это смешно и слишком мало для космического масштаба Трампа, поэтому потребовал 5. 5000 великолепных, потрясающих американских солдат. И только Трамп смог отправить их в Польшу. Ни один тупой президент до него сделать это не мог. Поляки умоляли, плакали, говорили спасибо. Господин президент, вы спасаете мир. Вот он росчерком пера, забрав 5000 солдат из Германии. Немцы вели себя не очень хорошо. Трамп умеет наказывать тех, кто не ценит щедрость. И он поэтому теперь они отправятся в Польшу. С нами на связи военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке, который изучает идеальные лучшие сделки в истории человечества, великолепный, потрясающий Виктор Баранец. Виктор Николаевич, приветствую вас.
3: Доброе утро, доброе утро. Я только напомню, что среди этих вояк, 5000, которых вы правильно назвали, есть еще 150 кобыл. Лошадей. Потому что в Польшу переправляется частично первая кавалерийская бригада Соединенных Штатов Америки. В мире
2: они
3: сегодня
2: застряли там из прошлого века еще.
3: Да. Хотя в мире сегодня есть 7 стран, на вооружении которых есть еще лошади. Ну, а бардачок между Белым домом, Конгрессом и Пентагоном творится очень знатно. Вы правильно сказали. Сначала Трамп сказал, что мы пошлем 5000 вояк американских в Польшу. Через некоторое время он отказался от этого решения. Тут в дело вмешался Хексит, министр обороны или войны Соединенных Штатов Америки, сказал, нет, это не переправка, это только передислокация и так далее. Вы знаете, а тут включился Конгресс. Конгресс завыл, затопал ногами и стал орать на Трампа. Что ж ты делаешь? Есть же закон. Когда перемещение такого количества войск проводится в обязательном случае, консультация, это прописано в законе Соединенных Штатов Америки и Конгресса. Наплевать. Ну и что в конце концов? В конце концов пришли к тому, что 5 тысяч все-таки переместится на территорию Польши. Несколько цифр назову.
2: Это ближе сегодня к нам, да? Это ближе к нашим границам.
3: Да.
2: Миротворец.
3: Я еще скажу об этом. Да. Сегодня на территории Польши дислоцируется примерно 10 тысяч американских вояк. Но теперь, безусловно, вы правы. Это же не только мы, так сказать, статисты, будем наблюдать за этим, кто куда перемещается и так далее. Ну что, добавление 5000 американских вояк на территорию Польши, конечно, картину не меняет. Но дело идет к тому, что, в общем-то, военный кулак на территории этой европейской страны разрастается с помощью Соединенных Штатов Америки. А что бы мы ни говорили, но на картах Генштаба пометочка будет. Ибо это мимо глаз и ушей Генштаба России не происходит, это усиление угрозы. Так это или нет, но вы сами понимаете. Польша разбухает в военном отношении. Более того, она и сама разбухает. Она там хочет 2 раза увеличить свой контингент польский. Но, внимание, а еще же, в том числе и польских генералов, и политиков, мелькает же мыслишка о том, что как бы захватить Калининградскую область. Недавно же, вы знаете, объявил уже открытым текстом, там малоизвестный товарищ. И я думаю, если эти планы начнут осуществляться, Польша здесь в стороне не останется, потому что она граничит с Калининградской областью. Ну, а тут уже в его дело, я думаю, вступит и наша группировка. Мы там хорошо вооружены. У нас все виды оружия есть там, кроме ядерного. Ну, на всякий случай я так скажу, кроме ядерного, потому что никто не должен знать, в том числе и американцы, и поляки. Но там будет Искандер. Полезут поляки, а Искандер ответит так, что польские военные кальсоны не успеют одеть, потому что для того, чтобы Искандеру накрыть боевые порядки польской армии, ее центры, ее штабы, группировки, для этого потребуется всего лишь 2-3 минуты. Там ведь рядышком.
2: Вопрос.
3: Так что, да.
2: Да, но здесь, наверное, стоит упомянуть, что если говорить о сухопутном коридоре, да, как раз граничащем с Польшей с одной стороны, Литва с другой стороны, то в Литве сюда Трамп перебрался, а в Литве-то немцы уже там как раз разворачиваются рядом с коридором, как не в себя просто разворачиваются. Но иранская история нам показала, что до этого, в общем, и сектор газа, и до этого все остальное, что только с воздуха проблем не решить. Да, вот здесь хватит ли нам только Искандеров?
3: Да. Тогда я доложу всю суть ситуации. Итак, Калининградская область, это по гражданскому, а по военному это крупный оборонительный район, который насыщен огромным количеством наших вооружений, начиная от автомата Калашникова и заканчивая тактическими ракетными установками. Если на Калининград нападут, то будет включаться весь механизм обороны этого Калининградского района. Первое – это, безусловно, сами войска на территории Калининградской области. Второе – это, конечно, Балтийский флот. Обязательно, это он подключен, потому что это его участок ответственности Калининградской области. Безусловно, будет подключаться и большая Россия, большая земля, и в том числе и стратегические бомбардировщики. А им не надо залезать в польское воздушное пространство там, или прибалтийское воздушное пространство. Там есть ракеты, которые летят на 2,5-5,5 тысяч ракет, которые у нас под брюхом, под крыльями наших стратегических бомбардировщиков. Это то. И последнее, вы правильно намекнули. Тут Белоруссия не останется в стороне. У нас есть общая доктрина, которая гласит, что нападение на одного – это нападение на всех, это союзное государство. И тут в дело действительно вступает Сувалковский коридор, Сувалковский, которого страшно боятся эти все гаденыши европейские. Там 100 километров. И белорусская армия, безусловно, бросится на помощь нашей Калининградской области, Калининградскому оборонительному району. Да вы знаете, я так немножко проболтаюсь, для того, чтобы отразить даже наступление Польши на Калининградскую область, у нас есть много подлодок, которые стреляют теми же калибрами на 2,5 тысячи километров. Я думаю, из Каспийского моря, если надо, достанем, не говоря уже о Балтике. А уж тут, конечно, и Северный флот может подбросить ракет тем, кто вознамерится оккупировать Калининградскую область.
2: А еще Трамп объявил о сокращении 5 тысяч военных, а отказался от планов разместить в Германии батальон с крылатыми ракетами «Томагавк». Глупые планы Трамп отменил на размещение ракет. Зачем им ракеты, когда у них мог быть Трамп? Да? И вот куда теперь эти «Томагавки»? Еще Госдеп одобрил продажу оборудования для ракетной системы «ХОК» на 108 миллионов долларов. Тоже что, куда это все пойдет?
3: Вы абсолютно правы. Трамп после того, как Германия отказалась участвовать напрямую в войне против Ирана под эгидой Соединенных Штатов Америки, Трамп решил отомстить ФРГ и заявил, что действительно он заберет эти ракеты. Вот куда? Я не исключаю, что часть этих ракет может попасть на Ближневосточный театр военных действий, потому что там и американские войска поистрепались. Я не исключаю, что, возможно, часть этих томагавков пополнят арсеналы более послушных стран Соединенных Штатов Америки, но не такой, как Испания. Испания фигу показала. Да. Так что, вы знаете, они сейчас, американцы, носятся как дурачки со своей торбой с этими войсками. И вот эти манипуляции, это часть, очень серьезная часть реакции Трампа на то, как повели эти союзники по НАТО во время нападения и США на и Израиля на Иран. Ну, в общем-то, вы знаете, для нас самое главное держать ушки на макушке и очень адекватно реагировать на такие зреющие угрозы, в том числе и на усиление вооруженных сил Польши.
2: И резюмируя тоже прям буквально полминутки, как вам кажется, вот эта история, она может как-то уже в ближайшее время себя проявить, связанная с Калининградом, возвращаясь?
3: Да нет, я не думаю. Вы знаете, вот эти разговоры о захвате Калининградской области, я о них писал уже еще лет 15. Даже я сам был в штаб-квартире НАТО в свое время, не раз был, и там один из генералов проговорился, что у них даже существует секретный план «Д». Это захват Калининградской области. Вот уже лет 15 они мечтают о захвате, ходят вокруг да около, как лиса вокруг курятника. А никто пока не вознамерился к реальным действиям. Я думаю, что их и не будет. Потому что по башке получат знатно, включая использование и тактического ядерного оружия. Я не стесняюсь об этом говорить. Припрет, будем использовать и тактическое ядерное оружие. Но это будет уже большая пьеса. И она выйдет далеко за рамки Калининградской области. Я думаю, в Европе не идиоты и понимают, чем это грозит, если они замахнутся.
2: Спасибо, Виктор Николаевич. Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке, был с нами на связи. Конечно, кто что гениальный стратег, который так отрезал Калининградскую область в 91-м году. Работать хочу, но работа не ищу, чем опасна неформальная занятость. Об этом через пару минут.
1: Эль-класс. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Работу хочу, но не ищу. Чем опасна неформальная занятость и как теневиков вернуть в реальную экономику? Об этом на kp.ru статья замредактора отдела экономики «Комсомольской правды» Владимир Мазенко. С нами, Владимир, приветствуем.
7: Здравствуйте.
2: Интересная тема, действительно, да, как-то вот периодически к ней возвращаться. Ну, вроде как все привыкли, неформальная занятость, да, теневая экономика. Что, казалось бы, может быть плохого в этой истории?
7: Ну, видите, как, в общем-то, катастрофы нет, конечно, да, потому что люди живут и работают, как бы, вроде, и слава богу.
2: Как привыкли,
7: но понятно,
2: как
7: что это... Да, но ясно, что это не очень хорошо и для самих работающих таким образом, потому что они фактически выпадают, вываливаются как бы, да, вот из социально-экономической структуры общества, то есть у них проблемы там, ну, собственно говоря, с кредитованием там, допустим, да, то есть они как бы невидимы государству, то есть они вне юридического поля, лишены полноценного пенсионного обеспечения, то есть до поры до времени вроде это как бы схема работает, да, но на определенном этапе, когда человек, ну, не дай бог, там заболел или стал старше уже, да, это все, конечно, потом аукается. Ну, а государство теряет триллионы фактически рублей в виде налогов, потому что работающий человек, за него работодатель платит налоги, человек платит налоги. Вот, поэтому это бьет по экономике, и в конечном итоге ложится это бремя на плечи работающих официально людей, потому что ну, они так или иначе, да, как бы покрывают эти недостачи, потому что люди, которые заняты в теневой сфере, они все равно там пользуются медицинским, например, обеспечением, да. Вот, а оплачиваем это вот, ну, те, кто работает официально. Вот. Ну, правда, я уж тогда продолжу. Да. Другой вопрос еще, что нередко же это не выбор самих сотрудников, да, людей, да, потому что часто работодатели очень, как бы, ну, собственно говоря, именно их это инициатива, как бы, да, вывести людей в тень.
2: Ну да, некоторые даже, да, не стараются не брать, например, в штат, чтобы вот социалку, о которой вы говорите, да, не обеспечить, а заставлять регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и заключать с ним просто договор на оказание услуг каких-нибудь, да?
7: Да, или самозанятость, да, понимаете, то есть самозанятость, в свое время этот инструмент появился, вот этот институт, да, когда человек может, ну, условно говоря, он там что-то вяжет, там, допустим, на продажу или тортики готовит. И он оформляется как самозанятый для того, чтобы, ну, как-то, опять-таки, снова попасть в юридическое правовое поле. А работодатель, я помню эту историю, там, ну, там лет 10 там назад, плюс-минус там, да, когда фактически работающих сотрудников просили перевестись в режим самозанятых. То есть таким образом, как бы, ну, еще там сулили работодатели недобросовестные, там мы тебе прибавочку к зарплате 10%. Вот, только ты вот перейди, мы вот сейчас не можем себе позволить. И люди соглашались, потому что как-то, да, покрабели перед напористостью работодателей и переходили в этот режим. И я знаю людей, которые до сих пор так вот и остались. То есть в свое время, как бы, их лет 10 назад уволили, они продолжают работать на том же месте, вот, но только уже как самозанятые, то есть без социальных гарантий.
2: Ну, самозанятые, по крайней мере, платят налоги, да, а, да, социальных гарантий нет, получается, да, больничные, там, пенсии, отпуска, вот, наверное, с этим, ну, по крайней мере, бюджет, да, бюджет деньги получает. А вот, может быть, на каких моментах идет речь, когда вот бюджет может беспокоить эти теневики? Ну, кто там кофейни держит, малый бизнес, такси, они тоже что-то платят, по идее, да? Кто за красной чертой?
7: Ну, это так называемая, чаще всего, так называемая платформенная занятость, когда мы с вами можем сейчас, там, ну, обдумывая, допустим, ремонт или подбирая репетитора, там, допустим, да, ребенку своему. Или вот у меня была ситуация, когда нужно было переезжать, я обратился в компанию перевозчик. И оказывается, ну, они сотрудничают просто, ну, как бы вот нанимают людей фактически по объявлению, так же, как вот я бы мог это сделать. Вот. И вот человек мне перевозил, оказалось, что вот он, как бы, ну, собственно говоря, вот, да, расплачиваться не надо наличкой, то есть ты это все не через организацию проводишь. Вот. И он все это кладет себе в карман, то есть он, в принципе, как бы, ну, нигде не трудоустроен, да, то есть его как бы не существует для государства. То же самое очень многие люди, ну, допустим, строительные бригады, да, которые там строят дачи там и так далее. То есть вот такая шабашка, вот они там работают все лето, понятно, расплачиваются с ними граждане наличными. И вот человек там что-то себе заработал за сезон, да, потом зимой он, значит, вот, проживает эти деньги. По весне снова. То есть как бы и таких людей, ну, их численность сокращается, потому что сейчас государство активно начинает с этим бороться. Но в целом, вот, министр труда называл цифру, вот, на 25-й год, что их 5,5 миллионов, не меньше. Хотя эксперты говорят, что, может быть, и повыше эта цифра. Но эта цифра была еще выше, там, несколько лет назад, это было и 7, и 9 миллионов человек. Поэтому государство потихонечку пытается выводить их из тени, работая с недобросовестными работодателями, в первую очередь, как бы. Вот. Ну и как-то поощряя граждан тоже, чтобы они все-таки как-то выходили из тени.
2: Ну, а как бы какие варианты? Вот интересно же, да, вы говорите о том, что люди действительно там не от хорошей жизни или не от каких-то возможностей и не платят налоги, ну, или работают за наличные, да, и поэтому нет у них отчислений. Вот те, кто приезжают или строят какие-то дома, да, какие-то вот услуги оказывают, еще что-то, репетитор, ну, да, отлично, давайте репетиторов обложим налогами в 35 или сколько там, в 13%, да, которые детей учат, потому что почему-то родители вынуждены к репетиторам обращаться, наверное, школы не хватает, да, хотя там хорошая белая занятость, налоги платятся, только вот эффекта нет. Но почему-то люди не идут, да, наверное, у них нет возможности оплачивать эти лишние 13%, хотя, конечно, им нужны больничные, нужны отпуска, нужны пенсии и так далее. Какие-то вот идеи есть, как все это совместить?
7: Ну, знаете как, довольно большой процент людей, они как бы наполовину в тени, да, то есть, условно говоря, там человек оформился как самозанятый, берет какие-то заказы как самозанятый, а плюс у него идет какой-то там, ну, значительная часть заказов как бы вне. То есть он вроде как и в правовом поле, да, но при этом немножечко там что-то скрывает. И с этим действительно трудно как-то бороться, потому что... Ну, только там, ну, действительно, там только, наверное, репрессивные какие-то методы там, да, да, возможные.
2: Спасибо, вот, Владимир. Что, наверное... Да, Владимир Мазенко, замредактор отдела экономики «Комсомольской правды». Полтора десятка звезд турецких сериалов и поп-эстрады задержали полицейские Стамбула. Все оказались наркоманами. Егор Волгин прямо сейчас вытирает слезы безутешным поклонницам.
8: В Турции задержали звезд самых популярных сериалов. Арест 16 знаменитостей стал результатом операции командования провинциальной жандармерии Стамбула в рамках масштабной кампании по борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ. Помимо расследования в отношении сбытчиков и производителей, местная прокуратура отдельно занимается теми, кто употребляет запрещенные вещества. Среди подозреваемых в употреблении наркотиков оказались звезда сериалов «Спасибо, следующий» и «Семья» Серенай Сарыкая, исполнительница главной роли в мелодраме «Клюквенный щербет» Фейза Дживелек, певец Фатих Караджа и другие звезды. Если обвинение не подтвердятся, то им грозит как минимум потеря работы, так как хранение и употребление наркотиков плохо сочетаются с характером шоу, в которых снимаются эти актеры, заявила эксперт по Турции Екатерина Караджа.
9: Все-таки турецкое телевидение в первую очередь показывает ценности семьи. И практически 90% программ это направленные на семейную аудиторию. Поэтому, конечно, об участии в таких программах больше не может идти речь для личностей, которые замешаны в каких-то странных событиях.
8: Большинство связывает нынешние аресты с делом основательницы одного из самых влиятельных агентств по талантам Турции Айше Барым. Среди задержанных есть ее подопечные. Женщину обвинили в организации акции протеста. Они прошли в 2013 году в парке Гизи в Таксиме. Тогда экологи и обычные граждане выступили против вырубки деревьев и строительства здесь торгово-развлекательного центра. Акции протеста, длившиеся с мая по август, посещали и популярные актеры, работавшие на Айше. В итоге в апреле 2026-го женщину приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Однако задержания ее актеров начались раньше. Первой ласточкой стал Халид Эргенч, тот самый Султан Сулейман. В мае 2025-го суд признал его виновным в даче ложных показаний по делу о протестах. В октябре того же года сразу 19 известных актеров и поп-исполнителей были арестованы турецкими полицейскими. Всем были предъявлены обвинения в употреблении и хранении запрещенных веществ. Поводом для проведения антинаркотического рейда стал некий анонимный звонок. Некоторые пользователи интернета заявили, что именно Айше могла слить информацию о подопечных, чтобы ей уменьшили срок заключения. Однако верит в это мало кто, рассказал автор видеоблога о турецких сериалах Елизавета Семина.
10: Ситуация, конечно, выглядит крайне мутной и неоднозначной. Она закономерно вызывает ассоциации, связанные с недавним делом Айше Барым. И все это выстраивается в очень тревожную цепь событий. Сейчас, кстати, появилось огромное количество слухов о том, что именно Айше Барым причастна к утечке информации об актерах. Но я в это не верю, считаю, что это малоправдоподобно и нет никаких доказательств. Слишком сильное давление в последнее время идет на медийное сообщество. За этим, конечно же, страшно наблюдать, и удивительно, как один анонимный звонок может привести к подобным задержаниям.
8: А в марте этого года в криминальных сводках появилось имя и другой звезды Ханде Эрчел, исполнившей главную роль в нашумевшем хите «Постучись в мою дверь». В момент, когда генпрокуратура Стамбула выдала ордер на ее арест, девушка находилась за границей. В тот же день она написала в своих соцсетях, что вернется в Турцию для отдачи показаний и что она верит властям своей страны и в справедливость турецкого суда. В итоге ее анализы оказались чисты. Примечательно, что Ханде была одной из тех, кто лично пришел в суд, чтобы поддержать Айше Барым. Однако, даже если бы она была признана виновной и лишилась бы всех рекламных контрактов, фанаты бы от нее вряд ли отвернулись. Слишком уж она им полюбилась, заявила создатель фан-сообщества турецких сериалов Татьяна Данилова.
11: Люди говорят о том, что Ханде не виновата и что ее отпустят в великолепном веке. Была история тоже неприятная, но связанная не с наркотиками, не с сутенерством, а с избиением его подруги. Около 5 лет длится судебная тяжба, его обвиняют. Он не снимается все эти 5 лет, но тем не менее его фанаты, они никуда не делись. Как бы они все равно интересуются им, они все равно смотрят сериалы с его участием.
8: Согласно турецкому законодательству, за хранение и употребление наркотиков или стимуляторов человеку грозит тюремное заключение на срок от 2 до 5 лет. Однако, по опыту предыдущих задержаний, у большинства подозреваемых анализы оказываются чисты, и их отпускают в тот же день. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
12: Реклама. 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог-международник Геворг Мирзоян о положении Трампа на переговорах в Китае.
15: Китай понимает, в каком состоянии Трамп прилетел в Пекин. В состоянии проигрывающей страны в иранском конфликте, в состоянии человека, который не смог продавить китайцев на уступки по торговле и так далее, и так далее. И поэтому китайцы немножко так издеваются над Трампом. Ну, лишь немножко. То есть, еще раз, все прекрасно понимают, что дергать раненого тигра за усы, ну, это такая себе идея. Не стоит этим заниматься. Поэтому, да, Китай немножко так подсветил то, что он хозяин положения, но унижать Трампа еще раз там никто не будет. Договоренности, конечно, возможны по торговле. Поймите, перед визитом такого уровня они уже подписаны. То есть это не то, что Трамп и Си сидят на переговорах и начинают торговаться как две базарные бабки. Нет. Это означает, что Трамп уже прилетел с парафированными соглашениями, которые были заранее обговорены китайскими и американскими представителями. В лучшем случае там нужно что-то подрихтовать на личной встрече, потом они будут подписаны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация.
17: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
18: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
19: Из-за удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию в ЛНР по предварительным данным погибли 4 человека. Это сообщает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Также Минздрав ЛНР сообщает, что 40 человек пострадали при атаке. Из них 14 подростков. Они обратились за медпомощью. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара по зданию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. Атака произошла с помощью 4 беспилотников минувшей ночью. Под ударом оказались учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара в здании находились 86 учащихся и один сотрудник. Разбор завалов продолжается.
20: об экономике.
19: Закрытие Ормузского пролива до августа повысит риск экономического спада, сопоставимого по масштабу с Великой рецессией 2008 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные независимой аналитической компании Rapidan Energy Group. Аналитики считают, что если пролив откроется в июле, это базовый сценарий, это приведет к снижению спроса на нефть в среднем на 2 миллиона 600 тысяч баррелей в сутки, а спотовая цена на нефть марки Brent достигнет около 130 долларов за бочку. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин прокомментировал итоги переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине. Эти решения очень значимы для региона, так как край станет ключевой площадкой для реализации достигнутых договоренностей, заявил Дмитрий Демешин. Особое внимание уделяется острову Большой Уссурийский. Там создается международный ТОР для производства беспилотников и медоборудования. Пункт пропуска на острове могут частично открыть уже в этом году. Кроме того, безвизовый режим с Китаем, продленный до 2027 года, даст импульс туризму и бизнесу. По словам Демешина, это новые возможности для роста экономики региона.
20: О спорте.
19: Роналдо впервые стал чемпионом Саудовской Аравии в составе Аль-Насра. Это произошло после победы клуба над командой Дамаск 4-1. Два забитых гола принес именно Криштиану Роналду. Всего за чемпионат Аль-Наср набрал 86 очков, опередив занявший второе место клуб Аль-Хиляль на 4 очка. 41-летний Роналдо забил за сезон 28 мячей, став лучшим бомбардиром команды. Официальный курс доллара на сегодня 70.79, евро 83.27, юань 10.40. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Уже четверо погибших, трое в тяжелом состоянии. Киев ударил по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики. Ударил по детям. Гениальное, блистательное решение. Миротворец Трамп отправит в Польшу 5000 самых лучших американских солдат и сравнивает с Великой депрессией 2008 года. Закрытие Ормузского пролива повысит риск экономического спада. Подробности прямо сейчас. Четверо погибших, по предварительным данным, в результате атаки ВСУ на общежитие в Старобельске Луганской Народной Республики, сообщила уполномоченная по правам ребенка Яна Лантратова, пообещав обратиться в ООН и ОБСЕ. 22 мая ВСУ, ну, видимо, или ранним утром, или вот ближе к концу ночи, прицельно нанесли удар по общежитию Старобельского колледжа. Как мы узнали, это филиал университета Луганской Народной Республики. Там готовили педагогов. Здание атаковано четырьмя дронами самолетного типа, то есть здоровые машины. Знали, куда летели. Рядом других объектов, никаких военных или каких-нибудь нефтестанций, ничего там нет. Только колледж и жилые дома. Возбуждено дело о теракте. Из-за угрозы повторного удара ВСУ на Старобельск на месте обрушения общежития приостанавливали поисково-спасательные работы. То есть не давали возможности даже разбирать завалы, под которыми находились дети. 8 пострадавших в больнице, трое в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав. Почти 30 человек получили амбулаторную помощь. Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики Андрей Марочка. Андрей Витальевич, здравствуйте.
21: Здравия желаю.
2: Ну вот мы последние данные получали от нашего корреспондента, вот с Родионом Мирошником говорили. МИД говорит, это теракт. Вот как нам на это реагировать? Вот приходится читать комментарии. До этого была атака на столичный регион, тоже по мирным домам. Люди не понимают, почему это называют терактом. Да, вот какие, может быть, как-то нам важно проговаривать что-то, да, или уточнять наши позиции по этому вопросу.
21: Ну, прежде всего, для того, чтобы понять, почему это теракт, надо открыть, как говорится, книгу и прочитать, что такое террористический акт. И вот то, что произошло в Старобельске, это, как говорится, буковка в буковку к тому, что написано. Это, по моему глубокому убеждению, террористический акт, поскольку здесь действительно никаких военных целей не преследовалось. Более того, хочу отметить, вы уже это подчеркивали, что после того, как был нанесен удар и начали работать спасатели, была объявлена еще не одна воздушная тревога. В 9.17 была вот крайняя, которая еще одна воздушная тревога именно в этом районе. То есть здесь ну, как говорится, украинские боевики прекрасно знали, куда целились. Более того, это же не какой-то там боеприпас, который запустили, да, вот та же самая ракета. Это беспилотник, который управляется оператором, и оператор прекрасно видит, куда он направляет свой аппарат смертоносный. Также хочу отметить, что расстояние до линии боевого соприкосновения более 70 километров. А если мы говорим о том, что откуда можно еще запустить, то это около 80, да, километров. Следовательно, это тяжелый ударный дрон, который сейчас производится совместно с странами НАТО. Да, то есть, получается, страны НАТО полностью замешаны в этом ударе, в этом террористическом акте. И, знаете, ну, крайне очень печально звучит, что мы будем обращаться в какие-то международные организации, которые, по сути, с 2014 года закрывали на все эти теракты глаза. Это же не единичный случай. И более того, у нас же и спасатели погибли, когда устраняли последствия очередных атак украинских боевиков. Вот то же самое пытается сделать сейчас преступное военно-политическое руководство в данную минуту. И, естественно, здесь, опять же, кто стал целью? Целью стали дети. Дети, естественно, родители переживают за своих детей. Естественно, это все как бы направлено на то, чтобы люди забирали своих детей с учебных заведений, да, то есть, чтобы люди опасались постоянно за свою жизнь. А вот именно в Старобельске, Сватово, Лисичанске, других вот этих районах новоосвобожденных, там регулярно, ежедневно применяются беспилотники различных типов и видов. Так что я полностью 100% говорю, что это террористический акт, но никаких абсолютно реакций на Западе не будет. А наша ответная реакция, ну, естественно, мы будем наносить удары. Мне уже сказали, что это было запущено с территории Харьковской области, то есть это дроны летели с западного направления на Старобельск. Следовательно, будем, как говорится, утюжить оттуда, откуда запускали эти беспилотники, и тех, кто запускал эти беспилотники.
2: То есть, когда мы слышим теракт, да, когда говорят теракт, это такая безэмоциональная, сухая, юридическая, да, юридическое определение, находящееся строго в юридической плоскости, в том числе, вот мы и сказали, возбуждено уголовное дело, да, для и соответствующих процессуальных действий, и может быть привлечение к ответственности. Может быть, нет, но может быть и да. Да, там, если окажется в наших руках, если будет захвачено, и эти уголовные дела как раз будут уже готовы. Это понятно. С другой стороны, есть эмоциональное такое восприятие, когда говорят, что, ну, слушайте, у нас война идет с коллективным Западом. Да, не только с Украиной, и не столько, и тем более не с украинским народом, да, в отличие от того, что они делают, мы видим, а с коллективным Западом. Потому что пролетает, вы упомянули, через страны НАТО, там заводы стоят и так далее. Вот как бы если смотреть с этого угла и смотреть там вот под этим градусом, как тогда нам это нужно воспринимать? Потому что ну вот теракт, ну вот да, вот мы ответим, вот, ну как бы, то есть, и это, знаете, эмоционально как будто выдергивает сразу из всей картины того, что мы делаем, ну, по большому счету, стратегически, глобально.
21: Ну, вы знаете, это очень такой болезненный для меня вопрос. Мы действительно называем украинские террористы, террористические акты. Но почему-то у нас ведется специальная военная операция, да, и мы воспринимаем немножко это все иначе. Если мы немножко под другим углом глянем на весь преступный киевский режим и уже определимся для себя, что это террористы, то и действовать мы должны так же, как мы поступали с террористами. Да? Помните,
2: ну и признать его террористическим режимом, например, да?
21: Да, вы помните, что говорил Владимир Владимирович во время, как говорится, чеченской кампании, что мы делаем с террористами.
2: Да.
21: Вот, мне кажется, нужно уже начинать это делать. В противном случае нас ждет еще масса таких вот печальных, ужасных фактов со стороны этого преступного военно-политического руководства.
2: Да, вот это важно, мне тоже кажется, проговорить. Спасибо, Андрей Марченко, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики. Ну, Трамп объявил, что он великолепный, и потому в Польшу будут дополнительно направлены 5000 американских военнослужащих. Пентагон запрашивал 4000, но это не соответствует масштабу Трампа, и он распорядился 5000. А, собственно, вот как выясняется, не просто, а даже с лошадками в виде кавалерии. Тем продолжит самый лучший военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке, блистательный Виктор Баранец.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Хотите, я вам сейчас расскажу о том бардаке, который творится в Соединенных Штатах Америки между Белым домом, Пентагоном и Конгрессом. А дело касается Польши, а точнее желания Соединенных Штатов Америки направить 4 или 5 тысяч вояк американских на территорию Польши. Еще недавно Трамп заявил торжественно, что он не будет направлять в Польшу 5 тысяч. Хексет, министр обороны, супротив этого заявления Трампа, президента, верховного главнокомандующего, говорит, нет, это не так, это будет не направление, это будет всего лишь ротация. А тут в бой вступил Конгресс, который опять щелкнул Трампа по носу. Почему вы решаете такие вопросы, не проведя соответствующие консультации с Конгрессом? Ну, Трампу, вы знаете, на это наплевать. Ну и сколько же тысяч реально уже начинают передислоцировать американцев в Польшу? Около 5000. Что это за люди? Что это за объединение? Это бронетанковая бригада и первая кавалерийская дивизия. Да-да-да, не улыбайтесь, в Соединенных Штатах Америки до сих пор есть эта самая кавалерия. Ну а теперь давайте посмотрим, как реагирует Польша. Она там танцы танцует, аплодирует и рада прибытию нового контингента США на территорию Польши. Помните, бывший президент Польши торжественно на весь мир объявил, нам нужно больше Америки в Польше. Более того, дошло до таких лукавостей, что один из фортов в Польше, американских, естественно, так и хотели назвать фортом Трампа. Ну, а что это для нас, для России, значит? Это значит, прежде всего, что польский кулак разрастается. А Польша – это фактически наш сосед. А рядом с Польшей находится Калининградская область. А Калининградскую область натовцы собираются что? Захватить. Мы, безусловно, на эти все угрозы обращать внимание. Да и наверняка полезут поляки на Россию и на ту же Его Величество Искандеры. А до Польши там 2-3 минуты. Как говорится, поляки, агрессивные поляки, кальсоны не успеют надеть, если вздумают покушаться на Калининградскую область. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Сравнивают с Великой рецессией 2008 года. Закрытие Ормузского пролива до августа повысит риск экономического спада. Об этом через пару минут.
22: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
24: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
25: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
4: А знаете ли вы что? Наибольший восторг у Черчилля в ходе его первого визита в Москву в 1942 году вызвал смеситель для горячей и холодной воды. В Британии тогда руки мыли в раковине, которую затыкали пробкой, а потом заполняли водой из двух кранов.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
2: Итак, закрытие Армузского пролива до августа повысит риск экономического спада, сопоставимого по масштабу с Великой рецессией 2008 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные независимой аналитической компании. Нынешняя макроэкономическая ситуация менее экстремальна, чем в 70-х или в 2007-2008 годах, но это относительно более сильная отправная точка не нейтрализует риск того, что продолжающиеся скачки цен на нефть все-таки усугубят финансовую и макроэкономическую уязвимость, говорится в аналитической записке. Это аналитическая компания Rapidan Energy Group. Но переводя на наш и усиливая ситуацию, можно сказать, что, в общем, и не просто усугубят, а усугубят. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, приветствую. К чему дело идет?
5: Здравствуйте. Ну, тут действительно, в общем, ситуация усугубляется в каком плане? Что сейчас вместо ближневосточной нефти мир проедает нефтестратегических запасов. И такие есть у всех стран-импортеров, и у Соединенных Штатов, самые большие у Китая, и Японии, и Южной Кореи, и европейцы, у всех они есть. Но они не бесконечны, и мы видим, что довольно интенсивно идет изъятие нефтестратегических запасов, и постепенно-постепенно, сначала, конечно, страны там Юго-Восточной Азии, Южной Азии, они будут приходить от ситуации, когда нефть дорогая, но она, в принципе, есть, к тому, что они столкнутся с физическим дефицитом. И чем меньше нефти будет оставаться в стратегических резервах, тем дороже она будет на мировых рынках. Вот об этом скорее речь идет. А когда нефть дорогая, получается, что топливо повышается в цене, и это создает глобальный уже кризис в том плане, что не становится бессмысленно перевозить, например, на дальние расстояния какие-то товары. Из Азии, там, в Европу и в США нет смысла везти, уж проще там произвести на месте такой же товар. Вот о чем идет речь, о неком перестроении рынков сбыта. Ну и плюс дорогое топливо, оно закладывается в себестоимость всех товаров, а это раскручивает инфляцию очень сильно. А при инфляции будет подниматься ставка центральных банков, и в итоге это ударит по всей экономике. Кризис становится дорогими, никто их не берет, никто ничего не производит и так далее. Ну вот, поэтому такой комплексный кризис развивается. Ну и плюс еще в чем тут отличие и почему усугубляется этот кризис? Оно отличие от предыдущих, там, 73-го года и так далее, в том, что тут не только нефть подорожала, и она в дефиците, но и газ, и удобрения азотные, фосфорные, которые в Катаре производились, все это оказалось зажато на внутреннем пространстве Персидского залива, то есть выйти не может на мировой рынок в должном объеме. Ну вот, а значит, раз удобрения подорожали, значит, и продовольствие подорожает, и так дальше, и по кругу. Поэтому как раз и говорят, что он из чисто энергетического кризиса переходит в общеэкономический.
2: Ну, а как бы в долгую, стратегически, вот они говорят, Великая рецессия 2008 года, да, ну, вроде все помнят, ну, да, значит, ну, как-то что-то, но пережили, пошли дальше, да, это не та какая-то Великая рецессия, которая была там в период Великой Отечества, ну, до Великой Отечественной, да, в США. При этом, с другой стороны, говорят, что все-таки нет, ситуация серьезная, кризис продовольствия, с голода начнут умирать, удобрения, и вообще все начнет сыпаться, а еще Иран говорит, что будете себя, не отстанете от нас, и еще кабелями интернет займемся.
5: Ну, тут действительно, в общем-то, с Великой рецессией там, в США начала 20 века тут сравнивать, наверное, не стоит. Тем более, кстати, что проблемы-то основные будут не в США, не в развитых странах, а как раз-таки в развивающихся, в странах Африки, в Юго-Восточной Азии. То есть тех, у кого меньше денег, потому что, опять же, за ту же самую нефть, которая осталась на рынке, за нее конкуренция усиливается, и она растет в цене, потому что, ну да, ближневосточные поставщики зажаты на Персидском заливе, но остальные-то производят нефть, и Южной Америки, и мы экспортируем ее, и там Норвегия, условно говоря, Север Африки, и, соответственно, но ее будет получать тот, кто готов будет заплатить больше денег, а это далеко не бедные страны, то есть те же самые Соединенные Штаты, там европейцы и прочее. Поэтому, условно говоря, если будет голод, то не в развитых странах, а в развивающихся, там, где и так проблемы есть. И в этом и циничность некой ситуации, что Соединенные Штаты заварили эту кашу с Ближним Востоком, соответственно, а теперь страдать будут те, кто отношения к этому не имеет. То же самое продовольствие подорожает, где меньше могут позволить себе купить, там, в бедных странах Африки, Юго-Восточной Азии. Вот. Вот там действительно это может закончиться и гуманитарной катастрофой. Вот. И в этом плане как раз Россия говорила, чтобы не было подобных проблем, там, не надо дополнительно их усугублять, там, вводя санкции в отношении российских компаний, банков, которые работают в цепочке поставки продовольствия, удобрений и так далее. Даже Соединенные Штаты сейчас додумались хотя бы с Беларусь калия, там, допустим, санкции снимать, а европейцы этого не делают. Вот. Поэтому ситуация, если это может усугубиться, но, опять же, больше всего пострадают не западные страны, а те, кто вообще никакого отношения к нынешнему конфликту не имеет. Это страны и так бедные, развивающиеся в Африке и в Азии.
2: Ну, как бы тогда от мировой истории к нашей, да, вот как мы можем или сможем, или никак не прочувствуем эту историю?
5: Ну, для нас-то во многом это все-таки выгодная конъюнктура мировая, как бы это не цинично звучало, но, тем не менее, мы нашу нефть и газ продаем дороже, мы не заперты, естественно, в Персидском заливе, поэтому свободно экспортируем и продаем. И вот для сравнения, в январе, например, цена на нашу нефть сорта Urals, от которой считаются налоги, стоила $41 за баррель, в феврале 44, а в марте уже 77, в среднее в апреле $95 за баррель. То есть, конечно, у нас и бюджет пополняется, и компании зарабатывают, и мы хотя бы компенсируем то, что недополучили нефтегазовых доходов в первом квартале, когда как раз вот эти самые низкие цены были, потому что у нас бюджет на 26-й год сверстан, исходя из $59 за баррель. Поэтому чем дольше продолжается период высоких цен, тем больше шансов у нас и компенсировать то, что мы раньше недополучили, и заработать дополнительно. Причем в каждом из аспектов, которые мы перечисляли, мы везде в основном являемся страной-экспортером. Мы продовольствие экспортируем, и одни из крупнейших в мире производителей удобрений, и калийных, и азотных, и фосфорных. Вот. И в этом плане мы-то как раз зарабатываем на этой истории. И стратегически, в общем-то, тоже. Мы всегда говорили, что мы за деполитизацию там, энергетики. Вот то, что нам взорвали северные потоки, это вы сами открыли ящик Пандоры. Вот теперь считается, что легко можно перекрывать проливы, атаковать танкеры. Вот это все тогда и началось, когда Европа и США, по сути, там, европейцы просто смотрели, как взрывают газопроводы к ним. Американцы во многом были инициаторами этого, как бы вытесняя нас с энергорынков. Вот теперь они сами получили, в общем-то, за что и боролись. Но да. Россия, опять же, по более высоким ценам и больше экспортирует.
2: Спасибо. Игорь Ушков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Собрать парня на выпускной 20 тысяч, наряди девочку, готовьте 30-ку. Это если вообще решите не кормить ребенка на банкете. Эксперты посчитали стоимость школьного финала. Наш Егор Волгин прямо сейчас судорожно примеряет на себя роль 11-классника. Пытается понять, почему кусок ткани на один вечер стоит как подержанная лада и как не продать почку ради красивых фоток в школьном альбоме.
6: Конец мая – это традиционное время последних звонков, а за ними и выпускных. А стало быть, и серьезных трат для родителей. Поэтому эксперты подсчитали, сколько в этом году будет стоить собрать своего ребенка на выпускной. В среднем бюджет на юношу в этом году составляет порядка 20 тысяч рублей. Сюда входит костюм за 10 тысяч, классические туфли – порядка 5 тысяч и столько же на рубашку и аксессуары. Все то же самое, но из премиум-сегмента обойдется в итоге в 50-60 тысяч рублей. Что касается девушек, то их подготовить к выпускному чуть сложнее – бюджетный вариант предусматривает платье также до 10 тысяч рублей, обувь от 5 до 10 тысяч, обязательные аксессуары, сумка, бижутерия и прочее еще около 3 тысяч. В премиум-сегменте то же самое обойдется примерно в 70 тысяч. Помимо нарядов, выпускницы еще около 3 тысяч рублей тратят на услуги салонов красоты или парикмахерских. По словам экспертов, в этом году спросом пользуются простые макияжи и прически, которые подчеркивают естественную красоту, рассказала визажист Александр Шапенко.
7: это красивый, дорогой, богатый нюд. То есть это сияющая кожа, это побольше хайлайтера, блестяшек, красивые реснички. И они очень гармоничны в своем образе. Они выбирают такие же легкие, какие-то простые прически, простые красивые наряды. Но в любом случае они очень сильно отличаются от того, что было 5 лет назад. То есть никаких графичных бровей, никаких таких взрослых, тяжелых макияжей, потому что сейчас в моде все равно, даже если это какой-то яркий макияж, то кожа и образ в целом, он такой легкий, очень-очень такой богатый.
6: При этом родители тратятся не только на образ, но и на организацию самого праздника, а также подарки учителям. Так большинство согласны заплатить за профессионального фотографа 5-10 тысяч рублей. Еще около четверти людей заложили на это более серьезный бюджет. А есть и те, кто собирается обойтись своими силами. Родители и друзья будут фиксировать воспоминания на смартфоны. Однако таких оказалось меньшинство. Более половины опрошенных сообщили, что планируют отметить выпускной в ресторане или кафе. Каждый пятый родитель предпочел вечеринку на природе, чуть меньше 10% в школьной столовой. Однако эксперты уверены, что не столько важно, где пройдет мероприятие, сколько как оно пройдет. И при подготовке выпускного важно учитывать мнение самих ребят, заявила генеральный директор одного из ивент-агентств Наталья Якобсон.
8: Очень важно, часто бывает для родителей, совсем не то, что важно на самом деле для детей. Например, шикарный стол. Да они вообще не едят, им это не важно. Они кусок пиццы закинули, и это уже ок. Важно классный, крутой.

0: Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Образцовое, допустимое и недопустимое. Поведение школьников будут оценивать по новой системе. Какой? Об этом после новостей.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. «Звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 11:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Псковской области более 54 тысяч жителей уже проголосовали за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, что от города Великие Луки на голосование предложено 3 объекта. Сквер напротив дома номер 3 на улице Глинки, общественная территория у дома 56 на улице Ставского, общественная территория между домом 4 на улице Радищева и домом номер 22, корпус 1 на улице Матвея Кузьмина. Всероссийское голосование по выбору общественных территорий для дальнейшего обновления продлится до 12 июня. Принять участие могут все жители Великих Лук старше 14 лет на портале загородскаясреда.госуслуги.ру. По итогам будут определены городские пространства, которые благоустроят в следующем году. В Великие Луки был доставлен ковчег с частицами мощей святителя Николая Чудотворца. Святыня была передана епископом Великолукским Невельским Варнавой в кафедральный Свято-Вознесенский собор из обителя Милосердия Милущая деревни Вихно Новоржевского района. Ковчег доступен для поклонения во время божественной литургии в домовом храме святителя Николая Чудотворца. После этого святыня вернется в обитель деревни Вехна. Команда юных футболистов из Великих Лук одержала победу на международном турнире в Полоцке, который приурочен к 120-летию местного футбола. В соревнованиях участвовали 6 команд из Беларуси и России. По итогам турнира «Экспресс» занял первое место, одержав 4 победы. Великолукские футболисты забили на 6 голов больше соперников и завоевали кубок, медали и грамоты.
4: О валютах.
5: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 92 копейки, евро 83 рубля 27 копеек, юань 10.40.
4: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали

0: как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Сели ровно, тишина в классе. В Минпросвета решили, что либеральничать больше не будут и вводят для школьников новую систему жесткого контроля. Каждый шаг будут квалифицировать строго по статьям. Образцовое поведение допустимое или, сушите сухари, недопустимое. Опергруппа ведомства уже заходит с этим экспериментом в 10 пробных школ каждого региона страны. Юрий Кораблев выехал на объект с внезапной проверкой. Прямо сейчас проводят следственные действия в коридорах, снимает отпечатки пальцев с исписанных парт и выясняет, за какие косяки зумеров будут брать на карандаш и как получить условно-досрочное образцовое.
3: Министр просвещения России Сергей Кравцов объявил о запуске с 1 сентября текущего года трехуровневой системы оценки поведения школьников. Поведение учащихся будут оценивать по категориям «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Это поможет своевременно корректировать воспитательную работу в образовательных учреждениях. По словам Кравцова, оценка поведения является важным шагом в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию детей. В ведомстве подчеркнули, что необходимо создать комфортную и мотивирующую среду для развития каждого ребенка, где четкие правила поведения становятся основой уважения и дисциплины. Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман напомнил, что школьники в первую очередь являются детьми, и им необходим внешний контроль.
4: В мое время оценки за поведение в школе были. В какой-то мере, пожалуй, действительно дисциплинировали. Не забывайте, что школьники – это дети. У них многие не только физиологические, но и поведенческие механизмы развиваются довольно медленно. И такой внешний контроль и внешние напоминания им необходимы на протяжении практически всего срока обучения.
3: Надо уметь разговаривать и договариваться с детьми. Никакие оценки не решат вопрос с плохим поведением школьников. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил заслуженный учитель России Сергей Казарновский.
5: Сейчас это бессмысленная история, которая вызовет, ну, мне кажется, неприязнь у всех учителей ставить оценку. Это как это атавизм, как от медицины, понимаете? Способ воспитания – это другая история. Это не отметочная история. Педагог – это человек, который решил посвятить свою жизнь на бесконечные разговоры с детьми. Бесконечные. Через математику, через что-то другое, через какие-то вещи нравственные. Не зря. Не зря Ломоносов на вратах своей первой русской школы написал 4 столпа образования. Арифметика, грамматика, гимнастика и стыд. Стыд как нравственная категория. И это задача школы, чтобы становилось стыдно. Но для этого эти рецепторы должны быть размассированы.
3: В следующем учебном году методику опробуют в 10 школах каждого из 89 регионов страны. А затем она станет обязательной для всех российских школ. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Май 96-го года. Из каждого утюга, из каждой тонированной девятки страны начинает звучать то, что изменит неокрепшую психику миллионов. Влиятельная группировка «Руки вверх» берет под тотальный контроль весь музыкальный рынок СНГ. И сегодня их бессменному лидеру, человеку, который заставил всю страну плакать под Алешку и забирать свои 17 лет, исполняется 50. Егор Волгин поднял свои старые связи, надел кожанку, достал кассету, перемотанную карандашом, и отправился выяснять, как простому парню из Самарской области удалось совершить этот грандиозный музыкальный переворот и удерживать влияние целых 30 лет.
6: Певец, теле- и радиоведущий и самый востребованный артист России. 22 мая свой 50-летний юбилей отмечает Сергей Жуков.

Родился Сергей в городе Димитровград Ульяновской области. Музыкальную карьеру Жуков начинает в 14 лет, когда становится вокалистом местной группы «Вася». Вместе с этим коллективом в 91 году он даже выигрывает песенный конкурс «Провинция 91». Через два года молодой человек поступает в Самарский государственный институт культуры и искусств на специальность организатор культурно-досуговой деятельности молодежи. Учебу Сергей совмещает с работой диджеем на одной из музыкальных станций, где ведет собственную программу про танцевальную музыку. Там же он познакомился с Алексеем Потехиным. Вскоре этот дуэт и стал основой группы, которая сначала получила название «Дядюшка Рэй и компания», а в 95-м сменила название на «Руки вверх».

том же году Сергей переводится на заочное отделение в ВУЗе и переезжает в Москву. Там дуэт начинает сотрудничество с продюсером Андреем Маликовым. И тут же группу захлестывает первая волна популярности. Треки «Доброе утро», «Студент» и чуть позже «Малыш» стали звучать на радио и становились вирусными в молодежной среде. В 1997-м выходит дебютный альбом «Руки вверх. Дышите равномерно», который мгновенно сделал Жукова и Потехина одной из самых популярных групп страны. Их концерты собирали стадионы, а песни стали настоящими хитами эпохи конца 90-х.

В 2001 году Сергей женится на Елене Добында, с которой начал встречаться еще в Тольятти. Девушка была дочерью вице-президента АвтоВАЗа. Однако семейная жизнь у пары не сложилась, и в 2005-м Елена подала на развод и уехала с дочкой в США. Через год разлад случился и в музыкальной жизни Жукова. Группа «Руки вверх» официально прекратила свое существование. В этот период Сергей переживал серьезную депрессию, пока в 2007-м не начал выступать сольно под все тем же брендом «Руки вверх», а также продюсировать такие проекты, как «Акула», «Фактор 2» и многие другие. В том же году Жукова сделал предложение участнице группы «Сливки» Регине Бурт, которая согласилась и в итоге родила ему 4 детей.

Помимо музыкальной и продюсерской деятельности, Сергей реализует ряд проектов в кино и на телевидении. Например, он исполнил главную роль в комедийном сериале «Евгенич» про музыкального продюсера, который возвращается в шоу-бизнес спустя 30 лет перерыва. В двух сезонах появилась целая россыпь звезд отечественной эстрады. В 2023 году Жуков приступил к съемкам сериала «Плакса» про буллинг в школе. Главные роли там исполнили дочь Сергея Ника и певец Ваня Дмитриенко. Особое место в кинокарьере музыканта занимает полнометражный фильм «Руки вверх», вышедший в 2024 году. Он рассказывает об истории его группы и творческом наследии в контексте российской поп-культуры. И останавливаться на достигнутом Жуков не собирается. В настоящее время ведется работа над второй частью фильма, а сам Сергей выпускает новые треки. Премьера нового альбома «Врубай на полную» намечена как раз на день юбилея исполнителя.

0: Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Сын Евгения Плющенко Александр выступил с певцом Димой Биланом. Вот от одного певца такой легенды десятилетий к другому. Ну, тут стоит... Да, произошло это все, значит, Билан исполнял песню «Гладиатор», а Плющенко-младший выступал на небольшом катке. А Билан, оказывается, крестный Александра. В 2008 году отец Александра, Евгений Плющенко, выступал вместе с Димой Биланом на Евровидении. Тогда Билан выиграл конкурс песни «Белив». Что он сейчас выиграл, неизвестно. Но известно, что мама Александра, Яна Рудковская, много лет она продюсер Билана. Вот такой турецкий сериал. А еще буквально вот давеча 21 мая накануне стало известно, что Александр Плющенко, который вот вместе с Биланом выступил, он получил спортивное гражданство Азербайджана на 5 лет. В этих хитросплетениях семьи Плющенко и Билана Василий Воронин попробовал разобраться, но с удивлением не нашел ни старшего, ни младшего Плющенко в соцсетях.
2: Новости спорта.
3: Ярославский «Локомотив» победил казанский «Акбарс» в 6-м матче финальной серии Кубка Гагарина и выиграл трофей 2-й сезон подряд. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 3-2 в пользу гостей. Таким образом, ярославцы оказались сильнее соперника в серии до 4 побед – 4-2. В прошлогоднем финале ярославцы оказались сильнее челябинского «Трактора», выиграв серию в 5 матчах. Португальский футболист Криштиану Роналду выиграл первый трофей в Аль-Насре, став чемпионом Саудовской Аравии. Накануне Аль-Наср обыграл Дамак со счетом 4-1. Роналду оформил дубль. Благодаря этой победе Аль-Наср занял первое место в таблице. Предыдущий титул 41-летнего Роналду на клубном уровне датировался 2021 годом. Тогда португалец выиграл Кубок Италии в составе туринского Ювентуса. Роналду выступает за Аль-Наср с января 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий забил за команду 30 голов во всех турнирах. Евгений Плющенко и его сын Александр закрыли аккаунты в соцсетях. В данный момент зайти на страницы могут только их подписчики. Накануне стало известно, что Плющенко-младший будет выступать за сборную Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России дала ему открепление. Если Международный союз конькобежцев одобрит переход, он сможет представлять Азербайджан на соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко подтвердил информацию о смене сыном спортивного гражданства. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
5: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
7: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент мешают ему, мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
8: Я слушаю.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Вы не виноваты. Не виноваты, что с возрастом память стала хуже, реакция снизилась, а внимание рассеялось. Вы не виноваты, что иногда срываетесь на близких, а потом сами себя за это корите. Это не характер испортился, это наш мозг. Наш главный компьютер начинает давать сбои. Вопрос в другом. Что можно сделать, чтобы сохранить активность мозга? У нас в гостях специалист Международного центра здоровья Светлана Валентиновна Лихачева. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Светлана Валентиновна, мозг, он вообще за что отвечает?
10: Если просто, то мозг отвечает за три главные вещи. Во-первых, это наш интеллект, память, внимание, речь, обучение. Во-вторых, это наше состояние, настроение, сон, эмоции. И в-третьих, это главный пульт управления для всего тела. Сердце, давление, зрение, все работает по его командам.
9: Получается, мозг как компьютер, вроде бы и мощный, но с годами начинает тормозить?
10: Да, к сожалению, все идет по нарастающей. Сначала мелочи. Ключи куда-то запропастились, слово вертится на языке. Потом начинаются более серьезные звоночки. Забыли выключить утюг, растерялись в знакомом месте. Это изматывает и самого человека, и его близких.
9: У меня вот бывает, вроде бы все нормально, а потом тревога накатывает, раздражаюсь по пустякам или ночью глаз сомкнуть не могу.
10: Да, постепенно нарушается и психологическое состояние. Тревога, раздражительность, паника, бессонница. А еще мозг управляет работой всех органов, сосудов и нервов. Поэтому если мозг стареет и сбоит, то и органы начинают работать с ошибками. Все это сигнал от уставшего мозга.
9: А в чем вообще причина?
10: Причин две, и они работают вместе. Первое. Нервные клетки гибнут, а связи между ними рвутся. Мозг буквально усыхает. Вторая. Вероятность сужения сосудов. Питание и кислород поступают хуже. Поэтому если вы замечаете, что стало сложнее запоминать что-либо, вы хуже и тяжелее сосредотачиваетесь, возможно, появляется тревога, раздражение, плохо спите, мозгу необходимо помочь, предоставить ему необходимое питание.
9: Но наверняка есть способы поддержать мозг.
10: Вы правы. Чтобы сохранить активность мозга, ясность и четкость мышления, важно в первую очередь обеспечить поступление питательных веществ и витаминов в организм, в том числе к головному мозгу, создать защиту нервным клеткам и поддержать чистоту сосудов. К такому выводу пришли ученые из Японии. Именно в Японии почти 100 тысяч человек в возрасте 100 лет и старше. Они ведут активный образ жизни, путешествуют, встречаются с друзьями. И знаете, в чем их секрет?
9: В чем же он?
10: В уникальном фосфолипиде – плазмологене. Это родной для нашего мозга строительный материал. Он содержится в уникальном японском моллюске азуми пектинида, который обитает лишь в северо-западной части Тихого океана. И именно плазмологен используется организмом для починки клеток мозга. А содержащийся в этом же моллюске лецитин участвует в поддержании качественного кровотока в сосудах и их чистоты.
9: Погодите, я запутался. А как это все работает? Ну, простыми словами, что происходит?
10: Основная задача плазмологена, а точнее их три. Первое. Защита и поддержка. Фосфолипид используется в качестве строительного материала нервных клеток. Встраиваясь в их мембраны, способствует их укреплению. Второе. Поддержка чистоты сосудов. Лецитин из моллюска помогает сохранить сосуды чистыми, гибкими и эластичными. И третье – сохранение активности мозга. Плазмологен создает условия для рождения новых нервных клеток. Да, нейроны могут восстанавливаться и во взрослом возрасте.
9: Нейроны восстанавливаются? Нас же всю жизнь учили, что нет.
10: Вот это и есть главная новость. Эксклюзивный дистрибьютор уже привез плазмологен в Россию. Называется он у нас «Мозг-терапи». Звоните и узнавайте подробнее о «Мозг-терапи». А тот, кто позвонит в ближайший час, узнает, как получить ценный подарок. Звоните с мобильного звездочка 125. Звонки по России бесплатные.
9: Какая приятная новость. Светлана Валентиновна, я хочу поподробнее понять про плазмологен. Вы сказали, что это фосфолипид. А что такое фосфолипид?
10: Постараюсь объяснить простыми словами. Представьте, что каждая клетка вашего тела – это маленькая квартира. У квартиры есть стены, окна, двери. Без них это просто груда кирпичей, а не жилье. Фосфолипиды – это и есть те самые стены и перегородки, из которых состоят все клетки нашего организма, особенно клетки мозга. И тут важно понимать, что в 20-30 лет организм производит фосфолипида плазмологена ровно столько, сколько нужно, поэтому мозг работает идеально. В 50 выработка падает в разы, а в 70 ее почти нет. Это естественный процесс, как седина или морщины. Мы не можем заставить организм стареть медленнее, но мы можем поддержать его активность. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, узнает, как получить ценный подарок. Звоните с мобильного звездочка 125. Звонки по России бесплатные.
9: Плазмологен, понятно, стройматериал для клеток. А лецитин, вы про него сказали, но как-то вскользь.
10: Без лецитина, а это тоже фосфолипид, плазмологен работает в полсилы. Вот представьте, вы построили новый дом. Красивый, теплый, но дорогу к дому завалило камнями. Не проехать, не пройти. Вот плазмологен – это дом, а лецитин – дворник, который расчищает дорогу.
9: Дорога – это сосуды, я правильно понял?
10: Да. С возрастом сосуды мозга могут забиваться холестериновыми бляшками. Кровь по-прежнему несет кислород, но если есть пробки, то они не дают ей пробиться к клеткам. Лецитин поддерживает чистоту и эластичность сосудов, чтобы кровь бежала свободно.
9: Ну хорошо, допустим, я начинаю принимать мозг-терапию. Что конкретно изменится? Мой уставший мозг прямо оживет?
10: Не ждите чудес за 3 дня. На все нужно время. Мозг получает мощную поддержку в виде стройматериалов для крепкой памяти, концентрации, внимания, те самые витамины и вещества. Задача плазмологена – поддержать клетки мозга, чтобы они выполняли свою работу в полном объеме. А это наша память, наша концентрация, наша речь, наш интеллект и, конечно, настроение. Я от всей души желаю вам оставаться в ясном уме и крепкой памяти, чувствовать вкус к жизни и радовать детей и внуков своей активностью.
9: Светлана Валентиновна, спасибо вам огромное. Очень важный разговор получился. Друзья, а я напомню, что подробнее про мозг-терапию вы можете узнать, позвонив по телефону звездочка 125.
10: Тот, кто позвонит в ближайший час, узнает, как получить ценный подарок. Звоните с мобильного звездочка 125.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Просто космос.
8: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте, что вы нашли на Земле скелет младенца, но размером с динозавра. Именно в такое положение попали астрофизики, когда телескоп Джеймс Уэбб начал находить сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной. Массы в миллиарды Солнц, они существовали уже через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва. Проблема в том, что по классической теории у них просто не было времени вырасти. Обычно рецепт черной дыры прост. Очень большая звезда живет, умирает, коллапсирует. Но этот процесс занимает миллионы лет. А тут, на заре космоса, уже готовые гиганты. Значит, должен существовать какой-то экспресс-метод. Ученые из Калифорнийского университета предложили неожиданного помощника в этом деле – темную материю. Ту самую, которую мы не видим, но которая составляет 85% всей материи Вселенной. В их модели главную роль играют гипотетические частицы – аксионы. Представьте, что темная материя – это не статичное облако, а море таких частиц, которые медленно распадаются. И вот тут начинается самое интересное. Каждая распадающаяся частица выделяет чудовищно мало энергии. В миллиарды раз меньше, чем светит крошечный светодиод. Казалось бы, мелочь, но в ранней Вселенной все было иначе. Первые галактики представляли собой просто гигантские шары из чистого водорода. Ни пыли, ни тяжелых элементов. И когда эти микроскопические вспышки от распадающихся аксионов нагревали огромные облака водорода, запускался уникальный процесс. Газ терял способность собираться в звезды. Вместо этого он начинал коллапсировать сам на себя, сразу, минуя стадию рождения светила. Так на свет появлялись не звезды, а зародышевые черные дыры, семена будущих гигантов. Физики даже высчитали точный рецепт. Этот трюк срабатывает, если масса аксиона лежит в очень узком диапазоне, от 24 до 27 электрон-вольт. Для сравнения, электрон тяжелее в 20 тысяч раз. В этом случае прямой коллапс газа становится не случайностью, а закономерностью. Почему это важно? Потому что у нас пока нет ответа, из чего состоит темная материя. И если телескоп Джеймс Уэбб продолжит находить все больше сверхмассивных дыр в совсем юной Вселенной, эта модель пройдет серьезную проверку. Получается, что невидимые частицы, которые мы никак не можем поймать на Земле, возможно, были главными архитекторами космоса. Именно их медленный распад создал условия для рождения самых огромных и загадочных объектов – черных дыр. Так что, возможно, ищем мы темную материю не где-то, а глядя на свет далеких квазаров.
2: Просто космос. Реклама.
11: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
12: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
13: Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениец поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
14: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
2: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
14: Число пострадавших из-за атаки ВСУ в Старобельске выросло до 39. Среди них есть погибшие. Об этом сообщила глава ЛНР Леонид Пасечник. Ранее он сообщал, что 35 человек ранены при атаке по зданию учебного корпуса общежития. Глава региона также добавил, что на месте атаки работают сотрудники МЧС, скорая помощь, психологическая помощь, развернут пункт временного размещения для прибывших родителей. По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов. Уполномоченная по правам человека в России Ян Лантратова сообщала, что по последним данным погибли четверо человек.
2: Кремль говорит.
14: Дмитрий Песков в комментарии Блумбергу опроверг информацию о том, что Владимир Путин остановил дедлайн окончания конфликта на Украине. Один из источников агентства утверждает, что российский президент намерен завершить конфликт к концу этого года, но при условии полного контроля над Донбассом. По словам собеседников, Москва также стремится к более широкому соглашению с Европой в области безопасности, которое фактически признало бы новые территории России, писал Блумберг.
2: О конфликтах.
14: США и Иран достигли небольшого прогресса в переговорах по мирному соглашению. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, вопрос обогащения урана также по-прежнему стоит на повестке мирных переговоров между США и Ираном. Ранее сообщалось, что камнем преткновения остаются два сложных вопроса. Иран и США не могут договориться по темам Ормузского пролива и обогащения урана в Исламской республике. А канал Аль-Арабия со ссылкой на дипломатические источники сегодня сообщал, что американские власти через Пакистан отправили Тегерану новое соглашение, и Тегеран пока не дал ответа. Накануне Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном, но будет видно, смогут ли стороны прийти к соглашению с учетом недопустимости получения Ираном ядерного оружия, так сказал Трамп.
2: О спорте.
14: Ролан Гусев покинет пост главного тренера московского «Динамо» в конце мая в связи с истечением срока контракта. Об этом сегодня сообщили в официальной пресс-службе столичного футбольного клуба. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Четверо погибших, 40 пострадавших. Среди них дети. ВСУ ударил дронами по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. Клинику подожгли протестующие, требовали отдать им тело умершего родственника. Пациенты с Эболой сбежали из больницы в Конго. И новостройки против вторички. Ценовая пропасть между ними стремительно тает. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. До 40 человек пострадали при атаке на Старобельск в Луганской Народной Республике. Из них 14 подростков. Они обратились за медицинской помощью, сообщили в местном Минздраве. Четверо пострадавших перевезены в Луганск санитарной авиацией. Предварительные данные, опять, но об этом сообщалось, четверо погибших в результате атаки ВСУ на общежитие. Об этом сообщила уполномоченный правам человека в России Ян Лантратова, обещав обратиться в ООН и ОБСЕ. Стало известно, что ВСУ прицельно нанесли этот удар. Было 4 беспилотников самолетного типа. Возбуждено уголовное дело. С нами военный эксперт, подполковник, специалист по антитеррору и противодиверсионной работе Алексей Калинкин. Алексей Борисович, здравствуйте.
16: Здравия желаю, друзья.
1: Очередная атака, очередная агрессия. Но вот специалисты говорят, что в сухом таком процессуально-юридическом поле это теракт, да, очередной теракт. Дети пострадали, военных объектов рядом не было, никаких военных баз. И, кстати, вот наши военкоры, тоже я успел посмотреть, что пишут, говорят, где есть военные, они давно под землю спустились, никто в общежитиях не живет. Да, то есть четко знали, что били по детям. До этого вот по столичному региону удар был тоже по гражданским лицам. Как на это реагировать? Неужели в ООН и ОБСЕ, куда мы обратимся, накажут ВСУ?
16: Уважаемые слушатели и уважаемые ведущие, разумеется, это горькая история, и необходимо выразить глубокие соболезнования и родственникам детей, тех, которые погибли, пожелать скорейшего выздоровления тем, которые остались живы, и поскорее быстрее те, кто остались под завалами, чтобы спасатели их достали. Конечно, в этой ситуации можно много... Вы сами понимаете, какие настроения сейчас по обе стороны боевого соприкосновения происходят и на территории России, и на Украине. Говорить о том, что усилить методы, меры, значит, противодействия, там, укрепить ПВО, нет, дело так не решается. Мы сейчас с вами наблюдаем ту же самую историю, параллель, которую надо провести с ударом американцев по детской школы для девочек. И потом, когда они попытались, в принципе, им... Да, в Иране. И когда им это в лицо ткнули, они объяснили, что, да вот, знаете, там где-то рядом военный объект находился, расположенный в этой школе. Поэтому справедливо нанесли. Если сейчас мы услышим хотя бы словечко, хотя бы одно поползновение с украинской стороны о том, что вот Старобельский колледж тоже каким-то образом задействован в этой схеме, то мы будем знать, что кукловоды одни и те же. Здесь, как практик, одно могу сказать. Каждого из этих мальчишек и девчонок усилить занятия по первой помощи, каждого из них обучить работать с аптечкой, каждого, значит, обучить, что с сдавленными травмами делать и прочее, прочее. Ничего не сделаешь до тех пор, пока не наступит коренной перелом в противостоянии нашего России с объединенными силами Европы. Украина... устает. Видно, что устает. И как бы ни пытались накачивать ее оружием, деньгами и прочим, национальное... даже не интересы, скажем, да, националистические убеждения все идут на убыль. Хочешь, не хочешь, и личного состава меньше становится больше наемников, которые потом, попадая в плен, начинают рассказывать, что они на самом деле и не думали, что так тяжело окажется в таком пламени. Поэтому общих фраз говорить здесь по поводу колледжа смысла никакого нет, и так все понимают. Мы желаем скорейшего перелома, скорейшего свержения режима Зеленского, а то, что они будут гадить, что по Москве, что по Луганской Народной Республике, что в целом по линии боевого соприкосновения, вы же видите, они то на автобус нападут, когда-то в районе Лисичанска, то еще что-то произойдет именно с гражданским населением. Создается стойкое убеждение, что они обкатывают операторов дронов на легких целях, не военных целях, не на тех, которые оказывают противодействие. То есть их задача сатанинским образом отработаться, оттренироваться. Поэтому они выбирают ночь, поэтому они выбирают и такую инфраструктуру, где заведомо знают, что находятся дети.
1: Вот интересно, да, тоже вот с точки зрения противодействия, восприятия, хотя вот, ну, просто не очень понятно, я вижу, что люди тоже так как-то спрашивают про теракт, да, да, понятно, процессуально, букву в букву подходит это вот под это определение, но теракт совершают какие-то террористы, да, их потом находят или не находят, ну, и как бы, а здесь получается весь режим террористический, да, и хотя таковым и не объявлен, тоже как бы не очень понятно, но, тем не менее, есть государство, у него есть представители, какие-то органы власти, Рада, которая как бы вроде легитимная, а вроде и туда же, в ту же сторону. Да? Вот какие-то вот эти, может быть, моменты могут, на ваш взгляд, на что-то повлиять? Что, ну, какую-то ясность, может быть, внести, что да, весь режим нацистский, террористический, он весь такой. И поэтому удары, значит, по школам, по детским садам, по колледжам, по больницам, тем более, вот мы сейчас не сказали, а ведь известно, что на несколько раз вынуждены были приостанавливать работы по разбору завалов, потому что угроза была повторных налетов. То есть они знают, что люди придут разбирать, детей спасать, которые под завалами находятся, и прицельно еще раз пытаются туда ударить.
16: Вы абсолютно справедливо сказали. Они уверены, что практически 100% спасателей прибудут для спасения детей и таким образом выбить какое-то количество подготовленного личного состава спасательных подразделений. Здесь мы с вами абсолютно понимаем, что это еще одна из целей. Нюрнберг, процесс и... Когда-то верхушка Третьего Рейха тоже чувствовала себя в определенного рода гарантиях со стороны той же самой Европы, со стороны каких-то правящих классов Соединенных Штатов. Но, тем не менее, был процесс. И далее по всей Германии вспыхнуло огромное количество процессов. И этих людей, которые признаны были нацистскими преступниками, вешали. Человек так устроен. Сейчас он одурманен, сейчас у него на глазах пелена, сейчас у кого-то желание не отомстить. Значит, с той стороны кого-то буссифицировали, он потом погиб. Но тем не менее, когда ситуация развернется и начнут их судить одного за другим, мы с вами увидим, что никто, как Йодель, Кейтель и прочие, не избежали, так и не избегут различного рода граждане, которые сейчас растаскивают по куску то кредитование, которое пришло на Украину со стороны Запада.
1: Спасибо большое. Военный эксперт, подполковник, специалист по антитеррору и противодиверсионной работе Алексей Калинкин. В общежитии находились более 80 человек. Еще раз скажем, предварительно погибли четверо, пострадали 40. Огонь и выгоревшие стены – последствия теракта ВСУ в Старобельске. Новостройки против вторички. Ценовая пропасть между ними стремительно тает уже пятый месяц подряд. Покупатели массово перебегают на сторону готового жилья. Наш Василий Воронин прямо сейчас штурмует базы объявлений и пытается узнать, есть ли шанс урвать квадратные метры по адекватной цене.
17: Разница в цене между первичным и вторичным жильем заметно сократилась. По подсчетам участников рынка, в мае этого года жилье на вторичном рынке в 40 городах России с населением от 500 тысяч человек стоило в среднем 152 тысячи рублей за квадратный метр. Это на 23% дешевле, чем новостройки. При этом еще в январе вторичка была дешевле новостроек на 26%. Показатель снижается пятый месяц подряд. Все дело в том, что изменилась конъюнктура жилья, и новостройки начали сдавать позиции. Средняя стоимость предложения в 40 крупных городах страны с начала года увеличилось до 186 тысяч за квадрат, что заметно дороже уже построенных квартир. Поэтому люди и выбирают второй вариант. По сравнению со второй половиной 2025 года интерес к новостройкам сократился почти в полтора раза. При этом чаще всего речь идет даже не про старые квартиры, а про дома, которые построил тот же самый застройщик всего пару лет назад, рассказал радио «Комсомольская правда» основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
18: За счет доступности новостроек для ипотеки цены на них выросли от 15 до 30%. Составляет сегодня разница между ценами на новостройки, на строящееся жилье, и ценами уже построенного жилья теми же самыми застройщиками. Не просто вторичный рынок, какие-то абстрактные квартиры, там старые, устаревшие, что-то еще. А речь идет о квартирах, которые построены тем же самым застройщиком рядом на той же территории и сданные 2, 3, 4 года назад. Естественно, ни инвесторы, ни покупатели, которые не пользуются льготной ипотекой, они в большинстве случаев не рассматривают для себя покупку новостроек.
17: В дальнейшем разница в стоимости между первичным и вторичным предложением продолжит сокращаться, уверены эксперты. В нормальных рыночных условиях без субсидируемой ипотеки она не может превышать 5-10%. Это сумма, которую покупатель готов переплатить за качество и новизну проекта. Но применима она лишь к объектам в завершающей стадии строительства. И изменится ситуация лишь тогда, когда ЦБ опустит процентную ставку до разумных пределов, подчеркнул Константин Апрелев.
18: Полноценный возврат к существенному оживлению рынка жилья и к возможности покупки значительной доли квартир с помощью ипотеки первого своего собственного жилья, оно тоже возможно, и на этот уровень рынок выйдет, когда ставка ипотечная перестанет быть заградительной для такой покупки. А заградительной ставка ипотечная стала осенью 2023 года, когда ипотека стала дороже 15-16%. Соответственно, когда ипотека снизится ниже 15-16%, произойдет оживление рынка.
17: В то же время проекты на этапе котлована в рыночных условиях все же должны предлагать дисконт покупателям в 10-20% за ожидания и риски неопределенности. Сегодня же такие проекты также могут быть дороже уже построенного жилья. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Подожженная клиника, разъяренная толпа, побег зараженных и смертоносный вирус, который рвется наружу. Все это в Республике Конго. Об этом через пару минут.
19: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
20: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
22: А знаете ли вы что?
23: В Екатеринбурге есть памятник клавиатуре. Буквы весят по 80 килограммов. Пробел около 500 килограммов.
24: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
25: Я слушаю.
1: Итак, настоящий постапокалиптический боевик разворачивается прямо сейчас в Демократической Республике Конго. Разъяренная толпа устроила штурм и сожгла дотла медицинскую клинику в одном из городов. Люди требовали отдать им тело умершего родственника, а медики отказывались, потому что заразиться можно даже от мертвого. Воспользовавшись хаосом и стеной из огня, из захваченного пламенем здания сбежали 6 смертельно опасных пациентов. У 3 из них подтвержденный диагноз, у остальных все симптомы и Эболы. Всемирная организация здравоохранения уже объявила эту вспышку нового штамма Бунди-Бугио чрезвычайной ситуации международного значения. Вирус косит людей, лекарства не будет еще минимум полгода, а биологическая угроза стремительно выходит из-под контроля. В соседних странах сейчас около 300 граждан России. Если заразу не остановить в эпицентре, то под угрозой окажутся крупнейшие мировые транспортные узлы, сообщают нам. Успеют ли спецслужбы и медики локализовать очаг, или Эбола прорвет границы и пойдет дальше? Прямо сейчас с нами на связи тот, кто знает, как противостоять невидимому врагу, иммунолог, эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков. Николай Александрович, приветствуем вас. Ситуация критическая, счет идет на часы. Есть ли у Конго шансы перехватить беглецов и удержать этот биологический кошмар внутри страны?
26: Добрый день. Да, ситуация действительно очень серьезная. Мы фактически видим сценарий, который в отдельных аспектах близок к эпидемии вируса Эбола 2014-2016 годов. Тогда, напомню, заразилось около 30 тысяч человек. И не только, кстати, в регионе были зараженные вторичные случаи также в Испании, в США, в Великобритании, к примеру, в Мали, то есть в отдаленных относительно странах. И, соответственно, тогда погибло, к сожалению, более 11 тысяч человек. И для того, чтобы локализовать вот эту эпидемию, это была первая такая масштабная эпидемия лихорадки Эбола, потребовалось более 2,5 лет. Вот фактически мы сейчас видим, что ситуация как минимум вышла уже на региональный уровень, то есть задействованы уже 2 страны, скорее всего. Есть высокая вероятность, что заболевание перекинется еще как минимум на 1-2 других соседних страны. Вероятность, что...
1: Николай Александрович, можно вас попросить пару шагов куда-нибудь влево, может быть, для устойчивости?
26: Да, постараюсь. Ситуация такая, что на текущий момент она представляет крайнюю опасность для региона, региона Центральной Африки, прилегающего вот к северной части, к Демократической Республике Конго в первую очередь. Также есть немалый риск для региона африканского в целом. Риск значительно меньше, но он есть. И пока, конечно, удается сдерживать, правда, не идеально, сдерживать ситуацию на международном уровне, но уже мы знаем, что вот эти прорывы, теоретически, по крайней мере, инфекции там Соединенных Штатов Америки, например, со недавнего вот инцидента, они уже есть. То есть они будут в любом случае происходить, потому что если такой очаг мощный и тлеющий или горящий на территории Центральной Африки есть, то, соответственно, риски для международного перемещения вот этого вируса, они высоки все-таки. Я не говорю сейчас о каких-то эпидемиях, тем более пандемиях, об этом пока речи не идет, но вспышка, как минимум, крупная, она рискует перерасти в эпидемию, как это уже было для вируса Эбола. Это уже очень вероятно, но будут ли задействованы другие отдаленные страны, например, Россия, Европа, США и другие, здесь все-таки пока риск невысокий, но ситуация быстро развивается. Однозначно могу сказать, что быстро, вот как в случае с хантавирусом, недавним событие, которое мы комментировали, вот как в случае с хантавирусом, настолько быстро локализовать не получится. Это ситуация, которая будет требовать месяцев работы на поле, и насколько мы в целом, как международное сообщество, международные организации готовы к этому, ну, вопрос. Понятное дело, что уроки 14-16 годов, а также практически ежегодные, ну, или там через год крупные вспышки в этом регионе, в нескольких буквально странах, в том числе в Демократической Республике Конго, там наибольшее число вспышек было за историю, что-то в районе 15 с 76 года. Так вот, опыт, по идее, должен был быть накоплен, но в чем проблема? В том, что это такой тип вируса, против которого, в отличие от более распространенного вируса, варианта вируса Эбола, вакцин нет, и также нет моноклональных антител, которые бы не пригодились в лечении пациентов. То есть у нас нет мер специфической профилактики. И для того, чтобы они появились, ну, в лучшем случае, без полевых испытаний, это 5-6 месяцев нужно. В реальности, там, на практике, это 8-9, может быть, 10 месяцев. Для того, чтобы можно уже было применять эту вакцину. Для моноклональных антител примерно такое же время требуется. То есть, по сути дела, у нас сейчас ограниченные ресурсы. Не как обычно, вот как в случае с предыдущими вспышками, а у нас более ограниченные ресурсы, и фактически вот эти меры неспецифической профилактики, карантины, всякие там ограничения и так далее, они, наверное, выходят на первый план. Ну, естественно, там лечение в очагах, работы медперсонала. И, кстати, медперсонал очень сильно рискует, потому что обычно медперсонал, вакцинируется от вируса Эбола, ну, тот, кто может проконтактировать. В данном случае мы этого тоже не можем сделать, а риски вполне реальные даже при использовании мер защиты.
1: А все-таки, ну, остановимся на минуточку на нас, да? Пора готовить экстренные меры или нет? Нужно ли нам всем в случае надеть на каждую маску, обколоть каждого чем-нибудь, да, закрыть аэропорты и попрятаться всем куда-нибудь в бункеры?
26: Ну, если коротко, то нет, если говорить про Россию, да, коротко, то нет, но международное авиасообщение нужно отслеживать, то есть тех, кто прилетает рейсами, ну, в Россию, в Европу, их необходимо, безусловно, отслеживать на предмет наличия признаков неспецифических, вовсе не кровотечение здесь, не об этом речь идет, неспецифических признаков острого инфекционного заболевания. В первую очередь, это температура тела, это крайняя слабость, ну, или там высокая степень слабости, это боли в мышцах могут быть, это могут быть ну, там, всякие разные другие подобные проявления, не специфические, потому что именно с этого заболевания начинается. А если на это обращать внимание, ну, скажем так, тщательное, и отслеживать, не были ли те, кто прилетают на территорию России, там, и Европейского Союза и так далее, были ли за последние 21 день в регионах, в которых уже зарегистрировано хотя бы там небольшое даже количество случаев вот этой инфекции, то, соответственно, это позволит какое-то время сдерживать эту историю. Но все равно, если не работать в очаге, если эта ситуация начнет расползаться по миру, то там уже, соответственно, меры, которые нужно будет принимать, они будут гораздо более дорогостоящие, гораздо более некомфортные, скажем так. Пока об этих мерах, таких карантинах, там, масках и так далее, там, пока об этом речи не идет в нашем регионе.
1: Да, спасибо. Иммунолог, эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков о эболе в Конго, которая вырвалась из стен сгоревшей клиники. И кто и как, когда ее остановит, теперь никому не известно. Сели ровно, тишина в классе. Минпросвет вводит новую систему оценки, и теперь поведение дорогих детей будет измеряться строго по трем статьям. Образцовая, допустимая и недопустимая. Эксперимент уже запускают в 10 школах каждого региона. Наш Юрий Кораблев надел отутюженную форму и замер у доски, чтобы лично выяснить, за что теперь можно схлопотать недопустимо в дневник, и помогут ли новые правила победить вечное желание подложить кнопку на стул завучу.
0: Министр просвещения России Сергей Кравцов объявил о запуске с 1 сентября текущего года трехуровневой системы оценки поведения школьников. Поведение учащихся будут оценивать по категориям «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Это поможет своевременно корректировать воспитательную работу в образовательных учреждениях. По словам Кравцова, оценка поведения является важным шагом в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию детей. В ведомстве подчеркнули, что необходимо создать комфортную и мотивирующую среду для развития каждого ребенка, где четкие правила поведения становятся основой уважения и дисциплины. Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман напомнил, что школьники в первую очередь являются детьми, и им необходим внешний контроль.
4: В мое время оценки за поведение в школе были. В какой-то мере, пожалуй, действительно дисциплинировали. Не забывайте, что школьники – это дети. У них многие не только физиологические, но и поведенческие механизмы развиваются довольно медленно. И такой внешний контроль и внешние напоминания им необходимы на протяжении практически всего срока обучения.
0: Надо уметь разговаривать и договариваться с детьми. Никакие оценки не решат вопрос с плохим поведением школьников. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил заслуженный учитель России Сергей Казарновский.
6: Сейчас это бессмысленная история, которая вызовет, ну, мне кажется, неприязнь у всех учителей ставить оценку. Это атавизм, как от медицины, понимаете? Способ воспитания – это другая история. Это не отметочная история. Педагог – это человек, который решил посвятить свою жизнь на бесконечные разговоры с детьми. Бесконечные. Через математику, через что-то другое, через какие-то вещи нравственные. Не зря Ломоносов на вратах своей первой русской школы написал 4 столпа образования. Арифметика, грамматика, гимнастика и стыд. Стыд как нравственная категория. И это задача школы, чтобы становилось стыдно. Но для этого эти рецепторы должны быть размассированы.
0: В следующем учебном году методику опробуют в 10 школах каждого из 89 регионов страны. А затем она станет обязательной для всех российских школ. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: В Самаре второй день продолжается суд над внучкой бывшего главы города. Подробности после новостей.

0: нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
2: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 12:30. В студии Юлия Антонова. Здравствуйте. Активисты партии «Единая Россия» провели субботник на улице Клевцова. Общественная территория от 8-й школы до улицы Стадионной – место оживленное. Здесь постоянно гуляют горожане, тренируются спортсмены, идут на уроки школьники. Чтобы привести востребованную зону в порядок, к партийцам присоединилась молодежь. Месячник по благоустройству города подходит к завершению. За это время порядок наведен на многих общественных территориях Великих Луг. Школьники и студенты из муниципалитетов Псковской области подготовили 20 проектов по развитию территориального общественного самоуправления, благоустройству населенных пунктов и истории местного самоуправления. Исследовательские работы подготовили участники из Бежанецкого, Опочетского, Дедовичского, Гдовского, Локнянского, Новоржевского, Пустошкинского, Пыталовского и Псковского муниципальных округов, а также из Пскова и Великих Луг. В конкурсе участвовали школьники, студенты колледжей и Псковского государственного университета. 22 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Также синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днем местами грозы. При грозе порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.
1: О валютах.
3: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 92 копейки, евро 83 рубля 27 копеек, юань 10 рублей 40 копеек.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов. Юлия Антонова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Только в русском языке 5 букв алфавита подряд составляют осмысленный вопрос. Где ёж?
6: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Ужасающие семейные тайны, предательство и кровь на руках той, от кого меньше всего ожидали. В Самаре второй день идет процесс, больше похожий на сценарий жуткого психологического триллера. На скамье подсудимых внучка бывшего главы города Екатерина

0: Архова и обвиняет в жестоком убийстве собственного деда и ее супруги, бабушки. И, в общем, избавиться от тел, судя по всему, ей едва не помешали обычные соседи. Сегодня в суде начались допросы свидетелей, но похоже, что туман вокруг дела стал только гуще. Мать подсудимой Людмила Тархова сделала сенсационное заявление. Она уверена, что дочь пошла на это преступление не по своей воле. Появится ли в деле кукловод, тайный и жестокий заказчик, который до сих пор остается в тени? Кто на самом деле спланировал эту кровавую расправу? Какие еще скелеты вылезут из шкафа известной семьи в ходе судебных допросов? Прямо сейчас на прямой связи журналист «Комсомольской правды» в Самаре Валентина Поликарпова со всеми подробностями. Валентина, приветствуем. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Атмосфера, наверное, накалена, да?
1: Да, действительно, атмосфера очень накалена, причем уже второй день подряд. Журналистов очень много. Все желают увидеть воочию процесс над Екатериной, потому что дело действительно громкое и ушло уже далеко за пределы Самарской области. Сегодня в зале суда собрались все те же участники процесса, и Екатерина Тархова, естественно, Таисия Киселева, которую обвиняют в продаже машины, принадлежавшей Тарховым, ну и мать Кати, Людмила Тархова. Людмила, кстати говоря, сегодня ходатайствовала о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании. Она отметила, что ее родители были достойными людьми, и она против того, чтобы подробности их жестокого убийства распространялись в СМИ. Таисия Киселева поддержала ходатайство, а вот суд нет. Поэтому рассмотрение дела по-прежнему продолжается открыто.
0: То есть мать тоже боялась, да, что от показаний все содрогнутся?
1: Ну, судя по всему, да. На самом деле, очень странная реакция у той же Екатерины. Она довольно спокойно слушала слова прокурора, достаточно спокойно слушает показания свидетелей. При этом Людмила Тархова еще вчера не могла сдержать слез, когда слушала, как убивали ее родителей. И показания свидетелей она тоже слушает с трудом. Свидетели действительно дали интересные показания. Вот сегодня первым свидетелем была Ольга Вольская. Она в январе 2025 года работала оперуполномоченным по Ленинскому району Самары. И она была одной из первых, кто попал в квартиру Тарховых после сообщения об их исчезновении. К ней обратился друг Виктора Тархова, сообщил, что не может до него дозвониться. Они вместе приехали в квартиру, дверь им открыла Катя, но в квартиру пустить отказалась. Заявила, что они не имеют права туда входить. Ольга поделилась первыми впечатлениями о Кате. Она сказала, что она была очень нервная, очень дерганная. Когда они заявили, что хотят провести осмотр квартиры, у нее прям началась истерия. Но потом, постепенно, к концу разговора, она успокоилась. В квартиру, в общем, она их так и не впустила. Ольга видела только часть коридора, но никаких запахов не было, ничего подозрительного. Но единственное, из глубины квартиры доносился звук работающего инструмента. По ее словам, было похоже на шуруповерт или дрель. Поэтому не исключено, что полиция пожаловала в квартиру в тот момент, когда, в общем-то, преступники заметали следы преступления. Но попасть они туда не смогли. Не менее интересными фактами...
0: Да, продолжайте.
1: Не менее интересными фактами поделился сантехник Олег Фролов. Он дважды приезжал в квартиру Тарховых для устранения утечки в санузле. Это тоже было в январе 2025 года. Катя в квартире была одна, спокойно пускала его внутрь. 12 января он окончательно завершил работы. А 15 января она позвонила снова, попросила устранить засор в ванной. Как объяснила она, что чистила вазу гречневой крупой, вылила в ванную, все забилось. Он устранил засор, вынул гречку. Гречка, по его словам, была сырая, но размягшая. Всего около горсти гречки. Но, как известно, именно гречку убийцы экс-мэра Самары и его жены использовали для избавления от останков.
0: А вот эта история с тем, что, ну, можно ли сказать, что она выгораживает страшную преступницу? Или вот говоря о том, что не по своей воле, да, что был еще какой-то главный, кто остался в тени? Или действительно что-то, какие-то, да, обстоятельства дела могут на это указывать?
1: Ну, сама Катя утверждает, что ее действительно задурманили ей рассудок, ее обманули. Митревели, Светлана Митревели, ее племянник Дмитрий Митревели, о них говорилось вчера тоже на судебном заседании. Сообщалось, что Светлана создала организованную преступную группировку, в состав которой вошел ее племянник, а потом она пригласила туда Екатерину Тархову. Екатерина на тот момент находилась в плохих отношениях с мамой, бабушкой и дедушкой. И как раз-таки она жаловалась Митревели на отсутствие денег, потому что бабушка и дедушка перекрыли денежный кран. И Светлана предложила такой выход. Екатерина утверждает, что она не планировала убивать бабушку и дедушку. Якобы первоначальным планом было накачать их одурманивающим веществом, затуманить рассудок, и чтобы просто они переписали, в общем, отдали так сами деньги. Но бабушка и дедушка умерли, и после этого уже как бы преступники приступили к другому плану действий.
0: Угу.
1: Но это слова Кати. Следствие полагает по-другому.
0: Второй день, но сколько это может длиться, да? То есть когда ждать вердикта? Много ли свидетелей будет допрошено или, в общем, в ближайшее время что-то определится? Когда точку поставить?
1: Будет всего по делу опрошено 79 свидетелей.
0: Угу.
1: Судя по всему, заседания будут очень длительными, потому что вчера суд продлил арест Екатерине Тарховой до ноября, то есть на полгода. Вот, она останется под стражей на полгода, и Таисия Киселева останется под домашним арестом тоже на полгода.
0: То есть
1: как минимум полгода нас ждут судебные разбирательства, да.
0: Да, спасибо. Валентина Поликарпова, журналист «Комсомольской правды» в Самаре, была с нами на связи. Видите, только второй день, а еще сколько впереди. Британские не только ученые пришли к потрясающему выводу. В богатых странах эпидемия ожирения наконец-то замедляется. Видимо, там уже не могут смотреть на шпинатные смузи и цены на абонементы в спортзал. Но вот зато в бедных странах статистика по избыточному весу рванула вверх со скоростью курьера, несущего вам пиццу в 11 вечера. Как же так вышло, что мы проиграли битву обычному сахару и дивану? Наша Виталия Осипова решила лично провести этот углеводный аудит.
2: Жители небогатых стран чаще страдают ожирением. К такому выводу пришли ученые Международного исследовательского консорциума, занимающегося неинфекционными заболеваниями. Исследователи проанализировали динамику ожирения среди жителей 200 стран с 1980 по 2024 годы. Согласно результатам, людей с ожирением становится больше везде. Вот только в странах с высоким уровнем дохода этот рост выходит на плато, а в странах со средним и низким скорость, наоборот, нарастает. По словам экспертов, такая тенденция неудивительна, и касается это не только бедных стран, но и просто людей с ограниченным доходом. Они проще набирают вес из-за своего рациона питания. Такие люди редко тратят много времени на готовку сложных блюд. В основном они едят углеводистый хлеб, макаронные изделия или готовую еду из доставки. А побаловать себя могут сладкой булкой или конфетой. Овощи в их рационе ограничены, фрукты только сезонные, когда они стоят недорого. И в итоге все это превращается в лишние килограммы, заявила радио «Комсомольская правда» кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
3: Безусловно, новое поколение молодых, они хотят жить более здоровую, иметь образ жизни, улучшают свое здоровье и стараются питаться правильно, плюс занимаются физической нагрузкой. Такой, как фитнес, это не говорит о профессиональном спорте, скажем так. Что же касается людей с ожирением, то, к сожалению, человеческий организм ленив, и, соответственно, эта лень приводит к тому, что гораздо проще купить фастфуд, чем готовить каждый день. То есть это занимает время, это занимает какую-то площадь в квартире и так далее, поэтому гораздо проще заказать готовую еду, которая не является полезной.
2: Правительства многих стран уже давно озабочены проблемой роста количества людей с ожирением. И Россия не исключение. Так, с 2023 года власти ввели акциз на сахаросодержащие напитки. С октября того же года повысили ставки НДС на гамбургеры, сэндвичи и чизбургеры с 10 до 20%. Однако такие заградительные меры не сильно помогают, говорят эксперты. По их словам, если в правительстве намерены действовать запретительными мерами, то так можно запретить половину продуктов питания, которые продаются на полках магазинов. И это совершенно не значит, что люди в случае исчезновения чипсов не начнут изготавливать их дома или Россию не наводнит серый рынок таких продуктов. Гораздо эффективнее было бы поменять саму модель поведения граждан, объяснить, почему чипсы опасны для организма, предложить альтернативу и популяризировать здоровый образ жизни. И в этом случае запрещать ничего не придется, так как спрос на чипсы и так будет низким, рассказала радио «Комсомольская правда» врач-диетолог Елена Соломатина.
4: Конечно, лучше всего было бы, я понимаю, что это сложнее, чем просто запретить или ввести акциз. вести определенную программу обучения народонаселения вообще обращаться с собственным организмом. Есть некие правила, и мы же учимся в школе, у нас очень много часов на это. А вот, к сожалению, управление самим собой, что нам нужно для того, чтобы не просто жить, а жить качественно, обратить внимание вот на это и тратить время и озабоченность и деньги вот на эту проблему.
2: На сегодняшний день избыточную массу тела в России имеют около 65% взрослого населения. По этому показателю наша страна занимает 78 место из 199. Для сравнения, США располагается в этом рейтинге на 21 позиции, а Китай на 151. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
6: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
8: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет посвящена глазам. Читать становится все труднее. Сориентироваться в магазине или на улице уже не всегда получается. Сегодня близорукостью в России страдает каждый третий взрослый. Ситуация патовая. Специалисты уверены, что к 2030 году количество слабовидящих людей может увеличиться в полтора раза и достигнуть примерно 3,5 миллиардов человек. А это, между прочим, больше трети людей земного шара. Что делать? Неужели нельзя предотвратить офтальмологическую катастрофу? И как выживать тем, кто идет по темной дорожке плохого зрения уже сейчас? Об этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Здравствуйте, Нина Андреевна.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, проблемы заболевания глаз занимают высокое место среди всех недугов. В 2022-2023 годах проводилось множество исследований в области лечения глаукомы, ведь именно она является главной причиной инвалидности среди заболеваний глаз. Эксперты отметили, что сегодня, чтобы спасти зрение, нужно лечение. Но лечиться оказывается не так-то и просто. И именно поэтому многие бросают лечение уже на первом году. Вспомните прием у окулиста. Проверка зрения, измерение давления, осмотр. Назначают лекарства. Но чтобы сохранить зрение, этого оказывается недостаточно. А почему? Да потому что кто-то неправильно закапывает капли. И какой результат? Эффекта нет. Кто-то закапывает все и сразу, но результат тот же. А сколько среди нас тех, кто и вовсе забывает это делать? Но ведь, согласитесь, бывает. А в преклонном возрасте операции тоже далеко не всем можно делать.
9: Нина Андреевна, и как быть в такой ситуации?
10: Ученые всего мира не теряют надежды создать такой способ лечения, который мог бы предотвратить гибель сетчатки. Ведь это помогло бы не только устранить главную причину инвалидности – глаукому, но и справиться со многими другими заболеваниями глаз. Только как это сделать? Вы наверняка не знали, но оказывается, сегодня есть шанс начать останавливать потерю зрения. Более того, даже восстанавливать его утраченную часть. Многолетний опыт в офтальмологии показал, что в лечении заболеваний глаз хорошую динамику показывают лазерные технологии. Ведь именно лазеру под силу замедлять течение глаукомы. К тому же это лечение требует минимум затрат. Более того, считается, что обладает длительным действием. Такое лечение могло бы подойти практически любому человеку. Только есть одна тонкость. Хирургическим лазером лечиться невозможно. Здесь нужно нечто уникальное, щадящее.
9: Я думаю, что все слышали, что делаются лазерные коррекции зрения. А где взять лазер, который бы мог лечить?
10: Такое достижение уже есть. Об этом позаботились наши ученые. Опираясь на фундаментальные знания и возможности новых технологий, специалисты создали невероятный аппарат для лечения глазных заболеваний. И называется он «Глазник». В основе его действия равномерно рассеянное, низкоинтенсивное монохроматическое лазерное излучение красной области спектра. Это настоящая высокотехнологичная разработка, действие которой направлено на восстановление зрения без операций и реабилитации. Глазник – одна из лучших разработок мира офтальмологии. И сегодня этот аппарат готов оказать помощь именно вам. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя, и это значит, что цена минимальная, и вы точно застрахованы от подделок. Звоните 8 800 777 15 15. Наши реквизиты ООО Prodex, УГРН 122 730 3036 55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров. Поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
9: Нина Андреевна, а насколько эти технологии доступны и как происходит лечение?
10: На деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Внешний аппарат «Глазник» очень похож на массивные очки. Чтобы получить лечение, нужно всего лишь надеть массивные очки на лицо. А с нужным режимом лечения вам поможет разобраться подробная инструкция и крупный шрифт на дисплее аппарата. Стоит только лишь надеть аппарат, дальше он все сделает сам. Более того, заботиться о зрении можно всем членам семьи. Представляете, какая это экономия? Ведь они не только лечат, но и помогают снять напряжение после работы за компьютером или длительного просмотра телевизора. Я думаю, многие замечали, что после тяжелого дня к вечеру глаза краснеют, слезятся, появляется усталость. Уделите 5-10 минут, сядьте, наденьте очки «Глазник» и расслабьтесь. Успейте позвонить и приобрести аппарат по выгодным ценам. Сейчас действует скидка 5000 рублей для тех, кто позвонит в течение часа. Но количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный. И важно, доставка по России бесплатная.
9: Нина Андреевна, раз уж мы подходим к показаниям, давайте назовем, при каких заболеваниях глазник назначается.
10: Конечно, я перечислю официальные показания, отмеченные инструкцией. Итак, это глаукома, катаракта, дистрофия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, диабетическая ретинопатия, неврит зрительного нерва, спазм аккомодации при миопии, дистрофические заболевания роговицы.
9: Действительно, список показаний впечатляет. Нина Андреевна, за счет чего достигается лечебный эффект?
10: За счет расширенного функционала аппарата, ведь в его арсенале целых 10 лечебных режимов, которые подстраиваются и могут помочь в лечении при огромном количестве проблем. Всего несколько минут лечения в день, и ваши глаза могут начать молодеть. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Истинное лечение и обновление ваших глаз без операций – Вот она, современная медицина. Вот они, новые технологии. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по выгодным ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
9: Нина Андреевна, в начале программы вы упомянули о льготной акции. Можете о ней рассказать?
10: Конечно. Как мы все знаем, сейчас стоит важная задача максимально полностью перейти на программу импортозамещения. И «Глазник» является показательным примером. Аппарат производится в России, что влияет на стоимость. Она не зависит от курса и длинной логистики. Компанией Prodex было принято решение о продлении в предоставлении льготы. При покупке аппарата «Глазник» каждый пенсионер попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете. Поэтому звоните прямо сейчас, иначе завтра ее уже может не быть, и ваша льгота просто пропадет, или же ею воспользуются другие. Но и это еще не все. Сейчас в течение часа действует скидка для наших радиослушателей – 5000 рублей. Звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Консультация бесплатна. И еще приятный бонус – доставка по России бесплатная.
9: Нина Андреевна, можете для наших слушателей простым языком объяснить, за счет чего происходит воздействие?
10: В отличие от капель, которые смачивают верхние ткани глаза, глазник действует по всей его структуре. Красный свет лазера проникает вглубь, достигая именно очага проблемы. Аппарат буквально заставляет глаза работать, как выключатель, который включает жизнеспособность глаз. Ваши сосуды в глазах начинают расширяться, и тогда возможно начать восстановление кровоснабжения. И вот тут-то вас ждет самое важное – появится шанс нормализоваться глазному давлению. Также лечение аппаратом «Глазник» задействует еще и мышцы радужки, хрусталик и глазное яблоко. Может улучшиться и микроциркуляция жидкости в клетках и тканях глаза. Слезные каналы могут очиститься, и тогда пройдет воспаление. И главное, глаза смогут получить в разы больше питания. Таким образом, может начаться процесс восстановления в сетчатке, мышцах и других тканях глаза. Напоминаю, глазник назначается при таких проблемах, как глаукома – это повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта – помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление, герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать по телефону наши специалисты. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Доставка по России бесплатная. И успейте воспользоваться акцией «Результат» или «Возврат денег». Компания настолько уверена в своем продукте, что готова вернуть деньги, если не будет результата. И напоминаю, в течение часа действует скидка 5000 рублей.
9: Нина Андреевна, спасибо, что пришли к нам и рассказали о таком препарате, как «Глазник». Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
11: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
14: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
15: Александр Грибоедов не только автор комедии «Горе от ума», но и автор выдающихся музыкальных произведений. При этом, несмотря на множество талантов, Александр Грибоедов был очень скромен. Русский актер и драматург Петр Каратыгин однажды сказал Грибоедову: «Ах, Александр Сергеевич, сколько Бог вам талантов дал! Вы поэт, музыкант, были лихой кавалерист и, наконец, отличный лингвист!» В ответ писатель грустно улыбнулся и сказал: «Поверь мне, Петруша, у кого много талантов, у того нет ни одного настоящего».
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
17: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
19: О политике.
7: Владимир Путин обсудил по телефону двустороннее сотрудничество с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух стран также наметили план совместных встреч на ближайшее время. Об этом сообщили в Кремле. Ранее главы государств договорились укреплять стратегическое партнерство между Москвой и Ташкентом.
19: О происшествии.
7: Валерий Фадеев потребовал от ООН признать удар Киева по общежитию в Луганской Народной Республике военным преступлением. Режим Зеленского показал миру свою людоедскую сущность, отметил председатель Совета по правам человека. Он также направил официальное обращение верховному комиссару Фолькеру Тюрку. Правозащитник призвал международное сообщество немедленно остановить грубые нарушения прав человека со стороны украинских властей. Ранее ночью беспилотники атаковали здание колледжа в Старобельске. Погибли 4 человека, еще 35 ранены. Всего в здании находились 86 студентов. Спасатели продолжают разбирать завалы, несмотря на угрозу атаки. Сергей Лавров посоветовал сохранять спокойствие и философское отношение к происходящему для поддержания работоспособности. Российский министр иностранных дел признался, что сам никогда не сталкивается с ощущением усталости или нехватки сил. Своими секретами борьбы со стрессом глава ведомства поделился в интервью интернет-изданию «Детской редакции». Дипломат подчеркнул, что ключевым качеством во время длительных переговоров и конференций остается умение не поддаваться внутреннему напряжению. Весной прошлого года Лавров отметил свой 75-й юбилей на рабочем посту.
19: Об ограничениях.
7: Россельхознадзор выявил проблемы с поставками армянских овощей и фруктов. Это заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт. Инспекторы зафиксировали многочисленные случаи заражения растительной продукции вредителями, отметил он. Сегодня служба также запретила ввозить из Армении любые цветы.
19: Обо всем.
7: Психические заболевания стали главной причиной проблем со здоровьем в мире и обогнали по показателям рак и болезни сердца. С такими недугами сегодня живут более 1 миллиарда человек, сообщили в научном журнале «Lancet». По данным ученых, чаще всего от депрессии и тревожных расстройств страдают женщины и подростки. Причиной резкого ухудшения психического здоровья населения планеты эксперты называют последствия пандемии коронавируса.
19: О валютах.
7: Официальный курс доллара 70 рублей 79 копеек, евро 83,27, юань 10,40. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
20: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
21: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
22: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». У микрофона сразу две ведущих, Катя Пахомова, я, Ксения Фадеева. По традиции, каждую пятницу в прайм-тайм мы подводим такие неформальные, я бы сказала, народные итоги уходящей недели. Обычно Катя собирает целый воз того, что беспокоит ее и, по ее же мнению, всех наших великолучан, и мы все это вместе обсуждаем и ставим все точки над «и». Ну что, началась, я бы сказала, весенняя, летняя пора, а значит, в городе то и дело слышатся звуки асфальтоукладчиков. Да. У меня вот всегда ассоциируется.
23: Совершенно верно. Всем добрый день еще раз. Да, на самом деле в этом году очень активно взялись за асфальтодорожное, асфальтово-дорожное покрытие, как оно правильно называется. Ксения, ты меня точно можешь поправить. Как, а,
22: ну,
23: как я по тебе скучала, Ксения.
22: Каждый год у нас большое количество, конечно же, благоустраивается дворов.
23: Слушай,
22: наверное,
23: ну в этом году как-то особенно.
22: Это,
23: либо
22: наверное,
23: раньше
22: просто так кажется, потому что раньше объемы, в принципе, в связи с тем, что очень серьезные, да, скажем так, проблемы экономического характера в нашей стране, то бюджет остался ровно такой, как он был.
23: Может быть, просто последние годы как-то мы этого не наблюдали, да, а в этом году, ну, вот как по мне, ну, просто
22: да нет,
23: практически
22: объемы,
23: каждый участок города ремонтируется.
22: Объемы те же самые объемы, просто в этом году, благодаря тому, что в марте началась действительно календарная весна, поэтому все началось раньше. Во-первых, начался ремонт локальными картами проспекта Ленина. Я думаю, что все это заметили. Сейчас локальными картами началась ремонтная пора на проспекте Гагарина. Что значит это локальными картами? В связи с дефицитом бюджета, да, и, допустим, как в случае проспекта Ленина, нужны большие федеральные вложения, да, чтобы полностью его реконструировать, делают ремонт локальными картами. То есть не полностью, да, дорогу, а большой промежуток, где, ну, самый аварийный считается. И вот такая практика в Великих Луках сейчас есть. Действительно, проспект Ленина, давайте, да, уж будем честны, стал гораздо лучше после этого ремонта, чем
23: да,
22: был.
23: Да, все, кроме пешеходной зоны.
22: Ну да.
23: Да. Все, кроме пешеходной зоны, мне всегда очень странно, почему как-то вот... Нет, я понимаю, что очень много людей передвигается на автомобилях. Я понимаю, что общественный транспорт, у нас вот автобусы, слава богу, ходят, маршрутные такси так называемые, все это понятно. Но мне всегда обидно за пешеходов, а в частности обидно за людей, которые... Мамочки с колясками, за людей, которые ограничены в возможностях передвижения, да, там просто не проехать. Но там действительно не проехать, и еще будучи сама с маленьким ребенком, я вот ходила к маме, она как раз-таки живет в этом районе, в центральном, на проспекте Ленина, и мне просто было, ну, не пройти с коляской, понимаешь, какой бы это был, не был сезон. Вот эти ямы, я уже не побоюсь этого слова, это даже не какие-то там, я не знаю, маленькие потертости асфальта, это прямо ямы, ямы, и у них уже такой огромный слой многовековой вот этих
22: засыпей.
23: Ну,
22: к сожалению,
23: засыпи, да.
22: Вот те люди, которые когда боролись за липы, бились за каждое старое аварийное дерево, которое в итоге либо упало после последних, да, там, серьезных стихий, да, ну, просто, ну, там, есть у нас несколько лип, которые просто упали, вот, просто развалились. А из-за того, что вот этот процесс был затянут общественным резонансом, да, мы просто-навсего пролетели с финансированием в том году, когда это было реально получить. Но мы убеждали людей про липы. И вот если бы где-то бы был бы здравый смысл, наверное, больше, то деньги бы уже были на ремонт проспекта Ленина, и мы бы уже с вами ходили по новым тротуарам. Ну, а теперь ждем, пока...
23: Финансирование же выделялось.
22: Нет, финансирование не выделялось. Финансирование могло выделиться, если бы проект поступил вовремя на федеральный уровень. Но так как в Великих Луках был резонанс, да, и были некоторые группы лиц, которые сейчас вообще в городе Великие Луки больше не проживают, они обратились, да, там, с петицией по поводу вырубки, против вырубки, да, там спила этих старых лип, проект заморозили.
23: А спила невозможно было?
22: Нет, как-то невозможно, потому что нужно было полностью, нужно, вернее, полностью вскрывать всю дорожную часть, включая вот там, где сидят эти липы, потому что там находятся коммуникации, которые у нас проложены
23: под липами.
22: Под липами, конечно. Когда...
23: И без спила это сделать невозможно.
22: Ну а как? Если нужно извлечь старую...
23: Новые технологии, знаешь.
22: Если нужно извлечь старую трубу, причем что водоканалы, тепловые сети подозревают, особенно водоканал, что там они рассыпятся даже просто, ну, там деревянные даже трубы еще лежат.
23: Такой вопрос, да, как же так получилось, что липы посажены там, где идут коммуникации? Или просто раньше этим вопросом,
22: Кать, этим вопросом
23: не
22: раньше
23: кто-то
22: занимался? Никто не задумывался послевоенные годы, как правильно сажать липы. Это сейчас есть правила благоустройства, градостроительные планы, планы коммуникации, когда даже каждый провод, который ведет нам интернет в дом, есть на карте. Раньше никто об этом не думал. Сажали, строили.
23: Как могли.
22: Как могли, да. И все это же было высокими темпами, так как город был стерт с лица земли, да, поэтому никто, конечно же, не думал о том, что когда-то это нужно переложить или когда-то так скакнут технологии, что трубы должны быть пол...
23: Хорошо, я тебя услышала. Финансирование, которое сейчас выделяется на ремонт дорог, это, получается, с города выделяется
22: средства. Это города и региональный, это городской и региональный бюджет. Этих средств не хватит даже, чтобы просто убрать весь асфальт с проспекта Ленина.
23: Угу. А если хотя бы локально засыпать вот самые большие участки на пешеходной зоне на Ленина?
22: Когда проект, когда дорога стоит на очереди в капитальный ремонт, а тем более, когда есть уже проект, который одобрен всеми министерствами, тратить деньги
23: позволить,
22: на...
23: Позволить, короче, себе это невозможно.
22: То есть это будет уже, получается, расточительство бюджета, то есть это нецелевое использование, так как проект, ну, грубо говоря, вот если завтра случится так, что деньги в министерстве найдутся, да...
23: И они типа сразу выделяются.
22: Сразу
23: вот
22: выделяются, да, да. И поэтому, ну, нецелесообразно тратить большие средства на вот это вот.
23: Сложная, конечно, система, которая простым гражданам, которые ходят по этим дорогам, недоступна и непонятна, потому что мы же в первую очередь все-таки думаем о собственном, как это, благополучии, можно сказать, да, чтобы нам было удобно, комфортно и так далее. Ксения, кстати говоря, вот затронула тему спила деревьев, и в нашем популярном паблике также была обозначена эта, в кавычках, проблема. И спил деревьев иногда необходим просто потому, что дерево находится в аварийном состоянии, и это просто нужно понимать. Вот непосредственно то дерево, которое на фотографии я там увидела, оно действительно требовало, мне кажется, спила, но оно такое, знаешь, уже полусогнутое, полуразрушенное, и многие почему-то этого не понимают. Другой разговор, если его не вовремя спилить, и потом, опять же, не дай бог, конечно, случится какой-то ураган или что-то еще, нам в последнее время природа преподносит такие не очень приятные сюрпризы каждое лето, и это дерево может просто куда или на кого-то свалиться. Поэтому давайте мы сначала немножечко, как это сказать, подумаем.
22: Слушай, ну вот, например, да, Москва, Санкт-Петербург, они же вообще к этому относятся достаточно просто и лояльно. У них спиливают, реально спиливают не просто там аварийное дерево, а вот надо построить дом. Да, вот есть.
23: Спилили.
22: И никто, ну, там с плакатами и около лип.
23: Ну, у них нету, потому что, знаешь, вот этой вот любви к зелени. У нас,
22: не
23: кстати...
22: стоит. Но мы тоже должны двигаться в сторону урбанизации, если мы хотим быть городом, да. И тем более у нас в Зеленхозе, в нашем, и в нашем ЖКХ есть целые специалисты, которые занимаются вот исследованием больных деревьев. И, к сожалению, в городе их большое количество, потому что все они были посажены послевоенные годы, да. Была Чернобыльская авария, были другие экологические факторы, которые повлияли на эко-ландшафт даже нашего города. Об этом просто никто не задумывается, да, но на самом деле, если стоит ель, и по нашему мнению, ну, она там какая-то желтая, да, там не очень
23: несимпатичная,
22: но мы ее вот не дадим спилить. На самом деле эта ель уже не приносит никакой экологической пользы городу.
23: Кислород не вырабатывает и не дает нам.
22: Да, да, да, более того, она вырабатывает все возможные
23: вредные вещества.
22: И всякие насекомые и так далее. Особенно клещи любят подобную историю, да, а сейчас у нас бум, да, клещевой бум, это отмечает и Роспотребнадзор, что обработка, если вы посмотрите сайт администрации города, города идет там действительно в ежемесячном режиме, после каждого дождя вновь обрабатывают, да, об этом предупреждают жители, особенно владельцев животных. Но вот я, как сама владелец, да, собаки, я снимала клеща городского с собаки, который уже впился. Вот, поэтому...
23: А ты ничего не колола собаке?
22: Я не колола, мы пьем симпарику, это идентично нашей с вами прививке от...
23: Просто, да, уважаемые радиослушатели, будьте, пожалуйста, действительно очень внимательны, особенно если куда-то идете в лес, например, прогуляться. Это любят многие гулять по весеннему лесу. Пожалуйста, средства защиты обязательно какие-то при себе иметь.
22: Конечно.
23: Плюс одеваться как соответствующим образом. И если вы обнаружили клеща, я, кстати говоря, слышала, точнее, как слышала, читала, да, что его не обязательно вести в СЭС на исследование, а лучше сразу принять вот... какие-то таблетки,
22: там
23: соответствующие антибиотики.
22: Там есть целая схема, там принимаешь большое количество йода и других препаратов. Я сама просто сталкивалась с тем, что меня кусил клещ.
23: Ни разу в жизни не кусал,
22: и он оказался дурным, скажем так, потому что он кусил меня в октябре, я был нездоровый клещ, я вот пропивала весь этот, да, курс, скажем так. Но вообще, когда вот я с этим столкнулась, не в нашем, правда, городе,
23: а
22: в инфекционной,
23: сдавала,
22: да, в инфекционной больнице, мне сказали, что такое 300 рублей, да, там, за исследование этого клеща. Вы будете зато спокойны, да?
23: Ну, а сколько его исследуют по времени? Сразу?
22: Да быстро, там, да? Сутки буквально.
23: Ну.
22: Но в любом случае тебе врач подбирает там правильную терапию, ты там не сам бежишь, вот бабушка там мне сказала, как лучше пить. Во-первых, у всех есть какие-то непереносимости свои, есть аналоги препаратов, и вам подберут для вас удобную форму, скажем так. Особенно если это дети, там вообще другая история. Поэтому я бы, вот, знаешь, все-таки рекомендовала клещей сдавать в этом случае, потому что так будет...
23: Чтобы точно убедиться.
22: Да, во-первых...
23: Я почему-то прочитала, что там анализ типа 2 недели делается.
22: Нет, быстро.
23: А
22: в инфекционной
23: вот само
22: больнице...
23: заражение 72 часа, ну, то есть за 72 часа
22: в самой
23: в
22: инфекционной
23: произойти.
22: Нашей больнице, не в СЭС, а если обратиться в ковид наш, да, это мы называем его ковид, вообще это больница, которая исследует все инфекционные, да, заболевания, в том числе и клещей. Там у них современное оборудование, и все это делается очень-очень-очень быстро. Ну и вообще, для, даже для самого же Роспотребнадзора очень важна эта статистика, то есть попался клещ,
23: насколько
22: он тебя укусил,
23: вот опасные,
22: там, да,
23: да,
22: значит, там вот неблагоприятная среда. Ну, а мы прервемся на короткую рекламную паузу.
0: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: А знаете ли вы что? Первые светофоры появились в СССР 15 января 1930 года в Ленинграде, а 30 декабря в Москве.
25: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит.
23: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». И сегодня Катя Пахомова, Ксения Фадеева, ее ведущие. Мы вот уже с Ксенией поговорили и про клещей, и про асфальт новый. И теперь, Ксения, давай, наверное, продолжим тему наших недовольств наших граждан. И вот Ставского, 19, твой район, насколько я знаю, да, где-то плюс-минус.
22: Плюс-минус.
23: Там вот такая проблема, что произошло, я так понимаю, то ли что-то, вот я не очень вижу по фотографии и не написано в тексте, то ли там трубы перекладывали, то ли что-то такое, и в конечном итоге осталась большая яма-канава, которая уже превращается в помойку. Вот такая история, и жители негодуют, не понимают, что делать с этим, куда обращаться.
22: И обращаться нужно в ЖКХ.
23: Да.
22: Всем, когда
23: я
22: вот
23: всегда говорю, что
22: обращайте...
23: у нас есть приложение «Дом» замечательное.
22: Есть «Дом», а можно, если вы там располагаете временем, да, обратиться в ЖКХ, они обязуются подрядчика, тот, кто перекладывал эту трубу, а это могут быть три организации, либо водоканал, либо наши тепловые сети, либо «Газпром». Да? И согласно правилам благоустройства, которые существуют после любой работы подобной, они должны за собой убрать, привести все в порядок, то есть восстановить то самое благоустройство. Вот, кстати, вчера депутат Дмитрий Белюков, депутат, кстати говоря, данного округа, выкладывал дворы после ремонта на улице маршала Жукова, недалеко от Ставского, 19, и на улице Тимирязева. Как раз-таки он брал на контроль тот момент, чтобы после ремонта двора и укладки нового бордюрного камня подрядчик сделал обратную засыпку. Что это значит, да? Ну, между
23: вернул
22: землю.
23: Вид.
22: Да, вернул землю, вернул исходный вид, все за собой убрал. И вот действительно такие обращения есть, имеют место быть, и сейчас к этому более пристальное внимание стали обращать, да, чтобы все-таки после ремонта чувствовался этот ремонт, да, а не так, что новый асфальт лежал,
23: положили,
22: рядом бордюр с огромными дырками, да, между ну,
23: очень часто
22: двором.
23: История, кстати, у
22: да,
23: нас
22: и
23: такая.
22: Вот вчера Дмитрий Белюков как раз-таки на это очень сильно обратил внимание. Кстати, о ремонте дворов он тоже уже стартовал. Вот буквально сейчас на проспекте Гагарина сразу два двора ремонтируют. Это Гагарина 137 и Гагарина 7, корпус 1. Я вот всегда радуюсь за наши дворы, потому что у меня есть практика, с чем сравнить, да, в другом, в соседнем городе, не будем называть каком, чтобы нас потом не уличили в любви к Великим Лукам, но наши дворы в разы лучше. Вот в разы лучше. Вот кто бы что ни говорил. У нас нет такого, что ты въезжаешь в двор и попадаешь просто ямой на яму. Но нет такого. Давайте будем честными. Многие дворы вообще отремонтированы. Например, у нас на улице Жукова, Ставского. Вот я с собакой гуляю в том районе. Я вот что ни иду, двор отремонтированный. Ну, прям действительно отремонтированный.
23: Ну, там, может быть, да. Вот опять же возьму северный микрорайон. Тебе прям рекомендую проехаться.
22: На северном микрорайоне очень каждый год по 3-4 двора ремонтируют.
23: Вот улица Гражданская, не дам тебе соврать. Значит, заезд во двор — это вокзальная...
22: Заезд во двор и двор — это разные вещи.
23: Нет, именно во дворе, то есть дом... мусорки. И вот, собственно,
22: ну,
23: вот
22: в общем,
23: тут...
22: пока тут Катя объясняет, я могу сказать, что ремонт двора — это тоже дело рук жителей. Вот где жители поактивнее и обращаются к своему депутату либо в ЖКХ с заяв, то этот двор ставят автоматически в ремонт, и, как правило, 14 дворов в год ремонтируют. И, ну, согласно, да, вот этому рейтингу обращений. Как только вы принесете заявление даже в свою управляющую компанию...
23: Можно даже не приносить, можно просто написать
22: можно
23: через приложение
22: можно
23: дома.
22: Написать. Есть все депутаты ВКонтакте. Это тоже теперь расценивается как официальное обращение жителя. Есть ВКонтакте, если вы не хотите париться
23: ВКонтакте
22: с
23: ВКонтакте стало официальным обращением.
22: Абсолютно.
23: Оно было не так давно, пару лет назад, точно неофициальным, потому что я писала...
22: Абсолютно. И... Если вы напишете главе города Николаю Козловскому, главе администрации Андрею Беляеву или просто в группе ВКонтакте администрации, это также берут в работу как обычное обращение...
23: Это очень круто, потому что не нужно никуда ходить.
22: ...гражданина. Поэтому тут все в ваших руках, и чтобы ваш двор преобразился, вообще нужно просто же связаться с управляющей компанией.
23: Вот смотри, сразу же тебе, как это сказать, в ответ жильцы писали, но ничего не получилось. Я так понимаю, что это опять же ваш вот микрорайон Ставского 26-28. Значит, смотрите, жители, опять же, жители, кстати говоря, выносят мусор в контейнерная зона, да, вот это, дома, который еще не сдан.
22: Угу.
23: Дома, который еще не сдан. И, соответственно, я так понимаю, что дом, который еще не сдан, никакая управляющая компания как бы...
22: Не, конечно, нет.
23: Не это, да. И вот жильцы бьют тревогу, что там все захламлено. Вот эта контейнерная площадка для мусора, она вся захламлена мусором. И, собственно, мусор откуда взялся? Понятно, откуда.
22: Не с неба упал.
23: Да?
22: Не с неба упал.
23: Ребят, поэтому здесь только один единственный выход. Вам никто этот мусор не уберет,
22: конечно,
23: кроме вас самих. Куда бы вы ни обращались. Но это просто вот в противовес к тому, да, что обращаемся, не обращаемся. Здесь нет смысла обращаться, дома не сданы там еще.
22: А, но там есть, конечно, компания. Собственник, который дома эти строит.
23: Ну, не собственник этот мусор выбрасывал.
22: Ну, естественно,
23: ну,
22: не
23: бы,
22: его проблемы.
23: Да? И нас, при всем при том, захламлена мусорка настолько, что даже, вот знаешь, может, конечно, можно сослаться на то, что птицы расстегали, но там мусор уже по всей вот этой дворовой территории. То есть...
22: Вообще проблема мусора, она существует.
23: Ой,
22: вот эти
23: такая.
22: Вот люди, которые жалуются, мне всегда вот у них хочется в лоб прям спросить, ну а что это, администрация города этот мусор выносила? Или там кто-то... Ну, как-то, ну, вот странная
23: политика. Странная, да, совершенно я с тобой согласна. Но вот, например, в нашем доме, многоквартирный дом, и у нас очень хорошо оборудованы эти контейнерные площадки для мусора, да, вот эти. Они недалеко находятся, близко, и более того, и с одной стороны, и с другой стороны. Ну, понятное дело, что с другой стороны это другой дом,
22: все
23: но управляющая у нас...
22: Да не доносит, да?
23: Управляющая у нас одна, да, компания. Все равно они почему-то считают, что вот в эту маленькую мусорку около скамейки, около подъезда лучше запихнуть свой мусор. Но вот для меня это, знаете, из разряда мы сами все это и создаем, эти проблемы.
22: Абсолютно.
23: Мы сами эти проблемы создаем, и если мы немножечко головой начнем думать, а я так понимаю, некоторым особям это вообще как-то не светит, то у нас не будет проблем с мусором в городе вообще. Вот едут они, автомобилисты, окурок, хлобысь на дорогу. А
22: или
23: что,
22: влажную
23: чему?
22: Салфетку какую-нибудь.
23: Влажную
22: фантик,
23: бумажку.
22: Фантик, да.
23: Ну как бы, ребят, столько раз мы про это говорим, столько раз. Это просто осознанность своя собственная. Есть огромное количество городов, в которых я была, я могу привести примеры, прямо назвать их, где ну нет этого мусора.
22: Да.
23: Ну нету. И люди там просто добропорядочные и осознанные.
22: Они просто к этому
23: относятся
22: как к своему
23: к этому, да,
22: дому,
23: как...
22: прежде
23: да,
22: всего,
23: да.
22: А не как к каким-то обязанностям. А еще, да, вот здесь было такое достаточно честное обращение водоканала. А, начался у нас сезон ремонтных работ не только на асфальте, да, но и другие наши важные предприятия, как водоканал, тепловые сети, начали сезон ремонтных работ. И то и дело, где-то нет воды, где-то, да, горячий, теплый. Ну так вот, собственно говоря, ситуацию водоканал прояснял о том, что отключение частой воды, да, особенно вот за пределами центра, связано с тем, что у нас сейчас идут работы на главном городском водоводе. Этот кольцевой водовод построен еще в 70-х годах и является, ну, одной из важных артерий, да, нашего города. Его протяженность почти 25 километров, чтобы вы понимали. И вот, к сожалению, время берет свое, водовод нуждается в модернизации. Да, это технически сложная история, поэтому, когда они там ведут работы, а сейчас они меняют аварийные участки, чтобы зимой без воды как раз-таки не остаться, да, то происходит отключение. Поэтому нужно, ну, с пониманием отнестись к этому. Понятно, что в нашем случае, в нашем мире, кажется, отключение воды – это... что-то такое сверх нормы.
23: Да,
22: но...
23: 21 век, миром правят нейросети, да, мы до сих пор в тазу.
22: Да, но мы живем в городе, который достаточно старый город, да, мы все-таки не...
23: Реинновационная Москва-сити.
22: Да, да, да, у нас тут не Сбер-сити, конечно, где уже умные трубы, и дома могут общаться с собой по почте.
23: Кстати говоря, в этом году отключение достаточно позднее, чтобы люди не мерзли.
22: Да, да, да, достаточно позднее отключение, это раз. А во-вторых, то, что нужно ремонтировать все, и отключение действительно в этом году сдвинули даже почти на месяц в другую сторону.
23: В конце мая, мне кажется. Так же, как
22: да.
23: и отопление, друзья мои, самое важное... тема также в пабликах, это то, что начали все мерзнуть. Я вспоминаю свои школьные годы, мне кажется,
22: мы в апреле.
23: Уже, да, в начале
22: отключали.
23: Апреля. Да, ходили в шерстяных
22: Слушайте,
23: носках.
22: Ну давайте вот просто экономически посчитаем.
23: Да.
22: А на улице завтра плюс 21 градус. Зачем в 21 градус вам отопление?
23: Не
22: Хорошо,
23: знаю.
22: Если вы мерзнете, вы можете купить электро...
23: Ну, он сушит воздух.
22: Нагреватель. И как бы если посчитать, сколько вы за отопление потом в конце
23: не,
22: месяца
23: ребят,
22: заплатите.
23: Давайте просто адекватно ко всему относиться и не перебарщивать. Мы прервемся на небольшую паузу и совсем скоро к вам вернемся.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР. люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой.

0: желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Москва призвала международные организации отреагировать на атаку украинских беспилотников по общежитию в ЛНР. Официальное обращение к мировому сообществу направила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Ранее Совет по правам человека обратился в ООН с требованием признать теракт киевского режима военным преступлением. В Кремле назвали налет чудовищным. Этой ночью дроны ВСУ разрушили здание студенческого общежития в Старобельске. Погибли 4 человека, еще 39 пострадали. Всего в здании находились 86 студентов. Спасатели продолжают разбирать завалы.
1: О происшествии.
2: Сергей Лавров обвинил Запад в попытках извратить информацию о внутренних делах России и ходе специальной военной операции. Министр иностранных дел нашей страны заявил, что зарубежные СМИ целенаправленно искажают суть происходящего на Украине. Глава МИДа призвал политиков и чиновников активнее разъяснять общественности реальные цели Москвы. Ранее министр неоднократно обвинял страны Запада во вмешательстве в дела суверенных государств.
1: О происшествии.
2: В Туве следователи завели второе уголовное дело после сообщения об издевательствах над детьми в детском саду. На этот раз сотрудники ведомства обвиняют руководство учреждения в халатности, заявили в Следственном комитете. По версии ведомства, воспитатели в Кызыле кололи малышей иглами в качестве наказания. Ранее силовики уже начали расследование против конкретной сотрудницы за истязание несовершеннолетних. Российские аграрии догнали график весенней посевной кампании после затяжных дождей и заморозков. По всей стране отставание по яровому севу сократили до 3,5 миллионов гектаров. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Руководитель ведомства отметила, что почти все озимые культуры сейчас находятся в хорошем состоянии, поэтому регионы ожидают достойный урожай пшеницы. Ранее из-за аномальной погоды в мае власти ввели режим ЧС в нескольких крупных сельскохозяйственных субъектах страны.
1: Обо всем.
2: Австралийские ученые выявили новую опасность готовых завтраков для здоровья человека. Ультрапереработанные продукты серьезно вредят не только кишечнику, но и дыхательной системе. Специалисты установили, что регулярное употребление хлопьев и мюсли повышает риск развития хронической астмы. Ранее врачи связывали такую пищу исключительно с развитием ожирения и сахарного диабета.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара 70 рублей 79 копеек, евро 83,27, юань 10,40.
1: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 29, завтра обещают до 22 тепла и облачную погоду. В Петербурге плюс 15, завтра до 19 и дождь. Больше новостей читайте на КП.ру.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит».
5: Меня бомбит!
6: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». У микрофона сразу две ведущие, Катя Пахомова и я, Ксения Фадеева. Очень бурно мы обсуждаем итоги уходящей недели. Вроде бы, казалось, неделя рабочая, короткая, но столько всего произошло. Да, действительно, произошло много, но я сейчас хочу выступить с призывом. Сейчас идет голосование за комфортную городскую среду. Тоже кажется, что деньги великим луком падают с потолка федеральные, но нет, ребята.

0: Сейчас мы живем в таком мире, что все решают люди. Чем больше людей сегодня примет участие в голосовании за объекты благоустройства в следующем году, тем выше вероятность, что городу Великие Луки дадут необходимое финансирование на благоустройство тех или иных объектов. Вот смотрите, в прошлом году мы перевыполнили план, который стоял перед городом, проголосовало свыше 8 тысяч человек. И нам отремонтировали сразу две территории. Это всем вам известный городской пляж, да, который действительно преобразился. Я там гуляю сейчас с собакой. И вторая территория – это возле ЖД моста. Тоже объективно.
1: Со стороны Гагарина.
0: Да, со стороны Гагарина стал лучше. Сейчас там ведут борьбу с птицами. Борьбу с птицами и с гнездами. Сейчас опять, наверное, зоозащитники будут себя бить в грудь. Но когда ты не можешь присесть на лавку, это, наверное, не есть хорошо.
1: Переборчик, да, ребят.
0: Сейчас будет ликвидировать гнезда, чтобы птицы не скапливались, да. Отремонтировали две территории. А годом раньше мы не дотянули до нужной цифры, нужного процента. И нам отремонтировали всего лишь одну территорию, и то дали денег не полное финансирование. Еще городу пришлось изыскивать свои средства. Поэтому, чем сейчас больше людей подключится к голосованию, а это сделать очень просто, заходите на сайт загородскаясреда.ру и выбирайте город Великие Луки, там вам будет предложено на голосование три территория. Это сквер на улице Ставского, 56, и, чтобы вы так понимали, это сквер, где большое красное сердце, да, а оно там микро благоустроено, да.
1: Ну, там уже хорошо стало по сравнению с тем, как было.
0: Есть желание, чтобы там была детская площадка. Действительно, микрорайон Заречный нуждается в большей, наверное, части детских площадок, потому что ближайшая в том районе, это на улице Дворецкой, но это далеко от улицы Ставского. А следующий объект, который предлагают на суд зрителям, это зрителям и нашим жителям. Это дворовая территория между дворов на улице Радищева и Матвея Кузьмина. Это, кстати говоря, территория выдвинута самими жителями, а там по задумке активистов хотят сделать, ну, так называемую коробку для игры в футбол и хоккей. Ну, почему бы нет? Тоже, мне кажется, отличная история. И следующая территория, это Глинки...
1: То, за что я голосовала.
0: Глинки 5. Это напротив школы номер 6. Ты за это голосовала?
1: Да.
0: Вот. Там тоже есть сквер, но он действительно уже стал старым.
1: Подизносился. И там не хватает, конечно, тоже.
0: Поэтому голосуйте, да, это не...
1: Сделать несложно, абсолютно. Все сейчас цифровизовано и очень удобно. Зашли на сайт, пару кнопок нажали, проголосовали. Еще, кстати, вы можете проголосовать за Великолукский район, потому что там дается возможность такая, то есть ты голосуешь и за свой город, и за Великолукский район. До 12 июня голосование, то есть у нас еще, в принципе, тут с вами сколько, 4 недельки есть, так что давайте, кто не голосовал, обязательно проголосуйте, мы же как бы это все... И вот о сквере, который сделан около вокзала со стороны Гагарина, я вот лично от себя хочу сказать. Раньше там была просто помойка. А теперь ее благоустроили, снесли незаконные постройки, что тоже немаловажно, друзья мои. Теперь там приятно находиться. Действительно, я там живу рядышком и замечаю, что все время там какой-то народ есть. Да даже молодежь. Ну и пускай, а где им тусоваться? Ну надо же где-то сидеть. Там и лавочки красивые, и очень замечательные мостики, о которых мы, кстати говоря, мечтаем на улице вокзала.
0: Речка Ситов, кстати говоря, тоже была предложена на вот это формирование комфортной городской среды. Но она не прошла по критериям, потому что тех денег, которые выделят в этом проекте, да, в проекте формирования городской среды, просто на всего не хватит.
1: Да, потому что речка Ситовка нуждается, конечно, в большом ремонте.
0: Поэтому давайте, ребят, голосуйте, подключайтесь. Другого варианта быть не может.
1: Да, всем большое спасибо, кто уже принял участие, кто еще не принял участие. Мы ждем, что вы проголосуете за улицу Глинки. Ну или заставка, где живете, там голосуйте, конечно же. Любая благоустроенная зона, она хорошо повлияет на всю инфраструктуру нашего города.
0: Абсолютно верно.
1: А мы с вами прощаемся. Оставайтесь на волнах Луки FM. С нами интересно. И всем пока-пока.
0: Пока-пока.
2: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки FM.
3: Всем здравствуйте, это Луки FM, программа про туризм. У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. Пятница, сегодня 13-е, но мы с вами поговорим о хороших моментах нашей жизни, о путешествиях. И сегодняшний выпуск я предлагаю посвятить грядущим весенним каникулам детским. По статистике, больше всего россиян и, конечно, жители нашего города берут свой первый отпуск именно на этот период, чтобы провести время с детьми, как-то разнообразить свой досуг. Что мы можем вам предложить в Псковской Псковской области. А предложить Псковской области на самом деле можно много. Если вы собираетесь провести каникулы детские в Великих Луках, то тоже есть здесь чем заняться. Краеведческий музей города на этот период разработает специальные квесты, выставочные пространства будут работать, всевозможные игры и мастер-классы будут проходить. Это достаточно интересная штука, да, что ребенок может и познакомиться с историей родного края, и интересно провести свой досуг. Конечно, будут работать и пришкольные лагеря в школах, но наверняка вы захотите больше времени провести с ребенком дома, поэтому отправляйтесь на прогулку в Краеведческий музей. Торговый центр, да, развлекательный, атмосфера, также будут работать все весенние праздники, активити-зона, кинотеатры, автоматы и общепиты. Ну и, конечно же, парк, если погода действительно устаканится по-весеннему тепло, будут работать уже все аттракционы, будут работать открытые игры, ну и точки быстрого питания. Но если вы, наконец-таки, хотите выехать за пределы, да, нашего города, то отправляйтесь, например, в Кунинский район, в усадьбу Модеста Петровича Мусоргского, где можно не просто соприкоснуться с жизнью композитора, но погулять по его усадьбе, по красивым аллеям, насладиться оранжереей, она, кстати говоря, цветущая весь год, и познакомиться с интересной жизнью и судьбой композитора. Также рядом, да, с Модестом Петровичем Мусоргским есть база отдыха «Волынь», которая также предлагает тур, весенние каникулы. Можно не просто с ночевкой оставаться, можно приезжать днем, платить за вход и пользоваться всей инфраструктурой базы отдыха, посещать мастер-классы, кататься на сегвеях, велосипедах, наслаждаться гладью Жижицкого озера, дышать свежим воздухом. Пчелиный хуторок тоже с радостью открывает свои двери для школьных групп. Что ждет ребят на хуторке, это погружение в мир пчел. Ребята познакомятся с удивительной жизнью этих трудолюбивых насекомых, заглянут в улей. Также детям расскажут про предметы крестьянского быта. Они смогут тем самым соприкоснуться с историей. На территории хуторка есть отличная детская площадка. Там же будут еще находиться кролики. Ну и завершение, естественно, сладкое чаепитие. Почему бы и нет. Еще одна усадьба, которая будет работать все весенние каникулы, это усадьба в Полибино. Женщина, которая изменила мир, это, конечно же, усадьба Софьи Васильевны Ковалевской. В программе там тематические экскурсии Полибинского замка, да, фотозоны, просмотр фильмов и, конечно же, удивительная прогулка по старинной липовой аллее. Также отличное времяпровождение. База отдыха «Солнечный» в Невельском районе также ждет своих гостей. Можно приехать просто погулять, можно остаться с ночевкой. Рядом, недалеко от базы отдыха, улиточная ферма, которая преобразилась за зиму. Там провели ремонт, также ждет маленьких гостей, чтобы окунуться в мир улиток, познакомиться с их жизнью, узнать интересное, да, истории создания проекта и продуктах, интерактивность. Актив будет с улитками, и, конечно, в завершение будет дегустационная подача горячих улиток по-бургундски. Экскурсии проводятся ежедневно, кроме понедельника. Единственное, что необходимо, предварительная запись, но, думаю, это того стоит. Конечно, если говорить про Великие Луки, еще одно место не для скуки – это конюшня в Баландино. Там не только можно покататься на лошадках, но и также попроситься на экскурсию. Для вас проведут экскурсию, расскажут про этих удивительных животных, дадут покормить, погладить, даже почесать гриву. Мне кажется, отличная альтернатива дальним поездкам. Это и любознательно, и интересно, и думаю, что не только детям, но и взрослым. Еще одно место, куда бы я хотела вас пригласить, это экоферма «Изборский страус». Она, кстати, стала победителем премии «Народное признание». Здесь можно окунуться в удивительный мир, где царит гармония природы и экзотики. Главные звезды фермы – это, конечно, черные африканские страусы. Вы сможете не только познакомиться с этими удивительными птицами, но и пообщаться с ними, узнать много интересного об их жизни и повадках. Но страусы, кстати, не единственные обитатели фермы. Вас ждут настоящие северные олени, верные спутники народов Крайнего Севера, которые с радостью примут угощение из ваших рук. А еще здесь можно пообщаться с милыми пушистыми овцами романовской породы. После увлекательной прогулки по ферме обязательно нужно заглянуть в местный ресторан. Здесь настоящий гастрономический рай. Можно попробовать нежнейшие стейки из мяса, мяса страуса, кстати, это мясо очень полезное, или воздушный омлет из страусиных яиц. Это не только вкусно, я повторюсь, но и полезно. А для тех, кто заботится о своей красоте, это больше, конечно, к мамочкам, на ферме есть уникальная возможность приобрести крема, бальзамы со страусиным жиром. Эти средства известны своими целебными свойствами и помогут сохранить молодость и красоту вашей кожи. А если двигаться дальше в ту сторону, конечно же, после Изборска, да, ну, Изборского страуса, можно просто посетить Изборск, да, знаменитую Изборскую крепость, погулять по Мальской долине, посетить ключи, которые бьют, да, на протяжении всего года, там же живут на протяжении всего года лебеди, и покормить этих чудесных, красивых птиц. Кстати говоря, следующей точкой, которая может стать в Печорском, Изборском районе, это форелевый хуторок. В Печорском округе это не просто ферма, это настоящий оазис сельского туризма. На берегу живописной реки вы можете половить рыбу вместе со своими детьми. Все, что поймаете, вам обязательно там приготовят, а можете забрать с собой. Там же есть фермерский ресторан, где подают блюда из форели, осетра, утки, кролика и других местных продуктов. Все натуральное, все свежее. А еще здесь проходят регулярные рыболовные турниры. Не только Федерации Псковской области, да, рыболовного спорта, но и Беларуси, Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Все посетители отмечают очень высокий сервис форелевого хуторка, поэтому попробуйте, почему бы и нет. Ну, а я прервусь на короткую рекламу, чтобы после продолжить.
4: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки-ФМ.
3: Всем снова здравствуйте, это Луки-ФМ, программа про туризм, и мы говорим о том, куда же отправиться в путешествие на весенние каникулы, которые состоятся уже в конце марта. До рекламы я остановилась на том, что пригласила вас всех посетить в Печорском районе форелевый хуторок. Ну и, конечно же, если вы оказались в Печорском районе, как не посетить Печорский монастырь, не погулять по обители, понаслаждаться красотой Печор, они очень сильно преобразились, очень сильно город изменился, он напоминает очень маленький европейский уютный уголок. Там красивый парк, красивые скверы, прогулочные зоны, торговые ряды, интересное кафе «Не святые святые». В общем, будет интересно и взрослым, и детям. Но опять же вернемся в Великие Луки и окрестности. Вдруг вы никуда не хотите далеко ехать, тогда можно ознакомиться с фермой торговой марки «Красное знамя». Там детям приглашают на экскурсию. Можно узнать, как производится настоящее качественное молоко, познакомиться с современными технологиями, увидеть, в каких условиях живут буренки, которые дают такое вкусное молоко. Детям расскажут, откуда берутся молоко в бутылке. Ребята увидят весь процесс сбора молока, понаблюдают за буренками и телятами, и также покормят животных из своих рук. И взрослые дети в завершении экскурсии полакомятся настоящим натуральным молоком, свежим хлебом собственного приготовления. А ферма торговой марки «Красное знамя» находится в деревне Насва Новосокольнического района, поэтому почему бы нет? Мне кажется, можно вообще соорганизоваться классом и съездить, посмотреть. Кстати говоря, еще у нас в городе активно развивается именно культурно-познавательный туризм, и это здорово, и отдел по туризму комитета культуры города Великие Луки познакомил тут недавно жителей с квест-шоу «Форт Боярд». Именно такое шоу теперь есть в Великих Луках. Это не просто игра, это целая палитра незабываемых впечатлений. Команда профессионалов проводит мероприятия, особенно трепетно относится к каждому гостю. Адрес – это улица Гоголя, дом 7А. Игра сама длится 2.5 часа. Там профессиональные актеры, экзотические животные, фотозона в стиле «Форт Боярд», лазерное шоу, которое потом перерастает в дискотеку, музыкальный баланс с участием старцев «Ура», ну и поздравления от лучших ведущих. Мне, кстати говоря, нравится эта идея, как и для всего класса, а также для, например, празднования дня рождения вашего ребенка. Почему бы нет? Ну и, конечно же, Псковская область славится санаториями, и весенние каникулы тоже отличная возможность на недельку отправиться в здравницу, поправить здоровье свое, поддержать здоровье ребенка, да, укрепить иммунитет. 3 санатория Псковской области расположены. Это санаторий «Голубые озера». Данный санаторий расположен в поселке Опухлики в Сосновом Бору на берегу чистейшего живописного озера Малый Иван. Также есть санаторий «Череха». Это в Пскове. Санаторий расположен на берегу реки в Сосновом Болото. И знаменитый санаторий «Хилово». Семейный санаторий на базе источников минеральных вод. Цены пока не кусаются, поэтому самое время отправиться туда, забронировать, почему бы и нет. Ну, а если вы хотите выехать за пределы Псковской области, то отличная для этого вещь – это Москва, столица нашей родины. Всегда прекрасна в любое время года. Если ваш ребенок никогда не был на Красной площади, весенние каникулы – отличное время для этого. Во-первых, не жарко, во-вторых, там не так еще много туристов. В-третьих, неделя, да, дает возможность отправиться в столицу нашей родины на более большее время, чем просто выходные. Санкт-Петербург также всегда рад юным гостям. В Эрмитаже есть специальная экскурсия, разработанная для школьного возраста, то есть не так перегружена, она рассчитана на определенное количество часов в игровой форме, поэтому рекомендую. Ну и, конечно, в Санкт-Петербурге много других музеев, где отдельные экскурсии предусмотрены для детей школьного возраста. Из Пскова, кстати, можно на недельку отправиться в Калининград. Сейчас билеты, вот ловить от меня лайфхак, достаточно дешевые, на двоих это может обойтись в 10 тысяч рублей в обе стороны. Единственное, самолет летает раз в неделю по субботам. То есть, если вы отправитесь в субботу, то в субботу вернетесь. Неделя в Калининграде точно оставит неизгладимые впечатления как для вас, так и для вашего ребенка. Пока не кусаются цены в Калининграде на гостиницу, но можно всегда снять квартиру, тем самым вы не будете привязаны к месту, да, и к распорядку дня в гостинице. Также из Пскова можно отправиться в Сочи, но это если позволяет бюджет, потому что, конечно, на весенние каникулы Сочи стоит достаточно дорого. Минеральные воды также доступны для жителей Псковской области, если вот прям прямой перелет. Ну и из Пскова можно также отправиться в Москву, буквально час полета, и вы в столице нашей родины. Если говорить вновь про город Великие Луки, то будут работать у нас и художественные салоны, и выставочные залы. Центральная городская библиотека имени Семевского и модельная библиотека имени Гайдара также готовят для детей на весенние праздники разнообразную программу. Рекомендую всем просто подписаться на группу ВКонтакте и следить за новостями. Ну а с вами была Ксения Фадеева. Мы с вами попутешествовали на весенних каникулах по Псковской области и не только. Оставайтесь с Луки FM. Подкаст программы ловите сразу после эфира в официальной группе ВКонтакте, Луки FM, в Телеграм-канале и в национальном мессенджере Макс. Всем пока-пока!
8: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
9: Просто космос.
10: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину, расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на которую в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
9: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
11: реклама.
12: Комсомольская правда.
13: Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениец поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
14: Для лиц старше 12 лет.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
18: Я слушаю радио «Комсомольская правда».
19: И тебе рекомендую.
20: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
23: О происшествии.
22: Спасатели возобновили поиск людей на месте обрушения общежития в Старобельске. Сотрудники экстренных служб вернулись к разбору завалов после того, как военные сняли угрозу повторного налета. Об этом сообщили в МЧС. Там отметили, что под обломками могут находиться десятки человек. Ночью украинские беспилотники атаковали колледж в Луганской Народной Республике. 4 человека погибли, еще 39 ранены. Всего внутри находились 86 студентов. Возбуждено уголовное дело о теракте.
24: О конфликтах.
22: Сергей Лавров потребовал полностью восстановить права русскоязычных жителей на Украине. Министр иностранных дел России отметил, что киевские власти сейчас запрещают и искореняют любые связи с русской культурой. Глава МИДа подчеркнул, что Москва продолжит, безусловно, добиваться защиты своих соотечественников за рубежом. Ранее российское руководство неоднократно называло притеснение русских людей одной из главных причин начала специальной военной операции.
25: О судебных делах.
22: Суд рассмотрит запрос Банка России о немедленном исполнении решения по иску к Евроклир 26 мая. Регулятор потребовал взыскать с европейского депозитария около 200 миллиардов евро. Представители ЦБ пояснили, что торопят юристов для защиты российских суверенных активов от незаконных действий чиновников ЕС. Ранее арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил рекордный иск к бельгийской финансовой организации.
25: Об экологии.
22: Российские прокуроры помогли восстановить более 3000 гектаров земель и расчистить 600 километров русел рек за последние 5 лет. Экологические показатели улучшили благодаря надзорному сопровождению нацпроекта «Экология», сообщили в Генпрокуратуре. В ведомстве отметили, что специалисты также ликвидировали почти 200 городских свалок и очистили крупные водохранилища.
25: Обо всем.
22: В Астане запустили продажу билетов на международный турнир «Игры будущего». Болельщики могут купить их по цене от 7 до 21 доллара. Об этом сообщили организаторы соревнований. Событие стартует уже в конце июля. Ожидается, что в нем примут участие более 800 спортсменов. Они будут бороться за победу в фиджитал-дисциплинах. Первые подобные состязания на стыке классического и киберспорта приняла российская «Казань» 2 года назад.
25: О валютах.
22: Официальный курс доллара 70.79, евро 83.27, юань 10.40. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Здравствуйте, с вами в прямом эфире Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Мы производим приборы для водоподготовки, а именно ионизаторы и генераторы воды, а также другие товары для здоровья. Я же журналист и последние 4 года изучаю непосредственно воду, общаюсь с врачами, общаюсь с нашими клиентами, общаюсь с другими специалистами, экспертами в этой области, а потом полученная информация и делюсь здесь с вами в прямом эфире. И сегодня мы также с вами поговорим о том, почему вода в воде рознь, какую же и как правильно выбрать для того, чтобы пить каждый день и действительно получать от этого пользу. Ведь, повторю, банальность – то, что человек на 70-75% состоит из воды. Именно. Когда ребенок рождается, он вообще на 90% вода, но с возрастом мы эту влагу теряем и стареем, и это связано. Еще Авиценна говорил, что старость – не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. Так вот, чтобы не становиться стариками, давайте своевременно обеспечивать себя правильной влагой, которая будет увлажнять каждую клетку и работать в нашу пользу, позволять всем органам работать в полную силу, как то и должно быть. Как же это сделать, собственно говоря? Ну, выбрать правильную воду. Потому что, смотрите, если вы прямо сейчас у себя дома нальете воду из бутылки, обычно покупаете и пьете, или ходите там где-то водомать покупаете, неважно, из-под фильтра, кипяченую, и выпьете целый литр, пока будете слушать эту программу, усвоится одна столовая ложка. А вода нужна каждой клеточке тела. От того, сколько у вас воды, зависит ваше давление. Да, потому что если попросту вы обезвожены, и вам не хватает воды, давление от этого может скакать. Такая замутненность сознания может присутствовать, потому что мозг первым реагирует на недостачу воды. Кровь становится густой, болит голова, тяжесть, усталость, плохой сон. Да, это все потому, что не хватает воды. Хватает вам воды или нет, если вы считаете, что там давление ваше никак не связано с водой, вы можете провести простой тест дома. Пойдите прямо сейчас, сходите в туалет, посмотрите на цвет мочи. Если воды достаточно, то она будет практически прозрачная. Практически прозрачная. Если желтая, темно-желтая или прямо оранжевая, это значит катастрофически не хватает воды. И сравните со своим самочувствием. Ну или можете еще взять, сделать защип на тыльной стороне ладони, вот так собрать кожу в складочку, сделать из нее такой домик. И отпустить. Если кожа сразу разглаживается, то значит вам воды достаточно. А если она расходится медленно или вообще на длительное время остается, это свидетельство того, что вы мало пьете. Сейчас вы мне скажете, вода невкусная, она в меня не лезет, я не могу ее пить, я не хочу ее пить. Знаете, почему она в вас не лезет? Потому что она неправильная. Она не подходит организму. Вот вы выпьете целый литр, а усвоится одна столовая ложка. Что же сделать, чтобы выпить целый литр и усвоился целый литр? Воду надо для этого подготовить. Сделать ее такой, как жидкость в нашем организме. Какая нужна нашей крови, нашей лимфе и каждой клеточке. Вот наша клетка, она имеет заряд отрицательный. У нее окислительно-восстановительный потенциал с минусом. И этой клеточке нужна тоже вода с минусом. А вот та вода в бутылках, из-под крана, она с плюсом. Поэтому, когда вы ее пьете, организму приходится потратить очень много сил и времени на то, чтобы ее усвоить. Поэтому он ее не хочет пить. Поэтому вы ее не хотите пить. Поэтому вы говорите, она в меня не лезет. Именно ровно по этой причине. Потому что организму очень-очень трудно ее усвоить. Он, по сути, включает свой внутренний ионизатор, чтобы ту воду, которую вы в нее залили, усвоить. И вот он трудится, эритроциты, главная клетка крови, отдает для этого свои электроны, и организм попросту обесточивается. Поэтому неинтересно ему с такой водой. Поэтому и вы не хотите пить такую воду. А вот когда люди начинают пить воду ионизированную, у нее ведь в процессе ионизации, а ионизация – это воздействие постоянного тока на воду, появляется отрицательный заряд. Она отрицательно заряжена. И такая вода, она родная нашим клеткам. Да, то есть вот смотрите, такое сравнение приведу. Когда вы пьете простую воду, не ионизированную, каждая клетка приоткрывает дверь на цепочке. Помните, знаете, может, сейчас используете, на двери цепочка. Так чуть-чуть приоткрывает и спрашивает, кто там? Говорят, вода. Такая, и думает, открывать, не открывать, пускать, не пускать. А когда вы пьете воду ионизированную, то клетка, еще вода в клетку постучать не успела, а она открывает и говорит, заходи, родимая. Поэтому вам легко эту воду пить, поэтому ее хочется пить, поэтому ее нравится пить. И поэтому все без исключения, кто впервые пробует ионизированную воду, говорит, надо же, как она легко пьется, как ее вкусно пить, как хочется ее пить. Потому что каждая клеточка ждет, когда же придет правильная вода. Но это были такие образные объяснения, образные метафоры. Давайте с вами чуть-чуть перешагнем к науке и выясним, что сегодня наука нам говорит. Во время ионизации, то есть это еще раз воздействие постоянного тока на воду. Ионизатор это что? Это по сути вот визуально как электрический чайник, но у него в крышку монтированы два электрода. Катод и анод. Вот на них подается ток, и под воздействием этого тока вода разделяется на воду с плюсом и воду с минусом. И вода с плюсом – это кислотная вода, она обладает мощнейшими антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами, ионизированную щелочную. У нее ОВП с минусом, и pH как раз-таки наоборот щелочной. И вот именно эту воду мы с вами и пьем на постоянной основе. Поэтому сразу здесь я говорю и скажу, что пить такую воду очень легко и просто, как и готовить легко и просто, как в электрический чайник. Залили. Все, приготовили. Вот прямо сейчас можете даже проконсультироваться. Позвоните 8 800 505 0855. Если вам что-то не ясно из моих рассказов, вам там его дополнят, расскажут, развернут более подробно. 8 800 505 0855. Ну, а мы с вами давайте вернемся к науке. Я уже пообещала. Воду нашу, ионизированную щелочную, начали изучать еще в Советском Союзе. Еще в середине 20 века. Ей даже хлопковые поля поливали, и урожай хлопка увеличивался. Вот с этого начиналось изучение. Да? Два научно-исследовательских института в Советском Союзе этим занималось. Сейчас в мире свыше 2000 исследований на тему ионизированной воды. Но, первое скажу, потому что одно из самых распространенных заболеваний не только в России, но и в мире – это сахарный диабет второго типа. К сожалению, дети сегодня этому подвержены. Поэтому было изучено, было доказано, проведен ряд исследований и доказали, что регулярное употребление ионизированной щелочной воды или регулярное употребление ионизированной кислотной воды снижает сахар в крови. Все. Плюс ко всему сразу хочу сказать, это касается не только тех, у кого установлен диагноз диабет второго типа. Это касается каждого из нас, потому что метаболический синдром, инсулинорезистентность, они очень долгое время себя никак не проявляют. Никак. Человек живет в этом патологическом состоянии и вот вообще не знает, что у него там, как глюкоза скачет туда-сюда и как колбасит. Организм и клетки потихонечку начинают выходить из строя. Вот чтобы этого не происходило, надо пить ионизированную воду. Это тоже доказано наукой. Поэтому неважно, есть у вас диагноз диабет второго типа, нет. Чтобы держать свое здоровье под контролем, нужна ионизированная вода. Ионизированную воду получают при помощи ионизатора. Ионизатор воды Аквалайф готовит сразу 4 вида ионизированных вод. Он готовит вместе одновременно, получается, щелочная, кислотная. Кислотную применяем наружно, всегда и везде, никогда ее не выливайте без дела, вплоть до того, что от перхоти поможет избавиться. А щелочную пьем. Водородную он еще готовит и серебряную. Для этого в комплекте идет серебряный электрод. Про каждую воду можно прочитать и в инструкции в нашей, там подробно все описано, и в нашем телеграм-канале. И сегодня, знаете, пятница, чудесный, замечательный день, и мы подумали, а почему бы не вернуть цену прошлого года? И предложили всем радиослушателям «Комсомольской правды» 29 900 за супер ионизатор воды Аквалайф. Заказать его можете прямо сейчас. Лучше прямо сейчас, потому что цена действует только сегодня, только в этот день. Звоните 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении. То есть вам деньги не нужны. Надо просто дозвониться и сделать заказ. 8 800 505 0855. И переключайтесь, продолжим в следующей части.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Реклама. Майстрой сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
7: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
14: А знаете ли вы что?
26: В исландских телефонных книгах в алфавитном порядке идут имена, а не фамилии.
27: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Разговор о правильной воде продолжается. Первым делом хочу напомнить вам о нашем предложении. Сегодня ионизатор воды Аквалайф 29 900. Вот такое решение приняли, вернуть цену прошлого года на один день для вас специально. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. У нас очень грамотные специалисты. Более того, у нас у каждого сотрудника компании есть ионизатор воды Аквалайф, у всех его родственников. Поэтому опыт применения в том числе и у нашей компании, огромный. Ну, а я же собираю отзывы обратные от врачей, которые прописывают своим пациентам, рекомендуют пить воду ионизированную, щелочную или же водородную. Ну, а наш ионизатор готовит и ту, и другую. Это очень здорово. Поэтому ионизатор, по сути, заменяет на самом деле огромное число всевозможнейших средств из вашей аптечки или бытовой химии. Потому что кислотная вода, она очень мощный антисептик. Она обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Поэтому, например, везде, где надо обеззараживать поверхности или какие-то предметы, используйте. Ну, например, детские игрушки, которые ребенок без конца тянет в рот. Ну, не будешь же их какой-то химией мыть, там, хлоркой или еще чем-то. Пожалуйста, можно использовать кислотную воду или серебряную воду. Серебряная вода – это природный антибиотик, причем убивает не только бактерии, но и вирусы. Вот еще в чем преимущество. Серебряной водой можно и горло полоскать, и нос промывать, и глаза в случае какого-то бактериального поражения. В общем, когда есть дома ионизатор, это не только одна функция, чтобы приготовить одну воду и пить только одну воду. Это 4 воды под разные задачи, под разные нужды. В инструкции все подробно описано. Там очень легко все готовить. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал «Ионизатор Аквалайф». Я там общаюсь со всеми подписчиками и отвечаю на ваши вопросы. Ну и плюс ко всему, конечно же, помните, что у нас действует тестовый период. Это означает, что в день получения с этого момента у вас начинается отчет в 90 дней. В протяжении этих 90 дней вы готовите воду в ионизаторе, вы используете ионизатор и наблюдаете за собой, за своим самочувствием, как формируется ваша привычка, ваш это способ быть всегда здоровым и бодрым или не ваш это способ. В течение 90 дней, хоть на 55-й, хоть на 79-й, вы можете вернуть ионизатор обратно нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня это 29 900. Почему вы возвращаете, мы не спрашиваем. Ну, вернули и вернули. Мы для этого тестовый период и создали 90 дней. Зато вы попробуете, вы наберетесь опыта, вы познакомитесь сами с этим прибором. Потому что, ну вот сколько я пишу отзывов с нашими клиентами, очень часто слышу одно. Я очень жалею, что не купил раньше. Слушал годами. Слушал и не верил, и не покупал. А сейчас вот купил, жалею об одном, что не купил раньше. Таких отзывов очень много. Чтобы не быть среди этих людей, звоните прямо сейчас. Ловите, что называется, удачу за хвост. Сегодня цена прошлого года 29 900. И оплата при получении. То есть сейчас вы ничего не платите. Сейчас вы просто оформляете свой заказ. Все. Итак, пока вы дозваниваетесь, 8 800 505 0855, давайте перейдем, а что же еще, чем полезна ионизированная вода. В 2008 году ученые доказали, что буквально 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67 пациентов с преддиабетом. Водород нейтрализует свободные радикалы. А именно свободные радикалы, когда их становится очень много, они и есть главные виновники воспаления и старения. То есть накопление большого числа свободных радикалов и приводит нас к патологическим состояниям, к хроническим заболеваниям, к старости. Вот чтобы их там не копить, не накапливать, и надо пить ионизированную воду. Именно поэтому ее в клиниках Токио используют для реабилитации после инфарктов. Я смотрела большой японский фильм на английском языке, где показана реанимация в большой японской клинике, и всех, у кого проблемы с сердцем, кто попадает в реанимацию, они дают ингаляции с водородом. Пациентов вообще в больнице поют всех водородной водой и проводили исследования большое, восстанавливаются после всех этих проблем быстрее люди те, кто был на ингаляциях водородом и кто пил водородную воду. Но лучше туда не попадать, лучше начать сейчас пить, не махнуть рукой и сказать, да, это не про меня, это меня не касается, мне 30 лет, где там я, где сердце. Ребят, заботьтесь о себе сейчас, Давайте дальше. В 2007 году японский ученый Шигео Ота открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии, нейтрализуя самые опасные свободные радикалы. Это продолжение того, что я сказала. Когда много свободных радикалов, врачи говорят о том, что у вас оксидативный стресс или окислительный. Это одно и то же. Оксидативный стресс, окислительный стресс. Вот чтобы в него не подать, и надо пить ионизированную воду. Вот метаболический синдром, в том числе, дабы с ним справиться, применяет водородную воду. В 2016 году было большое исследование по этому поводу. В клиниках Южной Кореи водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. Давайте разберем механизм при диабете. Еще раз, это касается не только тех, у кого 100% диагноз. У кого преддиабет, инсулинорезистентность, метаболический синдром, а последних двух вы можете даже не знать, как о жировом гепатозе печени. Знаете, пока вот 100% не обследуют и не скажут, что. А просто вы живете такой, ну, со спущенной, с посаженной наполовину батарейкой. Еле-еле шевелитесь, там на спорт уже не ходите, просыпаться не хочется, на работу не хочется, да и отдыхать особо не хочется. Вот причина этого всего может быть оксидативный стресс, который вполне возможно уже привел к инсулинорезистентности, к метаболическому синдрому или еще к каким-либо проблемам. Вот чтобы этого избежать, пейте воду. Так вот, как же действует ионизированная вода при диабете? Представьте, при диабете второго типа клетки глохнут. Они перестают слышать инсулин. А водород действует как чистильщик. Он снижает вот этот оксидативный стресс, который является главной причиной инсулинорезистентности. То есть он борется с этими свободными радикалами за счет того, что в воде есть электроны. Снижается оксидативный стресс, улучшается состояние. Уменьшает воспаление в сосудах, падает риск осложнений. Еще очень важный момент – защищает печень от жирового гепатоза, который является частым спутником диабета. Кстати, в Воронежской медицинской академии имени Бурденко была написана диссертация, выводы которой свидетельствуют о том, что ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами. Как вам такое? Пьете воду, а клетки печени, гепатоциты, работают лучше. А вы не таблетки пьете, не 25 таблеток. Вы даете ему правильную воду. Это так легко, это на самом деле так просто. Я просыпаюсь утром. Вот я вам сейчас про себя расскажу. Я просыпаюсь утром, я подогреваю воду до 45 градусов. В моем чайнике возможно выбрать температуру, до которой подогреть. Заливаю в ионизатор, нажимаю кнопочку старт. Он меня сам зовет. Я готовлю pH 9,0. Через меньше 5 минут даже, по-моему, он меня зовет, он говорит, ионизация окончена, готовая вода в кувшине. Все, я перелила по двум стеклянным бутылкам с крышкой ионизированную воду, чтобы сохранить ее свойства отрицательного ОВП, чтобы сохранился. Почему же нельзя продавать ионизированную воду? Потому что ОВП отрицательное разрушается в течение 80 часов, он хранится. Вот, а я перелила в бутылки, закрыла плотной крышкой, бутылки никуда носить не буду, кантовать не буду, все сохранится очень хорошо. Разливаю по стаканам, раз, два, три, все три, значит, все три члена семьи со стаканами с правильной водой с утра натощак. Мы запускаем метаболизм, мы умываем весь желудочно-кишечный тракт, мы даем сигнал желчи, давай работай, помоги нашей печени и всей системе пищеварения. Через 20 минут мы садимся завтракать. Все идет вот как по маслу, все как по расписанию, весь желудок, желудочно-кишечный тракт, все заработало. Попробуйте и вы, вас получится. Причем именно попробуйте, ведь тестовый период длится 90 дней. С момента получения ионизатора у вас есть 90 дней, в течение которых вы пьете ионизированную воду, готовите ее в ионизаторе воды Aqualife. Но в любой момент, там 66-й день, 77-й день, вы можете позвонить вновь 8 800 505 0855, вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем вам все деньги. Вот так работает наш тестовый период. И длится он, напомню, 90 дней. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Не упустите цену прошлого года. Она вернулась на один день сегодня до 19.00. Причем помните, что сегодня деньги вам не нужны. Вы оплачиваете свою покупку при получении. Когда придете получать, тогда и оплатите. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Перезваниваем мы с городского номера, видим все пропущенные, звонить будем с городского 495, а оканчивается он на 0808. Ну а вы звоните 8 800 505 0855.
2: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политический обозреватель Владимир Джаралла о возможных выборах на Украине в 2027 году.
9: Зеленскому как раз выборы-то совершенно не нужны, потому что ему придется ответить за все, что он натворил с момента прихода к власти. А там, в лучшем случае, если дело будет обходиться тюрьмой, это можно будет считать за большое счастье для него. Поэтому выборы для него – это, конечно же, тяжелейшее испытание, фактически гарантированный проигрыш в условиях того, что все, кто создавал ему предыдущую победу, все те, кто были его окружением, от финансистов до организаторов, в настоящее время отсутствуют. Либо в бегах, либо под следствием, либо уже сидят в камерах. Поэтому здесь всякие, даже в техническом плане, возникают большие сомнения, что Зеленскому действительно выборы нужны. Но в таких случаях

0: На радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Юлия Антонова. Здравствуйте. Активисты партии «Единая Россия» провели субботник на улице Клевцова. Общественная территория от 8-й школы до улицы Стадионной – место оживленное. Здесь постоянно гуляют горожане, тренируются спортсмены, идут на уроки школьники. Чтобы привести востребованную зону в порядок, к партийцам присоединилась молодежь. Месячник по благоустройству города подходит к завершению. За это время порядок наведен на многих общественных территориях Великих Луг. Школьники и студенты из муниципалитетов Псковской области подготовили 20 проектов по развитию территориального общественного самоуправления, благоустройству населенных пунктов и истории местного самоуправления. Исследовательские работы подготовили участники из Бежанецкого, Опочетского, Дедовичского, Гдовского, Лакнянского, Новоржевского, Пустошкинского, Пыталовского и Псковского муниципальных округов, а также из Пскова и Великих Луг. В конкурсе участвовали школьники, студенты колледжей и Псковского государственного университета. 22 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Также синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днем местами грозы. При грозе порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.
0: О валютах.
1: Курс валют на сегодня. Доллар 70 рублей 92 копейки. Евро 83 рубля 27 копеек. Юань 10 рублей 40 копеек.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов. Юлия Антонова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
3: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Продолжаем разговор о правильной воде. С вами в студии Ася Рак, официальный представитель компании Aqualife. Мы производим генераторы, ионизаторы воды для того, чтобы вы пили правильную воду, для того, чтобы усваивался каждый глоток. Каждая клеточка получала необходимую живительную влагу, и жизнь продолжалась активная, бодрая. Вот что очень важно. И хочется напомнить, конечно, о нашем предложении сегодня. Это 29900, ионизатор воды Aqualife и тестовый период 90 дней. То есть в течение 90 дней с момента получения, не с момента заказа, а именно с момента получения, у вас начинается отчет 90 дней. Это тестовый период. Вы пользуетесь ионизатором, вы готовите в нем воду. Вы наблюдаете за своим самочувствием, как, что меняется, насколько вкусная вода. Вы получаете свой собственный опыт. И всегда помните, что если вы примете решение «не мое», не хочу, не буду, не нравится, вы можете вернуть ионизатор воды Aqualife нам обратно, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня, еще раз напоминаю, это 2.

29 900. Это цена, по сути, прошлого года. И вернулась она на один день. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Наши специалисты очень грамотно вас проконсультируют по всем вопросам, которые наверняка у вас остались или появились, наоборот, во время моего спича. Звоните 8 800 505-0855. Также еще напомню, что оплата при получении. Сейчас вам ничего оплачивать не надо. А стоит ионизатор сегодня 29 900. Ну, давайте пойдем с вами дальше. Я рассказала вам о том, что установлено о свойствах воды, что она снижает сахар в крови. Это очень полезно, показано людям с метаболическим синдромом, с инсулинорезистентностью, с диабетом второго типа, да и в принципе каждому, понимаете, каждому. Это же ведь не таблетка, которую прописывают вот при диабете. Это вода, которую надо пить всем, потому что это правильная вода. И детям надо, и молодым надо, и всем, кто постарше, надо. И лучше на постоянной основе, чтобы вся вода, которую вы пили, была именно правильной водой. Вот я сейчас глоток и сделаю. Ваше здоровье, дорогие мои. Ну, а также напомню, что в исследованиях 2008 года у пациентов, которые пили водородную воду, холестерин, плохой холестерин, ЛПНП, упал на 15,5% за 8 недель и без лекарств. Личная история, ну как личная, не моя, а история, с которой со мной поделилась врач, о своей пациентке я рассказала. И на консультацию пришла женщина 58 лет с диабетом второго типа, со стажем 10 лет. Сахар у нее натощак был 12, и невероятно отекали ноги. К ее терапии добавили 1,5 литра водородной воды в день. Через 3 месяца сахар натощак упал до 6 миллимоль. Полностью прошли отеки, и врач ей снизил дозировки лекарственных препаратов. Видите, как это на самом деле очень здорово, да? Давайте дальше. Что еще вы почувствуете? Вы почувствуете энергию, бодрость, потому что вода будет заходить в каждую клетку. Это тоже очень важный момент. Кровь поменяется. Не группа крови поменяется, а на самом деле реология крови станет нормальной. Врачи говорят, что сейчас это повсеместно. Вот прям, ну, каждый второй пациент, да если даже не 9 из 10, приходят с тем, что очень-очень густая кровь. Какие нежелательные последствия у того, что у человека очень густая кровь? Ну, во-первых, у него, скорее всего, довольно-таки часто болит голова. Со 100% вероятностью у него скачет артериальное давление, причем преимущественно оно у него высокое, и он уже принимает несколько лекарственных препаратов. У него холодные руки, ноги, и у него постоянное ощущение усталости. Вот, понимаете, а всего лишь, если не пить воду, то кровь однозначно будет густая. Знаете, вот после перелета, ведь во время полета высоко в небе на наш организм идет серьезное давление. И там, кто летает часто, знает, о чем я говорю, что и отеки, и организм прям очень сильно обезвоживается во время полета. И кровь густеет. А густая кровь, еще раз, это серьезные риски всех сердечно-сосудистых заболеваний. Но вот если достаточное количество воды попить после перелета или просто на регулярный залог успеха здесь у нас с вами, пить ионизированную воду, то у крови будет нормальная реология, и не надо будет глотать никакие лекарственные препараты. А если у крови нормальная реология, то мы с вами не только снизили риск всех сердечно-сосудистых заболеваний, да, у нас еще и голова не болит, у нас еще и давление не скачет туда-сюда. Посмотрите, сколько плюсов для вашего здоровья, для ежедневного, прекрасного, активного самочувствия. Просто одна единственная вещь меняет – вода. Вы просто поменяли источник этой воды. Вы теперь пьете воду правильно подготовленную. Правильно подготовить ее занимает по времени, ну, буквально минуты. Залить воду в ионизатор, подключить его к розетке, нажать кнопку старт. Все, ну, точно так же, как вскипятить воду.
легко, просто и доступно каждому. Это тоже очень и очень важно. Давайте еще к исследованиям. Опять же, Воронежский научно-исследовательский институт имени Бурденко. Там написан ряд кандидатских, когда исследовали именно влияние ионизированной воды на человеческий организм. Так вот, исследования проводили среди людей, больных псориазом, и другое исследование проводили среди людей с вульгарным дерматитом, экземой, с вульгарной экземой, прошу прощения. И там приходят к выводу, что регулярное употребление ионизированной щелочной воды внутрь и примочки кислотной водой снаружи, там вот где псориаз, где экзема, ускоряют лечение, удлиняют период ремиссии и вообще восстановление и кожных покровов, и внутреннего состояния происходит значительно быстрее. Смотрите, не что-то вам предлагается дополнить там опасное, требующее дополнительных исследований, то, что может вызвать какие-то побочные эффекты, нежелательные реакции. Нет, простая вода, ну как простая, ионизированная. У нее нет побочных эффектов. Ну, представьте, свыше 2000 научных исследований в мире, и нигде, нигде не описаны никакие противопоказания или побочные эффекты. Это вода. Потому что молекулярный водород, который присутствует в этой воде, связывая свободные радикалы, он превращает их в обычную воду. Никакого вреда. Витаминами, вы знаете, можно передозироваться, витамины могут сыграть во вред, из антиоксидантов превратиться наоборот в окислители. А здесь нет. Попробуйте. Попробуйте прямо сейчас. Звонок на наш номер телефона для вас абсолютно бесплатный. 8 800 505 0855. Оплата при получении. Сейчас вы ничего не оплачиваете. Тестовый период с момента, как вы получите ионизатор, длится 90 дней. То есть в течение 90 дней, несмотря на то, что вы пользуетесь ионизатором, вы можете в любой момент в течение 90 дней вернуть его нам обратно. Для этого достаточно будет вновь позвонить на тот же номер 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. Это цена 29 900, действует сегодня до 19:00. Ну, я уверена, кто давно слушает нашу программу. А может быть, вы впервые сегодня услышали. Вот кто впервые услышал, понял, разобрался в теме, сразу позвонил, заказал, это всегда прям очень-очень-очень круто. Про тестовый период еще раз на всякий случай все-таки напоминаю, да, кому интересно. Звоните 8 800 505 08 5-5. Наши специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, потому что, конечно же, сами используют ионизатор все. У нас все сотрудники компании пьют ионизированную воду. Ну и сегодня у нас уже огромное количество врачей, с которыми мы сотрудничаем, которые также дают обратную связь. И наши специалисты в колл-центре обладают в том числе и этой обратной связью. И помогут разобраться. Если вы хотите побольше почитать, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Он так и называется «Ионизаторы воды Аквалайф». Я его веду, я там со всеми общаюсь, отвечаю на вопросы. Но и там есть очень много вариантов того, как использовать кислотную воду, которая незаменима в быту, по хозяйству, да, в том числе и для здоровья. И про серебряную воду там есть абсолютно все. Ну, а пока звоните и успейте заказать по хорошей цене 8 800 505 08 55. Оплата при получении 29 900. Дозванивайтесь 8 800 505 08 55.

0: пейте правильную воду и будьте здоровы. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при
1: ООО
0: получении.
1: «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
5: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Следующей неделе, но давайте все подробности услышим от ведущего метеоролога Гидрометцентра России. Марина Макарова с нами на прямой связи. Марина Евгеньевна, я вас приветствую, здравствуйте.
7: Добрый день вам и всем слушателям.
6: Марина Евгеньевна, у меня вот один простой вопрос. Сегодня, вот по крайней мере в Москве и области, 22 мая в пятницу, ну, я не скажу, что прям чудовищная, но близко к этому жара. Это предзнаменование вот того самого предупреждения о возможном смерче, о граде, о сильных порывах ветра, поэтому такая погода. Что вообще в грядущие выходные будет в нашем регионе, и если будут какие-то аномалии еще где-то, про них также расскажите нашим слушателям.
7: Но жара у нас уже несколько дней держится, 5 дней. И, наверное, это я бы не назвала ее там предвестником какого-то светопреставления. Нет, это обычный период, волна тепла такое бывает. И она удивительно нас уложилась во все критерии сильной жары и аномально жаркой погоды. А теперь она уходит, ей на смену приходит другая погода, и это тоже нормально. Это самое главное свойство погоды в умеренных широтах, в средней полосе России, да и вообще на территории нашей страны. Изменчивость. Большая изменчивость погоды, и удивляться ничему не надо.
6: Ну, в России она женщина, да? Поэтому переменчиво все. Но вот я к тому, что... Да, некоторые синоптики говорили, что в московском регионе вот в пятницу в конце дня возможно там и смерч, и мощные ливни, грозы, и град. Я вот о каком предвестнике неких аномалий. Потому что, ну, даже просто вот по ощущениям, да, сегодня гораздо жарче, нежели вчера, в четверг?
7: Ну, наверное, по ощущениям, потому что... А почему по ощущениям? Ну, может
6: ну,
7: быть,
6: влажность, может быть...
7: Много влаги. Но вот, кстати, обязательно обращайте внимание на источник информации. Угу. Я, конечно, всех призываю смотреть и слушать прогнозы Гидрометцентра России. И у нас в прогнозе действительно ожидается прохождение холодного фронта. Он движется с северо-запада. Вот это теплое волна, она уходит туда, откуда пришла, на юго-восток, антициклон разрушается, и к нам с северо-запада распространяется тропосферная ложбина. Она, естественно, ориентирована из Арктики. Вместе с ней придет более холодный воздух. И вот понижение температуры – это самое главное. Но и в зоне фронта, конечно, будут отмечаться кратковременные дожди ливневого характера, гроза местами в отдельных районах, град возможен, и усиление ветра до 17 метров в секунду. Других терминов у нас не звучит. Специалисты говорят, скажем, для смерчи, но все-таки недостаточно влаги. И меняется характер погоды, и главное, температурный фон будет ниже. У нас откуда-то со стороны Северной Атлантики, южных морей Северного Ледовитого океана будет приходить воздух. Эта поверхность уже холоднее, чем континент. Континент уже успел хорошо прогреться. Вот, и поэтому у нас будет такая вот погода с облаками. Влажность будет повыше, но температура ниже, и поэтому будут эти дождики на следующей неделе. И температурный фон будет немного отставать от нормы, ну, где-то на 3 градуса. То есть первая половина недели еще нам покажется относительно более теплой, чем вторая половина недели. Там преобладающее значение температуры ночью 4-9, а днем 12-17 градусов, но имея куртки, кофточки, зонтики. Вот. Зато мы будем дышать свежим воздухом, у нас понизится пожарная опасность, и ветер тоже будет способствовать, ветер умеренной силы, преимущественно, по-моему, в понедельник, он еще с порывами может быть, а будет способствовать очищению такого огромного мегаполиса, как Москва.
6: Слушайте, ну это здорово. Я, кстати, обратил внимание.
7: В любой погоде.
6: Да-да-да, у природы нет плохой погоды. Да, все правильно, Марина Евгеньевна.
7: Да, все верно.
6: Я обратил внимание, что вот, не знаю, может быть, просто мне так повезло, да, или какая-то у меня такая особенная своя аллергия. В этом году весенней вот не было. Обычно, знаете, там вот, или из-за похолодания, или из-за снега вот этого. Вот да, все, что зимой осталось, обычно просто страшный насморк, ренит, глаза чешутся. В этом году, как бабка отшептала, вот уже конец мая, а пока вот вы ничего нет.
7: Да, ну хорошо. И еще, конечно, нужно обратить внимание на то, что есть определенные рекомендации поведения в опасную погоду. И когда прогнозируются грозы, а это характерная особенность теплого периода, грозы, там шквалы, град, то нужно помнить просто эти рекомендации и всегда, ну, быть ответственным за себя, за свое поведение, за свое нахождение на улице и за тех, кто находится под нашей опекой, это детишки прежде всего, ну, может быть, и пожилые тоже люди, которые с вами находятся. То есть, ну вот мы обязательно должны включать свою сознательность и понимать, что погода опасная, и слушать, естественно, обновление такое штормовое.
6: Да, Марина Евгеньевна, я вас благодарю за это очень важное уточнение. Спасибо большое за этот прогноз на ближайшие дни. Да, немножечко похолодает, но все равно воздух будет более свежим. Марина Евгеньевна нам на это указала, и спасибо большое. Действительно, как говорится, знаете, как на русский язык перевести вот этот значок черно-белый инь-янь? В каждой гадости есть доля радости, верная и обратная. Марина Евгеньевна Макарова была с нами на прямой связи, ведущий метеоролог Гидрометцентра России. Была с нами на прямой связи, обсудили погоду на ближайшие сутки и немного заглянули на следующую неделю, а сейчас у нас еще одна тема. Если кто-то забыл, то певец и продюсер Сергей Жуков отмечает 22 мая свой 50-летний юбилей. Вот давайте вспомним, как простой парень из провинции достиг статуса одной из главных звезд 90-х и до сих пор остается звездой. Обо всем этом сюжет моего коллеги Егора Волгина.
8: Певец, теле- и радиоведущий и самый востребованный артист России. 22 мая свой 50-летний юбилей отмечает Сергей Жуков.

Родился Сергей в городе Димитровград Ульяновской области. Музыкальную карьеру Жуков начинает в 14 лет, когда становится вокалистом местной группы «Вася». Вместе с этим коллективом в 91 году он даже выигрывает песенный конкурс «Провинция-91». Через два года молодой человек поступает в Самарский государственный институт культуры и искусств на специальность организатора культурно-досуговой деятельности молодежи. Учебу Сергей совмещает с работой диджеем на одной из музыкальных станций, где ведет собственную программу про танцевальную музыку. Там же он познакомился с Алексеем Потехиным. Вскоре этот дуэт и стал основой группы, которая сначала получила название «Дядюшка Рэй и компания», а в 95-м сменила название на «Руки вверх».

В том же году Сергей переводится на заочное отделение в ВУЗе и переезжает в Москву. Там дуэт начинает сотрудничество с продюсером Андреем Маликовым. И тут же группу захлестывает первая волна популярности. Треки «Доброе утро», «Студент» и чуть позже «Малыш» стали звучать на радио и становились вирусными в молодежной среде. В 1997-м выходит дебютный альбом «Руки вверх. Дышите равномерно», который мгновенно сделал Жукова и Потехина одной из самых популярных групп страны. Их концерты собирали стадионы, а песни стали настоящими хитами эпохи конца 90-х.

В 2001 году Сергей женится на Елене Добында, с которой начал встречаться еще в Тольятти. Девушка была дочерью вице-президента АвтоВАЗа. Однако семейная жизнь у пары не сложилась, и в 2005-м Елена подала на развод и уехала с дочкой в США. Через год разлад случился и в музыкальной жизни Жукова. Группа «Руки вверх» официально прекратила свое существование. В этот период Сергей переживал серьезную депрессию, пока в 2007-м не начал выступать сольно под все тем же брендом «Руки вверх», а также продюсировать такие проекты, как «Акула», «Фактор 2» и многие другие. В том же году Жуков сделал предложение участнице группы «Сливки» Регине Бурт, которая согласилась и в итоге родила ему 4 детей.

Помимо музыкальной и продюсерской деятельности, Сергей реализует ряд проектов в кино и на телевидении. Например, он исполнил главную роль в комедийном сериале «Евгенийч» про музыкального продюсера, который возвращается в шоу-бизнес спустя 30 лет перерыва. В двух сезонах появилась целая россыпь звезд отечественной эстрады. В 2023 году Жуков приступил к съемкам сериала «Плакса» про буллинг в школе. Главные роли там исполнили дочь Сергея Ника и певец Ваня Дмитриенко. Особое место в кинокарьере музыканта занимает полнометражный фильм «Руки вверх», вышедший в 2024 году. Он рассказывает об истории его группы и творческом наследии в контексте российской поп-культуры. И останавливаться на достигнутом Жуков не собирается. В настоящее время ведется работа над второй частью фильма, а сам Сергей выпускает новые треки. Премьера нового альбома «Врубай на полную» намечена как раз на день юбилея исполнителя.

0: Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
5: О происшествии.
4: 18 человек могут оставаться под завалами рухнувшего общежития в Старобельске. Число раненых студентов после ночной атаки выросло до 39. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. По ее словам, всего госпитализировано 9 человек, из них трое в тяжелом состоянии. Она добавила, что спасатели продолжают разбирать обломки здания. Ночью дроны ВСУ атаковали учебный корпус и студенческое общежитие местного колледжа в ЛНР. Погибли 4 человека. Всего внутри находились 86 учащихся.
5: О политике.
4: Сергей Лавров призвал устранить первопричины конфликта для устойчивого урегулирования ситуации на Украине. По мнению министра иностранных дел России, только такой подход полностью исключит повторение кризиса в будущем. Глава МИДа пояснил, что международное сообщество должно прекратить истребление русского языка, культуры и канонического православия со стороны киевского режима. Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Москва неизменно выступает за создание новой системы равной и неделимой безопасности в мире.
5: О терроризме.
4: Российские спецслужбы сорвали 78 терактов с начала этого года. Общее количество предотвращенных преступлений экстремистской направленности превысило 100, заявили в ФСБ со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета. Оперативники пояснили, что украинские спецслужбы постоянно ищут будущих исполнителей в соцсетях и мессенджерах. В прошлом году силовики ликвидировали в России почти 80 законспирированных ячеек.
5: Об ограничениях.
4: Минцифры и операторы связи уже создали технические решения для работы банкоматов и платежных терминалов без интернета. Специалисты подготовили резервные каналы, которые позволят совершать платежи даже при масштабных сбоях в сети. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, новые технологии защитят финансовую систему и обеспечат бесперебойный доступ граждан к своим деньгам.
5: Обо всем.
4: Ученые обнаружили внеземное вещество внутри древнего метеоритного кратера острова Хапчхон в Южной Корее. Исследователи нашли в горных породах следы уникальных микробных структур, сообщает британская газета Daily Mail. Специалисты предполагают, что после падения астероида на Землю образовалось горячее озеро, в котором и зародилась микробная жизнь.
5: О валютах.
4: Официальный курс доллара 70.79, евро 83.27, юань 10.40. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. 18 детей могут оставаться под завалами в Старобельске, заявила Мария Львова-Белова. Число пострадавших выросло до 39. Трамп объявил, что в Польшу будут дополнительно направлены 5000 американских военных. Зачем? И проект соглашения США и Ирана предусматривает прекращение сторонами военных операций на всех фронтах. Эти другие темы в ближайшие минуты подробнее в нашем эфире. Начнем с того, что в Кремле назвали удар ВСУ по колледжу в Старобельске чудовищным преступлением. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что киевский режим ответственен за удар и должен понести наказание.
7: Чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети, молодые люди. Это чудовищное преступление. Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим. Сейчас самое главное принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится.
6: 18 детей могут оставаться под завалами общежития в Старобельске, заявила Мария Львова-Белова. И число детей, получивших ранения различной степени тяжести, выросло до 39, уточнил омбудсмен по правам ребенка. Есть погибшие. А к этому часу известно следующее. Здание колледжа практически сложилось, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Из-за угрозы повторной атаки поисково-спасательной работы на месте обрушения в общежитии колледжа приостановили. Это сообщение МЧС. 8 пострадавших госпитализировали, сообщал помощник министра здравоохранения Кузнецов. Амбулаторную помощь оказали 29 пострадавшим. На месте происшествия работают экстренные службы. Оказывается, вся необходимая помощь, в том числе психологическая. А Мария Захарова заявила ТАСС, что террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением, а Запад живодерски молчит. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. В ведомстве сообщили, что ВСУ прицельно нанесли удар по общежитию колледжа при помощи 4 БПЛА самолетного типа. На нашем сайте kp.ru также есть материал в рубрике «Происшествия». Били в ночи взрывчаткой по спящим детям. Хронология чудовищной атаки ВСУ на колледж Старобельский ЛНР 22 мая 26 года. Ольга Афанасьева, автор этого материала, зайдите и прочтите. Ну, к слову, постоянное представительство России при ООН в Женеве требует от Верховного комиссара по правам человека публично осудить удар киевского режима по колледжу в Старобельске. Об этом журналистам заявили в диппредставительстве. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в беседе с журналистом радио «Комсомольская правда» рассказала, что уже подготовила обращение в ООН и ОБСЕ.
8: Ночью в ЛНР произошла чудовищная трагедия. ВСУ нанесли прицельный удар по спящим детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Для меня это особенно серьезная история. Именно в этом вузе мы недавно проводили большой патриотический молодежный форум. В момент удара там находились дети. 86 подростков от 14 до 18 лет. С утра на месте работали сразу же экстренные службы, медики, психологи, следователи фиксировали последствия террористического удара по беззащитным детям. А уполномоченный по правам человека ЛНР выехала сразу же на место происшествия. Сегодня у меня утром здесь, в Москве, была запланирована встреча с зампредседателя Народного совета ЛНР Александром Ермоленко, депутатом Народного совета ЛНР Павлом Пилавовым и депутатом Народного совета, ректором этого вуза Жанной Марфиной. И вот утром они должны были приехать ко мне, но не получилось. Они сразу же экстренно выехали обратно в республику, где аппарат уполномоченного правом человека ЛНР вместе с уполномоченной Анной Сорокой выехали на место – и оперативно, конечно, предоставляет помощь пострадавшим. Есть линия, по которой можно звонить, и работают, конечно, наши коллеги на месте. Мы подготовили официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, Генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. И, конечно, хочу сказать, что мы ожидаем от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где, напомню, обучаются и проживают дети. И мы, конечно, рассчитываем на соответствующую оценку произошедшего со стороны международного сообщества, потому что подобные действия с точки зрения международного гуманитарного права могут и должны рассматриваться как военное преступление.
6: Ну и также стоит отметить, что по последним данным Минздрава Республики число пострадавших выросло до 40. Погиб один человек, сообщили в МЧС. По информации Яны Ландратовой, жертвами стали четверо. Под завалами могут еще находиться люди. Подробнее об атаке в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.
9: Это филиал педагогического университета в городе Старобельске. Там обучалось порядка 1500 студентов. Продолжался учебный период, и дети находились, те, которые круглосуточно там находятся, они находились в общежитии. Удар был нанесен целенаправленно несколькими дронами по общежитию и по учебному корпусу вот, Луганского педагогического университета в филиале Старобельске. Сейчас идут там работы спасательные. Уже есть, к сожалению, извлеченные тела, там стоящие с летальным исходом. Ждем официального подтверждения уже соответствующих служб по количеству людей, которые там погибли. Поэтому сейчас окончательных цифр, к сожалению, еще нет. И это нам остается только надеяться, что люди, которые потенциально могут быть под завалами, они смогут дождаться вот этой помощи. Иллюзии насчет того, что это какая-то случайная атака, ее просто не существует, потому что начиная где-то с 22:30 до 2 часов ночи продолжалась активная атака. Она велась вот непосредственно по территории филиала педагогического университета и наносились удары по конкретным зданиям. Поэтому там ничего рядом, даже близко похожего на военный объект нет. Поэтому это была целенаправленная атака, в которой участвовали, я пока не могу сказать количество, но большое количество дронов с большим количеством, с большим запасом взрывчатого вещества, которым атаковали и очень сильно нанесли ущерб, разрушение зданиям, которые относятся к образовательным учреждениям. Поэтому это чудовищный поступок, это чудовищное преднамеренное преступление, которое четко подпадает под террористические акты, под использование запрещенных форм и методов войны.
6: Еще одна тема в нашем эфире. Президент Соединенных Штатов Трамп объявил, что в Польшу будет дополнительно направлено 5000 американских военнослужащих. А накануне Пентагон сообщил, что Штаты переносят отправку войск в Польшу. А эту тему в нашем эфире с подробностями продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
10: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
11: Хотите, я вам сейчас расскажу о том бардаке, который творится в Соединенных Штатах Америки между Белым домом, Пентагоном и Конгрессом. А дело касается Польши, а точнее желания Соединенных Штатов Америки направить 4 или 5 тысяч вояк американских на территорию Польши. Еще недавно Трамп заявил торжественно, что он не будет направлять в Польшу 5000. Хексет, министр обороны, супротив этого заявления Трампа, президента, верховного главнокомандующего, говорит, нет, это не так, это будет не направление, это будет всего лишь ротация. А тут в бой вступил Конгресс, который опять щелкнул Трампа по носу. Почему вы решаете такие вопросы, не проведя соответствующие консультации с Конгрессом? Ну, Трампу, вы знаете, на это наплевать. Ну и сколько же тысяч реально уже начинают передислоцировать американцев в Польшу? Около 5000. Что это за люди? Что это за объединение? Это бронетанковая бригада и первая кавалерийская дивизия. Да-да-да, не улыбайтесь, в Соединенных Штатах Америки до сих пор есть эта самая кавалерия. Ну а теперь давайте посмотрим, как реагирует Польша. Она там танцы танцует, аплодирует и рада прибытию нового контингента США на территорию Польши. Помните, бывший президент Польши торжественно на весь мир объявил: нам нужно больше Америки в Польше. Более того, дошло до таких лукавостей, что один из фортов в Польше, американских, естественно, так и хотели назвать фортом Трампа. Ну, а что это для нас, для России, значит? Это значит, прежде всего, что польский кулак разрастается. А Польша – это фактически наш сосед. А рядом с Польшей находится Калининградская область. А Калининградскую область натовцы собираются что? Захватить. Мы, безусловно, на эти все угрозы обращать внимание, да и наверняка полезут поляки на Россию и на ту же Его Величество Искандеры. А до Польши там 2-3 минуты. Как говорится, поляки, агрессивные поляки, кальсоны не успеют надеть, если вздумают покушаться на Калининградскую область. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
10: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: Проект соглашения США и Ирана предусматривает прекращение сторонами военных операций на всех фронтах. Подробнее обсудим в эфире через 2 минуты.
3: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-713-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
15: А знаете ли вы что?
16: Туареги – единственный в мире народ, у которого не женщина, а мужчина должен закрывать лицо.
17: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные...
6: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. И еще одна тема. Проект соглашения США и Ирана предусматривает прекращение сторонами военных операций на всех фронтах. Пункты нового возможного соглашения опубликовали Ат-Хадат и Аль-Араби. И среди них фигурируют вот какие пункты. Снятие американских санкций в обмен на выполнение Тегераном ряда условий. условия не указаны. Создание совместного механизма для разрешения конфликтов в будущем, прекращение атак на инфраструктуру и информационной войны, уважение суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела, а также обеспечение свободы судоходства в Персидском и Оманском заливах, а также Ормузском проливе. Давайте эти данные обсудим. У нас на прямой связи ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Борис Васильевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
6: Борис Васильевич, скажите, как вот вы можете прокомментировать те последние события и сообщения, которые мы наблюдаем? Тут же еще и Марко Рубио на полях встречи глав МИД стран НАТО в шведском Хельсинберге сказал примерно следующее. Наметилось небольшое продвижение в переговорах с Ираном, не хочу преувеличивать, но есть определенное движение вперед, и это уже хорошо. Приводит российская газета, в том числе цитату Марко Рубио. О чем идет речь, на ваш взгляд? Неужели они действительно о чем-то пытаются договориться, и эти договоренности могут быть в ближайшее время каким-то образом закреплены? Или это все-таки опять информационная накачка?
15: Да, действительно, вот эти последние условия Соединенных Штатов, предъявленные Ирану, они говорят о том, собственно, о том, что, о чем мы говорили и ранее. То, что США пошли на эти переговоры и, собственно, снизили, на мой взгляд, свои требования к Ирану, только в результате того, что Иран смог не только устоять после ударов США и Израиля, но и так ответить и по базам США в странах Персидского залива и по Израилю, что и США, и Израиль вынуждены были пойти вот на эти переговоры. Да, ведь не указаны конкретно пункты, четко не обозначены, которые предъявлены Ирану со стороны США. Но вот есть заявление руководства Ирана о том, что не будет пока, по крайней мере, передачи обогащенного урана с территории Ирана в другие страны. И то, что вот сами эти пункты, они достаточно обтекаемые. И, собственно, Иран и ранее соглашался с частью этих пунктов. Поэтому, на мой взгляд, здесь совершенно очевидно, что США, прежде всего США, пытается найти какой-то компромисс вот в этом противостоянии с Ираном. И это понятно, поскольку здесь я еще раз повторю, что внутренняя ситуация в Соединенных Штатах – это не в пользу Трампа. Тенденция антитрамповская совершенно очевидна. Но вот позиция здесь – позиция Израиля. Ведь вот ряд изданий своей информации говорил о том, что после переговоров Трампа с Нетаньяху, и Нетаньяху был, но некоторые пишут, что в ярости, некоторые пишут, что не удовлетворен вот этими переговорами с Соединенными Штатами. То есть совершенно естественно, что Нетаньяху пытается склонить США к новым ударам по Ирану, и это, собственно, цель, о которой мы тоже неоднократно говорили, цель Израиля прежде всего, это как минимум, это свержение нынешнего правящего режима в Иране, как максимум разрушение иранской государственности. Но вот эти пункты, которые предъявлены сейчас США Ирану, этого не предполагает. Это тоже совершенно очевидно. Для Израиля это неприемлемо, но с другой стороны, ведь и часть общества и в Израиле выступает против Нетаньяху. Это тоже надо понимать. Но для Нетаньяху вот этот бренд иранский, так скажем, ну, как максимум победа над Ираном, то есть уничтожение государственности Ирана, вряд ли это достижимо, но, по крайней мере, какие-то достижения или победы над Ираном, то есть прежде всего то, что касается иранского вооруженных сил, КСИРа и иранских возможностей наносить ответные удары по Израилю, прежде всего. Вот это главное. Это не главные были цели Израиля, но они не достигнуты. И на мой взгляд, вот подытоживая, можно сказать, что Прежде всего, вот то, что мы сейчас наблюдаем в отношениях между США, Израилем и Ираном, прежде всего США и Израилем, вот в связи с этими предъявленными условиями, это то, что Трамп пытается здесь найти какой-то компромисс с Ираном, но и объявить это в качестве победы. Это не раз уже делалось. Mm-hmm. Что касается Рубио, заявления Рубио, но здесь уже другой вопрос. Это планы в отношении Кубы стороны Соединенных Штатов. Вот это, на мой взгляд, также достаточно серьезно, и Трамп здесь, наверное, тоже имеет это в виду. И то, что США попытаются, наверное, реализовать свои угрозы в отношении Кубы, мне представляется вот эта серьезная опасность, и это тоже фактор, который действует на отношения США с Ираном. То есть пока вот какой-то компромисс найти с Ираном и в это время реализовать свои угрозы в отношении Кубы.
6: Ну, Куба поближе будет просто, да, не нужно гонять флот так далеко и тратить большое количество денег. Борис Васильевич, я вас благодарю. Это Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук. К слову, Палата представителей Конгресса США отменила голосование по вопросу о полномочиях Трампа в отношении войны, которое должно было остановить новую удары по Ирану, просто не хватило голосов для его принятия. Я напомню, что в среду после 7 неудачных попыток Сенат США 50 голосами против 47 все-таки продвинул законопроект, который требует одобрения Конгресса для продолжения военных ударов по Ирану. Но тут еще дополнительные этапы, пока их не удается преодолеть. К другим темам перейдем нашего эфира. А тема такая. Количество выявленных черных кредиторов в первом квартале этого года выросло на 35%. По мнению экспертов, это произошло из-за ужесточения регулирования микрофинансовых компаний. Многие их клиенты ушли в нелегальный сектор за займами. Эту тему продолжит Василий Воронин в нашем эфире.
18: Россияне стали чаще обращаться к черным кредиторам. По данным Центробанка, в первом квартале 2026 года регулятор выявил на треть больше таких нелегальных финансовых организаций, чем кварталом ранее. Черные кредиторы – это конторы без лицензии, готовые давать деньги в долг любому клиенту, несмотря на уровень его закредитованности и отсутствие документов. Чаще всего они представляют средства под залог имущества, однако в отличие от легальных игроков устанавливают крайне высокие проценты. Большинство экспертов сходятся во мнении, что причиной такого взрывного роста стали изменения в работе микрофинансовых компаний, которые должны были заработать с марта этого года. Центробанк обязал их использовать единую биометрическую систему при дистанционной выдаче займов. Сами МФК оказались технически не готовы к введению такой системы, да и граждане пока не слишком доверяют биометрии. Обычно в микрофинансовые организации обращаются те, кому не дают кредиты в банках. Поэтому, когда возникли преграды к быстрому и легкому получению денег и на этом уровне, логично, что граждане пошли искать деньги уже в нелегальный сегмент, заявил радио «Комсомольская правда» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
19: В любом случае, когда выдаются деньги, они должны быть под достаточно жестким контролем. И вот это вот введение биометрии, оно предполагало, что с его помощью можно будет установить такой достаточно жесткий контроль и навести порядок вот в этой области. Но понятно, что многие микрофинансовые организации работают вовсе не для того, чтобы подчиняться какому-то регулированию и терять на этом основании свои прибыли, в том числе и в результате введения нового оборудования. Они всячески стараются обойти эти самые нововведения, даже если они и в целом положительного свойства.
18: В результате часть микрофинансовых компаний даже сменили статус на микрокредитную, чтобы не попасть под регулирование. Центробанк также отреагировал на сложившуюся ситуацию и объявил мораторий на штрафы за неиспользование биометрии микрофинансовыми компаниями. Санкции начнут действовать только со следующего года. С весны 2027-го эти правила распространятся также и на микрокредитные компании. И в этом главная ошибка регулятора, уверены эксперты. Если у ЦБ в планах навести порядок на кредитном рынке, то вводить мораторий не нужно. Наоборот, ужесточать регулирование. Только в этом случае ситуацию можно изменить, уверен Михаил Беляев.
19: то, что произошел такой взрыв обращений к черным кредиторам, и то, что Центральный банк отложил введение вот этого регулирования, говорит о слабости регулятора в его регулятивной функции. Он готов принимать решения, но не готов воплощать их в жизнь. А для того, чтобы вот этого в дальнейшем не происходило, и если Центральный банк считает, что он вводит правильное регулирование, правильные нормы, которые способствуют наведению порядка на этом самом кредитном рынке, он должен быть достаточно жестким. А жесткость заключается в том, что надо не отступать, а повышать выявляемость этих самых организаций. А во-вторых, в экономике рыночной метод только один – увеличение, ужесточение штрафов.
18: На данный момент биометрию сдали чуть больше 10 миллионов россиян. Это около 7% населения страны. При этом активная клиентская база микрофинансовых организаций достигает 15 миллионов человек. Поэтому многие эксперты ожидают, что и в следующем году, когда требования к МФО заработают в полную силу, люди вновь станут массово обращаться к черным кредиторам. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
6: Поведение школьников будут оценивать по новой системе. Систему эту вводит Минпросвещение. Все подробности в нашем эфире через 5 минут.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейших природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +1 25 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните +1 25 и узнавайте, как это сделать. +1 25. Биологически активный.

0: Здравствуйте. Сегодня в Великих Луках торжественно открыли мемориальный комплекс в память о бойцах, павших при выполнении задач специальной военной операции. Концепция мемориала, которая обустраивалась с 2024 года, создана с учетом пожеланий жителей города. Разбит парк, выложены пешеходные дорожки, организована архитектурная зона. Сегодня в торжественной обстановке зажжен вечный огонь. В церемонии открытия приняли участие ветераны боевых действий, участники спецоперации, члены их семей, представители городской и областной власти, школьники, жители города. Полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО Игорь Руденин направил обращение участникам торжественной церемонии открытия парка воинской славы в Великих Луках. Сегодня мы преклоняемся перед нашими героями, которые на полях специальной военной операции отдали свои жизни в борьбе с возродившимся нацизмом, отстаивая суверенитет и безопасное будущее нашей страны. Это место – дань уважения и благодарности народа, их мужеству, силы духа, безусловной любви к своему отечеству, отметил Игорь Руденин и привел слова президента России Владимира Путина об исторической преемственности. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих задачи специальной военной операции. В гимназии имени Софьи Васильевны Ковалевской прошла благотворительная ярмарка. Ее посвятили Году Единства Народов России. Специально для нее свои изделия представили кулинары и пекари, а также мастера прикладного творчества, учащиеся и их родители. Вырученные средства пойдут на поддержку участников специальной военной операции, закупку необходимого снаряжения.
1: О валютах.
0: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, юань 10.40.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха плюс 18 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Продолжаем главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Обсуждать и рассказывать о них в студии Сергей Григорьев. В прошлом 2025 году россияне купили препаратов для похудения на 45 миллиардов рублей. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. А уже в этом году, в 2026, рынок может вырасти вовсе до 75 миллиардов рублей, прогнозируют фармацевты. Почему эти лекарства так популярны и чем они опасны? Разбиралась Виталия Осипова.
6: Россияне продолжают скупать препараты для похудения. За год продажи таких лекарств выросли в 2,5 раза. Причем рост начался еще в 2023 году. Тогда аптеки продали препаратов для похудения чуть больше, чем на 4 миллиарда рублей. Рост тогда составил 15% год к году. В 2025 году этот рынок уже вырос до 45 миллиардов, а в 2026, по подсчетам фармацевтов, может достичь отметки в 75 миллиардов рублей. В первую очередь речь идет о лекарствах на основе семаглутида и тирзепатида. Главным образом они назначаются при лечении диабета второго типа. Однако несколько лет назад к этим препаратам начал расти интерес со стороны людей, не страдающих от диабета. Все из-за снижения веса, к которому приводит прием таких лекарств. Семаглутид и тирзепатид – синтетические аналоги гормонов кишечника. Вещества имитируют действие гормона, стимулируя синтез инсулина. За счет этого подавляется аппетит, и человек чувствует насыщение. Кроме того, у пациентов с диабетом препараты на основе этих компонентов снижают риск сердечно-сосудистых патологий. Однако врачи предупреждают, что самостоятельное назначение препаратов может привести, наоборот, к отрицательным последствиям. У этих лекарств есть серьезные побочные эффекты, которые в худшем случае могут привести к летальному исходу. Кроме того, важно понимать, что препарат не решает проблему избыточного веса в долгосрочной перспективе. Без изменения образа жизни эффект будет временным. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.
7: Мы же всегда хотим

0: не сидеть на диетах, не вести правильный образ жизни, не заниматься физической нагрузкой, а просто иметь волшебную таблетку. Препарат непростой, на сегодняшний день нет отдаленных данных о его применении, и он не всегда хорошо переносится. У него масса может быть побочных явлений, действующих на гормональный фон. Может вызвать и анафилактические реакции, выраженнейшую гипогликемию, причем гипогликемию, которая может привести к смерти. Ну и менее такие тяжелые осложнения в виде головокружения, нарушения зрения, тахикардии какой-то, диарея, боли в животе. Поэтому не думаю, что это то, что необходимо принимать просто для снижения веса.
1: Официально такие препараты зарегистрированы как рецептурные. Однако многие фармацевты отпускают их без рецепта. Кроме того, без назначения врача средства можно купить на маркетплейсах. Поэтому многие врачи бьют настоящую тревогу и говорят о необходимости более тщательного регулирования продаж этих препаратов. Особенно людям, не страдающим диабетом или ожирением, а просто решившим скинуть пару килограмм перед летним сезоном, подчеркнула Ирина Бережная.
0: Вообще этот препарат должен выпускаться только по рецепту. Это как препараты группы А, которые выпускаются только по рецепту, отпускаются только по рецепту, а рецепт именной, он тут же отбирается. То есть он не остается на руках у пациента для того, чтобы он пошел во вторую аптеку, в третью, пятую, накупил себе сколько захотел и делал, что хотел.
1: По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. У более чем 4,5 миллионов человек выявлен сахарный диабет второго типа. И ежегодно фиксируется свыше 200 тысяч новых случаев. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Образцовое, допустимое и недопустимое. Поведение школьников будут оценивать по вот этой новой системе, которую вводит Минпросвещение. Методику опробуют в 10 школах каждого из 89 регионов страны, а вот затем она станет обязательной для всех российских школ. Подробнее расскажет Юрий Кораблев.
3: Министр просвещения России Сергей Кравцов объявил о запуске с 1 сентября текущего года трехуровневой системы оценки поведения школьников. Поведение учащихся будут оценивать по категориям образцовое, допустимое и недопустимое. Это поможет своевременно корректировать воспитательную работу в образовательных учреждениях. По словам Кравцова, оценка поведения является важным шагом в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию детей. В ведомстве подчеркнули, что необходимо создать комфортную и мотивирующую среду для развития каждого ребенка, где четкие правила поведения становятся основой уважения и дисциплины. Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман напомнил, что школьники в первую очередь являются детьми, и им необходим внешний контроль.
4: В мое время оценки за поведение в школе были. В какой-то мере, пожалуй, действительно дисциплинировали. Не забывайте, что школьники – это дети. У них многие не только физиологические, но и поведенческие механизмы развиваются довольно медленно. И такой внешний контроль и внешние напоминания им необходимы на протяжении практически всего срока обучения.
3: Надо уметь разговаривать и договариваться с детьми. Никакие оценки не решат вопрос с плохим поведением школьников. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил заслуженный учитель России Сергей Казарновский.
5: Сейчас это бессмысленная история, которая вызовет, ну, мне кажется, неприязнь у всех учителей ставить оценку. Это как это атавизм, как от медицины, понимаете? Способ воспитания – это другая история. Это не отметочная история. Педагог – это человек, который решил посвятить свою жизнь на бесконечные разговоры с детьми. Бесконечно. Через математику, через что-то другое, через какие-то вещи нравственные. Не зря Ломоносов на вратах своей первой русской школы написал 4 столпа образования. Арифметика, грамматика, гимнастика и стыд. Стыд как нравственная категория. И это задача школы, чтобы становилось стыдно. Но для этого эти рецепторы должны быть размассированы.
3: В следующем учебном году методику опробуют в 10 школах каждого из 89 регионов страны. А затем она станет обязательной для всех российских школ. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Отреставрированная версия «Убить Билла», каким фильм задумывал Тарантино, новая часть «Холопа» и продолжение истории про трех богатырей. Какие самые интересные фильмы стоит посмотреть в июне в кинотеатрах, расскажем в нашем следующем сюжете.
6: Лето – отличное время, чтобы встречаться с друзьями, ездить с семьей на пикники и интересно проводить время. И один из способов интересно провести время – сходить на хороший фильм. Но чтобы не потеряться в разнообразии афиш и премьер, мы расскажем о самых интересных премьерах, которые ждут россиян в кинотеатрах в июне. И первым таким фильмом будет «Убить Билла. Кровавое дело». Если описать кратко, то это режиссерская версия четвертого фильма Квентина Тарантино «Убить Билла», каким он задумывался на момент написания сценария и окончания съемок. Вот только во время монтажа картину было решено поделить на две части и вырезать часть сцен. Теперь же зрители могут увидеть четырехчасовую версию фильма, в котором часть сцен заметно длиннее и подробнее, а в некоторых моментах и вовсе добавлены новые анимационные вставки, сделанные в стилистике аниме. Они расширяют историю нескольких персонажей.
7: Сара, не может быть, что ты так рано.
8: Когда судьба улыбается в таком деле, как месть, это как ничто другое доказывает не только то, что Бог существует, но и то, что ты исполняешь его волю.
9: У тебя, наверное, большие крысы, если ищешь меч Хатори Ханзо.
6: Что касается новых фильмов, то в июне состоится долгожданная премьера уже третьей части кинофраншизы «Холоп». Супруги Елена и Борис Вяземский готовы продать семейную компанию и развестись, чтобы скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совершенно другие планы. Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь великовозрастные мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра Первого. Морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи.
10: Где я?
11: Что за цирк-то?
12: Ну что, это все мое? Дворец?
10: Да, конечно.
12: Вы княгиня? Я жена твоя.
11: Что ты
12: я?
11: Руки убери!
13: А это не считается издевательством над родителями?
6: Нет. Еще одной громкой премьерой первого месяца лета станет семейный приключенческий фильм «Мальчик и лис». В основу фильма легла реальная история, которая произошла в начале 20 века. Песчаная буря разлучает маленького Хадару с семьей, и он остается один в пустыне. Его неожиданным другом становится лисенок. Вместе они учатся выживать среди песков, пока однажды в этот мир не приходят люди, и мальчику предстоит сделать выбор – вернуться домой или остаться с теми, кто стал его настоящей семьей.
14: Он стал частью пустыни. И пустыня приняла его. И животные стали его семьей. А затем появился чужак и навсегда изменил его судьбу.
15: Исследование начнем завтра. Посмотри, повсюду следы. Стой! Я уверен, он живет с животными. Это абсолютно уникально.
6: Ну а для самых юных зрителей кинопрокатчики приготовили очередную часть «Альманаха» «Три богатыря. Ни дня без подвига». Покой нашим героям только снится. Вот только некогда спать, покуда дел не в проворот. Нужно и вернуть князю волшебную ель, исполняющую желание, и снять с коня Юлия любовные чары бабы-яги, и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты князя. И это только начало.
16: К нам герцог из Парижа едет.
17: Бонжур!
16: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
18: Будет с кем силушкой помириться.
19: Ну, отведал силушки богатырской.
6: Вместе с этим зрителей ждет экранизация культовой серии видеоигр «Бэкрумс. Закулисье реальности», комедия про пушистых героев соцсетей «Дэнни и Мэнни в кино» и отреставрированная версия фильма Жана Люка Годара с Жаном Полем Бельмондо в главной роли «Безумный Пьеро». Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
20: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
21: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
1: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
17: Здравствуйте, это программа «Отдых в России». И я, ваша ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся в город, который не найти на открытках с пальмами и пятизвездочными отелями. Но именно здесь, как говорят местные, земля дышит, а вода лечит. Наш герой – Хадыженск. Он стоит в Апшеронском районе, в живописной долине горной реки Пшиш, 115 километров от Краснодара. Хадыженск тихий, зеленый, с населением чуть больше 20 тысяч человек. Это не шумный мегаполис и не пафосный курорт. Это место силы для тех, кто ищет тишину, целебные источники и настоящую нетронутую цивилизацией природу. В предгорьях Кавказа воздух пропитан ароматом реликтовых буков и хвои, а вместо морского прибоя – шум горной реки. Слышите этот ритм? Он успокаивает лучше любого снотворного. Название Хадыженск переводится с адыгейского как «долина старых могил» или «долина духов предков». Звучит зловеще, но на самом деле здесь удивительно красиво. Местные легенды гласят, что в этих местах веками кочевали древние племена, а сам воздух хранит память о великих событиях. История города началась в 1863 году, а в советское время Хадыженск стал бальнеологической жемчужиной края. Все потому, что сам сама природа подарила этим местам уникальную воду. История открытия удивительная. В 1953 году геологи искали нефть, бурили скважину на глубину 520 метров. И вдруг хлынул фонтан чистой минеральной воды, температура которой достигала 38 градусов. Состав оказался уникальным. Вода поднялась из глубин, где хранилась веками, не соприкасаясь с поверхностью. Теперь сюда едут за сотни километров, чтобы поправить здоровье. Есть источники с водой, похожей на знаменитые ессентуки, а еще лечебная грязь, нафталановые ванны, которые помогают при болезнях суставов и кожи. Местное предание гласит, что адыгейские племена давным-давно знали об этой силе. Они называли долину родниками живой воды и приводили сюда раненых воинов. Сегодня любой гость может набрать воду прямо в городе. Бюветы работают бесплатно. Главный вопрос – когда ехать за тишиной и здоровьем? Эксперт программы, водитель экскурсионного автобуса Богдан Макрополус расскажет о сезонах.
23: Климат в Хадыженске умеренно континентальный, приближен к субтропическому. Зимой здесь мягко, летом, в общем, не жарко. Пляжный сезон, вот если мы берем реку, а люди здесь купаются, загорают, если кто не был, так же активно, как на побережье, начинается, ну, где-то в июне, когда воздух прогревается уже примерно градусов, ну, хотя бы до 25, до 30. Вода, вот, кстати, в горных реках прохладная, но в жаркий день идеально подходит, чтобы в нее окунуться и охладиться. Многие едут за здоровьем, кстати говоря, за прогулками спокойными, семейными. Чаще всего едут в мае, в июне и бархатный сезон, ну, когда дешевле, это сентябрь, октябрь. Тогда уже, в общем-то, и начало ноября. В это время как раз-таки сухо, солнечно и ветра нет, что особенно приятно. Больше всего туристов в Хадыженске, я так думаю, в июле и августе. В этот момент жарко достаточно, до плюс 30, даже где-то там 5 7. Мне жарковато, поэтому я приезжаю в апреле, когда только-только природа просыпается. Но при этом в воздухе уже весной пахнет. В самый сезон сюда приезжают на разнообразные лечения водами. Но это уже в сентябре и всю осень.
17: Спасибо, Богдан. Значит, летом купаемся в реке и наслаждаемся жарой. Май, сентябрь и октябрь созданы для длительных прогулок и оздоровительных процедур. Ну, а апрель хорош для тех, кто любит пробуждение природы, цветущие первоцветы и чистейший воздух. А теперь о тех, кто прославил эти места. В 1960-х годах здесь проходил всесоюзный туристический маршрут номер 29 – Хадыженск-Аше. Он вел через горные перевалы к Черному морю протяженностью больше 100 километров. По этим тропам ходили тысячи людей со всего Советского Союза. Маршрут был рассчитан на несколько дней с ночлегом в палатках и на турбазах. Сегодня часть этого пути можно повторить. Природа там почти не изменилась. В Апшеронском районе находится государственный природный заказник – Камышанова поляна, площадью более 3374 гектаров. Там произрастают редчайшие и исчезающие виды растений, которые занесены в Красную книгу России и Краснодарского края. Тис ягодный, пион кавказский, кандык кавказский, самшит колхидский. Возраст некоторых деревьев достигает нескольких сотен лет. Дремучие леса здесь сменяются альпийскими лугами, а внизу бурлят горные ручьи. Животный мир тоже уникален. В заказнике обитают лоси, кабаны, косули, енотовидные собаки, а также редкие виды летучих мышей, занесенные в Красную книгу. Если повезет, можно увидеть следы медведя или услышать крик филина. Для орнитологов здесь настоящий рай. Десятки видов птиц, включая черного аиста и беркута.
2: Апшеронский район рад гостям в любое время года, но особенно он прекрасен весной, в начале лета и в начале осени. Визитной карточкой нашего района является Гуамское ущелье и Азирские пещеры. Но кроме этих достопримечательностей у нас множество красивых локаций. Это смотровые площадки над поселком Мизмай, Орлиная полка, Михайлов камень, Казачий крест. Водопады, находящиеся недалеко от поселка Мизмай. Алебастровый, Чинарский водопад, водопады Пальмовой балки. Но не только вокруг Гуамки и Мизмая сосредоточены красивые места. Не менее впечатляющий водопад, находящийся недалеко от города Хадыженска, за поселком Травалев. Хадыженский водопад очень красив в любое время года, но желательно его посещать в полноводные периоды, то есть это середина весны или уже ближе к середине осени, когда воды много. Но и в летний период поход к нему доставит очень яркие эмоции. Кроме природных объектов для туристов, в нашем районе есть замечательные места для паломников, но, я думаю, интересно будет и другим туристам. И очень приятный, милый парк, который расположен в городе Хадыженск. Майский парк тоже, я думаю, привлечет внимание. Наш район сам по себе очень привлекателен для тех, кто любит природу, созерцание, тихий отдых.
17: Вы слышали голос нашего замечательного проводника в мир природы Инны Заборовской, члена Русского географического общества. И она действительно права, природа здесь удивительна. Самое известное место в этих горах – Гуамское ущелье. Это узкая расщелина между скалами, дно древнего океана Тетис, который плескался здесь 130 миллионов лет назад. Высота скал достигает 400 метров, а ширина ущелья местами не превышает 20 метров. Вдоль него расположена узкоколейная железная дорога, единственная в своем роде в предгорьях Кавказа. Раньше по ней возили лес, а теперь катают туристов. Дорога идет прямо над обрывом, мимо водопадов и гротов. Гуамка в переводе с адыгейского – место, где разбит противник. Легенда гласит, что здесь турецкое войско навечно осталось в горах там, где ему было не место. Другая легенда рассказывает о двух братьях, которые не поделили земли и погибли в схватке, а ущелье запомнило их крики. Сегодня эхо Гуамского ущелья действительно разносит звуки на километры. И мало кто знает, что именно эти края вдохновляли великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Путешествуя по Кавказу, он проезжал и по Апшеронскому району. Дышащий горной романтикой воздух этих мест, умопомрачительные виды нашел отражение на страницах его бессмертных произведений. В «Герои нашего времени», в «Мцыре», в «Демоне». Говорят, что одна из скал в окрестностях Хадыженска называется Лермонтовым. Лермонтовской. Поэт любил сидеть на ней и смотреть на закаты. А в 20 веке сюда потянулись другие герои – покорители космоса. Среди засекреченных лесов Апшеронского района располагались специальные базы отдыха, куда приезжали восстанавливать силы после полетов Юрий Гагарин и Алексей Леонов. Человеческий организм, который подвергался огромным перегрузкам, требовал идеального климата. И сосновый воздух, насыщенный фитонцидами, не хуже морского. И минеральные источники помогали первопроходцам Вселенной возвращать форму. Рассказывают, что Гагарин очень любил эти места. В свободное время он заливал каток в лесу и играл в хоккей с местными мальчишками. Алексей Леонов, первый человек в открытом космосе, тоже часто приезжал сюда. В полной тишине среди вековых лесов ковалось здоровье тех, кто прославлял страну. Следы тех баз до сих пор можно найти, если знать тропы. А вот несколько самых ярких маршрутов. Поселок Мизмай, Медвежий угол, как его называют местные, находится на высоте около 600 метров над уровнем моря. Здесь находится смотровая площадка «Орлиная полка». С трехметрового карниза, нависающего над пропастью, открывается вид на весь Кавказский хребет. В ясную погоду можно разглядеть вершины главного Кавказского хребта, покрытые вечными снегами. На тропах часто встречаются горные туры и серны. Они совсем не боятся людей. А еще в Мизмае много водопадов. О них уже упоминала наш эксперт. Вокруг них растут реликтовые папоротники и мох, создавая ощущение доисторического леса. Чинарский водопад назван так из-за огромного чинара, который растет рядом. Местные жители верят, что если искупаться в его воде, то весь год будешь здоров. Горячие источники в окрестностях Адыженска – еще одна жемчужина. Температура воды в них достигает 40 градусов даже зимой. Вода богата кремнием, бромом и йодом. Местные жители обустроили несколько купалин прямо под открытым небом. После долгого похода это настоящее блаженство. Для тех, кто ищет что-то более уединенное, есть маршрут к водопаду «Жемчужина Хадыжинска». Дорога через хутор Травалев. Представьте себе, его основали итальянские рабочие при нефтеразработках 100 лет назад. Приведет вас к двухступенчатому каскаду. Особенно красив он весной во время таяния снегов в горах. Вокруг цветет чебушник, создавая непередаваемый аромат. Вода брызгает, переливается на солнце и кажется, что это действительно жемчуг. Альтернативный маршрут к водопадам на реке Жанне. Они находятся в получасе езды от Хадыжинска. Там несколько каскадов, купальные чаши из камня и очень чистая вода. Место популярное, но не переполненное. Рядом есть оборудованные столики для пикника. Вообще попробуйте провести в Хадыжинске хотя бы неделю. Вы заметите, как дышится легче, как спина перестает болеть, как уходит стресс. Это место, где лечит не только вода, но и сам ландшафт, и лес, и река. С вами была Виолетта. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть.
22: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Реклама.
3: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
4: Комсомольская правда.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениеце поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
7: Для лиц старше 12 лет.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда».
7: У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
9: Кремль говорит.
8: Владимир Путин назначил Андрея Козлова помощником секретаря Совбеза России. Новый сотрудник сменит на этом посту Алексея Павлова. Он займется вопросами госбезопасности. Указ главы государства опубликован на официальном портале. Ранее российский лидер провел масштабные перестановки в ведомстве, когда назначил секретарем Совбеза бывшего министра обороны Сергея Шойгу.
9: О происшествии.
8: Семеро пострадавших при атаке украинской армии на колледж в Старобельске перевезены в Луганск. Один из раненых находится в критическом состоянии, пятеро в тяжелом. Об этом сообщили в Минздраве ЛНР. Там отметили, что медики борются за жизнь шести подростков и одного взрослого. Ранее украинские беспилотники атаковали Старобельский колледж. Погибли четверо, еще 39 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте. Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
9: О политике.
8: Отказ Никола Пашиняна от участия в саммите Евразийского экономического союза в Казахстане показала смену его политических ориентиров. Это заявил вице-премьер России Алексей Аверчук. Он пояснил, что такое поведение премьера Армении наглядно демонстрирует, как именно Ереван сейчас расставляет свои приоритеты. Российский чиновник подчеркнул, что это стало определенным сигналом для партнеров по интеграционному объединению. Ранее глава армянского Кабмина объяснил свой шаг занятостью на предвыборной кампании внутри страны.
9: О работе.
8: Антон Котяков опроверг слухи о массовых увольнениях россиян из-за нейросетей. Внедрение искусственного интеллекта изменит обязанности лишь у 7,5% сотрудников, заявил министр труда. Глава ведомства пояснил, что таким гражданам предложат пройти бесплатное переобучение или перейти на другие вакансии внутри компании. Ранее в Минтруде сообщили, что спрос на специалистов по цифровым технологиям в России вырос в 2 раза.
9: Обо всем.
8: Психологи советуют школьникам черкать в черновиках для снижения стресса во время единого госэкзамена. Простые механические движения и легкие когнитивные задачки помогут выпускникам быстро справиться с тревогой в аудитории, отметили специалисты. По их словам, также блокируют чувство страха и переключают мозг на осознанную работу, поиск предметов определенного цвета или распознавание звуков в кабинете. Основной период сдачи ЕГЭ в этом году стартует уже в конце мая.
9: О валютах.
8: Доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83,27, юань 10,40. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
9: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
10: Здравия желаем. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». И с вами этот час, как всегда, проведут и Виктор Баранец, и...
24: Аким Апачев, здравия желаю, простите.
10: О, здравия желаю. Ну, ничего, задумался. Ну что, уважаемые радиослушатели, с печальной вести, с печальной ноты приходится начинать нам сегодняшний выпуск. От имени радиостанции «Комсомольская правда», разумеется, от имени военного ревью, мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким тех ребят, которые ранены и погибли в результате вот этого варварского, террористического, фашистского удара украинцев по колледжу, по общежитию. Колледжа в Старобельске. Когда я первый раз ночью услышал сегодня это сообщение, то первое слово, которое возникло у меня в голове, это месть. Месть. Вот прежде всего месть. А потом, вы знаете, возникли же и другие ассоциации. Тут мне вспомнилось, как американские ракеты раздолбали мирную афганскую свадьбу. И после
11: ракетного удара 120 трупов оказались на стебле разорванными бомбами и снарядами. Я вспоминаю и иранскую школу для девочек, по-моему, 114.
24: 84, если не ошибаюсь.
11: Да, да. Ну вот теперь мы, конечно, будем думать об этих ангелах, которые подверглись этому варварскому удару. Конечно, конечно, мы будем ждать ответки. Хотя, вы знаете, я часто размышляю, мы, журналисты, как-то привыкли вот таким красивым образом и словам. Там, удар возмездия. Да у нас фактически вся специальная операция – удар возмездия. А вот если наши ракеты или бомбы отправят на тот свет одним ударом там 1000 бандеровцев, варваров, террористов вот этих, тогда вот это я буду понимать. Это военных прежде всего. А теперь я вот думаю о другом. Вот есть Организация Объединенных Наций. Мы сегодня, допустим, на меня обрушится гнев каких-нибудь политиков, мы сегодня выпрашиваем у Организации Объединенных Наций, чтобы она как-то отреагировала на это чудовищное преступление. Ведь эта организация должна была первым поднять и голос протеста заявить. Нет, нет. Это, как вы помните, так же точно и в свое время палестинцы выпрашивали реакции ООН, когда в Газе тысячи, десятки тысяч были убиты. Ну что, будем ждать. Будем ждать. Ну, теперь мне не под настроение, но я все-таки скажу о том, что сразу несколько беспилотников обрушились на общежитие в Старобельске.
24: Порядка 10 дронов атаковало.
11: Да, да, групповая атака была.
24: В течение 3 часов наносились удары, просто да, разматывали. Да, да. Сначала первый, да. Ну и так далее.
11: Да, но по старой тактике, как только стали прибывать санитарные машины, пожарники побежали, тут они снова...
24: Да, бьют. В лучших традициях запрещенного исламского государства.
11: Да, я абсолютно не сомневаюсь, и к бабушке не пойду. Сейчас нам скажут, что там были, жили в этом общежитии наши военные. Вот увидите меня, обязательно скажут. Это такой типичный... лицемерные.
24: Не, или скажут, что мы сами себя обстреляли. Они у них там, знаете, они за словом в карман не лезут, там можно что угодно может быть. Но я, знаете, что хочу подчеркнуть, что мы по факту, вот сейчас это не теракт, мы увидели военное преступление. Военное преступление киевский режим с какой-то периодичностью регулярно совершает. Они так делали в Мариуполе, они так делали в Донецке, они так делают всегда и везде. Хочется, конечно, хочется вот сейчас вот этот гнев, знаете, Божий, вот этот справедливый гнев питает тебя, но тут важно все зафиксировать, все до малейшего. Вот Следственный комитет должен описать просто произошедшее, хотя бы для истории, в первую очередь. Это, а если отключить эмоции, ну, что очень сложно сделать, потому что дети погибли.
11: Самое святое, что у нас есть. Ну, видите... Количество украинских ударных беспилотников не уменьшается. Мы только за прошлую, минувшую неделю, сегодня пятница, напоминаю, 22 мая. За минувшие сутки, за неделю, точнее, наши ПВО сбили или нейтрализовали 4000, по-моему, 200 вражеских беспилотников. И количество их нарастает. И мы знаем почему. Потому что вся Европа сейчас мастырит эти беспилотники для Украины. Но мы тоже не спим. Я уже говорил, что поставлена задача в течение этого года выпустить более 7 миллионов ударных российских беспилотников, что и делает сейчас наша военная промышленность. Ну что, дорогие друзья... Вступительное слово сделано, разогрев вот такой печальный сделан. Давайте теперь душевненько поговорим о радостном и о болевшем, и о наболевшем, конечно. Мы выслушаем вас, конечно, ответим, как сможем. Ну и ждем ваших звоночков. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Не успели? 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков. Поехали. Андрей, Краснодар.
12: Здравствуйте, уважаемые ведущие Виктор Николаевич и Аким, извините, Владимирович, по-моему.
24: Да, все верно.
11: Самое модное общество, отчество.
12: У меня вопрос такого плана. В системе государственных наград России существует орден за заслуги перед Отечеством 4 степеней. И существует медаль ордена за заслуги перед Отечеством 2 степеней. Может быть, имеет смысл из названия медали убрать слово ордена, потому что иногда происходит путаница, когда награждают...
11: Вы абсолютно правы. Вы абсолютно, дорогой мой человек, вы абсолютно правы. Что это за награда? Медаль ордена. Но вам не кажется это немножко смешновато, нет? А?
12: Не кажется, потому что ошибаются люди, и в том числе журналисты, когда кого-то награждают медалью ордена за заслуги перед Отечеством.
11: Они пишут орденом.
12: Они пишут орденом, совершенно верно.
11: Ну, мы, кажется, нашли с вами общую точку зрения, уважаемые.
12: А можно это как-то донести до тех, кто принимает подобные решения, или нет?
11: Ну что, мы можем донести только своим журналистским способом. Позвонить,
12: спасибо большое, написать. Большое спасибо, да. Вам.
11: Спасибо вам за очень интересный и четко заданный вопрос. А мы продолжаем наши беседы. Ростислав, неизменный, неизбывный наш Ростислав. Сейчас вы видите образец, как надо четко 10 словами задать вопрос. Поехали, Ростислав, вопрос.
13: Добрый день. Вопрос про Сергея Иванова и Андрея Белоусова. Вот Иванов, когда не было СВО, был министром обороны и вице-премьером. Так вопрос, а если при СВО Белоусов даже не вице-премьер, не удивляет ли это второй дом Минобороны, когда на Красной площади идет парад, например, и хватает ли министру компетенции и полномочий на фоне СВО, как вы думаете?
11: Все делается правильно, все делается по закону. Никто таких вопросов, как вы, уважаемый Ростислав, не задает. Хватает компетенций, хватает знаний. Я вам даже скажу, что однажды гражданский министр обороны вызвал начальника генерального штаба и сказал: в течение месяца будешь приходить в кабинет ко мне с уставами, с приказами, и будешь учить меня, как понимать вот эти все военные азбуки. Все нормально, уважаемые. И Иванов проводил парады, о которых вы спрашиваете. У нас же уже, по-моему, 3-й за последнее время гражданский министр обороны. Белоусов тоже учится. И учится хорошо. Кто следующий в эфире? Новосибирск у нас. Сергей, здравствуйте. Кажется. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, товарищ. Скорбим, печаль. Об убитых, раненых. У меня такой вопрос. Вот Первую и Вторую мировую войны организовали силы такие, как Рокфеллер, Ротшильды. Вот такое впечатление создается, что вот сейчас новую войну готовят Ротшильды и Рокфеллеры, только другое уже поколение. Вот как у вас?
11: Хорошо. Вы почти что Лавров, Сергей Викторович. Ну вот, пожалуйста. Несколько часов назад Лавров сказал: Европа готовится к войне против России. Какое у вас хорошее чутье, уважаемые. Это очень интересное
24: прозрение. Да, они прямо об этом говорят. Даже не скрывают, в лоб говорят. Мы идем войной.
11: Да, и даже уже не стесняются называть год, когда они на нас нападут. Правда, вилка очень большая, от 28-го аж до 35-го. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Мы с Акимом сейчас уйдем на небольшой перерыв. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы. Мы ждем ваших звонков.
15: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
16: Реклама.
6: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
16: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвейл.ру.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
19: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет...
15: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
20: Радио «Комсомольская правда». Продолжается выпуск военного ревью. На ваши вопросы продолжают отвечать и Аким Апачев, и Виктор Баранец. Мы ждем следующего позвонившего. Кто же это будет? Это Андрей из Москвы. Здравствуйте.
25: Здравствуйте, уважаемые ведущие.
26: Здравствуйте.
25: Хочу передать соболезнования всем погибшим, но и пострадавшим. Просто... против этой варварской бомбардировки. Вот. И я смотрю, Песков сказал, что это чудовищное преступление. Это и так ясно. Будет направлено, кстати, письма ООН, ОБСЕ, но это бесполезно. Когда же будем все-таки мы без ока за око? Все подряд. Ковровые бомбардировки. Не смотреть ни на кого.
20: Спасибо. Спасибо. Запомни, ковровых бомбардировок никогда не будет. Выбросьте, пожалуйста, эту дурь из головы. Потому что там, на украинской земле, не 25 миллионов бандеровцев. Там есть очень много здравомыслящих людей, которые ждут российскую армию. Ждут нормальных отношений с Россией. Собственно, на это и нацелена и наша специальная операция, и денацификация. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Виктор, Волгоград.
27: Добрый вечер, товарищи ведущие. У меня вопрос к Акиму. Аким, часто по телевизору показывают о уничтожении военной техники ВСУ, в частности, планирующие авиационные бомбы. Скажи, пожалуйста, они запускаются с самолета с российской территории или с украинской? Что?
24: С российской.
27: И почему не сбиваем?
24: Не понял еще раз. Наши удары наносятся с российской территории.
20: Твою мать, а.
24: Спасибо.
20: Часто показывают, что сбивают. И вопрос, а почему не сбивают люди? Ну я понимаю, волнуются.
24: Мы наносим человек. Удары, а почему мы их не сбиваем? Да, мы должны свои ракеты сбивать. Ничего не понял. Да. Извините, я ничего не понял.
20: Кто следующий в эфире? Сергей Мытишин.
28: Алло.
24: Да, здравствуйте.
28: Алло.
20: Здравствуйте.
28: Подскажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, куда делся Кудрин, друг? Его нигде не видно и не слышно. Кудрин-то был такой. Куда же он
20: задевался? Да почему? Он был и есть, занимает достаточно серьезную должностенку, синекуру, не бедствует и так далее. Он просто пока придет. Вот в этого я не знаю. Не был никогда, наверное, и не буду в Израиле. Извините, пожалуйста, точно, да? Я в военном ревью еле успеваю следить за перемещениями генералов там и других. Мне еще за пиджаками следить. Хотя, конечно, это тоже интересно. Вот узнаю, обязательно скажу вам про Кудрина. Кто следующий в эфире? Алексей, Петербург.
1: Здрасте. Кудрин в Яндексе. Вот, сразу. Не, на полном серьезе. Да, у меня вопрос к Акиму. Аким, спасибо за творчество. Ну вот вчера замечательную песню выкладываете с Дашей Фрей. Вот, но у меня вопросик такой. Я понимаю, что плевы качат, да, там этот самый оправданно, да, там этот самый, я у вас забираю мову. Но какого хрена надо рекламировать вот эту вот гребаную свинячью мову?
24: Все вот, доброго, до свидания. Даже отвечать не буду. До свидания.
20: Понятно, понятно. И рідна мати моя тоже співати не потрібно, да, Аким?
24: Я уже стал объяснять. Да, ну, господи, да, у нас да, есть три да, языка, да. Которые имеют корень старославянский, общий. Ну, у вас нет мозгов, если вы такое продвигаете. Если вы хотите какую-то там дискуссию, то нужно чуть по-другому формулировать. Когда вы говорите свинячую, ну, вот вы, если мы отменяем украинский язык, мы такие же хохлы, а я не хочу быть хохлом.
20: Какое же преступление совершил Малахов, запуская украинские песни на своей
24: площади? На Красной площади я пел эту песню на Красной площади в день воссоединения Донбасса с Россией. Ну, есть у вас какие-то, если зачатки интеллекта, вы можете проанализировать как-то. Нет, это я вам сочувствую.
20: Кто следующий в эфире, будьте добры, представьте. Ставрополь у нас. Здравствуйте, Ставрополь, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Виктор Николаевич и Аким. У меня вопрос такой. Согласитесь, да, действия СВО, удары по России должны быть зеркальными? Должны. Почему, если по гражданским постоянно бьют, наши куда-то обращаются, а какой толк? Долбаните один раз по гражданскому. Не надо говорить, что там женщины, дети. А у нас кто? Не женщины, дети погибают? Ну, что вы не пройдёшь такая?
20: В этом-то и наше принципиальное расхождение с украинскими бандеро-фашистами, дорогой мой человек. Вот интересно, у нас в России, наверное, процентов 20 граждан России имеют какие-то родственные узы с украинцами. Кто женат, а кто, может, вышла замуж за украинца. И я надеюсь, среди вас и весь там, есть там и ваши родственники.
24: Да, почему у всех есть родственники?
20: Да. Я бы хотел посмотреть вам в лицо, когда вам сообщили, что вашу двоюродную сестру украинскую разметала снарядом так, что у нее кишки болтались на телефонных проводах. А вот вы потом позвоните мне в военное ревью и скажете, да что же это творится, Виктор Николаевич? Мы же не фашисты. Да, мы же не фашисты. То есть следующий эфир.
24: Я добавлю только, то, что я всегда с 14 года утверждал и продолжаю утверждать, что идет отложенная гражданская война. Да, там есть твари, который наносит конкретные, принимает решения. Зеленский не мог не знать об этом ударе. Возможно, это какая-то кровавая вакханалия. Зная, как они там на острове Эпштейна все развлекаются, возможно, им прям нужна эта правда детская кровь, и им прям нужны эти жертвы. Не знаю, ну это же Люцифер там сидит. Очевидно, что это государство, цивилизация сатаны такие вещи делает. Но сегодня мы говорим о том, что большинство жителей Украины в заложниках у этих сатанистов находятся.
20: А мы продолжаем принимать вопросы, а точнее, по душам беседовать. Артем из Москвы у нас что-то хочет выпытать. Поехали, Артем.
3: Здравствуйте. На учениях ядерных сил производились пуски циркона, Искандера, калибра, ярца по мишеням. Видимо, у генерального штаба не нашлось достойных целей для дорогостоящих ракет.
20: Ох, какой лукавый вопрос. Вы хотите, чтобы по Киеву, по Вашингтону, по Берлину, по Парижу полетело? Не полетит, дяденька. Не полетит. Надо для этого другой интеллект немножко иметь, чтобы понять, Почему мы по учебным целям били и делали учебные пуски? Вы еще по селу пойдите, расскажите, что Путин примастерил ядерную боеголовку Лукашенко к нашему ЯРСу. Спасибо, до свидания, люди. Будем немножко серьезнее. Кто у нас в эфире? Надежда, Челябинск.
4: Здравствуйте.
24: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, вот что с поисками Гаддуханова, Героя России? Что-нибудь известно?
20: Отвечаю коротко, продолжаются. Все. Пока бесполезно, да. Да. Военное ревью ждет следующего вопрошающего. Свердловская область. Урал пошел. Здравствуйте, Андрей.
5: Виктор Николаевич, вопрос простой. Постарайтесь на него ответить. Когда начиналось СВО, я очень видел много машин с буквой Z. Теперь, когда вы видели последнюю машину с буквой Z?
20: Ответьте, когда понятно, вы... все понятно. Дорогой мой человек, извините, у вас проблемы с голосом, я вас глубоко понимаю, но вопрос я понял. За победу. Этот знак был на машинах, наносился на наших, когда были российско-белорусские учения. Вот там были западные. На танках, на САУ, на БТРах значился этот буква Z. На другой, противной, противоположной части была буква V. Вот так они ритуально потом и перешли на поле боя в ходе специальной военной операции. Всего вам доброго. Кто следующий в эфире? О, знакомая нам, Аким.
24: Ростовская любовь.
20: Из Ростова. Да, да.
24: Тебе моя ростовская любовь.
20: Левый берег Дона.
24: Здравствуйте.
4: Да, да. Хорошее место, да. Сейчас, тепло.
20: Да, да.
4: Виктор Николаевич, вот по нам ночью бьют хохлы. По детским, извините, общежитиям, по институтам, по домам жилым. Можем мы ночью бить по их парламенту, по их правительственным зданиям. Ну, что приехала сюда Урсула фон дер Ляйен и ей подобное, а тут одни головешки. А то они приезжают, прекрасная красота, ничего, все хорошо, хохлы выигрывают.
20: Да, дорогая Люба, очень много гуманизма все-таки. Он мне симпатичен, когда вы говорите «ночью бить». Это что там никого не было, ни в Верховной Раде, ни в Минобороны, ни в Генштабе Украины. Враг бьет днем и ночью. И мы бьем днем и ночью. Мы просто очень гуманно на 9 мая поступили, предупредило Министерство обороны. Просьба иностранных дипломатов, граждан Киева покинуть город. Да, видите? А если бы хотели, то, наверное, и ударили бы. Но мы не такие. Можете теперь меня тапочками бросаться из-за этой фразы. Ну что, мы с Акимом уходим на перерыв.
24: Да, вернемся будет после небольшой паузы.
20: Да. Будет. Наш телефон 8-800-200-97-02. Запомнили, да? Сейчас перерыв. Перерыв.
7: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках 16:30. В студии Ксения Фадеева.

0: Полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО Игорь Руденин направил обращение участникам торжественной церемонии открытия парка воинской славы в Великих Луках. Сегодня мы преклоняемся перед нашими героями, которые на полях специальной военной операции отдали свою жизнь в борьбе с возродившимся нацизмом, отстаивая суверенитет и безопасное будущее нашей страны. Это место – дань уважения и благодарности народа, их мужеству, силы духа, безусловной любви к своему отечеству, отметил Игорь Руденин и привел слова президента России Владимира Путина об исторической преемственности. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих задачи специальной военной операции. В гимназии имени Софьи Васильевны Ковалевской прошла благотворительная ярмарка. Ее посвятили Году единства народов России. Специально для нее свои изделия представили кулинары и пекари, а также мастера прикладного творчества, учащиеся и их родители. Вырученные средства пойдут на поддержку участников специальной военной операции, закупку необходимого снаряжения.
1: О валютах.
0: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, юань 10.40.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха плюс 18 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев, Виктор Баранец. Пользуясь случаем, я очередной раз хочу поблагодарить наших нештатных информаторов, волонтеров, нештатных корреспондентов военного ревю Шевченко и Боева. И, пользуясь случаем, хочу поздравить одного из лучших бойцов нашего чата с днем рождения — Татьяну Курбатову. Таня, всего тебе самого хорошего. А мы продолжаем принимать звонки. Кто следующий в эфире? Владимир Барнаул у нас. Здравствуйте.
6: Мирного неба над головой. Виктор Николаевич Акин.
7: Здравствуйте.
6: У меня неприятный маленький вопрос. Мы наступаем. Откуда у нас столько пленных, наших пацанов? Вот неприятный вопрос. Но можете ответить.
5: У нас нет неприятных вопросов, товарищ. Забудь раз и навсегда. Неудобных, неприятных. Мы не отвечаем только на очень личные вопросы. Уважаемые, а оттуда, что противник тоже не дурак, и проводил операции, и на окружение проводил, да. И так получилось, что мы проигрывали на радиоучастках. Да, вот оттуда у нас и есть, были пленные. И просто, а что, бывают...
7: И откройте карту, посмотрите всю линию боевого соприкосновения. Просто оцените масштабы.
5: Да. Это вот из той породы мысли, почему на войне убивают. Почему баронец убивают на войне? Мы что, гуттаперчевыми шариками воюем? Или пластилиновыми. Вот оттуда, уважаемые.
7: Да, мы сегодня... Надо признаться, давайте я проговорю это, если...
5: Давай.
7: Сегодня украинская армия, да, – это одна из самых сильных армий в Европе. Не потому, что ВСУ, а потому, что у них за спинами стоит высокотехнологичная армия НАТО. У них сегодня снабжение на высочайшем уровне, у них сегодня разведка на высочайшем уровне, у них количество дронов большое. Да, там мотивация там, личного состава оставляет желать лучшего, но в целом у них есть заградотряды, и вот эта сегодняшняя армия, которая собралась на Украине, она высокомотивированная ввиду того, что есть вот эти заградотряды, и есть высокая технология на их стороне, нужно это признавать, потому что

0: есть Старлинки и так далее, и так далее. У нас мы только сейчас подняли свою низкоорбитальную спутниковую группировку. То есть давайте я это проговорю. Сегодня мы воюем с очень серьезным противником.
1: С тем противником, который воюет с нами 4,5 года. Это армия, к тому же, хорошо разогретая.
0: Ты же пока, да даже не 4, да. Они с 2014 года да. начали армейскую реформу. Вот мы там как-то с Деннеры с ними цеплялись, бодались, а они тогда понимали, они же на натовские образцы переезжали с 2014 года. И вот на начале СВО они очень быстро заскочили уже. Это армия образца НАТО, мы сегодня воюем, вот, конечно же, да, с хохлом, но за ним, за его спинами, за спинами стоят инструктора, советники и так далее, и так далее, и так далее.
1: Это не та армия, которую кто-то думает, что можно одной левой положить. Нет,
0: заматеревшая. В 14-м могли. Да.
1: Хорошо заматеревшая армия, поумневшая армия. Ну, естественно, при такой колоссальной поддержке НАТО и Запада. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Олег, Москва. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич и Аким. Аким, да, вот вы сейчас сказали, что ВСУ опасны, натренированы, многочисленны. Это вот, и действительно, это затяжной характер СВО. Скажите, пожалуйста, вот, ну и сегодня страшное военное преступление, удар по колледжу в Старобельске. И отсюда ведь, согласитесь, что, ну, скажем, 2 года для России неприемлемо еще 2 года вести военную операцию с укроврагом. И отсюда, о чем говорят уважаемые военные эксперты.
1: Почему неприемлемо 2 года еще вести? Уважаемые, я вот таких вещей бездоказательно не пропускаю. Почему? Кто вам
2: я
1: сказал, что это
2: Россия? Процитировал полковника в отставке Ходоренко сейчас.
1: Я категорически не согласен.
0: Все дискуссионно. Может, да, давайте к вопросу. Давайте просто да. не это. Да, с этим тезисом.
2: Вопрос опять, наверное, это как вопрос опять сложно будет оценить. Вот сдержанность России по отношению, так сказать, к ударам по пресловутым главным центрам укронацистской хунты. Вот это непонятная сдержанность.
1: И опять... Боже, эта мысль уже покрыта метровым слоем нафталина.
0: Вопрос задайте, да, чтобы как-то да. оппонировать вам уже с какой-то точки.
2: Хорошо, если можно, вопрос, но он чисто умозрительный. Возможность все-таки наступления России в Черниговской области на севере. Спасибо.
1: Ответ тоже будет умозрительный. Возможно наступление в Черниговской области. А что касается 2 лет, кто-то там сказал. Уважаемый, никто не может предусмотреть. Может, и 10 лет придется еще воевать. Это тоже мой умозрительный.
0: Давайте
1: суждение.
0: Я немножко грусть, тоску, печаль, которая царит у нас, чуть-чуть развею. Я уверен, что у России есть огромный потенциал. И при желании мы можем в короткий промежуток времени провести некоторую реформу, потому что важно же, вы все уже понимаете, что война – это логистика. Можно сколь угодно наступать в глубину, но надо как-то подразделения, которые в этой глубине находятся, обеспечивать боеприпасами, питанием, водой, эвакуировать раненых. И сегодня, когда мы говорим про дроны, когда мы говорим про вот эту высокотехнологическую войну, важно понимать, что ничего не поменялось, и логистика является очень важным фактором. Без нормальной логистики нет наступления, нет продвижения. Для того, чтобы эту логистику осуществлять, нам нужно огромное количество вот этих роботов, которые бесконечно будут. Вот почему я иду в Москве и вижу эту вереницу Яндекс.Роботов? У нас же есть технология, она высокоинтеллектуальная. Он знает, куда ему приехать, он знает, что объехать. Понимаете, этот робот. Вот пока у нас эта технология, которая у нас есть в Москве условно, не доберется до фронта, тогда больших там и резких наступлений у нас быть не может. Вот когда мы обеспечим логистику, когда мы наполним наступающие части вспомогательными вот этими группами, которые бесконечно курсировать, курьеры и так далее, тогда возможен перелом.
1: А мы продолжаем военное ревью, ждем новых вопросов. Поехали, пожалуйста. Тверь у нас, Михаил, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Вопрос такой. У гитлеровских вояк было написано на пряжке «God with us», то есть «С нами Бог». И как ассоциируется, допустим, бывают наши высказывания, то же самое с нашим, ну, средством массовой информации, что «С нами Бог».
0: Ну и что плохого-то? У них свой бог там, а у нас свой.
3: как, он один, един.
1: Началось. Александр Васильевич Суворов, что говорил? Мы русские, с нами Бог.
0: Да, давайте, А это не считается. А вот так, да никуда мы не дойдем. Вот это начинается, знаете. Уж простите, сегодня день Николая Чудотворца. Мы все сегодня молимся. Я лично, я не могу ничем помочь ребятам в Старобельске, которые под завалами находятся. Вот я ничем не могу помочь. Я могу сходить в храм, поставить свечу, и мне станет легче. И, возможно, что-то произойдет. Как воевать без Бога, я не знаю.
1: Да, до свидания, уважаемые. Мы россияне, с нами Бог. Кто у нас в эфире? Будьте добры, представить. Владимир, Москва.
4: Добрый день, товарищи ведущие.
0: Здравствуйте.
4: Виктор Николаевич, прежде чем задать вопросы, я хотел бы немного сказать о том, что вот многие говорят, ковру. Через Днепр надо валить мосты. А сейчас вопрос. Вопрос вам, Виктор Николаевич, знаете какой? Как вы думаете, вот я смотрю на вас и чувствую, что вы это всегда думаете. Самое. Вопрос такого плана.
1: Я всегда думаю, уважаемый, Владимир, дорогой, а то вы смотрите на меня, я вижу, что вы думаете. Ну, у меня есть такая слабость, я думаю постоянно. Ваш вопрос.
4: Нет. Вопрос такой плавный. Я думаю, вы не согласитесь. Вот-вот настал момент, все-таки, когда наши правители решат навернуть по Европе. Вот именно там, где находится хаб, там, где все. Я думаю, это не за горами. Как вы считаете, Виктор Николаевич Яким?
1: При определенных обстоятельствах, при дальнейшем развитии агрессивных действий Запада, тем более, если он реально, но безусловно, как вы говорите, навернем по Европе.
4: Еще, Виктор Николаевич, для вас
1: приятно. Подождите, Аким не ответил. Аким еще не
0: ответил. Товарищ полковник, позвольте, я вот на вас буду ссылаться.
1: Да, но я же не всегда бываю.
0: Виктор Николаевич сказал, при определенных обстоятельствах, какие нам неизвестно.
1: Да. Вот, ну, например, из Польши начнут массово, прямо с территории Польши начнут бомбардировать нас беспилотниками, ракетами, уважаемые. Прямо с территории Польши. Что Путин будет звонить Белоусову и Генштабу и сказать, ребята, о чем вы думаете? Когда разведка докладывает, уже удары по России находятся. Володя, как вы думаете, а? Да тут же и мне понятно.
4: Приятно хочу вам сказать. Значит, в интернете смотрю иногда в масках. Люди, как вы, прячутся. Говорит, если вот баронет, говорит, очень много говорит Дейнова, говорит. И это не мои слова. И видите, он правильно говорит, через Днепр надо валить мосты. Даже украинцы говорят это. Ну, они говорят, закрытые лица там, туда-сюда, между тобой общаются, говорит. Да. Тогда прекратится все это, подставка. И вот, вы правильно говорите, люди ждут, когда придут с России туда. Очень многие
1: спасибо.
4: Хотят...
1: Спасибо. Осталось 30 секунд, Аким. Назовем, наверное, телефончик. Да. 8-800-200-97-02. Запомнили? 8-800-200-97-02. Подписывайтесь на военное ревью. В чате узнаете очень много
0: сейчас
1: интересного.
0: Сейчас сменим формат. Да. Всем открытый русский космос. Да. Продолжаем в интернете. Находите нас в ВК, в Рутубе.
1: Да. Ну что? Да. Мы сейчас придем просто в другой формат. Но связь мы прощаем.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
6: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 20 70.
8: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
9: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Композиция «We Will Rock You» группы Queen помогает от диабета. Исследование показало, что эта песня способна вызвать до 70% выработки инсулина всего за 5 минут и полную выработку в течение 15 минут.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
12: Здравствуйте, с вами Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife, и прямо сейчас мы будем говорить с вами о правильной воде, что это значит и как она влияет на наше здоровье. Устраивайтесь поудобнее, наливайте себе в стаканчик хорошей, правильной воды, ну а если у вас еще нет ионизатора, то берите телефон и набирайте 8 800 505 0855 и заказывайте ионизатор. К концу этого выпуска вы обязательно захотите это сделать, поэтому будьте первым дозвонившимся и закажите его по лучшей цене 29 900. Ведь ионизированная вода – это не просто H2O, это ключ к здоровью, подтвержденный наукой. В 2008 году ученые доказали, что буквально 900 мл такой воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород нейтрализует свободные радикалы, которые являются главными виновниками воспаления и старения. Скопление в организме большого числа свободных радикалов приводит к оксидативному стрессу. И именно оксидативный стресс является причиной, первопричиной 90% всех заболеваний. Поэтому, чтобы с ними справиться, надо что? Надо устранить оксидативный стресс, вы абсолютно правы. И чтобы его устранить, для этого и необходимо пить ионизированную воду. Причем, неважно, есть ли у вас уже какой-то букет заболеваний, хотите вы просто это вот, чтобы облегчить ваше состояние, или вы молоды, юны, абсолютно здоровы, всем нужна ионизированная вода. Вот всем без исключения. Качество жизни меняется в разы, ведь зачастую очень молодые люди, абсолютно молодые, они живут в состоянии постоянной усталости. Я только встал, уже устал, мне бы 10 литров кофе, да мне дайте энергетики. О, а сколько энергетиков пьют, это же просто какой-то караул. Но любой энергетик, кофе, все это воздействует на нервную систему, возбуждает ее, создавая видимость того, что мы получили какой-то приток энергии. В то время как именно ионизированная вода, она дает нам электроны, и именно эти электроны и дают нам энергию, настоящую энергию, не какую-то подделку, не возбуждение нервной системы. Огромное число научных исследований опубликовано сегодня в мире. Я вам сейчас прочитаю просто заголовки. Я открыла PubMed, это авторитетнейшее во всем мире и медицинское издание, где собраны исследования, научные статьи и так далее, и так далее, и так далее. Слушайте, вот просто вслушайтесь в название и сделайте выводы, что это даст конкретно вам. Так, молекулярный водород влияет на состав тела, метаболические профили и функцию митохондрий у женщин среднего возраста с избыточным весом. Двойное, слепое, рандомизированное, контролируемое перекрестное исследование. То есть просто супер. А вывод: надо пить воду, если у вас есть все эти состояния, перечисленные в названии исследований, вам будет лучше, вам будет легче. Дальше. прогресс в применении молекулярного водорода в медицинской косметологии. Посмотрите. Различное влияние потребления ионизированной воды, обогащенной водородом, и вдыхание газообразного водорода на микробиом кишечника и метаболиты плазмы крови. Тут вообще тут такое исследование очень потрясающее, которое говорит о том, что меняется полностью микробиом кожи в лучшую сторону, то есть идет выработка положительных бактерий. Сравнительная оценка влияния щелочной ионизированной воды и обычной воды на микрофлору полости рта. И знаете, какой здесь вывод у нас с вами сделан? Сейчас мне до него долистать. Очень длинное исследование, подробно описано. Вы, кстати, можете его самостоятельно найти. Практическое значение. Использование щелочной воды в повседневной жизни позволяет контролировать количество бактерий в полости рта и поддерживать надлежащую гигиену полости рта. В данном исследовании было установлено, что щелочная вода снижает количество микроорганизмов в полости рта в большей степени, чем обычная вода. Стоматологи нынче очень дороги, согласитесь. А вот когда у вас есть ионизатор воды Aqualife, вы кислотную воду 1-2 минуты держите во рту, тщательно полоскаете, а завершаете этот процесс тем, что потом щелочную воду 2 минуты держите во рту, полоскаете, и все, ваш уход за полостью рта завершен. И так желательно делать после каждого приема пищи. Кислотная вода снимает полностью камень, да, вот этот весь налет неприятный удаляет. Зубки будут просто вот как после чистки. А самое главное, никакого кариеса. И посмотрите, как это легко, просто и доступно. Да? У вас есть ионизатор, вы каждый день готовите воду, полоскаете кислотной водой, потом полоскаете щелочной водой, и все у вас чудесно и замечательно. Исследование, оно опубликовано в журнале «Пульмонологии». Российское исследование, вы можете также найти его в интернете, как и я, и прочитать. Название статьи. Ой, тут, знаете, очень много на самом деле статей. Так вот, влияние ингаляции водорода на сердечно-сосудистые интерстициональные компоненты легочной гипертензии в экспериментах. Современные взгляды на функциональную роль водорода и его кинетику в человеческом организме. В общем, на самом деле, я просто к чему все это? Что огромное число исследований во всем мире, которые доказывают, что вода ионизированная щелочная, водородная, имеют ряд преимуществ перед простой водой. И там, где простая вода нам с вами просто, вот простая вода, ничего ни о чем, ионизированная щелочная меняет наше состояние. И, как вы понимаете, меняет в лучшую сторону. Вы можете это попробовать. У нас есть тестовый период. Он длится 90 дней. В течение 90 дней вы пьете ионизированную воду, наблюдаете за своим самочувствием. Отчет 90 дней начинается с момента, как вы получили ионизатор. Не как вот позвонили нам 8 800 505 0855, чтобы оформить заказ, а когда уже получили, когда он уже у вас. Вот с этого момента пошел отчет 90 дней. Итак, вы в течение 90 дней им пользуетесь, пьете воду, готовите ее. И в любой момент вы можете передумать. Вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все до копеечки. Сегодня на один единственный день, только в эту чудесную пятницу, 29 900 за ионизатор. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Каждый день, каждое утро начинайте с правильной воды. Проснулись, залили в ионизатор простую воду, обыкновенную, никакой особенной для него покупать не надо. Включили в розетку, нажали кнопку «Старт». Через несколько минут у вас готова ионизированная вода. Пьете натощак. Через 20 минут завтракаете. Через 40 минут после завтрака можете опять попить ионизированной воды. Вы ее приготовили, вы ее разлили, она хранится. Кислотной водой умываемся, обрабатываем ранки, порезы и так далее и тому подобное. попробуйте. Попробуйте прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Ну и захватите обязательно магний и цикл Крепса. В комплекте они гораздо выгоднее. Комплект из этих двух препаратов 5000 рублей. Магний у вас будет на 4 месяца приема. Это цитрат магния. А цикл Крепса полкилограмма. Циклом Крепса замените все свои сладкие чаи, кофе в течение дня. Утром, да, а в течение дня уже не надо пить ничего сладкого, лучше пейте цикл Крепса. Там корень солодки, там чага, там черная смородина и гранат. Это мега антиоксидантный напиток, очень хорошо укрепляющий иммунитет. Его очень любят дети, он очень приятный, нежный на вкус. А когда вы его будете разводить ионизированной водой, вы усилите действие всех компонентов и получите эффект гораздо быстрее. А там эффекты для желудочно-кишечного тракта и для всего организма в целом. Ну а магний – это магний. Без магния нельзя. Магний принимает участие во всех ферментативных процессах, и он очень легко тратится. То есть вы выпили сладкий чай – потратили магний. Вы психанули чуть-чуть – потратили магний. Выпили сладкий кофе – потратили магний. Поэтому он не накапливается. Поэтому все специалисты говорят о том, что магний – это та добавка, которую можно и нужно пить на постоянной регулярной основе. Потому что если у вас есть спазмы ног, если вы плохо спите, если вы плохо ходите в туалет, плохо работает кишечник, это все косвенные свидетельства того, что у вас недостаток магния. Магний от Aqualife – это магния-цитрат, одна из самых легко усвояемых форм. Он у нас шипучий, водорастворимый. Опять же, разводим ионизированной щелочной водой и получаем усиленный комбо-эффект, такую синергию. Шипучий, со вкусом мандарина и горной мяты. Очень приятный, очень нежный на вкус. Опять же, дети его тоже очень любят. В одном стике суточная доза, а в упаковке 120 стиков. То есть для одного человека это 4 месяца приема. Один магний просто 3000, а один цикл Крепса тоже просто 3000, но там полкилограмма цикла Крепса. А если вы берете вместе и магний, и цикл Крепса, то это 5000 рублей. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, но главная звезда эфира – это, конечно же, ионизатор, он сегодня 20900, успевайте, 8 800 505 0855.
13: О, Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Реклама.
15: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Александр Камкин о подготовке Европы к войне с Россией в 2029 году.
19: 29-й год – это выборы в Бундестаг. Это выборы в Европарламент. Неужели Европа деградировала до такой степени, что под соусом угрозы российского вторжения, в кавычках, естественно, они у себя отменят выборы и введут окончательно уже диктатуру, ну, чтобы быть хотя бы последовательными и честными? Я бы такого не исключал. Действительно, вооруженные силы многих стран Евросоюза сейчас преобразуются. Ведется активное внедрение новых технологий. Сейчас недавно в Швеции закончились учения «Аврора-26». Сценарием была высадка десанта на Гутланде. Это остров в Балтийском море. И многие исследователи считали, что это завуалированный сценарий попытки вторжения в Калининградскую область.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
22: О терроризме.
21: Россия найдет и накажет всех виновных в атаке на Старобельск. В МИДе нашей страны назвали целенаправленный удар ВСУ по колледжу ВЛН нацистским преступлением против мирных граждан. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что нападение совершено при техническом содействии иностранных специалистов стран НАТО. Ранее украинские беспилотники разрушили общежитие. Погибли 4 человека, еще 40 получили ранения. Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН. Оно пройдет сегодня в 22 часа по московскому времени.
22: Об Украине.
21: Госсекретарь США Марко Рубио признал остановку трехсторонних переговоров между Вашингтоном, Москвой и Киевом. При этом Белый дом готов вернуться к посредничеству, если стороны покажут реальное стремление к диалогу, заявил глава американской дипломатии. По его словам, процесс застопорился из-за отсутствия взаимных уступок. Ранее Кремль объяснил паузу в трехсторонних переговорах по Украине сильной занятостью Вашингтона, в том числе урегулированием ситуации на Ближнем Востоке.
22: О паводках.
21: Александр Куренков потребовал ускорить обследование пострадавших от наводнений зданий в Махачкале. Глава МЧС России лично проверил, как специалисты восстанавливают частично обрушившийся жилой дом. Глава Минстроя Дагестана доложил чиновнику, что власти выделят на ремонт более 250 миллионов рублей. Сами работы начнутся в сентябре. Ранее из-за весенних ливней река размыла берег, из-за чего многоэтажный дом частично обрушился. Спасатели экстренно эвакуировали 400 жильцов.
22: О вирусах.
21: ВОЗ повысила оценку угрозы распространения лихорадки Эбола в Конго до очень высокой. Вирус распространяется стремительно и уже привел к гибели 177 человек, заявил гендиректор ведомства Тедрос Аданом Гебрейсус. По его словам, врачи выявили почти 750 предполагаемых случаев заражения. Ранее организация признала вспышку редкого штамма болезни чрезвычайной ситуации международного значения.
22: Обо всем.
21: Пентагон пообещал сегодня раскрыть вторую часть секретного архива об НЛО. Министерство обороны США опубликует исторические документы о неопознанных аномальных явлениях на специальном сайте. Материалы станут доступны в рамках президентской программы Дональда Трампа. Ранее за 2 недели работы интернет-ресурс набрал более 1 миллиарда просмотров по всему миру.
22: О валютах.
21: Доллар 70.79, евро 83.27, юань 10.40. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
18: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
23: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
24: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот наступила пятница, а это значит, что на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ, проект «Закулисье». С вами я, Кира Дементьева. И на связи у нас сегодня фронтмен группы «The Compressors» Николай Попов. Добрый вечер.
25: Добрый вечер, Кира. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
24: Как вы сами говорили, группа случилась случайно, на ровном месте. Как это произошло?
25: Тут история прям такая, что мальчику Коленьке в 40 лет захотелось петь песни, оставить какой-то след в музыкальной истории. Мальчик Коленька пошел к преподавателю вокала, пошел учиться правильно петь, потому что, послушав себя в записи, он понял, что не очень хорошо он звучит, поэтому пошел учиться. После этого стали появляться какие-то стихи в голове, какие-то идеи песен. Как только стали появляться идеи песен, стали мы с моим другом сначала записывать такие совсем демки, я бы это назвал черновики черновиков песен, когда структура немножко понятна, слова понятны, а остальное надо сыграть. И уже после этого внезапно я стал собирать музыкантов.
24: И тогда и получилось The Compressors? Или до этого тоже были коллективы? Потому что, я знаю, еще был «Зеленый светофор».
25: Да, был «Зеленый светофор». Это группа, которая тоже сложилась спонтанно, сидя с друзьями на кухне. Вот, мои друзья-музыканты Елена и Сергей. Мы сидели с ними, пили чай у них в студии. Они такие: а мы хотим сделать шансон-проект. Хочешь побыть вокалистом?
24: Угу. Это было до педагога или после уже?
25: Это было во время педагога и после педагога. Ну, в принципе, занятия вокалом я не оставляю. Я сейчас сократил их количество. Но все равно консультируюсь с преподавателем регулярно по поводу каких-то новых приемов, новых идей в песнях.
24: Ну, творческому человеку надо развиваться все время и пробовать себя все время и получать новые знания, потому что все считают, что творчество — это про вдохновение, а абсолютно не так это, потому что это работа, работа, работа.
25: Ну, на самом деле, это прежде всего работа над собой,
24: да.
25: Самосовершенствование, и причем возникают такие моменты, когда ты что-то записываешь, тебе это в моменте нравится, ты такой: ох, ты ничего себе, какую классную песню записал, да тут прямо попахивает мировым туром. А вот буквально через несколько месяцев ты эту песню слушаешь и такой: ой, блин, давайте мы не будем это никому показывать.
24: Закрыть в сейф и спрятать.
25: Да-да-да. Ну, на самом деле, если вот этому поддаваться, то тогда по-хорошему не выпустишь ни одной песни. Если брать какие-то известные группы, если брать ранние альбомы, слышно, как они развивались.
24: Конечно. Как вы сами отмечали, звучание The Compressors — это гремучая смесь из разных поджанров рока, потому что у каждого участника группы свой вкус. Что кто привнес в звучание композиции и что вы сами добавили в звучание The Compressors от себя?
25: Ну, тут все начиналось, ну, не буду о скромности загибаться, начиналось все с меня. Вот, я хотел изначально нести такой классический рок-н-ролл 50-х, 60-х. Не всегда у меня это получается, но вот хотел я такое преподнести людям. Вот, когда стал искать музыкантов, понял, что у всех-то, в общем-то, все по-разному, и таких вот прям единомышленников, чтобы именно рок-н-ролл только 50-х, 60-х играть, не нашлось. Вот, и вообще музыканты искались в скоростном порядке, это чуть позже расскажу. Это мы искали к первому концерту музыкантов.
24: Угу.
25: Вот, поэтому, вот, допустим, Наталья, она у нас играет на гитаре и любит достаточно тяжелую музыку, то есть всякие black metal и прочее.
24: Трэш, death metal, вот это вот все, да?
25: Да-да-да.
24: На сердце ложится.
25: Да-да-да, то есть там прямо по тяжелику она очень любит тяжелую, хорошую, мелодичную музыку. Вот, бас-гитарист наш Андрей, он из джаза.
24: О-о-о.
25: Он джазовый басист, потрясающий. Мы с ним когда познакомились, я был очень удивлен и не перестаю удивляться до сих пор. Он с нами не с самого начала, он в группу пришел где-то полгода назад, но джазовых ноток он внес, это прямо нечто.
24: Вы смотрите, и еще немного и не бас, а контрабас появится в коллективе.
25: Ну, контрабасист у меня знакомый есть, но контрабасист...
24: Ну, если уж по джазу давать...
25: Но у нас не только джаз. Мы в какой-то такой легенький, ну, не панк-рок, но что-то в том направлении тоже делаем.
24: Да-да-да, вот. Это слышится.
25: Такой разнообразно мы ищем свой стиль. То есть гараж-рок пробовали, и сейчас вот экспериментируем с гараж-роком.
24: Угу.
25: В общем, звучание у нас разнообразное. Мы потихонечку за полтора года существования группы уже приходим к чему-то такому усредненно своему звучанию. А так люди говорят, которые ходят на наши концерты: у вас такой пост-рок-н-ролл получился.
24: Свой жанр.
25: Стиль характеризует. Да, свой жанр. Ну, в общем-то, у любой группы свой жанр, свое звучание, поэтому мы стараемся тоже звучать по-своему, не копировать кого-то.
24: И это правильный подход, потому что бывают коллективы, на концерты которых приходишь и думаешь: я это уже где-то слышал, и от этого очень обидно, потому что хочется все равно чего-то оригинального, прикоснуться к творчеству человека, а не к скопированному у кого-то тексту, но замененным словам каким-то, к скопированной манере. От этого грустно. А когда человек привносит свое и привносит свое в этот безумный мир, это очень круто. И действительно, вот таким людям хвала просто.
25: Я стараюсь привнести что-то именно свое. Я не стараюсь какие-то каверы играть. Меня, кстати, спрашивают очень многие, почему вы не играете каверы. А я говорю, ребят, ну потому что я не хочу. Я с уровнем своих музыкантов и со своим уровнем вокала вполне неплохо могу исполнять тот же «Король и Шут». Но я этого не хочу. Тот же «Ленинград» я тоже могу очень даже неплохо исполнять. Но не хочу. Угу. Я хочу нести именно свое.
24: Что касается очень разных музыкантов внутри коллектива, а случаются ли какие-то творческие разногласия, когда вы пишете ту или иную композицию, когда вы работаете, собираете аранжировку?
25: Ну так на разногласиях всегда строится что-то новое. То есть, да, споры, они постоянно, давай вот так попробуем, а давай вот так попробуем. Но у нас нет такого конфликта, чтобы кто-то один сказал, нет, я так не буду. А у нас идет конструктивный такой многоголосый диалог. Вот, у нас многоголосое обсуждение идет. Ребятки, а давайте тут темп побыстрее сделаем. Или наоборот, помедленнее. Или, ребятки, а давайте я вот здесь на басу с лэпом сыграю. Угу. Вот, и пробуем. Мы можем одной песне посвятить целую репетицию, разбирать ее по составляющим, что-то пытаться новое сыграть. И в итоге у нас в конце репетиции песня зазвучит так, как все хотели. Ну, у нас какой-то вот такой вот тандем из всей группы. Все влились в работу, и каждый хочет свои лепты внести, и у всех шанс есть это сделать.
24: Не просто так я пораньше упоминала «Зеленый светофор», прошлый коллектив, в котором вы пели, с чем был связан уход, и есть ли какие-то элементы творчества, которые перекочевали в творчество вашего нынешнего коллектива? Может быть, какая-то композиция, которая создавалась в те времена, а вышла вместе с The Compressors?
25: Я даже больше скажу. Двое из музыкантов, основателей «Зеленого светофора», они мне целый год помогали и играли у меня в коллективе. Помимо того, что они играли в «Зеленом светофоре», это и их коллектив. Просто я ушел из «Зеленого светофора» по одной простой причине. Они играют легкую лаунж-музыку, не танцевальную ни разу. То есть она для того, чтобы прийти, покушать, послушать музыку. Легкие песни, очень хорошие, я бы даже сказал, замечательные песни. А мне хочется чего-то драйвового, зажигательного. Поэтому я сказал, ребят, ну, мне тяжело так, им тяжело со мной.
24: Слишком много энергии, да?
25: Да, но тем не менее, вот Сергей и Елена, которые, собственно, основатели группы «Зеленый светофор», они у меня долгое время выручали. Сергей играл на гитаре, а Елена на басу. И более того, две песни из репертуара «Зеленого светофора» перекочевали в творчество группы «The Compressors», потому что они для них слишком энергичны, они это не исполняют.
24: Что это за песня?
25: Это песня «Китай» и песня «Красавчик». «Китай» мы уже издали, и его можно послушать. «Красавчик» издадим позже.
24: Ну что, с нетерпением будем ждать. Ну а мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с Николаем Поповым, фронтменом группы «The Compressors».
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. А вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Растение пушкиния названо не в честь поэта, а в честь ученого Аполлоса Аполлосовича Мусина-Пушкина.
23: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
24: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ. С вами Кира Дементьева, проект «Закулисье». И на связи с нами Николай Попов из группы «The Compressors», фронтмен коллектива. И был ли в истории группы концерт, в котором прошло вот просто все идеально, как надо?
4: Был. И на самом деле это был самый первый концерт, на котором мы прям боялись, что облажаемся, и все это прошло идеально, гладенько, и публика нас встретила, и прям вот все было супер. Причем еще есть история подготовки к этому концерту. Это вот как раз самое начало группы. У меня еще нет всех музыкантов. Я нашел только ритм-гитариста нашего Диму. У меня нет музыкантов. И тут мой друг Максим из группы «Мамульки Бэнд» предлагает мне выступить у них на разогреве. Внезапно.
24: Кстати, популярная группа, очень яркая, интересная. Да, и разогрев Максимом... это очень круто для начала.
4: Да, и мы с Максом достаточно плотно общаемся. Мы с ним года с 18-го, с 19-го знакомы. Вот, постоянно общаемся. Ну вот я с ним поделился своим творчеством. И он такой: хотите, говорит, у нас на разогреве выступить 3 января? А внимание на то, что было начало ноября. То есть оставалось там 2 месяца, у меня нет музыкантов, и 3 января уже выступать. За это время я успел найти музыкантов, подговорить своего тоже давнего друга Андрея, барабанщика, бывшего из «Коррозии металла», чтобы он с нами поиграл. В общем, вот этот сумбур сбора вот людей на концерт. И мы взяли и выступили. И выступили отлично, там всего с 5 песнями. На разогреве, но выступили просто волшебно, восхитительно. Это был прекрасный момент. И я понял, что надо продолжать. Ну, до сих пор продолжаем уже 1.5 года. Как?
24: Угу. А были какие-то казусы на выступлениях? И как вы в этих ситуациях выкручивались?
4: Ну, казусы, они на самом деле постоянные спутники любого артиста. Где-то что-то по аппарату сломалось в самый неподходящий момент. Ну и разные такие казусы, они в основном технические. Где-то приезжали на площадку, а там на бочке пластик лопнул. 15 минут до концерта, запасного нет. Бегаем, армированным скотчем заклеиваем эту бочку аккуратненько. Отыграли концерт, пластик уже окончательно помер. Ну, такие вот моменты. Стойка где-нибудь микрофонная сломается или еще что-нибудь. Это преследует любых артистов, поэтому тут много всяких таких мелких историй. Выходим из ситуации подручными средствами всегда.
24: Ведет ли группа The Compressors гастрольную деятельность и есть ли какие-то забавные истории из туров?
4: Ну, пока у нас гастрольная деятельность не дальняя. Дальше 100 километров от Москвы мы не выезжали. Вот. И единственный наш гастрольный город, в который мы приезжаем, это город Можайск Московской области. Пока дальше нас не зовут, может быть, вот услышат и позовут. Но в Можайск мы всегда ездим хорошо, нас там тепло встречают. Причем обычно в столице очень сложно собрать людей на концерт, а в Можайске весь город стекается. Собираем в Можайске обычно несколько больше народу, чем у себя на родине в Москве.
24: Это связано с тем, что в Москве вкусы немного другие, и глаз, можно сказать, или ухо замылилось, или потому что для Можайска концерт — это событие?
4: Ну, тут, наверное, складывается из обоих факторов, потому что в Москве в каком жанре не введи в поиске концерт. Хочешь джаз — у тебя в пятницу 10 концертов джаза, в субботу 12. Хочешь тяжелый металл какой-нибудь — пожалуйста, у тебя тоже есть десяток концертов каждые выходные на выбор, куда поехать. Поэтому в Москве вот такое разнообразие, оно расщепляет, растягивает публику.
24: Угу.
25: и даже порой звездам каким-то, средней руки звездам сложно собрать большой зал. А в регион приезжаешь, какой-то вот город дальше 50 километров от Москвы, уже вечером на концерт не поедешь в Москву или там в какой-то крупный город, а у себя не так часто артисты приезжают, поэтому для жителей вот того же самого Можайска это событие, что приехали люди, играют живьем, и причем не кавер, а что-то свое несут, поэтому народ с удовольствием ходит на разные группы.
24: Что касается концертов и аранжировок, есть ли песни, которые в живом звучании совсем по-другому играются?
25: Ну, на самом деле, живое звучание и запись – это всегда разное звучание. Но такого принципиального отличия нет. То есть в записи тот же самый ЖЭК мы добавили губную гармошку, которую у нас нет в ансамбле, но пригласили звезду серьезного, как она называется-то, Хайпер, по-моему. Вот, пригласили звезду, и он нам записал партию губной гармошки. Точно так же в песне «Китай» мы записывали инструмент гаоха китайский. Нашли человека, который на нем играет, пригласили, и он нам записал конкретно этот инструмент.
24: Как идет сам процесс написания песен? Кто в группе отвечает за тексты, а кто за звучание?
25: Тексты пишу я. Причем тексты у меня возникают в голове спонтанно. Это всегда какая-то эмоция, какое-то чувство. То есть вот котик по мне всю ночь скакал, не переставая, делая, ну, типичный для котиков тык-дык ночной. Вот, и с утра у меня появилась песня в голове. Называется она «Цветочек». Про котика, потому что цветочек главный в доме – это кот.
24: Да, действительно, это так.
25: Про лошадку у меня тоже песня есть, я сам коневладелец. Знаю, о чем думают лошадки в реальности. Это несколько отличается от того, как о них думают восторженные люди, которые с лошадьми общаются. Музыкой у нас занимается наш соло-гитарист Кирилл. Обычно я ему отзваниваюсь, я говорю: «Кирилл, я такой текст придумал, на, вот, почитай», там куда-нибудь ему в мессенджер отправляешь, он читает, от него потом молчание, потом он такой: «Я придумал, как это сыграется». И все, уже куда-то едем, собираемся, Кирилл обычно записывает гитару, скидывает мне, потом мы уже приносим всей группе, и уже все начинают совместно над аранжировкой работать. Потому что, ну, допустим, за хорошего нашего басиста, за Андрея, ну, я не буду за него придумывать партию баса, и Кирилл так не придумает. Ну, и, в общем, у нас каждый музыкант в состоянии для себя партию сам написать, и просто потом уже вот как раз путем каких-то споров, диалогов, вот это все решается, укладываются все партии, и песня рождается.
24: Конечно, про музыку можно говорить много, но еще лучше ее послушать. Впереди The Compressors, «Город ночной», и мы продолжим наше общение с Николаем Поповым.
5: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениец поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
5: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
6: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
7: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
10: О важном.
9: Владимир Путин назвал удар украинской армии по Старобельску намеренным терактом. Киевские военные атаковали общежитие профессионального колледжа тремя волнами беспилотников, заявил президент России на встрече с выпускниками программы «Время героев». Глава государства подчеркнул, что никаких военных объектов рядом нет. По его словам, Киеву нужны такие преступления, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте. Российский лидер призвал украинских солдат отказаться от выполнения приказов киевского режима.

0: коледжа в ЛНР.
1: Об Украине.
0: Полиция Киева задержала сотрудника банка за организацию схемы незаконного вывоза уклонистов за границу. Финансист фиктивно устраивал призывников на объекты критической инфраструктуры, оформлял им бронь от мобилизации и якобы отправлял в командировки за рубеж. За свои услуги мужчина брал по 8 тысяч долларов, пишут местные СМИ. Всеобщая мобилизация действует на Украине с февраля 2022 года и регулярно становится причиной крупных коррупционных скандалов.
1: Обо всем.
0: Криштиану Роналду вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, по версии журнала Forbes. Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» заработал за год рекордные 300 миллионов долларов. Вторую строчку в списке занял мексиканский боксер Сауль Альварес, а замкнул тройку лидеров аргентинский форвард Лионель Месси. Их доход составил 170 и 140 миллионов долларов соответственно.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара на выходные понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юаня 10 рублей 48 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 26, завтра обещают до 22 тепла и облачную погоду. В Санкт-Петербурге плюс 16, в субботу до 19 тепла, облачно и дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
4: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ. С вами Кира Дементьева, проект «Закулисье». И на связи с нами Николай Попов, The Compressors, группа, с творчеством которой мы знакомимся на протяжении этих получаса, и я знаю, что главным дизайнером вашего мерча является ваша жена Диана. Как решается, какую песню надо выпустить в массы, в какую композицию одеть фанатов?
5: Ну, тут как и когда выпускается песня, решаем все-таки мы, как музыканты,
4: ну, а конечно.
5: Диана во всем нас поддерживает, она отрисовывает обложки на наши песни, соответственно, подготавливает эскизы, макеты для футболок, которые мы выпускаем. Собственно, ну, футболки эти обычно мы раздаем, мы их не продаем, то есть у нас не для заработка этот мерч, мы обычно раздаем фанатам, кому-то дарим, кто-то плясал активно, мы ему взяли футболку, подарили. Человеку приятно, он нас запомнит.
4: Угу. Что у вас сейчас в арсенале мерча, а что на уровне задумки? Есть ли какие-то интересные идеи?
5: Ну, у нас сейчас есть футболки, мы их можем оперативно напечатать, а так задумываюсь над тем, чтобы сделать кепки, и будем делать кожные брелки.
4: Угу. Скоро лето, это значит, что впереди фестивальный сезон. На каких площадках вас ждать? Где вы участвуете? Может быть, проходите какие-то отборочные туры на фестивале?
5: Ну, вот сейчас то, что нас однозначно ждет, это Сом Саунд Фест, это в Орловской области фестиваль деревни Сомово. Ждем ответа от фестиваля «Дайте дорогу» под Тверь, это байкерский фестиваль. Обязательно будем участвовать в городских мероприятиях в рамках программы «Лето в Москве» и будем участвовать в рамках программы «Лето в Подмосковье» в таких городских парковых мероприятиях летних. Ну, угу. Плюс, может быть, еще куда-нибудь позовут. Тут уже бывают такие предложения, которые выстреливают буквально там. Приезжайте на следующей неделе играть. Кто-то позвонил, попросил. Мы собрались, да поехали.
4: Легкие на подъем?
5: Конечно. А иначе никак.
4: В наше время достаточно быстрого контента. Группы чаще выпускают синглы, чем полноформатники, чем альбомы. Какие еще музыкальные форматы отсеиваются и уходят в небытие, по вашему мнению?
5: Ну, к сожалению, отсеиваются, уходят в небытие всякие разные физические носители, такие как кассеты, компакт-диски.
4: Некоторые даже компьютеры уже без CD-проигрывателей, это очень грустно, что некоторые, что

0: послушать диск, потому что есть люди, которые собирают диски, они специальную портативную штуку покупают, CD-проигрыватель, чтобы подключить к компьютеру и непосредственно в компьютере это все транслировать.
1: Да, ну вот у меня дома есть музыкальный центр такой с 2000-х годов, наверное, в году в 2005-2006 я его покупал. Вот он у меня до сих пор жив, на нем я могу проигрывать CD-диски, и даже кассетная дека там есть.
0: Здорово.
1: Вот, а так, в наше время интернета, конечно, все выпускаются синглами, особенно молодые группы, начинающие. Ну, честно сказать, если раньше шел на рынок, покупал кассету и покупал ее по принципу, чтобы там было побольше музыки напихано, чтобы побольше послушать. А сейчас интернет, все доступно.
0: Да, да. Что для вас важнее делать? Делать то, что нравится вам, или что откликается аудитории, под что она может зажечь?
1: Честно сказать, то, что нравится нам. Мы делаем свое удовольствие, люди видят, что мы кайфуем на сцене и кайфуют вместе с нами.
0: Какая ваша целевая аудитория и есть ли у вас в голове образ идеального слушателя группы The Compressors? Какой он?
1: Ну, на самом деле, идеального слушателя не существует. Скажешь, там, идеальные слушатели – это друзья, кто-то из родственников. Вот они стараются на все концерты прийти, появиться. Вот. А целевая аудитория у нас достаточно разнообразная. В основном это, конечно, 30+. Но я стал замечать, что стала молодежь на наши концерты ходить. То есть вот ребята, смотрю, по 19, по 20 лет примерно, так на вид.
0: Угу.
1: Ребят, девчонки ходят, танцуют. Вот. Причем даже видел, что очень даже неплохо танцуют буги-вуги.
0: Ох!
1: Под некоторые песни. То есть, может быть, рок-н-ролл...
0: Жив.
1: Возвращается в моду, рок-н-ролл не умирал, а история циклична.
0: Да, действительно.
1: И, в общем-то, такие яркие, бойкие ритмы, они несут веселье, несут радость. Видимо, это то, чего сейчас людям не хватает.
0: Угу.
1: Потому что у меня рука не поднимается писать какие-то грустные тексты про богатый внутренний мир. Я стараюсь какую-то сатиру внести, то есть над какими-то проблемами немножечко посмеяться, улыбнуться, угу. Вызвать улыбку у людей. То есть я на радость людям все это делаю.
0: К сожалению, время эфира подходит к концу. И последний вопрос, который всегда задаю нашим гостям. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
1: Я бы радиослушателям, да и вообще всем на этом свете, пожелал бы счастья, спокойствия. Но не просто спокойствия, а веселого такого спокойствия, чтобы не беспокоить проблемы. И все было хорошо.
0: Спасибо большое. Ну, а я, в свою очередь, напоминаю, что проект «Закулисье» выходит каждую пятницу в 17:00. Но если вы пропустили эфир, вы можете найти записи в наших соцсетях. Мы есть ВКонтакте, и также у нас есть канал в мессенджере «Макс». Всего доброго и счастливо.
2: Интересные люди, актуальные темы, долгожданные события. Самое главное, что происходит в Великих Луках. Все, что вы не пропустите, вместе с нами. «Городской патруль». Заканчиваем неделю вместе.
3: Дорогие слушатели, в эфире программа «Городской патруль» на Луки-ФМ и я, ее ведущая Анастасия Кузьмина. Сегодня в эфире поговорим о том, что обычно остается за кадром повседневной жизни города, но напрямую влияет на комфорт каждого жителя. Речь пойдет о работе управляющих компаний. Именно от них зависит, как убраны дворы, вовремя ли очищены крыши от снега и наледи, как работает отопление в домах и насколько быстро устраняются возникающие коммунальные проблемы. Эта зима выдалась непростой. Перепады температур, снегопад, мороз, и все это серьезные испытания для коммунальных служб. Как управляющие компании справлялись с нагрузкой? С какими трудностями пришлось столкнуться? Какие выводы уже сделаны после этого зимнего сезона? Кроме того, весна – это традиционное время наведения порядка. Совсем скоро начнутся работы по благоустройству дворов, ремонту подъездов, подготовке домов к следующему отопительному сезону. Какие планы управляющих компаний на ближайшие месяцы? Что уже запланировано и на что могут рассчитывать жители? Об этом всем сегодня поговорим с руководителями управляющих компаний. Постараемся разобраться, как прошла зима для коммунальщиков и какие изменения ждут городские хозяйства этой весной. Присоединяйтесь к нашему разговору. И сегодня первым спикером нашей программы станет Макаров Сергей Анатольевич, директор ООО «Радист». Сергей Анатольевич, добрый вечер. Рада видеть вас в студии Луки-ФМ. Давно не встречались, но тем не менее тема для нашего нового разговора назрела. Это то, как пережили управляющие компании зиму. И, конечно же, хочется услышать об этом из первых первых уст и узнать о планах на весну.
4: Да, добрый вечер. Зима действительно в этом году была суровая и снежная, и морозная. Поэтому управляющие компании очень сложно переносили эти условия. Ну, приходилось работать и в выходные дни, и в праздничные. То есть, ну, практически вся вот зима в большом труде прошла. Именно у ребят, которые занимались и кровельными работами, и у дворников, и у ребят, которые на тракторах чистили дворовые территории.
3: Зима у нас действительно, ну, мы привыкли уже к такому, как это сказать, европейскому типу зимы, когда у нас мало снега, когда у нас, в принципе, небольшие температуры. Но текущая зима дала нам вспомнить о том, что такое настоящая русская зимняя сказка. Конечно, как вы сказали, работы было много. Немножечко вот если поконкретнее, с какими основными трудностями пришлось столкнуться этой зимой нашим управляющим организациям, вот конкретно радисту?
4: Ну, основные трудности – это, конечно, снег. Он и на крышах, он и во дворах. На крышах он пока еще был, мороз был не так опасен, а когда он начал уже таять, это и сосульки, и затекание, потому что к такому уровню снега, конечно, крыши, они не приспособлены. Ну, а во дворах, естественно, было не пройти, не проехать. И тоже пока был мороз, вроде бы чистили, вроде было все хорошо, а начало оттаивать. Очень солнышко нам помогло, то, что вот эта каша продлилась недолго, быстро все растаяло. Ну, конечно, это за счет того, что было раньше почищено. То есть на тех местах, где не было почищено и куда счищали снег, сугробы еще до сих пор. Вот. Дворовые территории, которые прочищались, они сразу же, ну, с первыми лучами.
3: Действительно, да. Казалось, что эти снега никогда не растают, учитывая, в каком объеме они выпадали. Но, тем не менее, весна тут прямо у нас как по заказу пришла с 1 марта, и нашим коммунальным службам начала помогать в плане уборки снега. Снежная каша тоже как-то быстро закончилась. И мы видим уже сейчас, конечно, что уже такая прям активная весенняя погода начинается, зима уступила место весне. И какие вот первоочередные задачи в работе у радиста стоят вот в плане благоустройства жилых домов на ближайшее время?
4: Ну, сейчас первоочередные задачи – поправить крыши, которые, ну, из-за того, что сосульки сбивались, были повреждены, и, в принципе, где-то какие-то новые затекания выявлены. Ну, и сейчас будет месячник по благоустройству, будем активно участвовать, убирать не только свои дворы, и помогать городу.
3: Сергей Анатольевич, вот мы каждый год говорим о том, что благоустройство в рамках месячника по благоустройству – это задача не только управляющих организаций и коммунальщиков, это также и инициатива жителей. И, наверное, вот важный вопрос для наших горожан. На что стоит обратить внимание самим собственникам весной? И, возможно, есть моменты, где без участия и инициативы жильцов управляющих компаний работать сложнее.
4: Ну, естественно, когда есть какие-то жильцы, которым не безразличен свой двор, свой дом, тогда, ну, у них находится контакт с управляющей компанией. И что-то мы помогаем, где-то ставим ограждение, где-то выпиливаем кусты. Ну, зачастую, когда есть такой инициативный человек, и сами люди самоорганизуются, вот жители этого дома, и выходят на субботники, мы помогаем с инвентарем, перчатки, грабли, мешки. Если есть желание, даже какие-то краски мы даем, чтобы они подкрасили. Ну, в принципе, мы малые формы красим и в рамках текущего обслуживания и содержания, но просто что одно дело, когда это раскрасят маляры, другое дело, когда, ну, житель выйдет там со своим ребенком, может быть, со своими соседями, друзьями, и сделает это от души, уже будет ходить и показывать, вот это сделал я.
3: Ценность своего труда, ну так вот, понятное дело, она все равно выше, чем когда кто-то за тебя сделал. И, конечно, желание сохранить этот труд, оно, наверное, тоже повышается у людей, которые в какой-то момент сами начинают участвовать в жизни города, в жизни благоустройства, и понимают, что ответственность – это не просто какое-то обязательство, а то, что должно сопровождать, в принципе, жизнь во всех сферах, не только там ЖКХ, благоустройство, но и в целом там как минимум не бросить фантик и поднять, если мы что-то видим. Вот. Сергей Анатольевич, я благодарю вас за такой небольшой экскурс в работу радиста. Желаю этой весной нашим коммунальным службам поменьше работы, поменьше хлопот. Действительно, зима выдалась суровой, но будем надеяться, что весна принесет только приятные моменты и, соответственно, никаких проблем, вопросов возникать не будет.
4: Ну и большое спасибо. Пожелания. Всего доброго.
3: Всего доброго. До свидания. Дорогие слушатели, пожалуйста, не переключайтесь. Впереди небольшая рекламная пауза.
5: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Интересные люди, актуальные темы, долгожданные события. Самое главное, что происходит в Великих Луках. Все, что вы не пропустите, вместе с нами. «Городской патруль». Заканчиваем неделю вместе.
3: И снова в эфире программа «Городской патруль» на Луки-ФМ, и я, его ведущая, Анастасия Кузьмина. Сегодня мы говорим о работе управляющих компаний этой зимой и о том, какие планы у управляек на грядущую весну, которая уже, в принципе, входит очень активно даже в свои права. Светлана Николаевна, добрый вечер. Рада слышать вас в программе «Городской патруль» на Луки-ФМ. Спасибо, что уделили время и пришли рассказать о том, как выдалась зима и какая весна ждет управляющую компанию «Город на Ловоте».
9: Добрый вечер. Ну, конечно, тоже очень приятно пообщаться и обсудить, какие вопросы, которые волнуют наших граждан. Поэтому мы готовы ответить на все вопросы, которые вы зададите.
3: Спасибо. Светлана Николаевна, ну, конечно, хочется поговорить о том, как пережили зиму. А как мы уже говорили с Сергеем Анатольевичем Макаровым, зима выдалась достаточно сложной для коммунальной сферы Великих Лук. Управляющие компании — это не исключение. Это наши и дворники, ребята, которые убирали дворы на спецтехнике. Это каждодневный тяжелый труд. А с какими основными проблемами столкнулись вы и как их решали?
9: Дело в том, что в нашей организации «Город на Ловоте» находится на обслуживании в основном дома, это старый фонд, и находится он в центре города. И в этих домах в основном это скатные кровли. Здесь мы столкнулись с проблемой не только уборка снега в дворах, которой снега было предостаточно. Действительно, и дворники работали, и техника работала, но в основном уделяли внимание, конечно, очистке кровель, вот этих скатных. Практически в каждом доме, который находится в центре города, внизу имеются кафе, магазины, какие-то офисы и так далее. Поэтому здесь было две составляющих: обязательно очистка кровли от снега и наледи. Не только для того, чтобы не допустить протечек в квартиру, так, но и самое главное, чтобы обеспечить безопасность жителей нашего города. Поэтому конкретно наша организация огромное внимание уделяла, и необходимо было это делать, очистка кровель. На таких кровлях очистка происходит специалистами, которые имеют право на такую деятельность, ну, то есть альпинисты. Конечно, и мы с автовышек сбивали, но очистка вот таких кровель, еще раз повторяю, это выполнял специализированной организации. Ну, поэтому нам удалось решить все проблемы, которые поставила нам эта довольно-таки сложная зима. Без каких-то критичных ситуаций мы, конечно, мы обошлись. Все у нас прошло в нормальном режиме, вот, без каких-либо там, скажем, происшествий. Да, были единичные, что скрывать, протечки в квартиры, но мы оперативно реагировали, старались сразу же, опять же, это только путем очистки кровель, эти все вопросы решать. Сейчас, когда уже весна, быстрая весна пришла, температура сразу на плюс пошла, на такой высокий. И когда с кровель со всех сошел снег, это из плоских кровель, есть у нас и такие есть, и со скатных кровель, мы в первую очередь сейчас занялись обследованием. Ну, если были проблемные, это в первую очередь проблемных крыш, которые там подтекали. И сейчас уже на настоящий момент мы начали ремонтные работы, погода позволяет, на таких кровлях. Уже делаем и мягкие кровли плоские, то есть и вот такие кровли скатные. Ну и, безусловно, сейчас уже идет подготовка к весенне-летнему периоду. В принципе, он уже наступил. Мы делаем весенний осмотр всех наших зданий, выявляем проблемы, составляем план работ. На данный момент он практически уже составлен. По этому плану идет четкая разработка сроков, какие необходимы материалы и так далее. То есть после окончания зимы в любой управляющей организации идет уже подготовка к новому отопительному сезону. И это включает в себя не только какие-то ремонт строительных конструкций, это и инженерные сети, это и благоустройство дворовых территорий. Вот, ну и безусловно, хочу сказать, что вот уже 20 марта начался весенний месячник. Вот это тоже один из таких важных факторов. Опять же, дворники наши работники, все мы выйдем на субботники, будем убирать не только свои территории, но и прилегающую часть городских территорий. Ну и каждый год собственники многих домов выходят в свои дворовые территории, украшают, убирают, мы привозим саженцы цветов, которые выделяет Зеленхоз, землю по заявкам. Ну, в общем, делаем все то, чтобы наш город был уютнее, краше с каждым днем, чтобы было всем комфортно и хорошо. Вот это задача нашей организации.
10: Светлана Николаевна, я благодарю вас за такой развернутый ответ. Вот всегда, когда с вами общаемся, даже, в принципе, и вопросы какие-то задавать не надо, вы всегда все расскажете очень подробно, очень четко. И очень радует, что в сфере жилищно-коммунальной у нас работают такие люди, которые настолько ориентируются в своей работе. И, конечно же, хочется низкий поклон всем представителям наших рабочих специальностей, которые как раз-таки руками трудятся на территориях многоквартирных домов, за ту включенность, за тот огромный труд, который они выполняли зимой, будут выполнять весной. И, наверное, даже не пожелать такое напутствие нашим горожанам сделать, чтобы действительно активизировались в период весеннего месячника по благоустройству и помогли нашим коммунальным службам привести родной город в порядок.
9: Спасибо вам большое. Это очень приятно и очень сейчас актуально, потому что именно вот воскресенье, 3 воскресенье марта, то есть 15 марта отмечается День жилищно-коммунального работника. То есть это праздник работников нашей сферы. Поэтому, да, очень актуально. Спасибо. Спасибо.
10: Поздравляем всех сотрудников жилищно-коммунальной сферы с праздником, как раз-таки пользуясь случаем. И благодарим за труд, который мы видим здесь и сейчас.
9: Спасибо вам.
10: Светлана Николаевна, спасибо вам большое за то, что выделили нам время.
9: Всего
10: доброго. До свидания.
9: До свидания.
5: Здоровый разговор.
11: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну и так далее, мы забираем на себя чужие вирусы. А раз слизи на холоде больше, то и риск заразиться тоже вырастает. Кстати, в сухом, холодном воздухе возбудители заболеваний дольше остаются на поверхностях. В холода люди чаще передвигаются на общественном транспорте и находятся в скученных коллективах в замкнутом пространстве, допустим, в метро, что и увеличивает вирусную нагрузку. А вот что касается иммунитета, надо понимать, что это достаточно сложная саморегулирующаяся система. И если мы говорим, что иммунитет снизился, то это только в одном случае, если у человека подтверждается иммунодефицит. Он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
5: Здоровый разговор. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политический обозреватель Владимир Джаралла о том, почему на Украине заговорили о возможных выборах.
13: Вопрос, зачем это заявление было сделано? А вот тут, я думаю, возникают более интересные варианты. Прежде всего, это предназначено для публики, и причем для внешней публики. Как известно, российская сторона не раз указывала на то, что вопрос о легитимности господина Зеленского весьма и весьма серьезный. И, собственно, имеет ли он право вообще на принятие каких-либо решений в том статусе, в котором он находится. И хотя западные партнеры все время отвергают подобные замечания, тем не менее, для них это тоже крайне неудобно. Им же нравится представлять Украину как территорию свободы, как территорию демократии. Но демократия, при которой твоих оппонентов бросают в тюрьмы или даже убивают, а выборы уже переносятся на неприлично большой срок, это весьма и весьма проблематично. Поэтому это заявление, скорее всего, предназначено именно для того, чтобы сказать, что, мол, у нас все-таки все тоже как под контролем, мы тоже об этом думаем, мы готовы.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
5: о важном.
14: Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложение по ответу на атаку ВСУ по колледжу в ЛНР. Президент подчеркнул, что в подобных случаях Москва не может ограничиться одними лишь заявлениями дипломатов. По его словам, российские военные также проинформируют об атаке международной организации. Ночью украинские беспилотники полностью разрушили общежитие в Старобельске. 6 человек погибли и 39 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться еще 15 учащихся. Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН. Оно пройдет сегодня в 22 часа по московскому времени.
5: О политике.
14: Россия ответит на стремление Армении вступить в Евросоюз. Как заявил зампред правительства Алексей Верчук, Москва не станет закрывать глаза на такое поведение союзника. По его словам, членство в двух объединениях одновременно невозможно. Чиновник добавил, что Ереван получает дешевую энергию и торгует без пошлин внутри Евразийского экономического союза, при этом пытается сблизиться с враждебным блоком.
5: О законах.
14: Российский Минюст внес сборник публицистики иноагента Бориса Вишневского «Хроники возрожденного Арканара» в перечень экстремистских материалов. Чиновники запретили распространять и продавать книгу бывшего депутата ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Эксперты обнаружили в текстах автора призывы насильственно изменить конституционный строй страны.
5: О судебных делах.
14: Полицейские в Крыму задержали интернет-мошенника, который обманул покупателей на 1 000 000 рублей. Мужчина продавал на популярной торговой площадке несуществующие видеокарты. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Там отметили, что доверчивые клиенты ориентировались на высокий рейтинг аккаунта злоумышленника и сразу переводили ему предоплату. Оперативники возбудили уголовное дело после заявления одного из пострадавших.
5: Обо всем.
14: Аномальная жара ожидается в Западной Европе. В ближайшие дни синоптики прогнозируют температуру выше 30 градусов в Великобритании, Франции, Испании, Португалии, сообщает газета «Гардиан». Высокая температура продержится в этих государствах до конца следующей недели. Причиной резкого потепления стал мощный тепловой купол, который заблокировал горячий воздух из Африки.
5: О валютах.
14: Официальный курс доллара 71.21, евро 82.54, юань 10.48. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, это итоги дня на радио «Комсомольская правда», у микрофона Мария Баченина. Удар по колледжу в Старобельске не был случайным, такое заявление сделал Владимир Путин. Кремль опроверг сообщение о дедлайне по военной операции, и Россельхознадзор заявил о проблемах с овощами и фруктами из Армении. Все подробности этих и других новостей в ближайшее время. Итак, Владимир Путин осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Удар по колледжу не был случайным. 16 беспилотников, 3 волнами атаковали одно и то же место, заявил президент. Нет никаких оснований утверждать, что дроны попали в общежитие, потому что были сбиты или отклонены от курса, подчеркнул Путин.
15: Трагических событий в Луганской Народной Республике. Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министра Министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать.
11: Президент поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ по колледжу Волонер.
15: Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения.
11: С нами на связи заместитель регионального отдела «Комсомольской правды» Ольга Афанасьева. Олю, приветствуем.
16: Здравствуйте.
11: Давайте восстановим хронологию событий, потому что что произошло конкретно, во сколько началось, и я когда посмотрела, честно скажу, кадры того, что сейчас, как сейчас выглядит общежитие колледжа, но это, конечно, не для слабонервных. Слушаю вас внимательно.
16: Да, к сожалению, конечно, это ужасающие кадры, и я не представляю, как там сейчас работают спасатели МЧС. Знаю, вот как уже сказал Владимир Владимирович Путин, что под завалами как минимум числится пропавшими без вести 15 человек еще. Их судьба неизвестна, и понятное дело, что это дети, это подростки, скажем так, да, молодые люди, которые там, до 18 лет. Все началось, у нас, мы вот как выясняли уже, все началось в 10 часов. Действительно, было несколько волн беспилотников, которые шли на Старобельск. И это были какие-то удары, массированные были взрывы, потому что мы вот разговаривали с матерью одной из студенток, которая, к сожалению, до сих пор о судьбе, которой неизвестна. Она рассказала, что дочка звонила ей вечером, говорила, что по ним стреляют, у них летят беспилотники. И потом, к сожалению, связь пропала, и до сих пор, к сожалению, судьба неизвестна. Но, может быть, к счастью, пока что имени этой девушки нет в числе погибших. Поэтому, соответственно, конечно, 4 часа просто летели беспилотники. Летели на общежитие. Там действительно в этом районе нет практически больше ничего. Есть колледж, учебный корпус, есть общежитие, где находились 86 подростков, детей, можно сказать, от 14 до 18 лет, некоторые чуть старше, и один работник этого общежития.
11: То есть в районе 2 ночи спасатели смогли, собственно, прибыть на место ЧП и начинать свою работу. Ну, я для тех, кто еще не знает, скажу о том, что 5-этажное здание обвалилось до 2-го этажа. Это просто решето, а не здание. Причем здание такое большое, знаете, как такой большой жилой дом, к которому вот глаз привык. Это не что-то такое скромное, маленькое. В 2 часа ночи прибывают спасатели. Верно я вот воспроизвожу события?
16: Да, это было примерно так. Дело в том, что, конечно же, в любом ЧП самое главное не подвергнуть опасности и тех людей, которые должны выручать попавших в беду людей. И когда, извините меня, летят беспилотники, когда взрывы раздаются, ну, как бы приехать на место и разбирать завалы под этими взрывами тоже тяжеловато. Поэтому, да, примерно в 2 часа прибыли спасатели, начали разбирать завалы, и уже утром стало известно, что одного человека достали практически сразу из-под завалов. Еще место расположения 3 человек было обнаружено буквально через 2 часа, и некоторое время еще их спасали, доставали из-под вот этих вот обрушившихся плит. Ну и дальше как бы работы шли. Причем примерно в 9 часов написал Леонид Пасечник вот об этой ситуации, и чуть позже снова началась атака, беспилотная атака, была объявлена опасность, но уже в этот момент не стали сворачивать сильно работы, вот работали под этой опасностью, стараясь там как-то отходить частями, временами.
11: Да, я понимаю. Итак, еще одна такая точная информация, потому что мы говорим подростки, дети. Давайте точно. 86 человек от 14 до 18 лет. Просто оцените. Рядом ничего нет. Ничего. И система наведения, она курируется, конечно, женатовцами. Но об этом я скажу чуть позже. А тех, кого достали, то есть живых, живые сами выходили или живых также доставали?
16: Есть часть людей, которые выходили сами, но там, если вы видели фотографии, действительно обвалилось здание до 2-го этажа, но в центре просело очень сильно, с краев все-таки были там свободные места,
11: да,
16: где можно было выйти, соответственно. Поэтому, как бы, да, часть людей выходили сами, кого-то доставали, но вот 39 человек спущены, 39 человек пострадавшими числятся, да, то есть, но все равно им оказали какую-то медицинскую помощь, часть людей находится в больницах. И до последнего не говорили цифры о погибших. Это вот Владимир Путин озвучил уже в своем выступлении про 6 погибших. Сверяли эти цифры, потому что можно представить, какая-то боль для родителей. Потому что, сами видите, окончание учебного года, еще бы чуть-чуть, и, может быть, уже никого бы и не было, да, в этом месте.
10: Да.
16: Не было бы никого в общежитии, но нет, торопились, хотели, чтобы попасть именно в здание со спящими детьми. Спящими, я еще раз подчеркну, 2 ночи. Дети спали.
10: Спасибо большое. Остальную информацию я сейчас обязательно нашим слушателям расскажу. Друзья, с нами на связи была заместитель регионального отдела «Комсомольской правды» Ольга Афанасьева. Итак, по сообщениям Владимира Путина, 6 человек погибли в результате удара Киева по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики. 15 пропали без вести. Никаких, я подчеркиваю еще раз, военных объектов, объектов спецслужбы, либо родственных им службы рядом с атакованными в Старобельске колледжем нет. По данным Следственного комитета, ВСУ атаковали территорию колледжа с помощью беспилотников самолетного типа. Они прицельно нанесли удар по административным зданиям и общежитию, когда там еще спящие люди. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Кадры доступны в сети. Удар ВСУ по студентам в Старобельске разберут на экстренном заседании Совета безопасности ООН. Это еще кое-как действующий орган в рамках Организации Объединенных Наций. На этом настояла российская сторона. В Министерстве иностранных дел заявили, что все виновные будут установлены и понесут неотвратимое наказание. Но я снова делаю отсыл на этом самом месте к выступлению Путина, который сказал, что заявлениями МИД, конечно, здесь не ограничишься. Еще главное заявление – удары, подобные атаки на колледж в Старобельске проводятся в ВСУ при помощи иностранных специалистов из НАТО, о чем я уже упомянула. Россия располагает достоверной информацией, то есть доказательствами, которые будут представлены на совбезе ООН. Так вот, достоверная информация, что западные службы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением. Удар произошел на фоне лживой обеспокоенности Киева судьбами детей, затронутых военными действиями. Ну, вы знаете прекрасно всю эту катавасию. Мне сейчас не до подбора каких-то слов о том, как мы воруем детей, хотя мы их спасаем из зоны боевых действий. И это я знаю, знаете, не просто по каким-то официальным сводкам, а от военных корреспондентов, то есть людей, с которыми я общаюсь, с которыми работаю, которым, конечно же, доверяю. И Россия призывает международные структуры и мировую общественность решительно осудить этот террористический акт. Рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Об этом также заявили в Министерстве иностранных дел. И, конечно же, вот то, о чем мы уже сказали, потому что без эмоций тут практически невозможно. Все эти дети – это наши дети. Именно так начинается материал на сайте kp.ru «Мама, нас бомбят». Испуганные студенты из Старобельска звонили родителям. Ну, в общем-то, об этом очень сложно говорить и родителям, и не родителям. Среди тех, кто в момент атаки ВСУ находился в общежитии, была и 22-летняя девушка, студентка 4 курса, которая училась на учителя начальных классов. И родственники, и близкие люди тех, кто там находился, поделились с корреспондентами «Комсомольской правды» вот о том, о чем разговор шел, может быть, для кого-то в последние минуты жизни. Ну что, мы будем дожидаться экстренного заседания Совета безопасности ООН. Высказались также многие официальные
5: итоги
10: лица.
5: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
17: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
18: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
19: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В 1954 году американец Дон Пойнтер изобрел зубную пасту, содержащую 3% алкоголя. Покупателям предлагали на выбор три вкуса – бурбон, скотч и ржаной виски. Рецепт зубной пасты Пойнтер нашел в библиотеке и просто заменил воду на виски.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
22: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
23: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg опроверг информацию о том, что российский лидер Владимир Путин установил дедлайн окончания конфликта на Украине. Один из источников агентства утверждает, что Путин хочет завершить конфликт к концу этого года при условии полного контроля над Донбассом. По словам собеседника, Москва также стремится к более широкому соглашению с Европой в области безопасности, которое фактически признало бы новые территории. Bloomberg также пишет, что Украине не удалось достичь своих стратегических целей. Киев не смог вернуть территории и приблизиться к приемлемому мирному соглашению. Министр обороны Федоров, однако, заявил, что на этой неделе украинская армия постепенно возвращает инициативу. Начальник Генштаба России Герасимов неоднократно заявлял о наступлении российских войск по всему фронту. С нами на связи военно-политический обозреватель Михаил Анфриенко. Михаил Борисович, здравствуйте.
24: Здравствуйте, друзья.
23: Михаил Борисович, сначала такой, возможно, риторический вопрос, но задам. Как вы считаете, в чем логика приписывания Путину установки дедлайна СВО? Ну, допустим, он это сделал. Зачем?
24: Затем, что после этого ехидно писать о том, что установленный Путин срок не выдержан.
23: А, ну все.
24: Сами так придумали, сами рассказали, сами
23: опровергли. Все, все. Я подумала, что, может быть, это слишком просто и наивно, но вот у нас с вами совпало. Странно ведь, что это работает, правда, до сих пор.
24: Ну, а почему странно? Они деградацией и дебилизацией населения занимаются не первое десятилетие, пару поколений.
23: Бесспорно. Согласно источникам Блумберга, условием завершения боевых действий к концу года является полный контроль над Донбассом. С учетом последних сводок Минобороны, насколько реалистичным выглядит оперативное завершение освобождения границ ЛНР, ДНР в ближайшие месяцы? Какие направления сейчас самые сложные, если вам об этом известно?
24: ЛНР без проблем. Там осталось буквально два села. А официально ЛНР вообще освобождено еще 1 апреля по сообщению Минобороны и 21 апреля по сообщению начальника генерального штаба. Что касается освобождения территории ДНР, это нереально. Темпы освобождения Константиновки наглядно подтверждают, что штурм городов, крепостей легким не будет, и завершить его в сроки меньше, чем идет еще не завершившийся штурм одного самого крайнего и слабоукрепленного по сравнению со Славянском, Краматорском, даже Дружковкой, городов-крепостей, это нереально, а это еще далеко не вся территория ДНР. Вот, поэтому до конца года мы об этом не говорим.
23: Поняла.
24: Наступление по фронту тоже, так сказать, вообще не.
23: Bloomberg также утверждает, что Москва стремится к более широкому соглашению с Европой о безопасности, которое признало бы новые территории. Михаил Борисович, вы в текущей риторике европейских лидеров, ну, в частности, обсуждение европейского ядерного сценария «Каллас», видите хоть какую-то готовность к некому диалогу, не к такому даже, а к некому, что Европа перестанет быть токсичным партнером для переговоров?
24: Ну, она просто не может являться партнером для переговоров. Я понимаю дипломатию нашего МИДа, дипломатичные высказывания президента, но я, слава богу, не госслужащий, и могу прямо говорить, что договариваться там не о чем вообще, с кем бы то ни было, просто в силу того, что они не являются самостоятельными игроками. Они неоднократно сами признавали, что зависят от Соединенных Штатов, от решений, принимаемых в Штатах. Наглядно Штаты это и демонстрируют сейчас во всех областях, включая и военную. Поэтому о чем можно договариваться с теми, кто не хозяин собственного слова? Да? Как британский джентльмен захотел, взял, дал слово, захотел, забрал обратно, снова дал. Очень здорово.
11: Я понимаю, но просто, насколько я также понимаю, это придется делать. Тем более вчерашняя риторика была такова, что любые переговоры лучше конфронтации. И с ними тоже придется говорить и обсуждать, потому что они в первую очередь собираются воевать с Россией. Вы согласны с этим утверждением?
24: Мне трудно с ним согласиться, потому что если согласиться с этим утверждением, мне надо было начинать специальную военную операцию.
11: Принято.
24: Надо было договариваться. Но, тем не менее, мы уже пытались договариваться в 2021 году. Закончилось это ничем. Над нами просто посмеяться. Сейчас договариваться? Ну, на других условиях возможно. Угу. Насколько долго это продлится, договоренность? Другой вопрос.
11: А еще расшифровочка, так скажем. Лавров в интервью заявил, что урегулирование будет, цитирую, «плодом компромисса». Подчеркнул, что у России есть принципиальная позиция, и далее снова цитирую, «мы ее добьемся либо переговорами, либо во время специальной военной операции». Ваша точка зрения, по вашей оценке, в чем может выражаться этот компромисс? Вот именно это слово меня интересует. С точки зрения, конечно, военной логики.
24: К сожалению, здесь военная логика только одна. Я только что закончил встречу с высокопоставленным офицером, который как раз задал, зная, что у нас будет это интервью, вопрос, он сказал, перед нами стоит только одна задача – военным путем добиться денацификации, демилитаризации всей территории бывшей Украинской ССР. Других задач перед бойцами не ставили. Соответственно, если будут поставлены и озвучены другие цели проведения СВО, их можно будет обсуждать. Что касается заявления Лаврова, то он не военный, а дипломат, он обязан говорить о том, что ну, это истина, любой договор, кроме договора о безоговорочной капитуляции, является компромиссом.
11: Снова к Блумбергу. Они пишут, что Украина не смогла вернуть территории и приблизиться к мирному соглашению. Сырский заявляет об отказе от борьбы на истощение, ну, потому что там сначала была одна тактика, потом вроде бы как она сменилась. Так вот, он заявляет об отказе борьбы на истощение и переходе к асимметричным действиям. Скажите, пожалуйста, это реальная какая-то смена стратегий, вынужденное призвание нехватки ресурсов? Ну, тем более вы в своих интервью об этом предупреждали, мне кажется.
24: Да, я говорил об этом еще несколько лет назад. Суть сводится к тому, что поставленная иллюзорная задача Западом «война на истощение России» очевидно провалилась. И сейчас сделана ставка, что подтверждено в том числе и американским финансированием поставок дронов, поставлена задача так называемой асимметричной войны, то есть нанесение массированных ударов вглубь территории России, безусловно, с закошмариванием местного населения. Мы только что в этом убедились на примере Старобельска и неоднократно убеждались ранее, особенно те, кто в курсе дела того, что происходило с 2014 года на Донбассе. Вот эта тактика, взятая именно вооружение, принцип масштабирование производства дронов дальнего действия, ракет дальнего действия и, соответственно, многократное увеличение удара. Мы это сейчас наблюдаем по количеству применяемых за сутки беспилотников. Согласно отчетам нашего Минобороны, противник вплотную приблизился к количеству, которое применяли до сих пор мы.
11: Михаил Борисович, эту проблему можно решить способом, ну, я не знаю, нанесения по принятию центра решений или у вас есть другие мысли на этот счет?
24: Так как мы не будем уничтожать центр принятия решений в Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне и Париже, все остальное бессмысленно. Тем более, когда ты предупреждаешь о нанесении подобных ударов. Зеленский ничего не решает. Не будет Зеленского, будет Залужный. Не будет Залужного, будет Ваня Пупкин. Это безразлично. Это, опять же, люди не принимающие, а исполнительный механизм. Что касается предотвращения этих ударов, то для военных есть только один – военный путь. Дипломатически и политически обсуждать бессмысленно, потому что никто из нас не, скажем, не располагает ту информацию, которую располагает президент Лавров.
11: Ну, получается, решение проблемы, вот как вы выразились, закошмаривания мирного населения не существует, потому что ПВО – это не стопроцентная защита. Мы это прекрасно знаем.
24: Безусловно.
11: Да.
23: То есть безусловно, нет этого решения пока что.
24: Как показала практика Донбасса, закошмарить людей не удается. Результат это не приносит. Тем не менее, они попробовали и будут продолжать дальше. От этого они не откажутся.
23: Министр обороны Украины Федоров заявил о постепенном возвращении инициативы ВСУ. В сводках Министерства обороны России мы видим, что за неделю зафиксировано наступательное действие группировок «Центр», «Запад», «Восток». Герасимов доложил о давлении по всему фронту. Вот с военно-политической точки зрения, чем вызван такой оптимизм Киева?
24: Оптимизм определяется необходимостью успокаивать собственное население. Для этого они демонстрируют свои успехи у Днепра, бои в Степногорске, где было контрнаступление, продолжающееся сейчас. Вот это выдается за несомненный успех, доказательство того, что вооруженные силы киевского режима наступают. Скажем так, сообщение о том, что они отступают на всем остальном фронте, в Сумской, в Харьковской и в других областях, скажем так, относится на второй план. Вот смотрите, как у нас здесь все хорошо.
23: Михаил Борисович, ну я возвращаю вас все-таки к предыдущей нашей теме, вот к предыдущему вопросу и вашему ответу. Лавров говорит о том, что Россия избегает чрезмерного разрушения городов, так как там живут наши люди. Это я в кавычки ставлю. И не применяет, ну, в кавычки я имею в виду цитату, а не в кавычки, что это не наши, по мнению Лаврова. И не применяем все доступное оружие. А вы сказали, что удары по центрам принятия решений в Киеве не имеют смысла. Но, мне кажется, они имеют смысл, когда речь идет о внутреннем состоянии общества, о его консолидации. Тем более у нас есть высокоточные боеприпасы. Вот здесь все-таки не возвращает это нас к необходимости применения? У нас меньше минуты, извините.
24: Здесь вы подняли сразу две серьезнейшие проблемы. Во-первых, консолидация общества невозможна в условиях, когда руководство России делает все возможное для того, чтобы подавляющее большинство наших граждан жило в условиях мирного времени. Угу. И по законам мирного времени.
23: Так.
24: И второе, да, мы не применяем все имеющееся у нас оружие. Ответа, почему мы его не применяем, у меня нет, потому что оно не имеет отношения к ударам по городам. Это имеет отношение к ударам по мостам, и логистики.
23: Вокзалом, да, я поняла. Я поняла. Михаил Борисович, огромное спасибо, что ответили на все вопросы, уложились и за ваше время, и мнение. Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель, был с нами на связи.
22: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
0: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
1: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
6: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 18.30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках открыт мемориальный парк воинской славы «Зажжен вечный огонь». Церемония открытия прошла недалеко от братского кладбища и была посвящена бойцам, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. Новое памятное пространство стало символом преемственности поколения защитников Родины, уважения к подвигу воинов и сохранения исторической памяти. Концепция мемориального парка воинской славы формировалась с учетом предложений жителей города, родственников, военнослужащих, общественных организаций и ветеранов. На общее родительское собрание приглашают родителей и учащихся выпускных классов ЗАО «ЗЭТа». Оно будет посвящено вопросам профессионального самоопределения и перспективам целевого обучения. На встрече расскажут, как помочь ребенку выбрать профессию, получить поддержку во время учебы и уверенно начать карьеру после окончания учебного заведения. Кроме этого, сотрудники завода поясняют, как заключить целевой договор на обучение ЗАО «ЗЭТа» и познакомят с направлениями подготовки и специальностями, которые будут наиболее востребованы на предприятии в ближайшие годы. Собрание состоится 28 мая в 18 часов в промышленном технопарке «Электрополис» по проспекту

0: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 92 копейки, евро 83 рубля 27 копеек, юань 10.40.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
3: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
4: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые радиослушатели. Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только цветов, но и овощей, фруктов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт. Сейчас, по его словам, работа идет над тем, чтобы конкретизировать. Гарантии должны выполняться. Вы гарантировали за предприятие? Пожалуйста, обеспечьте, когда вы даете документы, проверку и безопасность продукции. Такое пояснение дал глава ведомства. Между тем, Никол Пашинян исключил возможность повышения цены на поставляемый из России газ. Между Арменией и Россией есть договор, который действует. Этот договор является взаимовыгодным. В договоре есть условия. В связи с ценой на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться. Так сказал Пашинян на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о возможном повышении цены на газ. Напомню, «Газпром» является единственным поставщиком природного газа в Армению. Оператором газотранспортной сети выступает «Газпром Армения», стопроцентная дочка российского концерна. Поставки газа осуществляются транзитом через территорию Грузии. Цена на российский газ на границе составляет 165 долларов за 1000 кубических кубометров. Ну и еще одно напоминание. Временное ограничение на ввоз цветов из Армении действует с 22 мая до завершения анализа результатов инспекции тепличных хозяйств. Решение это принято с целью защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала страны. С нами на связи экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Как вы считаете, с точки зрения экономической безопасности ЕАЭС, этот вот системный кризис контроля в армянском инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов, это действительно кризис или это сознательное игнорирование стандартов со стороны экспортеров?
5: Ну, во-первых, конечно же, сознательное игнорирование стандартов. Понятно, что любые вопросы, которые в Армении можно порешать между своими ребятами, которые, с одной стороны, экспортируют цветы, фрукты и овощи, а с другой стороны, контролируют их отгрузку со стороны их контролирующих органов, легко решаются известным всем способом. С другой стороны, конечно же, почему-то вопросы о обеспечении Армении газом и цены на газ, как вы правильно сказали, ну, должны выполняться Россией со своей стороны, то есть Россия со своей стороны все договоренности и все подписанные соглашения должна выполнять, и Армения со своей стороны договоренности выполнять не особенно должна. Все знают, как она умеет их не выполнять. Ну, не только Армения, любые другие страны умеют не выполнять договоренности, особенно если это выгодно ребятам, которые знакомы с детства, часто выросли на одной улице или имеют другие, какие интересные взаимоотношения. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Ну, Россия просто напоминает Армении, что эта дорога с двусторонним движением, не только с точки зрения экономики, не только с точки зрения выполнения обязательств, взятых на себя. Я напомню, что Армения не выполняет множество на себя обязательств, например, в том числе и с ОДКБ, там, и с другими интересными вопросами геополитики. Понятно, что гражданин Пашинян очень хочет переизбраться. Понятно, что давление на гражданское общество в Армении чудовищное со стороны Евросоюза. Тут недавно все видели, как высадился там огромный десант, который манифестировал за то, что, значит, Армения должна дружить с Евросоюзом. Вот один маленький нюанс.

0: Только Армения с Евросоюзом практически ничем не торгует, а полностью зависит от России. При этом Россия ей поставляет газ, Россия построила атомную электростанцию в Армении, у России, между прочим, отняли электрические сети Армении как раз при Пашиняне. И, в общем, понятно, что весь этот комплекс вопросов надо как-то решать. А с другой стороны, мы все видели, когда Пашинян приезжал и встречался с Владимиром Путиным, когда наш президент напомнил ему о всех комплексах взаимоотношений между Россией и Арменией, ну, примерно в том ключе, в котором я сейчас обрисовал, Пашинян сказал, что, вы знаете, там история какая, мы будем соблюдать наши договоренности и ориентироваться, значит, в наших политических и экономических вопросах в ту сторону, которая нам выгодна. Ну, следующий вопрос для России. Ну, и так он еще добавил. До тех пор, пока, значит, нам выгодно, мы будем это делать. Как только нам не будет выгодно, мы это делать перестанем. И наоборот. Так, ну, и Россия, собственно, это тоже может делать. И следующий вопрос. А подписанные договоренности как же? Да? Ну, то есть, сколько бы договоров не подписывалось, сколько бы вопросов не решалось на долгосрочный период, Россия обеспечивала безопасность Армении, между прочим, ну, я бы даже не поскромничаю, если скажу сотни лет, да? Потом нам предъявляли претензии, что мы за них воевать не стали, за Нагорный Карабах. Они сами, между прочим, за себя воевать тоже не стали, а сам Пашинян признал Карабах азербайджанским, но при этом предъявлял нам претензии, что мы за него воевать не стали. Ну, в общем, это такое, знаете, такое впечатление, что мы имеем дело с карточным шулером, при этом у которого в кармане там три колоды, а сзади еще стоят отдельные ребята, которые ему подают колоды, тоже все, значит, определенным образом помечены, а мы почему-то должны с ними играть честно, да, ну, с чего бы. И поэтому, в общем, понятно, что, ребята, Россия все-таки взрослая страна, да, и привыкла играть честно. Но вот с такими ребятами, которые ни за что не отвечают, мы уже их видели вот в той же Украине и понимаем, чем это кончилось на Украине. И вот я уверен, что если это все пойдет по тому же самому пути, закончится тем же самым и для Армении. Ну, правда, Украина за некоторое количество, за 30 лет потеряла половину своего населения, а Армении, собственно, нет и ничего.
1: Премьер Пашиняна назвал ситуацию с ограничениями рабочим моментом и заявил, я цитирую, «дружба дружбой, а служба службой». Вот это прагматичная позиция, но с точки зрения аналитики, насколько честно выглядит эта служба, когда Ереван одновременно получает газ по цене $165 за 1000 кубов и пытается заместить его азербайджанским и ведет переговоры о зоне свободной торговли с Евросоюзом?
0: Ну, я думаю, что если читать дословно, что сказал Пашинян, то дружба дружбой, ну, в смысле, Россия должна поставлять все и задешево, а покупать тоже все, что есть в Армении, и задорого, а служба службой, ну, то есть, а служба Пашиняна Турции и служба Пашиняна Евросоюзу, она сама по себе, да, ну, то есть кормить Армению должна Россия всеми способами, а Пашинян будет этим всем руководить и иметь от этого все выгоды, ну, в смысле того, что он останется у руля и еще будет на этом зарабатывать. Вот, мне кажется,
1: интеллигентный вот развод. Помните, как Путин сказал? Замглавы Министерства иностранных дел Галузин на днях потребовал от Еревана определиться между ЕАЭС и ЕС. А как вы видите прямую корреляцию между вот таким ультиматумом и действиями Россельхознадзора? И вообще, являются ли ограничения на ввоз проблемной продукции экономическим инструментом интеллигентного развода, о котором говорил Путин?
0: Ну, вряд ли прям развода, потому что мы страна ответственная и понимаем со своей стороны, что голод и огромные проблемы на территории Армении, которые грядут вслед за, если мы, например, полностью заблокируем вывоз той продукции, которую мы покупаем из Армении, и особенно если мы отрубим им газ из-за того, что они не выполняют свои обязательства и многое чего другого, то хаос на территории Армении нам тоже не очень выгоден. И, кстати, Пашинян этим благополучно пользуется, потому что он понимает, что России полный хаос и гражданская война на территории Украины, на территории Армении не очень нужна, потому что мы видим, что происходит при хаосе и гражданской войне сначала на территории Украины, которая потом начинает свои партизанские действия. Ну, например, грузинам же в свое время американцы сказали, что «а давайте начинайте войну с Россией», когда им премьер-министр Грузии ответил: «ну, а мы же сразу проиграем». А им из Госдепа США сказали: «а в чем проблема-то? Ну, уйдете в леса, будете партизанить». Ну, та же самая история с Арменией. Ну, в чем проблема-то? Ну, надо разорвать все отношения с Россией, потом у вас начнется голод, потом вы, значит, потеряете, потом у вас начнется гражданская война, потому что все будут драться за еду и, ну, и за, грубо говоря, продажу людей на органы. Ну, а потом вы уйдете в леса, Россия придет наводить порядок, ну, не Америка же приедет наводить порядок за там 10 тысяч километров. Россия придет наводить порядок, и в результате те партизаны, которые будут финансироваться из Евросоюза очередными траншами, если до того момента Евросоюз еще будет существовать, они, в общем, это, в принципе, Соединенные Штаты устраивает. Ну, и тот, отвечая на первый вопрос, который вы задали, являются ли вот эти экономические вопросы продолжением политических вопросов, ну, конечно же, являются, потому что, ну, надо немножко людей отрезвлять, потому что если им не показывать их реальное место время от времени, то они вообще теряют любые берега, они понимают только одно, когда их берут вот за волосы, да, и макают лицом в грязь, только тогда они начинают хоть примерно соображать, где они находятся и кто они такие. И чем чаще мы это будем делать, тем больше шансов, что, в общем, мы будем иметь дело с более адекватными людьми, чем, например, сегодняшний президент Армении. У меня вот лично к нему отношение как, ну, к неадекватному человеку, который полностью находится на поводке у американских и европейских спецслужб и, в общем, держится там только на том, что манипуляции и манипуляции в средствах массовой информации и манипуляции общественным мнением, и особенно манипуляции выборами, они, в общем, со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза происходят постоянно. Ну, понятно, поддерживается Турция, поддерживается Азербайджаном. И, в общем, никаких выходов из этой ситуации я пока не вижу.
1: Я только добавлю, успею, что Bloomberg и ряд западных СМИ уже окрестили действия Россельхознадзора продовольственным оружием. Однако, когда цены на газ в Европе свыше 600 за 1000 кубов, Армения получает за 165, ну и так далее, и так далее. По дешевке там очень много всего. Зерно и так далее. Валерий Корнеев, экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик. Валерий Валерьевич, большое спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама. «Майстрой сам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Строй сам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
3: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня на радио КП. Здравствуйте. Психические заболевания обогнали сердечно-сосудистые и раковые, то есть онкозаболевания, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем. В мире 1,2 миллиарда психически больных, почти вдвое больше, чем 30 лет назад. Об этом сообщается в новом исследовании, опубликованном научным журналом «Lancet». Намного чаще подвержены психическим проблемам оказались женщины, молодые люди в возрасте от 15 до 19. Самым распространенным диагнозом стали тревожные расстройства. Там рост с 2019 на 47%. На втором месте тяжелая депрессия, рост на 24%. Пик увеличения диагностирования приходится на годы после пандемии COVID-19. При этом лишь около 9% людей с тяжелой депрессией получают минимально адекватное лечение. Вот, мне кажется, это почти ключевая фраза. С нами на связи психотерапевт, клинический психолог Андрей Дорожкин. Андрей Владимирович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Как вы оцениваете этот скачок? Это какой-то, правда, эпидемический рост патологии какой-то? Или кардинально просто изменились критерии, диагностика, исчезла возможность стигматизации, люди перестали бояться ходить к психиатру, к психологу?
6: Я думаю, то, и другое, и третье, и, скорее всего, все вместе вот дало такой рост. Раньше не замечали, раньше не ходили, теперь можно стало замечать, можно ходить. Более того, и разговоров об этом стало очень много, потому что, по-моему, каждого второго не ткни, это выгорание, это следующий за ним шаг, это уже депрессия будет. И об этом, ну, не то что модно, но об этом говорят люди. Поэтому вот такой рост.
1: Ну, то есть людей с расстройством психики не стало больше, просто их стали больше обнаруживать?
6: Я думаю, что и стало их больше, потому что я сказал, что здесь, скорее всего, работают абсолютно все факторы. Мы стали жить совсем в другом мире, не в том, как, вот как это было 10 лет назад, 15 или 20 лет назад. У нас же сейчас огромная составляющая виртуальности, огромная, а такого не было раньше. И... греха таить. Наши мозги не были созданы для того, чтобы мы жили в том мире, в каком мы живем сейчас. И какой-то выход из этого выпускания пара должно быть.
1: Угу. А скажите мне, пожалуйста, а почему вот такой разрыв какой-то огромный? 9% людей с тяжелой депрессией получают минимально адекватную терапию. Отсутствие доступа к психиатрической помощи, низкая приверженность лечения. Ну, может, они, люди бросают из-за каких-то побочек, хотя сейчас антидепрессанты очень качественные и в плане побочки не страшные. Или критерий минимальной какой-то адекватности в статье завышенный. Что вы думаете?
6: Я думаю, что здесь, во-первых, это специалисты. Когда мы говорим о том, что люди получают минимально качественное лечение, то это прежде всего вопрос к специалистам. Второе, люди могут прийти, им поставят, ну, диагноз, да, как-то их состояние оценят, дадут некий курс лечения, но кто будет следить за тем, что человек будет лечиться? Это же тоже фактор. Человек может сказать, да ну, и так как-нибудь справлюсь, потому что страх перед таблетками все-таки высокий есть, и я его тоже понимаю. Я думаю, что в основном это сочетание вот этих факторов. К этому можно добавить опять-таки, я ведь не скажу, что мы были к этому готовы. Это как ковид, мы были к нему готовы? Нет. Зато сейчас готовы, да? И вполне возможно, следующая волна, которая пойдет, мы уже будем четко знать, что делать с такими людьми.
1: Угу. А про женщин как-то вообще даже страшновато, честно говоря, задавать вопрос. Страдают психическими расстройствами намного чаще мужчин. С точки зрения клиники, это какие-то гормональные циклы или большая готовность нас, женщин, как людей, отвечающих за продолжение рода, в первую очередь, вынашивание потомства и оставление генетического следа на этой планете. Так вот, наша большая готовность обращаться за помощью. Может быть, есть данные какие-то о гендерной нейробиологии? Может, потому что мы действительно больше предрасположены к тревожно-депрессивному спектру заболеваний?
6: Я бы не сказал, что такие данные есть, но можно покопать на самом деле. Но смотрите, в каком случае мужчина идет к врачу, когда он ходить уже не может?
1: Это вот когда правда. Уже... Безответственные.
6: Ну да, абсолютно точно. Совсем недавно видел мем, как беременная женщина говорит о том, что я уже сдала 16 литров крови, молчу, сколько банок мочи, а мой супруг не может сходить и сделать флюорографию, которую требуется.
1: Смешно.
6: Да, но факт, это особенность мужского поведения и женского поведения. И поэтому естественно, что девушки, вы на острие, потому что что-то закололо, надо на всякий случай пойти, потому что специалист уже есть. Поэтому у вас и диагностирование больше.
1: Андрей Владимирович, а вот группа молодых людей от 15 до 19, вы на практике наблюдаете рост именно этой когорты? Может, это особенности подросткового мозга, нейропластичность какая-то под ударом соцсетей?
6: Там немного другие механизмы. Именно в этом возрасте начинается такой какой-то глобальный поиск смысла. Вот ответ на вопрос, зачем я живу, что мне нужно, кем я буду. И не все готовы этот вопрос для себя найти ответ для себя на этот вопрос. Отсюда их маятник начинает качать немного в другую сторону. Потому что и мыслей о самоубийстве у подростков гораздо больше, чем у зрелого человека, который что-то уже начал делать, реализовывать. Я связываю это вот с этим фактором.
1: Но они ходят, получается, и диагностируются, да, раз от 15 до 19.
6: Да. Культура-то, слава богу, у нас пошла культура хождения к психологам и психотерапевтам.
1: Достаточно ли она быстро пошла, на ваш взгляд?
6: Я бы сказал, что она начала набирать обороты. Но опять-таки очень много зависит от регионов. У нас есть продвинутые регионы, а есть, которые живут еще по старинке. Какой психолог? У меня друг есть.
1: Скажите, пожалуйста, если мы говорим о возможностях, в первую очередь финансовых, обращения к специалистам, то и вспоминаем, что бесплатный психолог, ну, в общем, за психологию надо платить, я такое вот слышала мнение. Но психологи, психиатры, психотерапевты тем более стоят существенную сумму. И вот что с этим делать? Как найти баланс? Я сейчас не пытаюсь обвинять врачей. Боже меня упаси. Я знаю, сколько труда одна учеба стоит. И сколько денег, кстати, тоже. Но тем не менее, вот как найти этот баланс? Если тебе, допустим, школьный психолог говорит, а сходите-ка вы к психиатру, мне ваш мальчик внушает опасения, чтобы вот, ну, не было потом мучительно больно за то, что мы совершили с вами ошибку, и что-то не доглядели какую-нибудь депрессию, а надо бы, чтобы потом не расхлебывать. А ты смотришь 8 тысяч визит и думаешь...
6: Тут другая немного история должна
1: А
6: быть.
1: какая?
6: Школьный психолог не должен говорить, а сходите-ка к
1: Ну,
6: психиатру.
1: слушайте, я упростила, простите,
6: Да,
1: пожалуйста.
6: здесь,
1: Я на
6: здесь уже
1: цену хочу
6: конкретно.
1: понять, как вот баланс провести, чтобы все
6: Здесь уже,
1: было.
6: во-первых, психиатр это уже конкретно, ребят, вам пора. Вот это не сходить, да, вам пора. Потому что не сходить ли, это еще работа психолога, того школьного. Но давайте просто начнем прививать нормальную психологическую культуру в семьях, когда люди разговаривают, чтобы не было того понятия, с которым недавно встретился, у нас даже появилось это слово «фоббинг». Слышали?
1: Я так понимаю, что я хочу, чтобы вы у меня что-то нашли, да? Или это не имеет
6: Нет,
1: отношения?
6: нет,
1: А
6: нет.
1: что это?
6: Фоббинг – это когда человек рядом, но его рядом нет, потому что он в телефоне.
1: А, это очень знакомая ситуация. Я обычно очень скандалю. Меня все считают скандальной, неуравновешенной. И правильно делают.
6: Наверное, да, потому что, например, у нас в семье, если мы собираемся всей семьей за столом, это, как правило, там завтраки, обеды, ужины, никаких телефонов нет вообще.
1: Вот
6: Это
1: эти
6: табу.
1: 15 минут совместного времяпрепровождения без гаджетов. Я слышала от вашего коллеги, что это очень полезно вводить хотя бы 15 минут в сутки, но когда семья говорит друг с другом, да?
6: 15 минут тут мало, я бы сказал час,
1: Ой, ну
6: чтобы
1: вы
6: вот
1: требуете
6: поговорить. Я
1: невозможного.
6: хотя бы час. Ну, семья, да? Это не на одного человека, ведь всем надо выговориться. И, конечно, это вот такие простые вещи, психологическая культура общения, чтобы она осталась. И тогда человек будет не один в своих мыслях вариться, а рядом будет кто-то, кто будет для него вот, ну, как это сказать, не то что сливной трубой, нет, но через кого я могу себя выразить. Потому что мы не можем выражать себя через зеркало.
1: Андрей Владимирович, времени остается, к сожалению, мало. Хочу успеть вам задать следующий вопрос. Как вы считаете, если экстраполировать этот тренд, или не будем экстраполировать, ну вот какой аванс вы даете психиатрическому здоровью общества, планеты, ну и нашей страны в частности, через 10 лет?
6: Я думаю, психиатры и психологи хорошие будут очень обеспеченные люди. Судя по тому, куда мы идем.
1: Ну, то есть будет становиться все больше и больше. Если экстраполировать, я тут подсчитала, тренд, через 10 лет мы рискуем получить до 2 миллиардов пациентов. 2 миллиарда.
6: Как? Если мы не изменим ничего в том, как мы живем сейчас, да, так оно и будет. Нам нужно отлипать от виртуальности. Нам нужно возвращаться в реальность.
1: Андрей Владимирович, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был психотерапевт, клинический психолог Андрей Дорожкин.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама. «Комсомольская
7: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениец поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
8: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Историк-китаевед Ольга Бонч-Осмоловская о визите Трампа в Китай.
9: Уже все, по-моему, передовицы прошлись, потому что Трамп приехал в слабой позиции, он затянул себя в конфликт в Иране. Ну и в целом это, в общем, нельзя сказать, что это визит гегемона. Наверное, да, безусловно, с этим частично можно согласиться. А у него в целом вообще не очень много пространства для маневра, на мой взгляд, потому что, ну, тут две, как бы, наверное, составляющие этой проблемы. У него страшные проблемы с долговым потолком, фактически блокируется сейчас бюджет. А война с Ираном 100% истощает резервы. Потрачены огромные уже финансы на это. А поэтому Трампу, конечно, нужен мир любой ценой. Пекин это видит. Соответственно, это превращает в данном случае Трампа уже из, ну, скажем так, из охотника в добычу в каком-то смысле за столом переговоров.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
10: Россия не понесла ни одной напрасной жертвы в ходе проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» в Кремле. Ранее КПРУ сообщал, что Владимир Путин допустил скорое завершение СВО. По словам президента, дело идет к завершению кризиса. Однако Запад, вопреки всему, продолжает пытаться разжигать противостояние с Россией.
2: Про НАТО.
10: НАТО отработала сценарий удара вглубь России на военных учениях в лондонском метро. Военные развернули временный штаб управления войсками на закрытой платформе станции Чаринг-Кросс. Об этом сообщила британская газета Independent. По сценарию маневров участники отражали потенциальные нападения на одну из стран Балтии. Журналисты отметили, что в ходе тренировок эксперты выявили острую нехватку боевых беспилотников у Великобритании и общего технологического развития у Альянса. В России не раз заявляли, что не хотят нападать на НАТО. Владимир Путин называл такое развитие развития событий полной чушью. А Россельхознадзор ограничил импорт бананов от одного из эквадорских поставщиков. Под запрет попала продукция крупного экспортера из-за регулярного нарушения санитарных норм. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Данкерт. Чиновник пояснил, что российские специалисты физически не могут проверить тысячи плантаций, а гарантии зарубежных коллег не соответствуют реальности. Временные ограничения начали действовать в начале недели. В Нидерландах госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола. Врачи поместили его в изолированный бокс медицинского центра университета Радбаут в городе Нейминген. Информацию об этом распространило голландское информационное агентство АНП. Национальные координаторы по борьбе с инфекциями изолировали больного до получения результатов лабораторных тестов. Всемирная организация здравоохранения связывает возможный случай с масштабной вспышкой опасного заболевания, которая началась в середине этого месяца в Демократической Республике Конго и Уганде.
2: О погоде.
10: Аномальная жара ожидается в странах Западной Европы. Сегодня температура выше 30 градусов установится в Великобритании, Испании, Португалии и Франции. Такой показатель продержится там и на следующей неделе, пишет издание Guardian. В Лондоне и в Париже столбики термометров достигнут плюс 32, а на юго-западе Франции 35. В Испании и Португалии синоптики прогнозируют до 38 градусов. В Москве сейчас плюс 25, завтра днем 21-22 градуса. Без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 16, завтра днем будет плюс 18-19 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем итоги дня. У микрофона Мария Баченина. Это прямой эфир. Лавров заявил о подготовке Европы к нападению на Россию. Европа же в скором времени может столкнуться с критической нехваткой запасов газа. И в нашей стране начали штрафовать за кормление бездомных животных. Все подробности в ближайшее время. Итак, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад создает единый антироссийский блок, готовящий не только гибридную войну, но и прямое военное вторжение. Он также напомнил об учреждении Дня памяти жертв геноцида советского народа. Скажу вам детально, это 19 апреля. И подчеркнул, борьба с нацизмом – это приоритет. По словам Лаврова, вместо Гитлера сейчас общеевропейскую коалицию с нацистской риторикой возглавляет Владимир Зеленский. С нами на связи старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Сергей Шейн. Сергей Александрович, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
1: Итак, вся эта риторика, ну, я добавлю сюда глава Генштаба Чехии Карел Рехка, прямо сказал, начинайте готовиться к войне с Россией. Так вот, вот вся эта риторика, на ваш взгляд, это планомерная подготовка общественного сознания к войне, или же это реальная стратегическая установка военных ведомств стран НАТО, которая уже сейчас вот переводит отношения в фазу предвоенного кризиса?
8: Я думаю, что это и то, и другое, и, соответственно, стратегическое планирование европейских стран в отношении возможного конфликта с Россией и мобилизация общественного мнения на предмет того, что российская угроза никуда не уйдет даже после окончания украинского конфликта. Но на данный момент, мне кажется, что вторая составляющая, она гораздо более важна для европейских элит. Это именно вот создание действительно такого образа осажденной крепости из Европейского Союза и, соответственно, обоснование того, почему европейцам нужно тратить деньги, нужно тратить ресурсы на то, чтобы поддерживать Украину, потому что, по мнению, да, европейских элит, соответственно, следующим объектом атаки будут сами европейские государства, государства Европейского Союза, которые находятся, собственно, на востоке, ну, на границе с Россией. Поэтому здесь, я думаю, что действительно совмещение целей есть, но главное сейчас вот именно прокачать общественную поддержку с точки зрения того, чтобы потом было легче принимать те или иные решения вот внешнеполитического курса, которые будут направлены именно, ну, будут носить антироссийский характер.
1: Лавров подчеркивает, что во главе этой общеевропейской коалиции стоит Зеленский с нацистской риторикой. С точки зрения европейской безопасности, означает ли это полную легитимизацию идеологии, которую в 1945-м признали преступной? И как, вот самое главное, этот фактор влияет на возможность переговоров? Любых, но в первую очередь с Евросоюзом, о которых сейчас много разговоров.
8: Да, я не думаю, что Зеленский здесь стоит во главе этой коалиции и, соответственно, движим вот там, нацистскими идеями и так далее. Мне кажется, ну и вся эта коалиция, да, мне кажется, что здесь речь идет о том, что Европейский Союз поддерживает Украину в полной мере, да, полномасштабной. При этом он закрывает глаза на определенные, значит, очень неприятные для самих европейцев аспекты внутренней политики. Там и для поляков, и, в принципе, для Европы очень многое внутренней политики Украины не нравится. Но поскольку ставки у Европейского Союза очень высоки, он сейчас не может разбираться, да, с Украиной по массе вопросов. Хотя там накопилось их куча с точки зрения того, как они тратят деньги, да, и что произошло там с Северным потоком и так далее. Это вот сейчас вообще не поднимается. Поэтому Европейский Союз, безусловно, ему Украина в таком виде, в каком она сейчас представляется, она ему не нравится, но, соответственно, вся ставка сделана на то, чтобы Украина повышала свою вот выживаемость, да, в конфликте с Россией, могла России здесь противостоять. А с точки зрения того, что касается влияния вот этой самой, да, значит, риторики на возможность переговоров России и Европы, то, наверное, здесь два основных момента. Первый момент, но по сути все европейские лидеры так или иначе критически, там, уничижительно, как угодно высказывались в отношении России на протяжении этого конфликта, призывали, значит, к полному поражению России, поэтому вряд ли здесь вот с текущими европейскими лидерами возможен какой-то серьезный содержательный диалог. Ну, по крайней мере, российская сторона, я думаю, что не стремится к тому, чтобы, соответственно, поговорить с кем-то из этих европейских лидеров.
1: Да, и... Да. Элита ФРГ, Чехии, стран Балтии, все говорят о войне. Не могут договориться друг с другом, о чем вы только что сказали, кого послать переговорщикам, парламентариям. Но есть правые популисты, альтернатива для Германии, партия Мари Ле Пен. Есть у них шанс остановить вот эту милитаризацию Евросоюза? Или там вообще без вариантов что-либо изменить?
8: Ну, это очень интересно. Если бы, например, лет 5 назад спросили о том, какие у них шансы, ну, вам бы все ответили, что они ничего не изменят, да, но сегодня мы видим показатели альтернативы для Германии устойчивые в Германии, показатели национального объединения там во Франции и так далее, много где еще. Поэтому действительно высока вероятность, что эти политические силы рано или поздно, действительно, власть, может быть, не в полной мере в рамках коалиции, но все-таки ее получат. И здесь вопрос, собственно, стрессоустойчивости, да, европейского вот этого мейнстрима, который даже сейчас мы видим на выборах, например, там, в Нидерландах, и так далее, он пытается формировать коалиции проигравших, да, то есть не допустить победившие партии до выборов, а составить коалицию из тех, кто принадлежит к мейнстриму и кто как бы блокирует те радикальные идеи, которые транслируют вот эти победившие правопопулистские партии. Поэтому я думаю, что чем дальше история будет, соответственно, да, и, собственно, этим правым популистам, конечно, очень удобно атаковать вот эту милитаризацию, потому что для них это, собственно, еще одна вот возможность покритиковать мейнстрим, потому что они на самом деле ведь не пророссийские, да, они просто антисистемные, они отстраиваются от, соответственно, мейнстрима и атакуют его по разным позициям. И поэтому, как бы, такая пророссийская вроде бы их ориентация, она для них очень удобна, чтобы собирать электорат, который видит, что, соответственно, европейцы не совсем, Европейский Союз не совсем туда идет, да и поэтому они свои голоса здесь получают. Если будет масштабная лавина выборов, да, в Европейском Союзе, которые приведут к власти этих правых популистов, тогда возможны изменения и пересмотр этого курса. Если это будут эпизодические победы, как мы видели, то у мейнстрима будет все-таки достаточно ресурсов для того, чтобы их до власти не допустить, а если и допустить, то максимально нейтрализовать через те институты, через которые они будут работать, когда победят.
1: Сергей Александрович, мы довольно-таки часто слышим высказывания, особенно в рамках интервью, европейских, американских, бывших или действующих генералов, которые признают, что Россия побеждает на поле боя. Я не очень могу понять, зачем они эскалируют риторику до призывов готовиться к войне. Это вот попытка оправдать провал Украины, подготовить свои армии к вступлению в конфликт под видом миротворческой миссии, чтобы не дать нам закрепить успех. Вот у вас есть какие-то объяснения этому?
8: Ну, с точки зрения, вот, скажем так, такой здравой логике, да, любой конфликт, соответственно, Европы и стран-членов НАТО и России, с другой стороны, да, закончится, соответственно, ядерным ультиматумом, либо ядерными ударами. Да. Понятно, что в здравом уме военачальники не должны, значит, призывать к прямому конфликту с ядерной державой. Другой вопрос, что, наверное, стоит поискать какие-то другие цели, да, с точки зрения того, в принципе, зачем они это могут делать. И мне кажется, здесь все их высказывания, вся их риторика связана, конечно, с теми ставками, которые они сделали в рамках украинского конфликта. И здесь понятно, что для европейцев, вот мне кажется, это так, может быть, это не совсем... Не все эксперты с этим согласны, но мне кажется, что Европейский Союз заинтересован в том, чтобы военные действия прекратились, но он не заинтересован в том, чтобы было политико-дипломатическое урегулирование. Да? То есть был бы мир, который ну, по большей части, да, отразил бы все те, соответственно, цели России, которые она преследовала в ходе СВО. Поэтому это будет самоубийственно с точки зрения вот тех ресурсов и той репутации Европейского Союза, которую он, собственно, ну, вот, положил на кон в рамках украинского конфликта. И ведь, возможно, очень серьезная политизация украинской темы после окончания конфликта. Да? А было ли это вот реально, то есть, а было ли это справедливо? А сыграло
1: да,
8: ли
1: я
8: ваша...
1: понимаю. А вообще, какой сценарий у них? Это какой-то финский сценарий 39-40-х годов? Но не блицкриг же они готовят.
8: Вы имеете в виду какой-то военно-политический сценарий в отношении России?
1: Да.
8: Я не думаю, что у них есть военно-политический сценарий как бы на уровне всего Европейского Союза. Они здесь проводят всякие учения в рамках НАТО и на других, соответственно, в рамках других механизмов. Здесь они обыгрывают вот возможную атаку со стороны России там, на тот или иной субрегион Европы и так далее. Или, соответственно, там, что они могут сделать там, с Калининградом в случае, если ситуация будет эскалироваться и так далее. Но все-таки, ну, понятно, что я не имею, да, возможности, значит, пообщаться с европейцами, но мне кажется, что там не готовится. Собственно, у них нет даже институтов и как бы согласованности для того, чтобы выработать общий европейский план вот такого даже нападения на Россию. Ну, о нападении на Россию, я думаю, что в плане, вот, скажем так, общей подготовки, конечно, речи не идет, но вот о том, что, возможно, агрессия стороны России, они к ней готовятся, вот это у них на повестке дня точно.
1: Минута остается, успеваю. Если Лавров говорит, что главное – это борьба с нацизмом, то, следуя этой логике, денацификация Украины неминуемо влечет за собой требования демилитаризации и денацификации той части Европы, которую киевскую власть вооружает. Должны ли мы в рамках специальной военной операции ставить такой вопрос касательно Прибалтики, Польши?
8: Но на самом деле я бы здесь эту связь не назвал очевидной, и мне кажется, эти требования, они будут только нас двигать дальше по лестнице эскалации. Как я понял из того, что звучало в СМИ по поводу мирного урегулирования, все-таки денацификация в рамках переговоров, она пока крутится вокруг вопросов прав русскоязычных и прав православной церкви на Украине. Но, может быть, мы не все знаем.
1: Сергей Александрович, большое вам спасибо за время и за ваше мнение. Сергей Шейн, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных
2: итоги
1: исследований
2: дня.
1: Высшей школы экономики.
2: На радио «Комсомольская правда». Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Состав грудного молока до сих пор известен не полностью.
13: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП.
14: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Европа может столкнуться с критической нехваткой запасов газа, если Ормузский пролив останется закрытым еще хотя бы месяц. Голод уже предрекли, вот теперь касательно газа авансируют. Об этом написал Рейтер заявление норвежской компании «Эквинор». Эквинор заявили, а Рейтер передали. В настоящее время подземные хранилища странам Евросоюза необходимо наполнить до 90% к октябрю-декабрю для подготовки к зиме. Наземные резервуары газа в Европе заполнены чуть более чем на 35%. И это ниже сезонной нормы примерно на 50%. Вот 50% не помню, если честно. Ну, такой цифры. Может, было, конечно, но мне как впечатляет. На фоне всего этого, точнее, это все происходит на фоне того, что на заводе крупнейшей нефтяной компании в Венгрии произошел взрыв во время перезапуска установки номер один по производству олефинов на одной из площадок. Возник пожар, его тушат, чернейший дым поднимается в небо. Эта компания... Она венгерская нефтегазовая, со штаб-квартиры в Будапеште, и она является одной из ведущих компаний сферы в Центральной и Восточной Европе, которая работает более чем в 30 странах мира. У них там автозаправочных станций более 2500. С нами на связи заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотекс» Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Лавров заявил, что Запад создает единый антироссийский блок, который готовит прямое военное вторжение. Норвежская «Эквинор», один из ключевых поставщиков газа в Евросоюз, моделирует сценарий, при котором запасы в европейских ПХГ могут стать критическими уже через 1-3 месяца блокады Ормузского пролива. Вот с точки зрения экономической безопасности Европы, не означает ли это все, что партия войны в Евросоюзе отстрелила себе ногу, просчиталась, и энергетический шок ударит по самим европейцам быстрее, чем они ударят по России? Или чем Россия ударит по ним, как они думают?
15: Ой, как-то мы с вами сразу часа на 2-3, да?
1: Да, и во сколько вы заканчиваете? Во сколько вы закрываетесь, Александр Сергеевич, как говорится? Слушаю вас.
15: Ну, давайте, да, до полуночи, я думаю, побеседуем. Я думаю, наши слушатели будут не против. Давайте начнем вот с чего. История чудесных проблем Европейского Союза, с которыми они сейчас сталкиваются, с которыми он сейчас сталкивается, берет начало вообще 20 лет назад. Они 20 лет назад начали обсуждать реформы в области энергетики. Я понимаю, 20 лет назад, кто это вообще помнит, помним. Так вот, 20 лет назад они реформы в области энергетики стали обсуждать, и в 2009 году, после многочисленных обсуждений, эти реформы, ну, начали воплощаться в жизнь. Я думаю, многие наши слушатели, ну, слышали про такую штуку, как третий энергопакет. После третьего энергопакета, как такового, там был еще ряд законодательных актов, которые привели нас к дню сегодняшнему. Причем тут, казалось бы, Ормузский пролив, вот эта заполненность ПХГ и какие-то там реформы. Смотрите, есть такая штука, невидимая рука рынка. Мне кажется, многие про нее что-то слышали. А в Европейском Союзе на протяжении долгого времени считалось, что они рынок покупателя. Вот 20 лет назад все прогнозы говорили о том, что они не просто рынок покупателя, а самый быстро растущий, самый замечательный рынок, который с 2005 по 2030 год вырастет на 300 миллиардов кубических метров. Это с Великобританией, разумеется. То есть примерно с 500 до примерно 800 миллиардов кубических метров. Прогноз чуть-чуть ошибся в два раза, ну, если только чудо какое-то какого-то не случится до 2030 года. Но на этом фоне они решили, а давайте все отдадим бирже, все отдадим рынку. Если мы рынок покупателей, то к нам хотят все поставщики, рвутся к нам. Россия вот это со своими трубопроводами нам немножечко даже мешает, угу. Потому что трубопроводы, они проложены, по ним определенные объемы газа идут, при том, я замечу, решали политики, а не бизнесмены, которые газ покупали. Это важная оговорка. И в ходе реформ они сделали следующее. В частности, в частные руки было отдано наполнение подземных хранилищ. Притом эти частные руки зависят от биржевых котировок. То есть вот мы с вами, допустим, собрали европейскую компанию. Мы идем на биржу, покупаем газ летом, когда он подешевле. Или в межсезонье, опять же, когда он подешевле. Закачиваем в подземные хранилища, платим компании, которая владеет этими подземными хранилищами за хранение. А зимой, когда потребность в газе возрастает, мы газ продаем. Угу. Мы молодцы. Вот так было задумано. Но что думают сейчас эти частные, эффективные, мощные компании? Они смотрят, что сейчас цены, по которым вы можете купить СПГ, не фьючерсы на месяц вперед, а конкретно сейчас цены, порядка 550 долларов за 1000 кубических метров. При этом Дональд Трамп и все уважаемые люди в Европе говорят, да откроется скоро Ормузский пролив, да не переживайте, да вот-вот, Вась, мы договоримся. Ну, с их точки зрения, это означает следующее. Вы сейчас за 550 долларов покупаете газ, а дальше Ормузский пролив откроется, газ подешевеет, и вы зимой не сможете продать с прибылью. Поэтому давайте подождем. Давайте посидим, подождем не у моря погоды, а у моря нашего дорогого СПГ, который обязательно придет. Низких цен подождем. Время еще есть. И правда, время еще есть. То есть до лета можно подождать. Но чем дольше они ждут, тем меньше времени на наполнение подземных хранилищ. Потому что, ну, допустим, в июне Ормузский пролив открылся. Сколько раз нам это обещали? Много раз нам это обещали. Но представим себе чудо. Вот прошло еще чуть менее 2 недель, Ормузский пролив открылся, и пошли по нему танкеры из Катара. Из Катара танкеры дойдут где-то через, ну, в течение месяца, точнее, через месяц. Вот к июлю газ будет у вас. К этому моменту вам остается июль, август, сентябрь и часть октября на наполнение ПХГ. Притом 90%, которые вы упомянули со ссылкой вот на этих чудесных людей из Эквинор, это не совсем верно. Это требование Европейской комиссии, за которым, по большому счету, не стоит обязующей силы. В том смысле, что Еврокомиссия может сказать, ребята, надо до 90%. Ну, если национальные правительства возьмут под козырек, повторится ситуация августа 2022 года. Я напомню, именно тогда они придумали эту норму. Все кинулись покупать газ. Газ подорожал до 3600 долларов за 1000 кубов. Так как все это помнят, и кроме того, все видят, что столько газа не надо, как тогда наполнили, вот сколько тогда закупили. Ну, не надо, потому что потребление снижается. И по идее Европейской комиссии потребление и дальше будет снижаться. Ну, им так хочется, они так представляют себе ситуацию. То, скорее всего, норму они снизят. Норму снизят, но времени для того, чтобы адекватно даже... Это примерно еще 50 миллиардов кубических метров относительно тех объемов, которые сейчас есть в подземных хранилищах Европейского Союза. Чтобы эти 50 миллиардов кубов за 4 месяца накопить, времени остается мало. И, кроме того, газ из Катара, который придет, он не гарантирует, что у вас эти 50 миллиардов за такой короткий промежуток времени будет. То есть Катар поставляет в Европу до 20 миллиардов кубов. Там, скажем, в позапрошлом году было меньше. Ну, давайте, 20 миллиардов кубов. Это за год. Mm-hmm. То есть, ну,
1: откуда 50 возьмутся? Это получается...
15: Ну, 50 возьмутся...
1: Да. Больше, чем 2 года нормальных обычных поставок.
15: Можно где-нибудь будет купить. Ну, то есть нет, понимаете, они исходят из того, что тут порядка 80 миллиардов кубов из Катара идут в Азию. То есть тут дисбаланс возник, потому что Азия перетягивает к себе сейчас газ, Европа играет с ней в перетягивание каната, и цены растут. Возрастание цен сейчас будет идти более стремительно, и если Ормузский пролив не откроется, то тут еще интереснее, потому что вы ждали, вы не заполняли ПХГ, цены начнут расти, все в авральном режиме кинутся покупать газ, он еще взлетит. Ну, частному бизнесу, конечно, будет хорошо. Но потребителю, на которого переложат оплату вот этого удовольствия, ему будет не очень хорошо. А потребитель — это не только население, это не только, ну, коммунально-бытовые хозяйства, это еще и промышленные предприятия, это еще и электростанции. Но я могу успокоить. С точки зрения Европейской комиссии от газа вообще надо отказываться. Не от российского, а от газа вообще. концу 30-х годов.
1: Это мы помним, как отче наш. Мне кажется, тут дело к корсарству какому-то идет газовому. А как вы оцениваете шансы Европы пройти зиму 26-27 годов? Я не знаю, ну, может, Германия даже предупреждает о проблемах при заполнении хранилища до 76% всего лишь?
15: Нет, там, смотрите, Германия, точнее, руководство Германии говорит, это вообще не к нам. Там прекрасно вышел представитель их Министерства экономики и сказал, да что вы от нас требуете наполнения подземных хранилищ? Мы вообще ни при чем. Это частный бизнес, это к нему обращайтесь. Угу. Тут, правда, хочется задать вопрос, а зачем вы тогда вообще нужны? Ну, как бы чисто теоретически,
1: вы
15: давайте
1: разберемся. Вы правительство или где, да? Вот. Да.
15: Вы правительство или где? Вы для чего работаете? Ну как, мы щечки надуваем, мы с умным видом туда-сюда ходим и объясняем вам, что мы ни при чем. Ну вот примерно такой функционал у этих людей. Но при этом я бы не переживал за Европейский Союз, чего и всем желаю. Пропетляют они следующую зиму. Ну, если она не будет аномально холодной, как зима 20-21 года, ну, самое начало 21 года, там прям весело было, в Мадриде снежок выпадал, прям красота. Вот, а если ветер будет дуть хорошо, ну, то есть ветер дует, ветроэлектростанции производят электрическую энергию, вы меньше должны потреблять ископаемого топлива. Это тоже в плюс. А вот если холодная погода, если ветер не дует, если запасы на минимумах, притом минимум, еще раз, это... От текущих уровней они хотя бы должны до 85 подняться, до 85 миллиардов кубических метров, чтобы, ну, иметь гарантии того, что пропетляют. Если меньше, ну, тут гарантии уже, опять же, извините за тавтологию, будет меньше. И заканчивая эту мысль, я замечу следующее. Люди, которые принимают решения, это не те люди, которые пострадают, если вдруг что-то случится с газоснабжением.
1: Это прям могли бы и не говорить, Александр Сергеевич.
15: А это иногда надо напоминать, потому что у нас такие, о, европейцы замерзнут. Те европейцы, которые гадости делают, они не замерзнут. Их вообще правительство на другой планете живет, как говорилось в классическом фильме.
1: Александр Сергеевич, большое вам спасибо. Как всегда, спасибо. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотекс» Александр Фролов.
14: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
16: Политолог-международник Геворг Мирзоян о визите Трампа в Китай.
17: Главная цель встречи, конечно, торгово-экономическая. И речь не о том, что Соединенные Штаты и Китай должны договориться о том, что будут дружить с семьями. Речь о том, чтобы ввести нынешнюю конфронтацию в торгово-экономической сфере в некое русло, в некие рамки, управляемые рамки. Потому что, если помним, то в начале своего второго президентского срока Трамп попытался начинать какие-то торговые войны против Китая, но очень быстро понял, что эти войны он вести не сможет по причине, во-первых, теснейшей экономической зависимости между КНР и Соединенными Штатами, во-вторых, потому что у него на эти войны не хватает полномочий внутриполитического консенсуса, как ни странно, учитывая, что и демократы выходили на президентские выборы с лозунгом «Мы сдержим Китай». Поэтому в то же время все понимают, что конфронтация неизбежна, что китайские и американские интересы слишком сильно расходятся, что США претендует на Восточную Азию, китайскую сферу влияния. Поэтому задача сделать так, чтобы конфронтация шла управляемо. И что интересно, Китай с этим согласен. Китай тоже считает конфликт с США неизбежным и считает, что время играет в его пользу, и что если удастся максимально далеко оттянуть начало открытого конфликта, то Китай к этому конфликту подойдет в максимальных силах.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В Великих Луках 19:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Великих Луках открыт мемориальный парк воинской славы и зажжен вечный огонь. Церемония открытия прошла недалеко от братского кладбища и была посвящена бойцам, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. Новое памятное пространство стало символом преемственности поколения защитников Родины, уважения к подвигу воинов и сохранения исторической памяти. Концепция мемориального парка воинской славы формировалась с учетом предложений жителей города, родственников, военнослужащих, общественных организаций и ветеранов. На общее родительское собрание приглашают родителей и учащихся выпускных классов ЗАО «ЗЭТа». Оно будет посвящено вопросам профессионального самоопределения и перспективам целевого обучения. На встрече расскажут, как помочь ребенку выбрать профессию, получить поддержку во время учебы и уверенно начать карьеру после окончания учебного заведения. Кроме этого, сотрудники завода поясняют, как заключить целевой договор на обучение с ЗАО «ЗЭТа» и познакомят с направлениями подготовки и специальностями, которые будут наиболее востребованы на предприятии в ближайшие годы. Собрание состоится 28 мая в 18 часов в промышленном технопарке «Электрополис» по проспекту Октябрьскому, 79. Великолучанка победила в первом этапе всероссийского конкурса за звание «Лучший молодой сотрудник уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» во ФСИН России по Псковской области. Участие в нем приняли 8 сотрудников учреждений регионального ведомства в возрасте от 21 до 35 лет. Лучшей стала Анастасия Халина из СИЗО номер 2 города Великие Луки. Теперь ей предстоит выступить во втором этапе конкурса, который состоится в рамках всероссийского форума молодых специалистов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации «Лидер-2026». 6.

0: Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
1: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Вопрос дня.
2: Добрались, друзья? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда». Так что набирайте. А сегодня вопрос достаточно серьезный. Вот честно говорю, без преувеличения, для меня как минимум, даже вот объясню, здесь между молотом и наковальней я лично нахожусь. Я привыкла вам доверять и делиться с вами и своей точкой зрения. Ну, сейчас вы поймете. В России начали штрафовать за кормление бездомных животных. В Астраханской области под запрет попали не только прикорм бродячих собак или бродячих кошек, но и организация мест для их кормления. Я не понимаю, это люк какой-то, знаете, от которого тепло идет, но там же обычно вот зимой голубям сыпят. Я не знаю, может, из детства какие-то стереотипы у меня. Всегда почему-то вокруг люков вот эта тусовка собиралась. Для жителей, обычных граждан, штрафы составят до 3000 рублей. Серьезный очень штраф, я считаю. Для юрлиц до 10 тысяч. Я так себе и представляю эту картину маслом, когда юрлицо выходит и кошкам ставит поесть. Ну да ладно. Значит, смотрите, кроме шуток, вопрос звучит элементарно. Подкармливаете ли вы бездомных собак, кошек, или считаете, что с этим нужно бороться? С одной стороны, нам жалко животных бездомных, они голодают. Это не новость ни для кого. С другой стороны, мы понимаем, вот к чему это может привести. И к трагедиям, и к антисанитарии, и прочее, прочее. Вот давайте попытаемся вместе, благодаря нашим каким-то мыслям, аргументам, жизненному опыту, историям, прийти к некому общему знаменателю. Или, я даже боюсь сказать, но к компромиссу. Ну, вдруг получится. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. У нас все по-простому. Высказывайтесь. Ну, конечно, нужно быть в рамках прямого эфира. И свои комментарии можно оставлять около видеотрансляции, под видеотрансляцией, которые идут у нас на наших официальных страницах, в ресурсах Рутуб, страница радио «Комсомольская правда». Это раз. И во ВКонтакте. Там тоже видеотрансляция, тоже страница радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь, и будет нам счастье. Всем будем общаться. Вот, собственно, вопрос у нас такой простой, как будет только звонок, пожалуйста, мне сразу скажите. Смотрите, итак, ограничения распространяются на общественные территории, включенные в список мест, где муниципалитеты запретили возвращать отловленных собак и кошек после стерилизации. Граждане там от 1000 до 3, должностные лица от 3 до 5, юрлица от 5 до 10. Под запрет попало не только само кормление, но и целенаправленное создание мест прикорма и оставление пищевых отходов, привлекающих стаи. Есть звонок 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Михаил, да, Михаил. Михаил, здравствуйте, Москва на связи. Михаил. Можно говорить. Ну, что-то не проходит. Ничего. Артём, Москва, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Кормлю кошек.
2: Кормите кошек. Вы, да, по голосу считаю, такой молодой, Артём. Подождите, давайте разберемся. Я говорю, вы по голосу такой молодой. А, знаете, часто очень мы же представляем себе людей пожилого возраста, которые подкармливают, ну, особенно кошек. Вот как у вас все это началось? Почему вы это делаете?
3: С детства кормил. Не могу остановиться.
2: Так, хорошо, понятно, привычка. Вы живете в многоквартирном доме?
3: Да.
2: Где вы организовываете место под прикорма, подкорм? Не знаю, как тут сказать, но понимаете, о чем я.
3: А вот где они живут, бездомные с котятами, около подвалов.
2: То есть вы подходите вот к этим окнам, что ли, или спуском в подвал?
3: Да, они уже бегут.
2: И они оставляют, бегут. Ну да, у них тоже срабатывает, да, привычка.

0: Инстинкт. Вам соседи ваши делали когда-нибудь замечания?
1: Никогда. Они тоже когда-никогда.
0: Ну вот подождите, вы же ответили мне на вопрос. Многоквартирный дом. Это квартир сколько у вас? Он у вас какой там? Хрущевка?
1: Пятиэтажный дом. Обычный.
0: Ну то есть это у нас квартир сколько? 70-80 получается. Поменьше,
1: да,
0: чем 80.
1: Да, да.
0: 70,
1: да.
0: Может.
1: 20 квартир на подъезд.
0: Да. И все прямо такие гринписовцы.
1: Я не знаю, я утром иду, допустим, на работу, меня никто не видит, иду и...
0: А вы партизаните, Артём.
1: Хорошее остается, я и положу, смотрю, уже бегут, сейчас кушают.
0: Подождите, а вы вот сознательно партизаните или несознательно, просто так удобно вам с утра пораньше?
1: Нет, ну, чтобы не подумали, что взрослый мужчина ерундой занимается.
0: Стереотипы, да, у нас с вами вообще.
1: Я так совершенно не боюсь.
0: А чем вы тратите на это свои деньги или вы просто, ну, делитесь со своего стола?
1: Нет, не трачу со своего стола, что-то остается, что я понимаю, что они это едят, это не.
0: Вы в этом не видите никакого вреда?
1: Абсолютно не вижу.
0: Ясно. Все, выслушала вашу точку зрения. Спасибо вам, Артём, большое. Ну, вот видите, как все просто, друзья. Давайте. Подтянулись-ка и набрали. А ну-ка, пободрее. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж на связи. Виктор, здравствуйте.
2: Добрый.
0: Да.
2: Я кормлю и буду кормить бродячих животных.
0: Так, теперь я хочу знать, вообще обычно, как я серьезно думала, сейчас начнут звонить мне пенсионеры. Ничего против не имею, кстати.
2: Нет.
0: Вот, вам сколько лет, если не секрет?
2: Пенсионер.
0: Виктор.
2: Я боюсь быть опознанным, понимаете,
0: почему я боюсь. Все. Ну, да, имя бы изменили. Ну, что вы как маленький, вот тоже мне.
2: Ну, дурак. С самого начала не изменил, а потом уже поздно было.
0: Все, я поняла. Ладно, ну вы молодой, я слышу по голосу. Хотя бывают такие пенсионеры, там голос, ого-го, ему на радио молодежным работать, песни представлять. Хорошо, вот я уже поняла, вы тоже в многоквартирном живете. И, как я понимаю, не хотите быть опознанным, потому что соседи ругаются? Были конфликты?
2: Нет, боже упаси. Животных у меня здесь только такие вот. Они там хорки всякие, там шпицы и тому подобное. То есть у меня собак здесь нету во дворе.
0: Подождите, я не понимаю. Вы подкармливаете кошек все-таки или собак? Вот это надо, наверное, уточнить.
2: Нет. Вы меня понимаете, в чем дело? Опять же, у меня работа на складах, да?
0: Так.
2: Вот. И там очень много животных, как бы, кошек, собак, которые приходят, как бы, да, за едой, в принципе.
0: Угу.
2: Они в основном, собаки в основном все чипированные, как бы, да. То есть, ну, как...
0: Ну, это государственными организациями они чипированные.
2: Да, угу. Естественно.
0: Так.
2: А кошкам я, ну, покупаю еду, в принципе, там, я не знаю, там, самый дешевый вискас, там, сухой, как бы, да.
0: Ну, я понимаю. Так, объясните мне, пожалуйста, и, значит, на этих складах не было конфликтов с теми, кто говорит, вот что ты сюда стаю уже привел? Они же с собой друзей позовут.
2: Еще какие конфликты? Ну, это все тихо, спокойно, но у меня, как бы, свой склад, поэтому ко мне не пробираются такими тропами, как бы.
0: А вы не боитесь, что дело запахнет жареным керосином? Сейчас объясню, о чем я. Нарисую картину. Предлагаю мне такие обстоятельства. Вот, ну, кошки – это ладно. Они не настолько могут быть там опасны для человека.
2: Ну, собаками не пробираются. Ладно. Кошки пробираются. Хорошо. А собак я кормлю на улице, естественно.
0: Вот, смотрите. Вы же их прикармливаете, тут организовывается стая. А потом бабах, пойдет какой-нибудь посторонний. Вас-то они уже прекрасно знают по запаху. Пойдет посторонний, они подумают, что это враг, который хочет на их еду претендовать. Это я сейчас прям описываю поведение животного. И накинуться. Вот такой...
2: Можете представить?
0: Да. Нет,
2: не можете представить? Маленькая такая, потранная немножко такая, с клоками свисящими, такая, извини, сука, потому что у нее там соски свисали до зимы. Mm-hmm. Принципе,
0: ну, я понимаю, такое несчастное материнское.
2: Худая.
0: Ага,
2: вот.
0: Ну, понятно.
2: А мы это самое, мы, я и грузчики, как бы там, это самое, то есть те, кто работает тут на рампе, как бы, да, ее подкармливали постоянно. Она приходила почти каждый день. Потом пропала. Вот. Надолго пропала, кстати. Где-то месяца на 3-4.
0: Да.
2: А потом их пришло 5 штук.
0: Ну как, семья вернулась, вот она.
2: Ну да. Угу. Вот, то есть там и шесть, там две самочки было, и три кобеля, да, то есть, ну да, пять и шесть, шестая она. Вот. Они где-то уже не пропадают, потом опять появляются.
0: Понимаете, ну, я просто вспоминаю. Я, окей, я, чтобы не выглядеть как вот живодёрка, я всю жизнь домой кошек таскала, но я просто кладу на другую чашу весов. Это никогда не забуду. Когда я жила в Курске, моя первая работа на первой радиостанции, она была на территории телевышки. Это стратегический объект, он обнесён забором с колючей проволокой, ну и сторожа там были, дай боже. И у них была псарня. Три собаки. И вот самая маленькая... Там ни пройти, ни проехать. Она все время пыталась цапнуть кого-то. Свой, чужой. Вот, и хочется сказать, скажите, пожалуйста, она здесь работает или я здесь работаю? Вот как-то такую претензию хотелось предъявить. Я вот в этом контексте. Страшно, не страшно, что ущерб здоровью человека будет нанесен?
2: Дело в том, что вот мне страшно, да, вот у меня в соседнем дворе, как бы, да, ну такой спальный район, как mm-hmm. небольшие дома все, как бы, да, живет собака, как бы, дворовая, чипированная, но огромная, совершенно огромная. И почему-то она меня не взлюбила. То есть, если я прохожу через ее двор, как бы, да, она считает, что я чужак, как бы, да?
0: Да.
2: Начинает лаять и бросаться. Я уже даже с баллончиком ходил, кстати, там, потому что я уже боялся ее, в принципе. Но до сих пор она там ходит, как бы, да, бродит, в принципе. Ну, я так как-то... Сердце замирает.
0: Ну, то есть вы меня понимаете. Виктор, спасибо вам большое. У нас просто время заканчивается в этом блоке. Спасибо. Мне очень приятно, друзья, что начали делиться своими историями. Давайте вот так спокойно, без эмоций набирайте. 8 800 200 ровно 9702. В следующем блоке продолжим.
3: Вопрос дня. Реклама.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
6: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
0: Подкармливаете ли вы бездомных собак или считаете и кошек? Или считаете, что с этим нужно бороться? 8 800 200 ровно 9702. Марина, здравствуйте. Из Москвы звонок.
7: Из Москвы, здравствуйте. Я вот такую историю хочу рассказать. Я живу в многоквартирном 11-этажном доме. Вот, и у нас внизу тоже кошки в подвале подкармливают две женщины, то есть на постоянной основе они выходят, и вот вдоль дома у них стоят когтеточки, лежаки лежат, вот, ой, они кормят этих кошек, вот. Даже занимается девушка, она прям 8 часов выходит, выносит воду и кормит.
0: Вы за или против?
7: Я против, потому что я вот ездила у нас рядом есть приют для кошек и собак. Угу. Вот, и возила, помощь оказывала просто там. Ну, у меня кошка, два кота умерла. Угу. Вот, и я отвозила там лежаки и кормом отвозила, покупала. Вот, я считаю, что очень хороший приют, он бюджетный. Вот, там помощь им оказывают, все. Я считаю, что на улице вот подкармливать не имеет смысла. Я вот только, знаете, еще слышала, вот в Турции там специальные площадки такие строят для котов, огороженные, и там они всем оборудованы. Но там специальные люди представлены, которые им ветеринарную помощь оказывают, кормят там и присматривают,
0: убирают.
7: В Турции
0: вообще культ, вы правильно слышали, в Турции культ котов, ну и более того, давайте так, в Турции другой климат, да, они не мёрзнут.
7: Да, да.
0: Да, спасибо, спасибо вам большое. Угу. То есть надо лучше вот это все силы и финансы пустить на то, чтобы перенести это все в бюджетный приют. Задача ясна. 8-800-200-9702, Георгий, Оренбург на связи, здравствуйте.
8: Здравствуйте, студия, здравствуйте, слушатели «Комсомольская правда». Я не являюсь так называемым зоошизой, но также не являюсь живодером. И я подкормлю, конечно, вот знаете, как бывает, вот на работе вот мы кушаем, допустим, да, там, я работник РЖД, ну, собачки бегают, да, бездомные, ну, подкормлю вот таким образом. И в плане того, что вот эти законы принимают, вы знаете, вот я последнее время вот смотрю и слушаю вот эти законы, читаю, у меня складывается такое мнение, что вот эти законы пачками создают, да, но при этом не знают вообще, как они будут работать и как это будет вообще контролировать.
0: Да это не закон, это то, что только это в Астрахани, в Астраханской области начали штрафовать за кормление.
8: Ну, зачастую вы это по всей стране, понимаете, это я уверен, что, скорее всего, это где-то еще примется, а потом, возможно, это вы все на федеральном уровне, понимаете, mm-hmm. тот же самый закон, да, о живодерстве, я не знаю, как он интерпретирует.
0: Изменения в областной закон, это областной закон, об административных правонарушениях приняли депутаты Думы региона. Вот так вот. То есть все-таки это закон.
8: Вот давайте зададимся вопросом, как это вообще будет контролироваться.
0: Ну,
8: по-хорошему,
0: смотрите.
8: Ну, наверное, какой-нибудь вот там у нас смотритель, да, в доме
0: только
8: будет.
0: Только звонила девушка, да, вот так же, как меня соседка сфотографировала, когда я колесом на, как это, газон заехала. Так и здесь. Я вас щелкнула,
8: ну, да,
0: когда вы кормите.
8: Да.
0: Все, отправила на сайт города, получила баллы, которые могу потом на билеты обменять в зоопарк. Все.
8: Ну вот смотрите, вот у нас опять же вот изначально закон, да, там я не знаю, честно, как он гласится, угу. Ну, назовем его о живодерстве, да, то есть нельзя усыплять просто так собак, там отлавливать, как вот раньше, допустим, делали, да. Были во всех городах спецавтохозяйства, которые занимались отловом собак, там усыпляли, я не знаю, что там, что с ними делали. Вот. Они выпустили этот закон. А по-хорошему, вот как он работает, в большинстве случаев он во всех городах, вот я не знаю, но вот в нашем вот в Оренбурге, да, mm-hmm. вот особенно даже вот, вы наверняка помните тот случай, он гремел на всю страну, когда мальчишку там, это года три, по-моему, назад загрызл там...
0: Послушайте, это не только в вашей области, это происходит повсеместно, дети страдают, их рвут,
8: большие собаки. Я хочу сказать, что это было 3 года назад, mm-hmm. по-хорошему, толком ничего не изменилось.
0: Я поняла.
8: Да, было точечно, вот в том районе, где загрызли этого мальчишку, да, этих собак не стало.
0: Принято,
8: по городу,
0: спасибо.
8: Как бегали стаи.
0: Спасибо, да, давайте дальше будем принимать звонки. Спасибо большое за мнение. Извините, что я так вот резко обрываю, не потому что хочу, а потому что хочу больше звонков принять. Никита с нами на связи, Воронеж снова, здравствуйте.
9: Здравствуйте, здравствуйте. Слышно меня?
0: Да, слышно, слушаю вас.
9: Ну, вот, наверное, как Виктор, который из Воронежа звонил, вот я скажу, наверное, так же. Кормил, кормлю и буду кормить вот этих вот бедных животных, которые
0: по какой-то причине... А Виктор боялся, что его опознают, а у вас как с соседями?
9: Нет, Виктора я не знаю просто.
0: Да нет, я не про то, что вы его узнали. Как у вас окружающие относятся к тому, что вы кормили, кормите и будете кормить?
9: Да никто мне никогда слова плохого не сказал.
0: Oh.
9: Особенно, ну, то есть я
0: живу... Вы кого, кошек или собак?
9: Квартиром. Да и кошек, и собак.
0: Да, многоквартирный.
9: Я живу в многоквартирном доме, как бы у нас, ну, у нас новый район, и кошек вот бездомных встречается, мягко говоря, очень редко. Угу. Вот, тем не менее, если вот я вижу кот там какой-то, вот я, ну, вот магазин рядом, я пойду, куплю ему какой-нибудь вискас, вот, угу, и дам.
0: У вот нас сегодня должна эта компания приплатить. Ребят, давайте не будем им это. Я понимаю, что это как нарицательное. Корм.
9: Да, нарицательное, да. Я нарицательное, да, да, без рекламы.
0: Я поняла. Вот. А у вас дома-то того... есть? Дом-то есть животное?
9: Ну, так получилось, да, у меня 6 котов. Ну, так получилось.
0: Ёшкин кот.
9: Да, я такой
0: независимый. По-другому тут не скажешь, да. И тут вам, соответственно...
9: У меня... У меня просто дача в СНТ, и вот каждый год добрые, в кавычках, люди приезжают и просто выкидывают здесь домашних животных. Они были домашние, они, то есть их, они не где-то здесь.
0: Вот прям вокруг вас.
9: Просто вот люди выкидывают.
0: Мне тут слушатели написали, везет Мария с соседями. Я тут, это то, что меня сфоткали, ладно, бог с ним. Я имею в виду ваши соседи, вам везет, и соседи по квартире, и соседи по дому. Смотрите, у вас дома 6, вы кормите. И вам никто ничего против не говорит. Я правильно?
9: Никто ничего не говорит. Вообще никто.
0: Счастливый вы мой человек. Вот не зря я всегда повторяю, славный город Воронеж. Вот прям так его и называю. Просто это как вторая родина. Я ж курянка, мы же там все рядышком, да? Вот. Но у нас там как Питер с Москвой. Ладно, 8-800-200-0907-02. Севастополь на связи. Андрей, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
0: Вот у вас там тепло. У вас там должно прямо быть кошачье царство.
10: Ну, давайте про погоду расскажу. Погода у нас сейчас идет дождь. Она идет у нас не постоянно, но погода мерзкая.
0: Ну, ладно, про погоду рассказать. Теперь про то, против вы за и как поступаете сами?
10: Ну, у меня просто праведный гнев, я не знаю.
0: Давайте,
10: я
0: обосновывайте.
10: Я слушал даже вас.
0: Что не поняла последним? Не слушали меня или что? Я не поняла.
10: Ай, вас тем более, да, не слушал. Вот я, кстати, Георгий половину моей мысли донес очень хорошо, да. То есть не зависит. Я, кстати, пенсионер. Я своей пенсии не нашел более правильного применения, как тратить ее на животных.
0: Так, кстати, подождите.
10: Подождите, давайте я уже договорю. Не перебивайте, у меня очень плохо с головой. По поводу вискаса, вы там от них предоплату. Вискаса мешок уже стоит более 5000 рублей, его просто не заказывают магазины. То есть купить мешок вискаса...
0: Да вы еще раз повторите слово вискаса, я вас выключу из эфира. Я говорю, не надо мне рекламировать тут этих производителей.
10: Его просто нет.
0: Вот и пусть они идут лесом, раз нет. Пусть дорогой свой сами жрут. Вы мне скажите, почему у вас праведный гнев? Тут все 100% кормили, кормят и кормить будут. И никто не позвонил из ненавистных.
10: Да.
0: А чего вы тогда?
10: Я из этих процентов не убиваюсь, говорю еще раз. Я, наверное, повторюсь, да. Я не нашел лучшего применения своей пенсии, как идти покупать мешок корма и кормить животных.
0: Вы молодец.
10: Ну, это лучше, чем...
0: Молодец. А у вас есть проблемы с окружающими людьми, которые говорят вам, зря вы так?
10: Слушайте, нет у меня проблем с окружающими. Что у меня есть проблемы другие с окружающими.
0: Не,
10: да.
0: Ну это у кого их нету.
10: Они почему-то, да.
0: Вот, здоровье вам.
10: Это, подождите, я договорюсь. Как тот, кто не кормит свою армию, будет кормить чужую, так тот, кто не кормит животных, будет кормить потом бубонных крыс и так далее. Понимаете?
0: Да, я логику вашу поняла. Спасибо. Большое спасибо. Мне так нравится, вот я разговариваю через стекло, как всегда вам признаюсь, с нашим звукорежиссером, с Катериной, да, баранцы еще любят про нее говорить, да? Катенька, вот так они говорят, то есть она существует, Виктор Николаевич подтверждает. Смотри, у нас народ как один, да, вот любят животных, точка. 8-800-200-0907-02, Наталья, здравствуйте, откуда? Жуковский с нами на связи, Наталья, слушаю вас.
11: Да, здравствуйте. Я хотела сказать, что животных нужно кормить.
0: Так.
11: Я их кормлю практически всю свою жизнь. Дело в том, что я считаю, что почему их нужно кормить, бездомных? Потому что если сытое животное, оно меньше болеет.
0: Угу.
11: И, естественно, меньше будет разводиться заразы всякой.
0: То есть у вас прямо логика такая ветеринарная.
11: Но да, у меня такая вот логика.
0: Но это логично, что... когда есть сила у организма бороться, он подкреплен питательными веществами, витаминами, все окей. И вы подкармливаете?
11: Обязательно. Живу на одну пенсию, и все равно я сама не
0: осуждает съем. Вас кто-нибудь?
11: Нет, нас на весь двор, на много домов, многоэтажек, нас 3 женщины мы все кормим.
0: Наталья, вот. Спасибо вам за звонок большое. Спасибо. Спасибо. У нас просто время уже выходит. Я хочу сказать традиционное всем большое спасибо за звонки, за вашу силу, за силу воли позвонить и за аргументы. Мне это очень импонирует. И правда, благодарность вызывать. Это раз. Второе. Впереди у вас презентация новой книги Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Это прямой эфир. Третье. Всем отличных выходных. Услышимся в понедельник.
3: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама. «Комсомольская
12: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениеце поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть зоб в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
13: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
14: При Григории Потемкине русская армия отвоевала у турков Крым и освоила Новороссию. Он реформировал армию и в рекордные сроки построил Черноморский флот. Кроме того, именно Потемкин возвел города Екатеринослав, Севастополь, Херсон и Мелитополь.
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
5: Военнослужащие группировки войск Востока и Днепр уверенно продвигаются вперед на запорожском направлении. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев» в Кремле. Он отметил, что продвижение российских войск очень заметное. «Все наши потери, жертвы не напрасны. Нет ни одной напрасной жертвы», подчеркнул глава государства. Также Путин констатировал, что положение украинских боевиков в зоне спецоперации стремительно ухудшается. Ранее сегодня сообщалось, что армия России взяла под контроль населенный пункт Верхняя Терса в Запорожском области.
3: Об атаках.
5: Ситуация на месте атаки ВСУ по Старобельскому колледжу остается тяжелой, без изменений. Спасатели продолжают разбирать завалы и доставать детей из-под обломков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки региона. ВСУ в ночь на 22 мая при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. По предварительным данным, погибли 6 человек, 15 пропали без вести. Число пострадавших увеличилось до 39. Владимир Путин заявил, что удар не был случайным, о чем говорят 16 запущенных ВСУ беспилотников. Глава государства поручил Минобороны проработать свои предложения по ответным мерам. Всемирная организация здравоохранения повысила оценку угрозы распространения лихорадки Эбола в Конго до очень высокой. Вирус распространяется стремительно и уже привел к гибели 177 человек. Об этом сообщил гендиректор ведомства Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, врачи выявили почти 750 предполагаемых случаев заражения. Однако борьбе с инфекцией мешают вооруженные столкновения в том регионе. Ранее организация признала вспышку редкого штамма чрезвычайной ситуации международного значения.
3: Обо всем.
5: Ученые обнаружили внеземное вещество внутри древнего метеоритного кратера Хапчхон в Южной Корее. Исследователи нашли в горных породах следы уникальных микробных структур. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. Специалисты предполагают, что после падения астероида на Землю образовалось горячее озеро, в котором зародилась микробная жизнь. Подобные экосистемы могли стать первыми источниками кислорода на нашей планете 2,5 миллиарда лет назад. И о погоде в эти минуты в российской столице: 25 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 21-22, без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 16 градусов. Завтра днем будет плюс 18-19 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
13: Здравствуйте, друзья. У микрофона Светлана Андреевская, в студии Радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас специальный корреспондент КП, писатель, автор бестселлера «Фишер по следу зверя» Александр Рогоза. Сразу ТГ-канал «Спецкор Рогоза». Подписывайтесь. Саша, я тебя приветствую.
15: Добрый вечер, хотелось бы сказать, но тогда просто здравствуйте.
13: Здравствуйте, да. Сегодня у нас презентация твоей новой книги. Называется она «Спесивцев мама знает». Когда я писала себе, ну, какие-то данные, «мама знает» у меня большими буквами получилось. И мне кажется, что это, наверное, одно из таких главных точек, что мы будем сегодня обсуждать и о чем ты расскажешь. Но прежде для вас, уважаемые слушатели, во-первых, ну, кто... Давайте так, детей уберите от приемников. Все-таки у нас тема сегодня про не только презентация книги. Книга посвящена и книга написана про маньяка, который орудовал в 90-е. Сейчас Саша об этом все подробно расскажет. Тут будут некоторые подробности, которые вашим детям, наверное, слушать пока нельзя. Но я предупредила, вы решаете сами. Ваши вопросы вы задаете, во-первых, по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Я еще раз буду повторять этот номер, вы запомните. Также пишите во всех соцсетях. Мы в Рутюбе, ВКонтакте, в Одноклассниках, везде трансляции идут. И будут, значит, читать и задавать самые лучшие вопросы Саше. Кто дозвонится, сам эти вопросы свои задаст. Ну, еще хочу проговорить, что сегодня, вот именно сегодня, 22 мая, вы можете приобрести эту книгу на Валберисе и Озоне со скидкой 20%, если промокод введете «Спесив мама». В общем, только сегодня он активен. Давайте торопитесь, пока 22 мая не закончилось. Саш, ну теперь тебе слово.
15: Слушай, ну я сразу скажу, что эта книга не про маньяка. Я, наверное, лучше сказать, что это книга о расследовании уголовного дела о серийном убийце Александре Спесивцеве, потому что все-таки не хочется делать главным героем этой истории именно Спесивцева. Все-таки мне... Очень большая, важная часть книги посвящена именно тому, как работали органы следствия, как его искали, как велось расследование уже после задержания. И, кроме того, мне кажется, важная часть... Вот, ну, знаешь, люди послушают, те, кто далек от такой литературы, от таких, не любят такие фильмы, они скажут, ну вот зачем это нужно, про какого-то маньяка вы рассказываете историю. Но история Александра Спесивцева – это в том числе история о том, как не воспитать из своего ребенка серийного убийцу или просто преступника, садиста. Потому что Спесивцев, ну вот для понимания вообще контекста, следствие доказало, что он причастен к гибели 20 человек. 19 из них были убиты в течение 9 месяцев 1996 года. То есть вот по такой активности, наверное, других таких отморозков, таких монстров больше не было, по крайней мере, в нашей стране. 19 убитых за 9 месяцев. И все эти жертвы – это дети или молодые женщины. Но что самое страшное, все это происходило в одной квартире, в обычной квартире, в обычной многоэтажке в центре полумиллионного, то есть очень большого города сибирского Новокузнецка. И почему я говорю про воспитание, как не воспитать из своего ребенка убийцу? Его соучастницей стала собственная мать. И в итоге потом и участники следственно-оперативной группы, и психиатры приходят к выводу, что мать сыграла в формировании этого преступника, Александра Списивцева, самую непосредственную роль. То есть все ее действия, начиная с его детства, привели к вот такой развязке.
13: То есть, получается, все-таки ты главный посыл этой книги, то, что сейчас ты сказал.
15: Я считаю, что это не рассказ, просто биография там, вот этого урода. Извините, я буду позволять себе такие. Потому что я изучил уголовное дело, и когда я начинаю все это вспоминать, меня просто переполняет чувство вот... ненависти к этому человеку, скажу честно.
13: Я не знаю, как ты это сделал, потому что, когда я читала твою книгу, мне хотелось это все закрыть, ну, как бы сделать перерыв, потому что, ну, во-первых, ты действительно очень ярко это все описываешь, а во-вторых, ты представляешь эти ужасы, и, ну, сделать перерыв хочется, но интерес все равно остается. Вот как ни крути, тебе хочется знать, чем все это закончилось, кто виноват, как все это было. Я небольшой спойлер скажу, если кто не знал, я не знала, например, что этот человек до сих пор жив.
15: Да, это один из серийных убийц, кто был признан невменяемым и по этой причине отправлен судом на принудительное лечение. Вот уже больше, по-моему, уже больше 25 лет он находится в психиатрической лечебнице специального типа в городе Камышин, Волгоградская область. Наверное, он уже в таком состоянии, ну, не то что вегетативном, но в таком, можно сказать, под воздействием лекарств, глубоко умиротворенном. Состояние его здоровья таково, что он даже на суды, там каждые полгода проходят комиссии, когда решают, человек излечился, можно ли его выпустить или нет. В последние годы он на суды никогда не ездит, именно по медицинским показаниям. То есть он не способен присутствовать даже вот в таких.
13: Угу. Все произошло в 96-м году. Сейчас сразу же еще раз номер телефона повторю. 8 800 200 ровно 9702. До 9 часов вечера Саша ответит на все ваши вопросы. Задавайте, звоните и пишите нам под трансляцией, в мессенджерах. Все читаем, все смотрим. У нас уже есть слушатели, но сейчас, секундочку. 1970 год он родился. Получается, ему сколько? 56. Правильно я посчитала?
15: Да,
13: правильно.
15: Сейчас, на момент убийств 26 лет.
13: 26 всего. Лет ему было. Вот спустя столько времени все это будоражит. Ну, ты сейчас ответишь на этот вопрос потом. Я буду второй. Сейчас у нас Сергей. Сергей, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
13: Здрасте, вы откуда, Сергей?
16: ЛНР, Луган.
13: Да, слушаем вас. Задавайте вопрос.
16: Вот, я, наверное, уже дозвонился немного поздно. Речь шла о бездомных собаках.
13: Не, Сергей, сейчас мы про маньяков говорим.
16: Про маньяков.
13: Да. Знаете такого Списивцева, Александра?
16: Еще раз.
13: Александра Списивцева, знаете такого?
16: Нет.
13: Не знаете? Ну, давайте тогда узнайте, потом перезвоните нам. У нас в студии, я сейчас напоминаю, Александр Газа, автор книги. Ладно, не буду говорить про маньяка. Автор книги, которая называется «Списивцев. Мама знает». В самом начале программы Саша сказал, про что эта книга. Книга была, значит, проделана огромная работа. У тебя написано, с кем ты говорил, со следователями. Все дела тебе, получается, открыли, да?
15: Ну да, нам дали доступ к изучению уголовного дела, которое хранится в Кемеровском областном суде. И, кроме того, большая удача с помощью... Ну, у нас есть... У нашей редакции тесное отношение со Следственным комитетом. Мы дружим. И вот с их помощью удалось добыть доступ, так скажем, к ветеранам следствия, которые тогда, в 96-м году, работали по этому уголовному делу. И я поговорил с действующим следователем, который последние 15 эпизодов вот из этих 20, уголовное дело по ним... вела уже в 2020-х годах, то есть в 2024 году он был второй раз уже осужден. В 90-е удалось доказать только 4 эпизода, но это все было невозможно было доказать в то время по причине совсем другого уровня различных экспертиз. То есть тогда, например, еще не было толком ДНК, например, невозможно было, вот они нашли кучу останков человеческих, кучу различных образцов, но невозможно было удостовериться, что это вот от этого человека, это от этого. И можешь себе представить, что из 20 вот этих погибших, даже после того, как по новому делу провели около 200 экспертиз, личности трех до сих пор так и не установлены.
13: Нет, я не могу.
15: Один из них ребенок.
13: Андрей из Курска нам дозвонился. Владимир Вологда уже. Андрей из Курска, если что, звоните, мы вас выведем. Владимир, здравствуйте.
17: Добрый вечер. Дело в том, что тут мне не очень понятно. С одной стороны, значит, он там психически признан невменяемым или как-то ненормальным. То есть какого-то у него патология психическая. А с другой, с одной стороны, может быть, природно получается. А с другой стороны, говорите, что роль его матери в таком поведении, то есть это как бы социально приобретенное такое его качество. Вот тут нет ли противоречия между каким-то расстройством психическим и вот воспитанием его со стороны его матери?
15: Ну, смотрите, есть, ну, психиатрическое расстройство, в том числе, конечно, бывает и в результате, ну, на генном уровне, да, все мы прекрасно об этом знаем, но психиатрическое расстройство или болезнь, она же развивается со временем. На момент, когда он был мальчиком маленьким, ничего подобного не было. А роль матери в этой истории, и это в том числе психиатры и нынешние подтверждают, и об этом говорят экспертизы, которые были сделаны в 90-х, роль матери велика, потому что она... очень рано ушел муж из семьи. Есть старшая дочь, которая, по-моему, на 8, на 7 лет старше Александра, и мать сконцентрировалась полностью на нем. Семья была очень небогатая, но при этом мать окружила его такой гиперопекой, настолько она его пыталась опекать, что в итоге вот эта вседозволенность, он не понимал слова «нет», он не понимал, что люди могут умирать от его действий по-настоящему.
13: Даже так? Давайте напомню контакты. Через 2 минуты мы продолжим. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. У вас сегодня есть уникальная возможность задать вопрос автору этой книги.
18: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
19: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
20: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
13: Сегодня есть что сказать Александру Рогозе, журналисту «Комсомольской правды», специальному корреспонденту, писателю, автору бестселлеру «Фишер по следу зверя», и я уверена, что новый бестселлер вышел уже у Саши Списивцев. «Мама знает». Сегодня именно эту книгу мы обсуждаем. Саша отвечает на все ваши вопросы. У нас сегодня презентация в прямом эфире. Эта книга – результат очень долгой и скрупулезной работы над уголовными делами по поводу маньяка Александра Списивцева, который орудовал в 96-м году в Новокузнецке. Я сейчас несколько скажу слов. Все это, знаешь, это такой... Это не спойлер, это просто, ну, то, что произошло. 96-й год, несколько месяцев, 19 убийств за 9 месяцев. Ему помогала во всем мама. И, насколько мне известно, сестра тоже была в курсе, про которую ты говорил в предыдущем блоке. И вот... Саша ознакомился с этими уголовными делами и написал книгу. Опять не хочется сказать про маньяка. Как правильно? Давай сформулируем сразу же. Книга про то, как не вырастить маньяка.
15: О расследовании уголовного дела. Да, просто сам сюжет, конечно, это очень редкая история, когда мать в такой сцепке с серийным убийцей. То есть она ему помогала не убивать людей, но скрывать следы преступлений. Раз. То есть именно она разделывала тела, она выносила останки человеческие на улицу, прятала в разных районах города. Он никогда этим не заморачивался.
13: Она одна это делала?
15: Она одна это делала, потому что мама всегда за ним прибирала. То есть она приучила с самого детства его воспринимать жизнь вообще так, что мать придет и решит вопрос. Это не говорит о том, что он какой-то прям такой невменяемый и совершенно там слюни пускает и ничего не понимает. Это обычный до поры до времени человек, которого мать просто воспитала вот так. Он, я не договорил в конце предыдущей части, у него отсутствует эмпатия. То есть он не понимает, как сопереживать людям остальным, потому что есть только он, центр вселенной, а все вокруг вот игрушки, которые вокруг него вертятся. И самое страшное еще в роль матери страшна еще тем, что она приводила к нему некоторых жертв, понимая, что с ним произойдет.
13: Ну да, ты сказал, что вот она не помогала ему убивать, но она же приводила ему, она же заманивала этих детей, этих девочек.
15: Ну, вот с юридической точки зрения не смогли доказать, что она принимала участие в непосредственном убийстве. То есть тот эпизод, когда она трех, это стали последние жертвы, три девочки, 13, 13 и 15 лет, то есть средняя школа, она их привела, и вообще ситуация того дня показывает, что она и даже следователь, новый следователь, которая заканчивала это дело, она склоняется к тому, что мама этими девочками выкупила жизнь своей дочери. То есть он закрыл собственную сестру в квартире, держал, не выпускал, и мать привела этих девочек для того, чтобы они остались, а дочь вышла. Это, понимаешь, вот то, что с ними произошло, со всей этой семьей, она воспитала его таким, но в какой-то момент и для нее, и для дочери стало очевидно, что он опасен для них. Они за несколько месяцев до начала этих убийств просто сбежали из квартиры настолько, что вот, ну, у них не было, так сказать, запасного аэродрома. Они какое-то время просто ночевали на улице, на лавочках, в скверах, только для того, чтобы не возвращаться в квартиру. Но мать, видя тела, понимая, что делает ее сын, у нее даже мысли не возникло сообщить милицию, обратиться куда-то за помощью.
13: Это мы, да, обсудим еще. Сейчас вопрос есть от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире. Андрей.
1: Да, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: Я никак не хочу говорить, что было проделано мало работы насчет этой книги, но тут ключевое слово – 96-й год. Это был год отморозков и беспредела. Я не такой еще...
15: Ну, то есть курс по погубленных жизней в 96-м году был гораздо ниже, чем сейчас, вы хотите сказать?
1: Да, намного.
15: Но это такие же люди были, как и сейчас живут, и в любое другое время. Разве можно так?
1: У меня был случай в жизни, когда ребята заталкивали по трех, по четырех малолеток. Вот. Ну, они типа бандюки, вот 90-е. И все. И их насиловали, потом отпускали, а может, что-то в лесу закопали. Ну, вот, и, во-первых, вот тема эфира какая? Вот зачем кошмарить народ вот 96-ми годами? У нас сейчас СВО, надо о чем-то хорошем говорить. Ну, нахрена эту тему надо поднимать?
15: Андрей, вот можно я вам сразу отвечу? К сожалению, если вы закроете глаза, закроете уши, эти люди, серийные убийцы, преступники, педофилы, никуда не денутся. Они, к сожалению, как бы нам, может быть, не хотелось уверять себя в обратном, всегда вокруг нас.
2: Да, и, в любое время.
15: Если ты понимаешь, что опасность есть, по крайней мере, ты знаешь, откуда что-то может прилететь.
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я напоминаю, что вы можете писать нам в мессенджере по номеру +7 925 200 ровно 9702 и в трансляции комментарии оставляйте, Рутюб, ВКонтакте, мы тут. Вы в эфире, здравствуйте. Александр.
21: Алло.
2: Да.
21: Алло, угу. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Вы откуда, Александр?
21: Добрый вечер, Александр, я со Ставрополя звоню.
2: Угу.
21: Я извиняюсь, может, я слушаю передачу с самого начала, может быть, такой вопрос уже был, но у меня вот такой вопрос, но я не понимаю, зачем таким людям сохраняют жизнь?
15: Это такой очень дискуссионный вопрос. Мне тоже, знаешь, я не психиатр, я к Свете на ты, да? Я не психиатр, но я тоже зачастую не понимаю, разве может психиатрическая болезнь, ну, отменить то, что человек сделал, в каком бы состоянии он ни находился. Вот кто-то объясняет, что они не понимают, они не осознают. Ну, во-первых, я скажу, что следователи... Я поговорил с 5 участниками следственно-оперативной группы. Ни один из них не верит в том, что на момент убийств и на момент задержания Списивцев был невменяем. Они считают, что он полностью осознавал. Они же с ним общались. Uh-huh. Они вели с ним допросы. И они говорят, что это совершенно разумный человек. А потом что-то произошло. Местные психиатры Новокузнецкие признали, что он вменяем, что он может отвечать по закону. Но адвокат спустя 1.5 года добился, чтобы отправили его на экспертизу в Москву. И там вот, может быть, конечно, я уже говорил, что психиатрические заболевания, они могут прогрессировать и очень быстро. Может быть, за этот промежуток времени, когда он находился в СИЗО, уже что-то началось, да, какая-то болезнь. Но... Преступление-то он совершал, будучи здоровым, как думают следователи, старые опытные ветераны. И для меня тоже, я считаю, что для некоторых категорий преступлений обязательно нужно вернуть смертную казнь. Кто-то, разумеется, вот когда я так скажу, начнут вспоминать дело Чикатило, когда за преступление, за убийство, которое потом было доказано, совершал Чикатило, расстреляли невиновных людей. Но я вас уверяю, при нынешнем уровне различных экспертиз, в том числе ДНК, это практически невозможно. Мы можем сделать гораздо, ну, там, если речь идет о смертной казни, несколько, так скажем, факторов, да, чтобы несколько раз перепроверялись факты эти все. Но если человек оставляет ДНК на месте убийства, если это бьется по камерам, если он где-то засветился там своим телефоном, эти доказательства сейчас и приводят людей в суд. Я уверен, что вот как сейчас террористов ловят, это же все в основном цифровые следы и очень сложные экспертизы, которые доказывают вину человека. То же самое с серийными убийцами. Я не очень, да, действительно, до сих пор понимаю, даже если человек больной, разве это отменяет горе людей, которые потеряли близких? Разве это отменяет того, что он сделал?
2: Ну, ты задаешь вопросы, на которых нет ответа.
15: Да.
2: Екатерина у тебя спрашивает, в мессенджере Макс у нас, вы туда тоже можете все присылать. Почему не посадили мать маньяка?
15: Ее посадили, она отсидела 13 лет, ее судили за соучастие, но, по сути, 13 лет, наверное, по закону, это максимум, что могли применить.
2: Но с учетом того, что
15: она
2: ты
15: не участвовала напрямую,
2: да,
15: в преступлениях, она была соучастницей, но надо напомнить слушателям, что по закону родственник не обязан свидетельствовать против своего близкого человека. То есть она не обязана была заявить о нем в милицию на тот момент, там, в прокуратуру. И именно это ее, ну, спасло, и именно это спасло ее дочь, сестру Списивцева, потому что подозрения были, что она и знала, и могла что-то предпринимать.
2: Участники, дочь ведь тоже знала.
15: Участники следствия уверены, да, что она принимала участие, по крайней мере, в сокрытии улик, но доказать это не смогли.
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Также любые комментарии под нашими трансляциями оставляйте. Все видим, все читаем и в мессенджер пишите. Анатолий у нас, буквально минуту у вас.
0: Из Воронежа.
4: Давайте ну, я после рекламы.
0: После новостей, да, большой вопрос у вас. Ладно, давайте, давайте после новостей. Подождите несколько минут, а точнее 3-4. Я пока напомню, что мы сегодня делаем. Мы сегодня разговариваем с писателем Александром Рогозой по поводу его новой книги «Списивцев. Мама знает». Она основана на уголовных делах по поводу этого маньяка, который орудовал в Новокузнецке в 96-м году. Здесь очень много вопросов по поводу этических, да, каких-то вещей, о том, почему все еще до сих пор мы об этом говорим, и почему кровь, как говорится, кипит, когда ты вспоминаешь. А сколько времени это прошло уже, да? 96-й год, сейчас 26-й, 30 лет, и мы говорим, как будто это вот-вот. Ну, вообще, тема каких-то таких серийных убийц, маньяков. Все это, наверное, никогда не уйдет, так же, как и они, наверное, не уйдут от нас. Как ты и сказал, что они всегда среди нас. Продолжим после рекламы и новостей.
18: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
6: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
18: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Max. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
22: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
18: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
23: Великих Луков 2030, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Мемориальный парк «Воинской славы» открыли в Великих Луках. Открытие мемориального места в память о защитниках Отечества и зажжение второго в городе Вечного огня состоялось 22 мая. Мемориальный парк «Славы» расположен на территории Братского кладбища воинов Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны и освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков. 7 лет назад здесь появилась аллея памяти бойцов 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые выполнили воинский долг ценой собственной жизни. На церемонии открытия мемориального парка в честь героев СВО присутствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Роман Балашов, председатель попечительского совета общественного благотворительного фонда памяти 6-й роты Андрей Турчак, генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов, а также депутат Госдумы Александр Козловский, замгубернатора Ольга Тимофеева, глава города Николай Козловский, а также депутаты, ветераны, школьники и представители общественности. Депутат Великолукской городской думы, директор муниципального предприятия «Водоканал» Евгений Шумайлов провел встречу с общественными советниками избирательного округа номер 10. Участие также приняла депутат Юлия Ярышкина. В ходе диалога обсудили вопросы благоустройства территории округа, а также планы по модернизации муниципального предприятия «Водоканал», направленные на повышение качества и надежности коммунальных услуг для жителей города. Такие встречи позволяют совместно выработать решения по дальнейшему развитию округа и городской структуры. Прокуратура города потребовала убрать из дворов автомобильные шины, которые на ряде придомовых территорий использовали жителями и управляющими организациями для обустройства клумб. Такое нарушение законодательства об охране окружающей среды выявлено в ходе мониторинга. В надзорном ведомстве пояснили, что автомобильные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности. Использовать их во дворах многоквартирных домов для оформления клуб, парковок и детских спортивных площадок запрещено.
18: О валютах.
23: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 92 копейки, евро 83 рубля 27 копеек, юань 10.40.
18: О погоде.
23: В Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 17 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
18: Не бойтесь говорить правду. На радио КП.

0: диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья, еще раз. У микрофона Светлана Андреевская, в студии Радио КП, специальный корреспондент «Комсомольской правды», писатель, автор бестселлера «Фишер по следу зверя» и автор новой книги его «Спесивцев мама знает» Александр Рогоза, ТГ-канал «Спецкор Рогоза». Подписывайтесь, сразу говорю. Саша, еще раз здравствуй.
2: Добрый день.
1: Сегодня мы говорим про новую книгу Александра. Еще раз повторю, «Спесивцев мама знает» она называется. Это история расследования, значит, дела маньяка, который орудовал в 96-м году в Новокузнецке. Во всем ему помогала мама, вплоть до того, что она рубила трупы, чтобы скрыть следы преступления. В общем, у вас есть уникальная возможность, Саша, сегодня поговорить, задать вопрос. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Также все комментарии под трансляциями я вижу. И сообщения свои отправляйте в мессенджере. Ждет уже 5 минут Анатолий из Воронежа. Анатолий, вы в эфире.
3: Трудно сказать добрый вечер по сегодняшней теме. Александр, да. Скажите, пожалуйста, вы раньше писали на криминальные темы?
2: Ну, я, да, специальный корреспондент, как раз лет 20 я именно по криминальной тематике работаю.
3: Ясно. Вопрос простой. Что вас подвигло взяться за это дело?
2: За что? За криминальную журналистику или именно книгу?
3: Нет, вот за эту книгу, именно вот
2: меня зацепил, именно вот этот сюжет, что мама действительно знала, и не только знала, но и помогала. Мне хотелось разобраться, почему. Что заставляло женщину, вменяемую женщину, помогать? Да, это сын, но настолько страшные преступления. Кроме того, вы знаете, вот когда я начал подступаться к этой теме и начал читать публично то, что было о нем написано, меня зацепил такой момент. Есть очень много мифов, я сейчас точно могу сказать, что это мифы, о деле Спесивцева. И один из них звучал, что якобы мама работала секретарем в суде, якобы она тайком таскала из суда домой на время дела и показывала ему фотографии расчлененных тел. То есть меня это зацепило, думаю, ну это разве это возможно, чтобы вот родная мать ребенку показывала такое и вот с детства начинала воспитывать вот, ну, как бы, что это норма, что для него это что-то привычное, да, то, что он дальше потом воплощал. И вот уже работая над этой книгой, я, во-первых, съездил в командировку в Кемерово и в Новокузнецк, проходил по тем же улицам, по местам вот этих всех преступлений, общался с людьми, которые знали его, в том числе с одноклассником его бывшим.
1: И все это описано в книге.
2: И все это описано в книге, да. И когда я начал разбираться, вот миф это или нет, что она таскала дела, выяснилось, что вообще этого не могло быть. Во-первых, она не могла никак работать в суде. Она, трудовая книжка ее понятна и известна. Она работала в основном на производствах каким-то вот... у нас это называется ОХО, да? То есть вот какие-то хозяйственные вспомогательные службы. В суде работала сестра. Это правда, помощником, но работала в гражданской канцелярии. У нее, скорее всего, не было доступа к уголовным делам, где это могло быть. То есть я считаю, что в деле Спесивцева из-за того, что очень много белых пятен, никто никогда не изучал уголовного дела, но про него столько напридумывали всякого разного, что вот эти мифы, они оказались очень живы.
1: Но мало того, что это, вот ты сейчас называешь это мифами, но это все написано в Википедии, это тоже для слушателей, которые будут сейчас интересоваться этой темой, вы лучше книгу купите, Саша, в Википедии, оказывается, ну, он спал с мамой до 12 лет, ты
2: там
1: тоже
2: очень
1: это
2: подробно,
1: да?
2: Опрашивают психиатры и маму. Для психиатрической экспертизы проводили и ей, и ему психиатрическую экспертизу. Это очень важно. Взаимоотношения в семье. Это никогда не упоминается, этот факт, что якобы он спал с мамой.
1: Она вменяема была?
2: Она была вменяема. Ее признали вменяемой. У нее никакого бреда, ни галлюцинации, ничего. Был такой в детстве очень странный момент, ну, вообще связанный с матерью. Она, ну, вот отец пьющий, отец их гонял, и она иногда его вообще могла, вот, убегая, на несколько дней забрать, и они могли ночевать непонятно где, в обнимку. И вот эта связь с матерью, она может быть и понятна эмоционально, но во что она в итоге выродилась, это просто я... Вот это до сих пор...

0: Для меня непостижимо. Я
1: ты не
0: понимаю.
1: Выяснил это.
0: Нет, это я выяснил, но у меня не складывается. Это просто поломка такая. Это какой-то уникальный случай, или среди нас бродят такие же матери, которые могут своего ребенка довести до вот такого состояния, позволяя ему абсолютно все.
1: Под трансляцией ВКонтакте Елена спрашивает, так она работала в суде или нет?
0: Мама нет, никогда
1: не работала.
0: Сестра работала, но в гражданском суде у нее не было доступа к уголовным делам.
1: А по поводу мамы и детей. Знаешь, недавно в каком-то фильме я услышала такую фразу. Ну, там что-то тоже, значит, какое-то апокалиптическое будущее там рисовали. И человек, который создал невыносимые условия там жизни в том или ином городе, сейчас не буду пересказывать этот сюжет, говорит... Ну, все мы просчитали, все и так, и экономическую модель просчитали, и все посчитали, все должно быть идеально, он должен быть у нас идеальный город, где мы все счастливы, все живем. Вот только никак мы не посчитали любовь матери к ребенку.
0: Угу.
1: Вот такой ответ у меня сейчас напрашивается. Это невозможно, наверное, объяснить. Любовь там, или привязанность, или эти чувства, которые есть между родителем, особенно матерью и ребенком, никто не может объяснить, просчитать невозможно,
0: понимаешь,
1: исследовать
0: есть,
1: тоже.
0: Есть все-таки в истории случаи, когда родители, реально понимая о том, что совершают их дети, они от них и отрекались, и публичные были такие акты в советское время. Когда...
1: А ты на стороне отречения или, ну, понятно, что не на стороне поддерживающего, ну, то есть ты бы вот...
0: Я считаю, что осознание... того, что совершил твой ребенок, должно быть выше твоей любви, привязанности. Может быть, в какой-то момент включался фактор и того, что она, будучи властной такой женщиной, не могла даже допустить, что она допустила какую-то ошибку вообще в его воспитании.
1: 8 800 200 ровно 9702. Виктор у нас из Ростова. Виктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте, товарищи журналисты. Спасибо за работу. Мне вот интересно, почему у нас почти все запрещено, а вот, например, пропаганда криминального образа жизни, она разрешена, получается.
1: Саш, у тебя
0: есть какая пропаганда здесь?
1: На вопрос.
0: Вы читали эту книгу? Вы можете там найти какую-то пропаганду криминального образа жизни? Там, наоборот, попытка разобраться, откуда они берутся, эти люди. Если вот, опять повторюсь, если вы, ну... Будете считать, что их нет?
1: Я так поняла, что Виктор нас обвиняет в том, что... Да, Виктор, вы нас обвиняете в том, что мы пропагандируем криминальный образ жизни, или это вопрос такой в никуда сейчас был?
2: Вообще, кино, всякие фильмы, сериалы, ну, песни, например.
1: Виктор вообще спрашивает, да.
2: Там не Шансон, а именно Блатняк.
1: Угу.
2: Блатняк крутят на радио «Шансон». Именно Блатняк.
0: Про Блатняк, да. Но...
2: Кино, сериалы и так далее.
0: Вы знаете, есть и субкультура и... уголовная, которая все, действительно поняли, пропаганда, да, которая запрещена по... Я не изучаю, конечно, тексты вот этих песен. Может быть, в них содержится что-то. И, наверное, там есть где развернуться запрещающим органам, которые никак не могут найти, да, применение. Они что-то изобретут, а потом все, да, как-то это забывают.
1: Виктор напомнил мне сказать, что все-таки давайте сейчас у нас 18+. Хоть и радио 12+, но все-таки дети не должны слушать какие-то вещи, которые мы здесь обсуждаем, особенно то, что делала мама, а то, что делал этот Списивцев. Во-первых, об этом, обо всем вы можете узнать в книге. Она есть в продаже, и сегодня промокод даже действует, Списив мама, 20% в Валберес, Озон, пожалуйста, идите покупайте, но только сегодня. По поводу мамы мы так и не договорили. Все-таки не договорили. Что же, вот какова ее роль была? И можно оценить роль вот матери в этом во всем произошедшем событии ужаснейшем?
0: Ну, ключевая роль – это воспитание, понимаешь? Она воспитала такого человека и создала
1: такие
0: условия.
1: Все-таки ты обвиняешь маму.
0: Я обвиняю маму, конечно.
1: Ты вот уже полчаса, 42 минуты обвиняешь маму.
0: Она даже сидела 13 лет, напомню, на всякий случай.
1: Маловато, если уж...
0: Маловато, но как я уже объяснил...
1: Если мы во всем обвиняем маму, то как-то маловато ей дали 13 лет за то, что приводила...
0: Никто не доказал, что она участвовала в убийствах. То, что приводила и скрывала
1: следы... А его ты не обвиняешь ни в чем, получается.
0: Почему? Очень даже обвиняю. То есть, ну, понимаешь, чем вот я сказал... Такой активности по преступлениям, по убийствам еще не было. 19 человек за 9 месяцев. Там был эпизод, когда он притащил к себе 6 детей-беспризорников в квартиру. 4 из них были убиты за 10-15 минут. Понимаешь, это просто вот человек-ураган. Причем психология в чем? Вот психологический ужас этой ситуации. Вне своей квартиры это был очень тихий, забитый, трусоватый, маленький, щуплый человечек. Но квартира вот эта, где он хозяин, где он царь вселенной, и у него еще черная большая собака, это очень важный фактор, почему люди не имели возможности, зайдя в его квартиру, потом сбежать. Большая черная собака, которая никого не пускала из квартиры. И вот в этой квартире, это его место силы, он воплощал все те комплексы, которые... там за какие-то годы он себе насочинял, от которых страдал. И вот здесь он позволял себе просто как с игрушками, с людьми. И жизни их ничего не стоили. Для него, понимаешь, у маньяков есть какие-то типажи жертв. Для него не имело значения. Главное, чтобы это был не сильный мужчина, который может оказать сопротивление.
1: Ну, я уж про соседей вообще молчу. Давай после перерыва, через 2 минуты, выясним, что соседи вообще делали. Реагировали как-то и заявляли ли?
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. У нас осталось всего 11 минут. И для меня, чтобы задать все вопросы Саше и у вас тоже по номеру 8 800 200 ровно 9702. Также комментарии под всеми трансляциями оставляйте. Я их вижу. Наталья, Елена, я все читаю. Сейчас некоторые зачитаю ваши комментарии. Это ВКонтакте и на Рутюбе. И в мессенджере пишите. Макс, он работает. Все хорошо. Я все вижу. Смотри. Про соседей продолжим, да? Наталья Борисова пишет. Одна из девочек оказалась моей дальней родственницей, про которых ты вот говорил. Тетя совсем немного рассказывала, очень тяжело было это рассказывать. Ну, я так понимаю, что, в общем, какие-то родственные связи, эта история, она...
0: Ну да, к сожалению, корни всего этого ужаса, они до сих пор живы во многих семьях.
1: Соседи, вернемся к соседям. Вот он все делал в квартире. На каком этаже она была?
0: 9-й этаж, 9-этажный
1: ну, не
0: дом.
1: Спрыгнуть,
0: то есть
1: да,
0: на этой площадке 4 квартиры. Угу. Он за многие годы приучил соседей, что он очень громко слушал музыку, даже ночью. Такой неблагополучный человек, который отравлял соседям жизнь. Мужчина звонил, когда рассказал, ну, это же 96-й год, да, вот там. Он прав в одном. Это время вот, наверное, такого колоссального пофигизма, когда каждый заперт в своей квартире и, понимая, что творится во внешнем мире, просто лишний раз старался никуда не высовываться.
1: Но все-таки соседи сообщали как-то про музыку.
0: Про музыку, да, жаловались, его куда-то водили, но они, ну, ничего не происходило. То есть им маме влепляли какие-то штрафы за то, как они себя вели. Собаку они не выгуливали, запах от собаки тоже шел к соседям. Mm-hmm. Все это было. Просто такой пофигизм. Знаешь, хаос полнейший, в том числе по реагированию на жалобы. Пару раз его куда-то отвезли на... Он отбрехался, что-то написал, больше все. И соседи уже понимают, что бесполезно, и милиционеры не ездят. Вспоминали, одна из женщин, по-моему, из смежной квартиры, она говорила, что вот опять музыка, музыка, музыка, потом пауза между песнями, услышала крик. Угу. То ли женский, то ли детский. Но она не поняла, это из песни, это кусок песни или что. Может быть, в этот момент кричал кто-то, кого... убивали. Но, к сожалению, никто не вызвал. И ведь раскрыли это дело, понимаешь, случайно. То есть...
1: Вот по поводу, кстати, дела, да, вот...
0: По стояку...
1: Тебе дали эти уголовные дела.
0: Возникла проблема, то есть просто как нашли. Возникла проблема, что в квартире на восьмом этаже не греет одна из батарей. Проверили стояк.
1: Это было перед зимним сезоном,
0: да,
1: правильно?
0: Это уже, да, поздняя осень. Проверили все квартиры, кто открыл. Нет, источника нет. Одна квартира не открыла, девятый этаж. И, понимаешь, это тоже... Вот мы говорим про 90-е, что это ужасно. Но сейчас я понимаю, что вот просто приходят сантехники, квартира, в которой потенциально какая-то проблема с трубой, не открывает. Сантехники приводят с собой участковых. Сейчас они бы ни за что закон им не разрешил ломать квартиру, да. Ломать дверь.
1: Да.
0: Тогда они просто, вот, чтобы наказать человека, который отказывается пускать сантехника в квартиру, сломали дверь.
1: Ну, а там весь подъезд.
0: А там заходит в комнату, а там лежит на полу умирающая девочка, вот эта 15-летняя.
1: Вот это про этих девочек мы вам говорили в самом начале. Я просто хочу закольцевать, чтобы вы понимали. Это те девочки, которых привела мама, чтобы якобы, да, это же не доказано, освободить свою дочь от него. То есть это плата была. И вот одна из девочек на момент, когда зашли сантехники, была жива. Она, кстати, в книге у Саши есть подробности. Ну, и вообще, что ее заставлял делать этот человек. И да, продолжай,
0: она нашли. Она прожила всего полтора дня. Но то, что она рассказала, ее показания стали вообще ключевыми для всего расследования. Списивцев сбежал через... Там над вот балконом слуховое окно. Он смог забраться на чердак. Пока участковые разбирались, где хозяин, кто с ними общался через дверь, он сбежал. Он несколько дней был в бегах. И в это время умирала в больнице эта девочка. Ее два раза успели допросить. И вот то, что она рассказала, в том числе про участие матери, про участие сестры, это стало самыми важными показаниями в этой истории.
1: Ну вот Наталья пишет, что это как раз ее родственница.
0: Это
1: ВКонтакте обалдеть. У нас Наталья, да.
0: Понимаешь, вот мы проговорили, я со следователем встречался в Новокузнецке, следователь, который в 96-м году ввел. И потом, когда я ему отправил книгу, он начал читать, видимо, родственники начали читать, он говорил, и он мне пишет, говорит: Александр, я случайно узнал, что соседкой в деревне вот этой девочки убитой была моя нынешняя свекровь, ой, или сноха. То есть все настолько закольцовано, понимаешь, да. И вот на тот момент было понятно, что только одна выжившая. Но когда вот я рассказывал про следствие уже 2020-х годов, когда новые экспертизы, когда заново начали доказывать его причастность, удалось следователю найти, это уже взрослый мужчина, но на тот момент он был мальчиком, который оказался в квартире Списивцева и сумел оттуда сбежать. И причем это было, вот я рассказал тебе страшную историю, когда четыре мальчика были убиты за несколько минут. Он находился в квартире как раз вместе с этими детьми.
1: Вот этот мальчик, да?
0: Этот мальчик, да. И он был не из этой компании, он был просто из подъезда Списивцев завел его домой. Там он обычно рассказывал: давай я тебя или покормлю, или музыку послушаем. Это тогда была редкость. Он такой меломан весь из себя. И вот этот мальчик около, ну, больше суток он точно провел в этой квартире. Он вспоминает, что Списивцев несколько раз там колол его ножом, ну, не убивая, но вот так пытаясь там... Этот мальчик прятался, знаешь, там под диваном, в шкаф. То есть он пытался в этой квартире захламленной от него скрыться. В какие-то щели залезал. И Списивцев, чтобы его достать, там ножом колол и прочее. Следователь, они же все проверяют эту информацию. Ну, на слово никто не верит. Угу. И они действительно в тех местах, о которых говорил мальчик, нашли вот эти повреждения многолетние. И самое страшное, что мальчик каким-то чудом смог выбраться из этой квартиры, и тогда он никому не сказал. Понимаешь, настолько был ужас, что он не рассказал никому из родственников. И это тоже, понимаешь, в деле каждого серийного убийцы есть моменты, когда вот мы точно знаем, что вот если бы кто-то что-то сказал, это могло бы остановить историю, не доводя до большого количества жертв. Да? То есть, ну, несколько человек остались бы живы. Но, к сожалению, вот, мне кажется, так, даже, ну, так только вот можно сказать в кино бывает. Да? Но это было на самом деле. И об этом всем рассказывают следователи.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Буквально, ну, не знаю, 4 минуты у нас остается. Вопрос, знаешь, какой? Вот возвращаться к уголовным делам, я представляю эти кипы, как ты в них разбирался. Ведь то, что есть в общем доступе, не все же. Что вот самое такое ты узнал, когда ты разбирал эти дела, что не знает общественность?
0: Это было не в деле. А это было, наоборот, в деле этого не было, но одноклассник Списивцева вспомнил, что в 90-е местные журналисты публиковали его дневник.
1: Списивцева?
0: Списивцева. А в деле этих материалов не было. И никто из следователей, с которыми я говорил, они, мы не помним, чтобы дневник был. Это вообще загадка. Каким-то образом у журналистов местных тогда появился дневник. Это могло быть фейком, естественно. Uh-huh. Но сохранились в этих публикациях фотографии некоторых страниц. И вот эти страницы, написанные от руки Списивцевым в обычной тетради, я отправил на почерк в овеческую экспертизу. В деле были образцы его почерка. Знаешь, вот этот тщедушный и такой затюканный человек обладал просто невероятной красоты почерком. Я не знаю, так каллиграфически я не видел ни разу в жизни, чтобы кто-то так красиво
1: что-то
0: писал.
1: Что-то красивое же он должен был делать.
0: С рюшечками какими-то. И почерковед установил, что это реальный
1: это
0: его
1: он,
0: дневник.
1: Да?
0: А в этом дневнике, ну, в книге почитайте, если интересно, это, ну, там очень много важной информации. Кроме того, в почерк в овеческой экспертизе, которая была сделана для, именно для книги, для моей Списивцев «Мама знает», фактически эксперт подтвердил вот эту сцепку невероятную с матерью, потому что выяснилось, вот я смотрел на почерк матери и Списивцева, они совершенно не похожи, но по деталям, и почерковед потом визуально это все обосновал, Списивцев копировал почерк своей матери. И это очень важно в контексте этой истории. То есть мама для него была просто вот богом на каком-то этапе, понимаешь?
1: Опять мы возвращаемся к маме.
0: И связь с матерью невероятная.
1: К огромной роли мамы в жизни этого человека.
0: И вот мне кажется, что эту книгу стоит почитать для того, чтобы понять, как, какие ошибки не допустить, чтобы не воспитать из своего ребенка такого монстра. Мы все это разбираем с психиатром Василием Бенаровичем. Вообще все эти нюансы. Я думаю, что там очень много полезной информации для мам, у которых маленькие дети, или для женщин, которые собираются...
1: У нас буквально минута осталась. Давай я сейчас про книгу расскажу, если успеем, ответишь на вопрос. Итак, Списивцев «Мама знает» уже в продаже. 20% можете сегодня скинуть, если промокод используете, Списив «Мама». Скажи, самое тяжелое в этом во всем, что для тебя было? 30 секунд.
0: Да все было тяжело. Просто я когда выходил, мне хотелось, не знаю, голову засунуть в какой-то водопад, чтобы все это вымыло из моей головы, весь этот ужас, который я прочитал в материалах уголовного дела.
1: Ну и книга твоя очень интересная, от нее тяжело оторваться, но очень тяжелая, поэтому покупайте, ну, пишите Саше, спецкор Рогоза, подписывайтесь в телеграм-канале. Александр Рогоза был сегодня в эфире радио «Комсомольская правда».
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Екатерина Заклязьминская о переговорах Трампа и Си Цзиньпина.
8: Трамп, он вначале создал себе ситуацию по прошлому году в ходе торговой войны, а в настоящий момент он эту ситуацию, по сути, расхлебывает. Потому что даже те договоренности, которые достигнуты, это в некотором плане возвращение к тому, что было между странами. Потому что мы знаем, что весь прошлый год Трамп проводил торговую войну по отношению к Китаю. И, конечно, были определенные ожидания, что Китай, как первую каденцию его президентства, пойдет на уступки, закупит необходимые объемы, во всем будет соглашаться, то есть будет таким достаточно податливым партнером. Но не тут-то было. Китай накопил определенный опыт взаимодействия с Трампом, и по прошлому году, конечно, все закончилось не совсем так, как ожидалось. Китай, в общем целом, до нуля сократил закупки американского сырья и энергоресурсов в частности. То есть даже те заявленные достижения о поставках нефти, то есть, по сути, это просто возвращение определенному статусу кво. А по остальным моментам, что стоит сказать, да, конечно, положительные моменты имелись. В частности, для Пекина важнее было именно возобновление политического диалога. Потому что, конечно, непредсказуемая политика Трампа, она вносила смуту в планы Пекина, и стороны даже приняли решение о новой формуле двусторонних отношений, которую МИД КНР заявил как отношение конструктивной стратегической стабильности. И в дальнейшем МИД КНР это объяснил следующим образом. Основной посыл был в том, что Китай намерен выстраивать с Штатами предсказуемые, контролируемые отношения.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
3: Об атаках.
7: Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза вновь назвал удар по Старобельску террористической атакой киевской хунты. Он осудил нападение на общежитие колледжа. По словам президента, при атаке беспилотников погибли 6 человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Путин назвал удар по городу в ЛНР не случайным, отметив, что 3 волны дронов били в одно и то же место. Он также призвал украинских солдат не участвовать в преступлениях киевского режима и не выполнять его приказы. Ночью ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Экстренные службы продолжают разбор завалов. ООН решительно осуждает любые нападения на гражданское население. Об этом заявил официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжарик, комментируя удар ВСУ по Старобельскому колледжу. Он отметил, что такие нападения запрещены международным гуманитарным правом. В сельхозсезоне 2025-26 Россия рассчитывает поставить на внешние рынки около 60 миллионов тонн зерна. Это сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. «Весь урожай позволит нам сохранить первое место в мире по поставкам пшеницы», — сказала она. На этот день мы экспортировали около 52 миллионов тонн зерновых. Лут отметила, что Россия продолжит быть стабильным поставщиком продовольствия и выполнять свои обязательства перед зарубежными партнерами. Всемирная организация здравоохранения повысила оценку угрозы распространения лихорадки Эбола в Конго до очень высокой. Вирус распространяется стремительно и уже привел к гибели 177 человек. Об этом заявил гендиректор ведомства Тедрос Аданом Гебриесус. По его словам, врачи выявили почти 750 предполагаемых случаев заражения.
3: Обо всем.
7: Фрагмент лестницы Эйфелевой башни ушел с молотка за более чем 450 тысяч евро. Это почти 37,5 миллиона рублей. В три раза дороже верхней границы оценки. Покупатель, который был в зале, забрал 14-ступенчатую секцию высотой около 2,5 метров и весом около 1,5 тонн, созданную в 1889 году. Более 40 лет назад 160-метровую лестницу разрезали и продали, чтобы поставить на ее место лифты. Другие фрагменты хранятся в музеях по всему миру, у Статуи Свободы, в Японии и в частных коллекциях. И о погоде. В эти минуты в российской столице 25 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 21-22. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Запретных Милонов.
1: Виталий Валентинович, здесь и сейчас. Приветствую вас горячо. Виталий, ну я на самом деле горячую тему для вас припасла такую. Ваши любимые запреты. Знаете ли, сейчас множится информация о том, что якобы среди средств массовой информации распространяется якобы методичка. Комсомолке об этом ничего не известно, у нас нет такой
9: методички. Это секретная методичка.
1: Видимо, секретная от «Комсомольской правды», да. Но
9: вы не знали.
1: Методичка о том, что слово «запреты» не надо употреблять, потому что оно негативно окрашено, и нужно чем-то заменять, типа блокировки, вот что-то такое. Потому что, понимаете, я так понимаю, что никто от запретов отказываться не собирается, но слово «запреты» уже, кажется, завязло в ушах наших соотечественников. Что вы думаете об этом? Может ли быть такое?
9: Безусловно, драйвером по раззапречиванию...
1: Да, ой, какое хорошее слово.
9: Новым, так сказать, свежим ветерком, конечно, является партия «Единая Россия». Здесь сомнений нет никаких, потому что мы... Ну, стали просто внимательно мониторить дурость, которая прет иногда из всех щелей у отдельных людей. И самое главное, хочется им задать вопрос. Скажите, а вы... Вас кто-то это попросил сделать? Или вы сами до этого дошли? Ну, причем дойти до этого невозможно, потому что это слово «идти» и «глупость» несовместимы. Доползли, скорее всего. Запретить иностранные надписи на одежде для школьников.
1: Это где? Это где? Это где?
9: Это, знаете... Казалось бы, что это можно придумать только где-то в городе Глупове. Нет, есть имя, отчество у этих людей в одном из субъектов федерации. Вот такое решили сделать. Да вы не представляете, я единорос. Нам приходится записывать некие проповеди, некие энциклики посылать. Не надо делать глупость. Если мы говорим о защите русского языка, это про другое. Защита русского языка рассматривается нами в контексте культурных ценностей русского языка. А если вы просто глупые люди, хотите запретить любое иностранное слово и заменить его на русское, ну, это глупость, потому что в русском языке половина слов имеет совершенно иностранный генез. Они, так же, как и в любом другом языке, слова заимствованы из соседних. Они мигрировали, приехали, пришли. И,
1: Виталий, ну послушайте, ну подождите секундочку.
9: Что?
1: Ну смотрите, какая история. Ведь даже «Макс» переименовали из «Маха», как мы все его нормальные люди читали. Теперь там четыре буквы русские, а было, как бы говорили латинскими, даже «Мах» переименовали. Что вы хотите от тверских депутатов?
9: Переименование «Макса» на русский, я могу сказать, это не про закон о защите русского языка, это про маркетинговый ход. Это, безусловно, интересное такое милое изменение, которое, в общем, на ровном месте напоминает о том, что есть мессенджер «Макс». И я не склонен обсуждать коммерческую стратегию этого приложения, но это просто... Это просто вот так вот придумали. Вот в свое время, когда вот этот вот ритейл сетевой, не сетевой, как называется, marketplace, вот, marketplace.
1: Английскими буквами.
9: Да, marketplace, который по-английски у нас называется marketplace, и нет русского аналога. К сожалению, надо придумать, в конце концов. Когда хотели назвать его «Ягодки», я думаю, вот это фишка. Молодцы. Ну, потому что ты заказываешь что-то на маркетплейсе с названием «Ягодки», это мило. Мило. Но, видимо, паленый кофе, псевдоитальянский, на самом деле сделанный из скала, индюков, вот, видимо, не увязывается с милым названием ягодки.
10: Так, ну, в общем, мы видим тут горячую любовь Милонова к нашим маркетплейсам. Давайте на
9: Потому что наши маркетплейсы бессовестные. Бессовестные торговцы обманом. Потому что маркетплейсы не несут никакой ответственности. Маркетплейсы деньги берут у вас, вы платите деньги не какому-то там ИП Чунчванкин. Нет, вы платите деньги известному маркетплейсу.
10: Но а в когда противном к вам
9: место,
10: случае...
9: место пачки кофе, который вы купили, килограмма кофе, приходит килограмм какого-то, извините меня, фекалия, даже не пахнущего кофе, маркетплейс говорит, а это не мы. Это не мы, разбирайтесь сами.
10: Виталий, послушайте.
9: Сами-то не дают возможность напрямую общаться с покупателями,
10: Но
9: продавцами.
10: Только маркетплейсы дают мне возможность купить, извините меня, ту косметику, которой я пользуюсь всю жизнь, потому что в России ее больше нет. А
9: согласен.
10: С помощью маркетплейсов я их покупаю.
9: Согласен. Я же не... Вот упаси бог, у меня у самого вот здесь вот в телефоне, не каком-нибудь там айфоне вашем подоночном, вот, все маркетплейсы установлены. Все. И на наши три маркетплейса основных, и одежды маркетплейсы, и китайские известные маркетплейсы. У меня все они стоят.
10: Так.
9: Я пользуюсь маркетплейсами, потому что у меня нет времени ходить по магазинам вообще.
10: Вот.
9: Нету времени. Вот. И мне нравится маркетплейс, мне не нравится безответственность. Потому что если вы, как недавно было, обнаружилось, один из известнейших, самых крупных маркетплейсов за деньги... размещал информацию, что товар подлинный. Я не против подделок. Вот чтобы вы понимали, я не против подделок. У меня есть коллекция кроссовок из Сирии Абидас, Абдиас.
10: У вас есть Лагерфельд поддельный? Да.
9: Где?
10: Я видела.
9: А, футбол, да. Это, это из Армении.
10: Понятно.
9: Из Армении можно. Вот. В Армении я купил кучу всяких подделок.
10: Ладно,
9: они по качеству лучше, чем, кстати, оригинал. У меня кроссовки поддельные армянские живут дольше, чем такие же неподдельные.
10: Слушайте, неловко признаться, но в советское время Соединенные Штаты Армении говорили про производство армянской обуви. Так что не
9: да,
10: надо.
9: Да, хорошо. Так нет, это как раз хорошо.
10: Хорошо.
9: Но почему они вам предлагают за небольшую денежку поставить значок, что товар подлинный. Говорите честно, что это копия, реплика и так далее. Тогда будет по-честному. Я не имею никаких намерений защищать интересы торговых марок западных, которые, к тому же, ушли от нас. Все, у них нету никаких прав, они подонки. Но пишите честно, потому что человек имеет право знать, он покупает подлинную вещь или копию, он сам сделает выбор. Все, но скажите честно об этом.
10: Виталий, вернемся на самом деле к запретам, то есть точнее к запрету запретов. Мы знаем, что вы сами это признали, что эта инициатива, конечно же, Единой России. Мне кажется, поздновато эта инициатива возникла за 4 месяца до выборов.
9: Секунду,
10: непосредственно.
9: Вы все с ног на голову ставите.
10: Так.
9: Я говорю, что Единая Россия, видя, что в отдельных местах просто какие-то есть адские вещи, типа запрета иностранной музыки на выпускных. Единая Россия вынуждена уже вмешиваться. Мы не так давно там целую кампанию запустили, чтобы детей наших не угнетали по принципу такому, что они хотят на выпускном вечере послушать не только отечественную музыку, но и неотечественную тоже.
10: Я... Поняла, да, но не только... Вообще удивительно, что я слышу это от вас, который... У нас программа называется «Запретный Милонов».
9: Да,
10: «Запретный Милонов», правозащитник.
9: Правильно, вот, потому давайте... что когда я делаю это красиво, изящно.
10: Вы знаете, да, что ваши запреты очень нравятся нашим слушателям и нашим зрителям.
9: Да, конечно.
10: Потому что у вас восхитительные запреты, лучшие запреты,
9: да,
10: делающие Россию снова великой. Но я вынуждена...
9: Make Russia great again.
10: Совершенно верно, да. Поэтому мои восхищения в любом случае. Но я вам хочу сказать, что вот эти вот блокировки... Сейчас я выключу, извините, да. Виталий Валентинович очень бесится от кондиционера. Губернатор Петербурга...
9: Холодок сатаны.
10: Да, согласна. Губернатор Петербурга на третий
9: чёртовы
10: день блокировок интернета,
9: да,
10: мобильного в Петербурге, когда Петербург выл 3 дня, ну уже сегодня 4-й, находясь без практически интернета, вдруг нашел в себе силы наш губернатор выйти публично и сказать: Да, мы блокируем на третий день. Говорит, потому что безопасность. Не сказал, каким образом это влияет на безопасность. И мы с вами знаем, что это не так. Но знаете, где он это сказал? В запрещенном мессенджере Telegram. То есть помимо того, что губернатор имеет доступ к интернету, при том, что весь город сидит без него, так он еще имеет доступ к запрещенному мессенджеру, который блокирует нам всем. Это что за... Вот это же бесит людей, разве нет?
9: Знаете, у меня неловкость есть по поводу... Ни в коем случае не по поводу высказывания губернатора. Он об этом сказал честно.
10: Сказал,
9: да.
10: Ясно, да.
9: Вот. У меня есть неловкость по поводу Телеграма. С
10: Потому
9: одной
10: что
9: стороны,
10: вы тоже там есть.
9: Я
10: да.
9: пользуюсь Телеграмом. Да, я пользуюсь Телеграмом. И я пользовался 200 лет им как. И там огромное количество у меня людей, которые со мной на связи, избиратели мои. Я не могу взять их и вычеркнуть. К тому же Макс не дает мне возможность сделать публичный канал. Не дает, и все. У меня закрытая группа в Максе, а публичный канал, как это было в Телеграме, сделать они почему-то не разрешают. Не знаю почему, не знаю, может быть, вредители там, еще что-то, не могу сказать. Но факт остается фактом. Из публичных страниц у меня есть Телеграм и ВКонтакте. ВКонтакте – это одна аудитория, Телеграм – это другая аудитория.
10: Но вам запретили Телеграм.
9: Нет.
10: Да.
9: Нет.
10: Ну... Это блокированный мессенджер.
9: Нет.
10: Без VPN допуска в Телеграм нет.
9: То, что какое, вы что-то сказали, какое-то слово не расслышал.
10: КВН, я сказала слово.
9: Так его не запретили.
10: Мы продолжаем.
9: Рекламу наши, запретили,
10: наши
9: а пользоваться не запретили.
10: Удивительно откровенные диалоги с депутатом Государственной Думы Виталием Милоновым. Мы сейчас прервемся
9: только
10: на 2 минуты
9: сейчас.
10: Рекламы. Угу, и вернемся к нашим душеспасительным беседам.
3: Запретных Милонов. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано реклама.
11: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Запретных Милонов.
10: На самом деле, мы как-то очень так лихо по запретам с вами прошлись. Но смотрите, все-таки вот этот новояз, который у нас так или иначе практикуется, ну, вы же согласны со мной, наверное, да, что когда мы слово «запреты» меняем на ограничения, взрыв на хлопок, падение на отрицательный рост... Ну, задымление, то есть пожар, задымление. Зачем мы делаем вот это вот все? Тем более,
9: не
10: что
9: надо
10: это совершенно
9: делать.
10: Безграмотно с точки
9: это
10: зрения русского
9: надо.
10: Языка.
9: Это делать не надо. А знаете, это делают, если вам кажется, что есть штаб, секретный штаб информационной политики на Лубянке, это не так.
10: А тогда как?
9: Дело в том, что, к сожалению, часто получается, что некоторые коллеги на всякий случай, знаете, чтобы не быть первым, чтобы, не дай бог, над тебя не ссылались, что ты первый сказал о том, что был взрыв. Поэтому, знаете, так вот, хлопок. Хлопок. Ну, вот я считаю, что это неправильно говорить. Я против алармистской политики. И поэтому некоторые там телеграм-каналы читаешь, думаешь, господи, откуда они это взяли, бред. Вот. Но я считаю, что людей не надо считать за идиотов. Если произошел взрыв, сказать, да, произошел взрыв. Да, это плохо. Да, взрыв – это не то, чему будут радоваться люди. Вот. Но он позволяет нам быть более осторожными, более внимательными и более четко ощущать реальный уровень, предположим, террористической опасности.
10: Тут я согласна с вами, но, похоже, московское руководство и руководство многих других регионов России не считают так, потому что я так понимаю, что запрещены там съемки и информация о прилетах.
9: Правильно. Этому есть объяснение совершенно конкретное, это поскольку информация о поражении объектов, она по законам, это каноны военного времени, она не публикуется. То же самое, вы посмотрите, видео, которое присылаются из Украины. Там вот этот всякие труха и прочие вот все их телеграм-каналы, места прилета все в пикселях. Обратите внимание, если эта съемка не заблюрена, не без пикселей, это, скорее всего, съемка ну, либо каких-то добрых людей, либо еще кого-то, но это не публичная съемка, не из официального телеграм-канала.
10: Угу. Поняла. Да, ну вы ответили на мой вопрос. И последний запрет, который я хочу с вами разобрать, а дальше перейдем, и у нас куча тем сегодня. Просто это, ну, снова же запрет. Да? Законопроект о наказании релокантов. Он готов ко второму чтению. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять его во втором чтении. Говорили же о том, что в принципе Россия была бы, как это сказать, милосердна к людям, которые бы возвращались после отъезда. Но тут наказание релокантов. Как же так?
9: Видите ли, я не погружен в детали вот там, второго чтения.
10: Поняла.
9: В соответствии с законодательством Российской Федерации, если человека можно привлечь к ответственности, то его можно привлечь к ответственности только за нарушение действующего законодательства. Если человек уехал и там,
10: там не сделал,
9: участвовал в каких-то вещах, которые нарушают действующее федеральное законодательство, конечно, по возвращении к нему могут быть вопросы. Но если человек уехал и ничего там не сделал и возвращается, его физически, юридически и морально невозможно привлечь к ответственности. Ты можешь его не уважать.
10: Угу.
9: Да, ты можешь к нему относиться хуже. Там. Вот уехал певец какой-то, ну, вернулся, ничего не сделал, там, понятно, это вернулся, побитый поэт. Ну, на самом деле,
10: если не побитый, можно вернуться?
9: Ну, дело в том, что, к сожалению, вы же знаете, это правда, что большинство людей, которые туда уехали, они не получили ожидаемого. То есть они не стали там супер-мега-звездами, как они рассчитывали. Они не стали срывать овации, стоя там по много раз.
10: У нас с вами разная информация. Я смотрю, некоторые концерты, там просто какое-то безумие.
9: Ну, какое-то. Ну, смотрите. Ну,
10: не перечислять?
9: Чулан Хаматова та же самая. Ну, кого? Его уволили из этого. Она в каком-то Прибалтийском театре играла. Ее тут даже уволили там, или еще что-то. Ну, объективно. Я смотрел статистику по многим нашим уехавшим. Количество их концертов там, конечно, в разы меньше. В разы меньше.
10: Ну, видимо, они стоят в разы дороже, ладно?
9: И гонорары там меньше платят, потому что столько, сколько они привыкли рубить здесь, бессовестно. И я вот, кстати, тогда их осуждал за эти гонорары.
10: Понятно.
9: Они не рубят там. Почему? Потому что на Западе к ним нет отношения.
10: Мы тогда только выигрываем от того, что у нас остался из дорогостоящих. В общем, один шаман, который там по 14 миллионов срубает за концерт.
9: Я считаю, 14 миллионов за концерт – это безнравственно. Вы меня можете пинать, говорить, что я негодяй.
10: Я же так и буду. Вы же знаете, я считаю, что Саман должен получать 114 миллионов
9: войны, за концерт. Во время военных, военное время в такое, ну, по сути, по духу военное время, 14 миллионов за концерт невозможно. Я, честно говоря, не верю, чтобы он столько много денег просил за концерт. Это немыслимые деньги. Ну, посмотрите, 14 миллионов. Ну, как так? Зачем? А куда ты их денешь? Вот куда ты денешь? Я понимаю, получить 14 миллионов и 12 из них потратить...
10: Вам сейчас ставочки Лепса, Газманова поискать?
9: Я не знаю, ну а кто будет платить 14 миллионов? 4 миллиона,
10: наверное. Вам сказать, кто будет платить?
9: Я не могу
10: Насколько
9: понять.
10: Насколько я понимаю, это была Белгородская область, когда Шаман должен был там выступать.
9: Я думаю, что Белгородская область переосмыслила некие решения.
10: Хорошо, да. Слушайте, у нас на самом деле, конечно, куча тем. И знаете, тут вот... Как бы это правильно сказать? Я не знаю, как начать. Это не в моем стиле обсуждать такие вещи. Но тут вот мне прям хотелось. Мне ужасно неловко, что молодого человека Александра Плющенко в прессе постоянно называют «гном Гномычем». Но так или иначе, наши слушатели...
9: Так это его родители так продвигают эту тему.
10: Ну, я думаю, что мальчику это неприятно. Ну, в общем, ладно, неважно. Короче, теперь мы знаем, что он поменял спортивное гражданство на 5 лет и будет выступать за сборную Азербайджан по фигурному катанию. А в интернете ходит шутка, что это такой способ давления на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ну, шутка хорошая, но в целом, как вот к этому отнестись?
9: Обсуждать несовершеннолетнего мальчика я не могу, потому что...
10: Так это не его решение. Я знаю, что он был против.
9: По закону он подчиняется воле своих родителей. Поэтому, говоря об этом решении, мы говорим исключительно о решении не мальчика, а его родителей.
10: Его родители, совершенно
9: я
10: верно.
9: Я считаю, что на месте родителей они поступили непорядочно. Непорядочно по отношению к стране, которая их поддерживает, которая дает возможность им выступать, во всем поддерживает. Я помню Плющенко, когда он по линии «Справедливой России» избрался в законодательное собрание Санкт-Петербурга.
10: И не ходил на собрание вообще.
9: И заседал там раза полтора, наверное, за все время. Это на самом... Да, я неплохо отношусь к Плющенко как к фигуристу, но как депутат, как политик, это был какой-то позор, несусветный позор. Кстати, у Сергея Михайловича Миронова часто такие очень кринжовые персонажи с точки зрения депутатства бывают.
10: Он тогда был спикером Петербургского ЗАГС-собрания.
9: Не, он не был, Сергей Михайлович, никогда спикером Петербургского. Тогда был спикером
10: Макаров, да,
9: был
10: простите,
9: Вадим Альбертович Тюльпанов.
10: Тогда был Тюльпанов, да. Царство ему небесное.
9: Вот. И могу сказать, что это действительно было ужасно. И зачем он это согласился на это? Почему? И он при этом, знаете, он же пользовался всеми благами. За ним была закреплена машина, ставки помощников, кабинеты. Он не работал, но вот все это он спокойно получал, не отказывался. Он его соратники, неважно. Но все это на него выделялось письменного отказа. Знаете, я считаю невозможным получать зарплату, потому что я не хожу на заседание. Не было такого.
10: Поразительно. Человек состоятельный, казалось бы. Но, Виталий, я рискну предположить, что решение поменять гражданство на азербайджанское было связано не с тем, что мальчик хочет выступать за Азербайджан, а связано
9: Спасибо
10: с тем,
9: Бог.
10: Что в Азербайджане практически нет конкуренции в сфере фигурного катания, в отличие от российской истории.
9: Ну так давайте за Гваделупу какую-нибудь выступать. Ну,
10: думаете, лучше за Гваделупу?
9: Буркина-Фасо там. Нет, так я не сравниваю одну... У нас нету хороших и плохих стран. Давайте за сборную Афганистана выступать. Там тоже конкуренция практически нулевая.
10: Надо было посоветовать семейству Рудковских. Тем более, что понимаете, в чем дело? Я, когда вот сейчас думаю о всей этой ситуации и о патриотизме этой замечательной семьи, мы же помним, что Рудковская считает себя апологетом, там, да, или как это, амбассадором каких-нибудь там Луи Вьютон, да, каких-нибудь там, ну, я не знаю, там, Кристиан Диор, она же...
9: Шмоток.
10: Шмоток, да.
9: И шмоток, это... на которые безответственные люди тратят миллионы. Вы за год не зарабатываете столько, сколько некоторые люди тратят просто на трусы.
10: На одну сумочку, да, на одну сумочку. И вот тут, причем, на самом деле, к сожалению, я вынуждена признать, что на Рудковской это все выглядит совершенно чудовищно. Она ходит якобы в Шанели, но там очень часто паленый Шанель, но неважно. Не, вот это нормально, что вот наши такие главные патриоты страны выглядят вот так, как выглядит Яна Рудковская?
9: Я считаю, что человек... Я не обсуждаю Рудковскую, я с ней не знаком вообще. Она мне неинтересна. Неинтересна. Но, к сожалению, если мы берем собирательный образ такого некого человека, который на себя напяливает бренды один дороже другого, он выглядит как попугай. Вы извините меня, это человек, выглядящий безвкусно, потому что ни один человек с чувством вкуса не будет надевать на себя коллекцию ЦУМа, желательно не снимая бирки.
10: Да-да-да, кстати говоря, вот я думаю, что если бы можно было не снимать бирки...
9: Это мне напоминает провинциалок, которые богатые папики, вот я там часто бываю, хожу пить кофе в Москве, вот там вот ЦУМы, богатые папики ведут каких-то губастых провинциалок в ЦУМ.
10: Ой, вы как в воду смотрите, Виталий Валентинович.
9: И они прям там, это, знаете,
10: откуда у нас,
9: в пакетиках
10: у нас ходят, новости, да. У нас новости, но как-то, да, все это в кассу.
3: Запретных Милонов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Александр Камкин о главных оппонентах России на Западе.
15: Чемпионы по русофобии страны Прибалтики – это Польша. Посмотрите на сетку распределения военных компаний, которые производят вооружение, в том числе за киевского режима. Это Норвегия, это Дания, это Голландия. Вот этот список, он достаточно длинный. Плюс еще важный момент. Великобритания, как основной закоперщик украинского преступного режима, сейчас выступила с инициативой создания военно-морской коалиции северных держав, в которую входят страны Скандинавии, Великобритания, Дания, Голландия, Исландия, с явной целью попытки блокировки выхода из Баренцева моря, то есть попытка перекрыть выход из Северного морского пути.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
3: О важном.
16: Положение украинских боевиков стремительно ухудшается, заявил Владимир Путин. Он отметил, что ВСУ не помогает ни западная помощь, ни насильственная мобилизация. Ситуация на фронте для Украины постепенно превращается из сложной в критически в катастрофическую, сказал Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев». Президент также обратился к украинским боевикам с призывом не выполнять приказы киевских властей. По его словам, те, кто исполняет преступные приказы нелегитимной хунты, сами становятся соучастниками преступлений. А преступления, подобно террористической атаки на Старобельский колледж, нужны киевскому режиму, чтобы отвлечь внимание от происходящих провалов на фронте и ухудшения ситуации в стране. При атаке беспилотников погибли в Старобельске 6 человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Венгрия запретила импорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Также Будапешт намерен остановить процесс выхода страны из Международного уголовного суда. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьер. Он не привел подробностей о причинах принятых правительством решений. Правительство Швейцарии вынесло на референдум вопрос об ограничении численности населения, причем был определен предельный максимум проживающих в стране – до 10 миллионов к 2050 году. Об этом сообщает официальный сайт швейцарского Кабмина. В первую очередь эта инициатива направлена на сокращение числа мигрантов. На конец прошлого года население Швейцарии составляло около 9 миллионов человек, увеличившись с 2002 года более чем на 1,5 миллиона за счет именно мигрантов. Если население превысит 10 миллионов человек, страна расторгнет соглашение с ЕС о свободном передвижении через 2 года, аннулирует другие двусторонние соглашения и поставит под угрозу участие в Шенгенском и Дублинском соглашениях. Это нарушит сотрудничество в области безопасности и убежища.
3: Обо всем.
16: Криштиану Роналду вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» заработал за год рекордные 300 миллионов долларов. Вторую строчку в списке занял мексиканский боксер Сауль Альварес с доходом в 170 миллионов долларов, а замкнул тройку лидеров аргентинский форвард Лионель Месси. Его доход составил 140 миллионов долларов. Курсы валют. Доллар на завтра 71 рубль 21 копейка. Евро стоит 82 рубля 54 копейки. Курс юаня 10 рублей 48 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице плюс 25 градусов. Завтра 21-22. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 16 градусов. Завтра днем будет плюс 18-19 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».

0: допустимое и недопустимое. Как вы полагаете, это поможет каким-то образом справиться с беспределом, который сейчас в школах наших происходит? Ваша дочка придет, вот у нее поведение допустимое или недопустимое? Я даже прям не знаю.
1: Наверное, это некое загрубление пятибальной в трехбальную, наверное,
0: ну да,
1: шкалу, то есть, условно говоря, отлично, удовлетворительно и неудовлетворительно. Вот так вот, без хорошо. Я считаю, что не хватает хорошо, потому что образцовое и допустимое – это все-таки очень большая разница. Ведь образцовое – это действительно должно быть, ну, некое совершенное, то есть образцовое, значит, нужно брать за образец это поведение. Поэтому, наверное, если бы мы оставили бы оценки за поведение, то есть, ну, икол мы не должны ставить, понятно, от 2 до 5, то, в принципе, наверное, оно было бы менее травматично и менее и понятнее для педагогов, кстати.
0: Можно я задам ужасный вопрос? А я не понимаю, зачем? Что это изменит?
1: Это позволит оказывать рычаг, ну, иметь рычаг давления на уродцев, на хулиганов. Не то, что ты на этих хулиган в плане там вот как в Яроваше, а на тех, кто терроризирует всю школу, ведет асоциально себя. И сейчас, если раньше можно было его выгнать из школы, там в спецПТУ отправить, сейчас никуда его не деть. Потому что у него придет мама, папа, там родители, начнут орать, что их ребенка не умеют воспитывать, что они имеют право на обучение и хотят учиться именно здесь. А то, что ребенок обзывает матом учителя, ну, это учитель сам виноват, довел до такого и, в принципе, его не воспитал, потому что у них он матом дома не ругается. Они ругаются, потому что они сидят бухие, пьяные дома и сами матом ругаются, и из-за их мата, мата ребенка просто не слышно.
0: То есть вы полагаете, что, условно говоря, оценка недопустимое поведение может остановить каким-то образом школьного шутера, школьного насильника?
1: Нет, давайте так. Вы говорите про уголовников. Это крайние формы. Я говорю
0: у нас
1: про
0: дети уголовной ответственности не...
1: Ну, они совершают уголовно наказуемые деяния, потому что с 14 лет убийцы садятся в тюрьму. Так вот, мы говорим о девиантном поведении, и двойка по поведению тоже будет являться основанием для неаттестации. С другой стороны, знаете, вот мы часто говорим про ужасное поведение наших прекрасных детишек, которые действительно прикурить дадут еще кому, вот, всем, в общем, нам. Но я хочу обратить внимание и на то, что есть проблемы с педагогами. Вот об этом мы мало разговариваем, но это действительно так. Качество подготовки педагогов подчас не соответствует, ну, будем так говорить, многим представлениям многих и ожиданиям многих от педагогов, когда детей начинают булить учителя. Когда они говорят: нет, ты должен ходить в туфлях. Он говорит: я не могу, у меня нога болит. Ребенок пришел в черных кроссовках. Он не бомбу пронес с собой, не нож. Он пришел в черных кроссовках. Нет, говорят ему, должен ходить в туфлях. И выгоняют из школы. И понимаете, вот у нас некоторые учителя напрочь не дружат. Не то, что с головой, они с основами психологии не дружат.
0: А зачем?
1: Видимо, в вузах, где они заканчивали свои, так сказать, факультеты, психологи...
0: А зачем им дружить с психологией?
1: Преподаватели психологии, видимо, ушли в запой.
0: Прогуливали занятия. Да, просто сейчас, ну, принято говорить, очень многие говорят о том, что школа воспитывать не должна, школа должна учить.
1: Да.
0: И таким образом... Почему я, учительница, должна брать в голову
1: школа
0: какую-то вот эту
1: должна
0: лирику?
1: Любой педагог, если ты педагог, а не просто с горы кто-то спустившийся, ты должен знать основы психики ребенка, и ты должен понимать, что если ты пытаешься палкой в него вбить, то ты вызовешь отторжение, а не принятие. Это же элементарно. Ребенок так не умеет.
0: Мне кажется, большинству педагогов на это наплевать.
1: Так вот, нам нужно, нам не должно быть наплевать, когда в последние четверти детям говорят, что для аттестации они должны

0: получить по каждому предмету 9 оценок в четверти. 9 оценок. Просто чтобы вы понимали, это очень много. Получить 9 оценок в четверти за каждый предмет. С учетом того, что у нас огромный дефицит учителей. У нас учитель труда преподает историю, и это сплошь и рядом. Учитель физкультуры, литературы.
1: Поэтому у него и не хватает времени и психологии на эту всю вашу лирику, о которой вы говорите.
2: Не хватает, но для этого есть директор, есть завуч, который должен помогать. И если сложилась такая ситуация, да, вот в данный момент нету учителя, помоги этому учителю справиться с заданием, а не просто так вот галочку ставь, зато выпускаешь энциклику «Запретить иностранные надписи на футболках наших учеников, товарищ Огурцов из своей могилы одобряет».
1: Слушайте, но по большому счету вот... Из того, что вы говорите, прямо следует, что в общем и целом педагоги этими оценками, типа недостойное поведение, могут сводить счеты с нелюбимыми учениками. И я почти уверена, что так и будет. Более того, сейчас мы знаем, что школы не очень заинтересованы, чтобы дети оставались до 11 класса. Очень многих именно этими оценками по поведению будут доводить до 9 класса, чтобы дальше они шли в технику.
2: Уважаемая Олеся, я хочу вас немножко разочаровать. На сегодняшний день до 11 класса учатся зачастую те, кто не смог уйти в 9-м, потому что конкурсы в колледже выше гораздо сложнее, чем колледжи в некоторые вузы. Там, где полчеловека на место в вузе, 5 человек на место в колледже. И это действительно так, потому что если вы пойдете на какого-нибудь там мифического менеджера, то вы гарантированно останетесь без работы после окончания вуза. А если вы пойдете на... токаря, карусель там какого-нибудь там с ЧПУ, то вы 100% не то что получите из самого старта большущую зарплату, там минимум 150, а то и 200 тысяч рублей, вы еще подъемные получите.
1: Я не там училась определенно, а вы ваших детей в эти специальности будете отдавать?
2: Я считаю, что у каждого ребенка есть свое предназначение, своя, ну, свои какие-то пожелания и таланты. Угу. И если кто-то из моих детей скажет, что он хочет
1: хочу токарем,
2: если
1: папа,
2: он
1: хочу.
2: Хочет работать на компьютерном каком-нибудь станке, да, пожалуйста, это не каждому дано. Это раньше у нас считалось... Троечники идут в ПТУ, поэтому у нас все через одно место, которое сейчас можно говорить официально. И промышленность у нас в Советском Союзе-то и загибалась из-за того, что шли в ПТУ часто алкаши, хулиганы и тунеядцы.
1: Ну, сейчас, слава богу, все налаживается, да. Ну, а вот моя предыдущая мысль о том, что учителя таким образом будут сводить счеты с учениками
2: нелюбимыми.
1: Поэтому,
2: к сожалению, на фоне того, что ряд педагогов, к сожалению, не понимают отдельных моментов. Мы должны сейчас вместе с этим реформировать и пересмотреть систему контроля, объективного контроля и систему, вернее, неких сдержек и противовесов, которые не позволят учителю просто из-за того, что он не любит ученика, его гнобить. И такое тоже происходит. Если мы будем говорить, что этого нет, мы будем врать. Ошибаться можно, врать нельзя.
1: Ой, к сожалению, это, знаете, вот это словосочетание настолько дискредитировало себя, что я боюсь, что лучше его не повторять. Извините, Виталий Валентинович, это, к сожалению, кошмар. Да, но если говорить про школу, тут позвонил мне слушатель по поводу как раз вот этого всего и сказал, знаете, какую удивительную вещь. Надо возвращаться к скрепам нашим императорских школ и пороть детей. Потом он подумал и сказал, и родителей пороть надо. Вот. А я подумала, что вообще, скорее всего, надо и учителей тоже пороть, как вы полагаете, Виталий. А детей вот из этой поротельной системы все-таки исключить, потому что бить детей нельзя.
2: Мы действительно сейчас должны внимательно относиться к качеству подготовки отдельных педагогов. И если мы будем все спихивать на недостатки родителей, детей, семьи и так далее, то, к сожалению, мы не добьемся результата. Потому что не только дети выросли в некой вакууме бездуховном, но и некоторые педагоги точно так же
0: не имеют священного педагогического трепета, входя в школу, а просто относятся к этому просто, ну, как к некому занятию. Основное занятие у них вообще репетиторство после школы. А так они,
3: потому что они копейки получают, Виталий.
0: Я за то, чтобы учителя получали много. Я за то, чтобы учителя имели возможность заниматься репетиторством, пожалуйста. Но я против того, что у нашей школьной программы, и это вопрос к министру просвещения нашему.
1: Что ой, министр школьная, просвещения, это моя любимая
0: школьная
1: история.
0: Школьная программа не допускает самостоятельной учебы без использования репетиторов.
1: Сейчас реклама, и мы
0: случаев.
1: Вернемся.
4: Запретных Милонов. Реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
6: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Запретных Милонов.
1: А мы продолжаем с Виталием Валентиновичем обсуждение наиболее насущных вопросов. И вы знаете, я тут увидела, что Россельхознадзор перекрыл поставки фруктов и овощей из Армении. Ну, до этого были цветы, до этого был коньяк. Понимаете, я понимаю, что у нас сильно охлаждаются отношения с Николом Пашиняном. Но когда Россельхознадзор рассказывает, что во фруктах армянских вдруг появились мошки, очевидно, думает потребитель, из-за того, что Никол Пашинян недостаточно дружественный нашей страны, это же тоже, мягко говоря, подрывает авторитет, стесняюсь сказать, Россельхознадзора. Или я ошибаюсь?
0: Есть там мошки или нет? Я могу сказать, что в любых фруктах мошки есть. И мошки, к сожалению, не в контексте армяно-азербайджанского конфликта, поэтому мошки есть и в азербайджанских, и в армянских фруктах. Это факт. И мало того, если они не обработаны сильными химикатами, мошки там должны быть.
1: Отлично. Зачем так делают идиотские?
0: Я думаю, что тут надо просто мое мнение, не профессионала, конечно, человек, который ничего в этом не понимает. Надо бы сказать честно, знаете, поскольку...
1: Да, вот мы
0: поскольку Никол Пашинян заявил, что для него важнее стратегическое направление взаимодействия с Европейским Союзом, то, соответственно, мы вынуждены ограничить заработки армянского бюджета в России.
1: Вот это честно, это нормально.
0: И все бы поняли... Потому что...
1: А что же мы тогда левой рукой,
0: Мы как бы делаем намек. Мы же очень вежливые. Мы же очень
1: мягкие. Мы идиоты. Мы выглядим идиотами.
0: Мы вежливые, как бы, даем ему понять.
1: Вежливыми идиотами.
0: Вообще, то, куда сейчас плывет
2: Республика Армения, конечно, вызывает у меня глубочайшую печаль. Глубочайшую печаль, потому что в Армении не было никогда, никогда ни в каком виде не было русофобии, никогда ни в каком виде не было противостояния с Россией, потому что большинство армян живет в России, а не в Армении. И что касается Армении, то вот это то, к чему сейчас движется там политическая система, нелогично для самой Армении. Они даже не имеют границы с Евросоюзом вообще. Они далеко от Европы находятся, и их, в общем, нету никаких очевидных бонусов от того, что они смогут когда-нибудь стать Румынией.
1: Вот. Ну, Виталий, ну подождите, смотрите.
2: Ну что?
1: Да, да, да, нет, я совершенно с вами согласна. Да, но смотрите, ну тут выборы, да, предстоят. И когда наш Россельхознадзор делает такие вещи...
2: Да пёс с ним.
1: Пёс с ним, с Россельхознадзором. Вот все то, что мы сейчас делаем в отношении Армении, мы делаем как будто специально для того, чтобы Армения сказала: ах так, вы серьезно? Тогда мы будем голосовать за Пашиняна, каким бы противным он ни был. Ведь мы же именно это делаем.
2: Пашинян лишает армянских сельхозпроизводителей дохода.
1: И Пашинян, вы думаете, они после этого от него отвернутся?
2: Пашинян, да, вопрос в Армении гораздо сложнее, чем сельхозпроизводство и Пашинян. Вопрос в Армении – это альтернатива Пашиняну. Что я могу тут рассуждать, как человек, имеющий корни в Армении, в Ереване, мой прадедушка там был судьей. И, конечно, для меня печально, что так складывается, что у Пашиняна нету конкурентов эффективных. Прошлые кланы...
1: А почему так получилось?
2: Прошлые кланы, которые сейчас претендуют на звание главной оппозиции Пашиняну, уже обделались. Потому что все помнят те времена, которые были в 2000-х в Армении. Жуткая коррупция. Полицейские останавливают тебя на улице, машину твою. И просто это они останавливают не потому, что ты нарушил, а потому что должен дать денег им.
1: Угу.
2: Взятки страшные. Сейчас в Армении что-то... Вот они пошли по сценарию американско-европейскому, как Саакашвили. То есть вот эта вот явная коррупция, касающаяся всех, она стала меньше, безусловно. Она стала более изощренной. Могу сказать, что если вы армянин, приехавший в Армению, вернувшийся, то вам не дают сделать ничего. Вас будут гонять по кругу, делая из вас идиота. Но естественно, что в Армении как строили и развивались приближенные к власти люди, так это и происходит. Просто поменялись люди у власти и поменялись компании. А так, как вот коррупция и осталась. Просто теперь надо, чтобы дать кому-то, нужно не просто дать, а еще быть тем, кому позволено давать взятку для того, чтобы что-то делать.
1: Виталий, я прошу прощения, я просто хотела вернуться на секунду. Мы же, в общем, я все время слышу последние дни от разных наших власть придержащих многообразные угрозы в отношении Армении. Да, ей нужно определиться, ей нельзя, значит, сидеть на двух стульях и так далее. И помните, когда-то Трамп сильно угрожал Канаде. В итоге Канада, которая не хотела вот этого, да, демократического кандидата, она его выбрала. Ровно то же самое произойдет и в Армении, когда Россия постоянно угрожает Армении. Ты должна определиться, Армения с нами ты или против нас. Естественно, идет отторжение такого наезда. Разве нет?
2: Здесь, поймите, я ограничен, поскольку это все-таки внешняя политика, она не входит в компетенцию Государственной Думы Российской Федерации. Но я могу лишь еще раз сказать, что действия некоторых сил в Армении, оппозиционных, Пашиняна, будем так мягко говорить, они меня глубоко разочаровывают. То есть, если бы я мог... понятно, что Пашиняна победить можно.
1: Боюсь, что нет. Сам был Карапетян?
2: Да, Самвел Карапетян, к сожалению, не является политиком,
1: который
2: пользуется всенародной поддержкой и может пользоваться. Не работает так. Самвел Карапетян – российский предприниматель. И вот это надо понимать, что он в Армении сейчас выгодный оппозиционный, хотя он не кандидат, а он, так сказать, выгодная оппозиционная фигура, потому что всегда можешь показать, что он предприниматель из России. Поэтому, нет, конечно, в Армении есть много талантливых людей, которые могли бы стать хорошими
1: достойной
2: конкурентами.
1: Достойной оппозиции.
2: Хорошими конкурентами. Но они, к сожалению, не всегда поддержаны. А вот этот клан, кланы, которые были до Пашиняна, они настойчиво предлагают вот вернуться к старому. Ну, это, представляете, как если бы в 90-е годы в России там была бы структура типа там КПРФ, которая предлагала бы полностью восстановить там, не знаю, Советский Союз нельзя сравнивать с этим, но, то есть, это, условно говоря, в 2000-е была бы структура, которая предлагала бы вернуться к 90-м, к святым.
1: Ну, в общем, да, я поняла вас. Виталий, у нас просто еще один важный международный вопрос. Единственное, что тут вот надо сказать, что мне кажется, что вот в последнее время наши многие, может быть, не слишком... Ну да, я понимаю, что вы не можете это комментировать, но мы сделали все, чтобы пророссийские кандидатуры пролетели на выборах в Армении.
2: В Армении не нужны пророссийские кандидатуры, понимаете?
1: А мы не можем просто отвернуться от Армении, пусть она идет своим путем.
2: Дело в том, что...
1: И будет счастлива.
2: К Армении повернулись и не отошли от нее другие силы, которые агрессивно проводят...
1: А нам-то что?
2: Политику. Ну, как нам, что это наш сосед? Это наш партнер и сосед. И сейчас как раз
1: при
2: помощи западных сил финансируется и раскручиваются антиармянские силы. Понимаете, вот если мы просто бы поддержали проармянского кандидата, Пашинян не является проармянским кандидатом. Этот человек не соответствует ни одной армянской ценности, ценности армянского народа. У него даже жены нет. Господи.
1: Это не наше дело, Виталий.
2: Гном.
1: Да, слушайте, хорошо, все, я поняла, с Армении, хотя
2: это
1: я думаю,
2: это не ваше дело. А мой прадедушка жил в Ереване и был судьей. Это наше дело. Поэтому
1: мы будем продолжать давить на Армению.
2: Нет, давить не надо. Надо поддерживать проармянского кандидата, который будет ориентирован на большинство армян мира, которые живут в Российской Федерации.
1: Виталий, у нас всего 2 минуты на важную тему, но тема важная. Авианосец сумасшедший совершенно американский в Карибском море, который, значит, непосредственно нацелен на Кубу. Тут все говорят, что, значит, обвиняют Рауля Кастро во всех делах. Вот что будет с Кубой?
2: Рауль Кастро старик.
1: Да.
2: Он немощный уже, он очень старый человек.
1: Но его обвиняют в преднамеренных убийствах.
2: Оставьте вы... Я американцу говорю, оставьте человека в покое. Но вопрос не в Рауле Кастро, вопрос в Дональде Трампе, у которого, как обычно, какой-то геморрой. И поскольку геморрой в Америке Дональд Трамп решать не умеет, потому что, извините меня, его мозгов и мозгов его произраильского лобби, который его финансирует, не хватает, чтобы решать действительно актуальные проблемы, он решает в очередной раз отвлечь американское сообщество на некую страну, которую надо захватить.
1: Мы будем защищать Кубу. От Америки.
2: Мое скромное мнение, неквалифицированное и непрофессиональное, конечно, что у нас нет возможности это сделать.
1: Угу.
2: Объективно защитить Кубу сейчас военным способом мы не сможем. Дипломатическим, да, но насколько дипломатические механизмы действенны в нынешнее время? Америка плевать хотела.
1: На всех
2: вообще. На нормы какого права? Международного? Да, дело в том, что маленькая проблема существует, что Дональд Трамп не учился там, где преподавали такие термины, как международное право. Он просто не в курсе.
1: Мне кажется, что совершенно блестящий финал нашего разговора с Виталием. Ну, смотрите, и международную повестку осветили, и внутреннюю. Все получилось. Виталий Леонидович, спасибо вам большое. Жду вас в следующий раз через неделю обязательно. Спасибо.
4: Запретных Милонов. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? что вас раздражает в ваших коллегах. По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
9: О важном.
7: Владимир Путин перечислил основы для победы страны. На встрече с выпускниками программы «Время героев» он отметил, что информационный фронт – это действительно важнейшая составляющая, потому что от этого зависит состояние вооруженных сил и общества, которое составляет основу победы. Единство – основа победы. Глава государства подчеркнул, что так было и в период Отечественной войны 1812 года, и в годы Великой Отечественной, и сегодня. Как отметил президент, противник не добьется желаемого результата, поскольку в России понимают, за что и против кого борются. Он отметил, что успехи российских военнослужащих на запорожском направлении впечатляют, назвав продвижение бойцов очень заметным. Некоторые страны выразили Вашингтону готовность присоединиться к конфликту против Ирана в случае возобновления боевых действий. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио на встрече глав МИДов стран НАТО. «Если Иран откажется открывать проливы, кому-то придется туда отправиться и что-то с этим сделать», — сказал он. США могли бы это сделать, но есть страны, которые выразили заинтересованность в том, чтобы потенциально принять участие в чем-то подобном. По словам Рубио, речь идет о случае, если не получится добиться мирного соглашения с Тегераном. Он отметил, что Вашингтон все-таки предпочитает урегулирование за счет соглашения.
9: А США.
7: Исполняющим обязанности главы нацразведки США станет ветеран ЦРУ Аарон Лукас, сообщил Дональд Трамп. Президент отметил, что нынешняя глава нацразведки Тулси Габбард покинет администрацию 30 июня. Россельхознадзор ограничил импорт бананов от одного из эквадорских поставщиков. Под запрет попала продукция крупного экспортера из-за регулярного нарушения санитарных норм. Об этом рассказал руководитель ведомства Сергей Данкверт. Чиновник пояснил, что российские специалисты физически не могут проверить тысячи плантаций, а гарантии зарубежных коллег не соответствуют реальности. Временные ограничения начали действовать в начале этой недели.
9: Обо всем.
7: Ученые обнаружили внеземное вещество внутри древнего метеоритного кратера Хапчхон в Южной Корее. Исследователи нашли в горных породах следы уникальных микробных структур. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. Специалисты предполагают, что после падения астероида на Землю образовалось горячее озеро, в котором зародилась микробная жизнь. Подобные экосистемы могли стать первыми источниками кислорода на нашей планете 2,5 миллиарда лет назад. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 25 градусов, ливень с грозой, завтра днем 21-22. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
10: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины с авторами коллективной, да и вообще в принципе о денацификации, потому что выходит она далеко за пределы Украины, это уже понятно. С авторами коллективной монографии «Украинство». С нами вновь Федор Кауфман.
11: Добрый день.
10: Приветствуем. И сегодня Константин Чепрасов. Константин, рад вас видеть тоже. А почему собрались? Новость, которая обошла вниманием наше информационное пространство, но обращает на себя, как бы просит разобраться в ней совершенно точно. Дело в том, что командиры крупных правых украинских подразделений решили собраться вместе и о чем-то заявить. Вот Федор как-то в одной из наших предыдущих встреч говорил о том, что на самом деле создают украинские корпуса внутри ВСУ и явно уже выходящие за пределы. И это не только касается системы образования, детских садов и школ, куда они приходят, но и нечто большего. И вот будуем новую армию разом. Трика и Хартия объединились, чтобы реформовать військовую подготовку. Так о чем же идет речь? Попробуем поговорить здесь сегодня. И в том числе, наверное, выйдем за эти пределы, понаблюдаем за тем, что происходит, в принципе, сегодня в ВСУ, за счет чего эта структура держится, чем она наполнена. Опять же, почему-то мы слышим сухую статистику, сухую информацию о том, сколько уничтожено, куда продвинулись. Ну вот о содержании этой неонацистской бандеровской структуры, к сожалению, говорят сегодня не так много. Но, Константин, да, начнем. Что это за встреча была, почему она так важна?
11: Да, но здесь важны прежде всего персоны, которые эту встречу организовывали, потому что, ну, надо понимать, что ВСУ, вообще украинская армия, она не является однородной. И не в смысле, что какие-то там более крутые, грубо говоря, подразделения, какие-то там ТРО, например, да, тероборона, как бы они там менее подготовлены и так далее. Но, по сути, с 2014 года в украинской армии всегда была некая часть. Ядровая, не ядровая, может быть, параллельная. То, что мы называли нацбаты, то есть, по сути дела, нацисты, каратели, это всегда была не армия. В том смысле, что это не были кадровые военные, которые всю жизнь занимались тем, что служили, получали там лычки, звездочки и так далее, да. Ну, кто такой тот же Белецкий, да, как бы признанный экстремистом в России?
10: Террорист-экстремист.
11: Он сейчас бригадный генерал, но он, как бы, у него предыдущее звание полковник. То есть он никогда не был рядовым даже. То есть это просто, ну, хулиган такой, да, нацист какой-то там, активист вот правый, да. И он сразу же запрыгнул в армию. И вот в армии украинской много таких. Более того, по крайней мере, это сами украинцы говорят, что в немалой степени именно то, что Украина как бы смогла дать какой-то отпор в 22-м году, да, именно благодаря это произошло, благодаря тому, что были вот эти люди, которые, ну, за 10 лет были прогнаны через АТО. То есть, ну, надо представить, да, как бы так называемая украинская антитеррористичная операция, которую они проводили, то есть карательная операция как бы в Донбассе, она же прогоняла через себя огромное количество людей. И там тоже, что важно, там были люди, ну, представим себе каких-нибудь там 16-17-летних глупеньких мальчуганов, которые пришли на Майдан, да, и они там заразились нацистской идеологией бандеровской. Через пару лет они уже были в Донбассе, проводили карательные акции, да, они, ну, их же учили при этом, и учили как бы, ну, неплохо, скажем так.
10: И прошло 10 лет еще.
11: Прошло 10 лет. Те, кто остался в армии, во-первых, кто остался в армии, кстати говоря, ну, наиболее мотивированные в армии, кстати, не остались. Они прошли какое-то время, они получили навыки, потом они шли в бизнес, куда-то еще, кстати говоря, как тот же вот этот Оболенский, да, который ныне глава корпуса Хартии. И там таких много. И нам это тоже важно, потому что, как бы, ну, есть проблема того, что люди, которые все время в армии, у них несколько иное мышление. Ну, правда, деформация есть, да. А, по крайней мере, сами украинцы говорят, что в чем их преимущество перед нами? В том, что у них есть вот эти кадры, которые берутся из бизнеса, которые берутся из сферы администрирования, то есть которые открыты к новому опыту, которые могут спокойно, достаточно воспринимать новое без какого-то консерватизма и так далее. Да? Опять же, вопрос спорный, но мы же видим, что у них есть эффективные подразделения. Да? Опять же, это не просто берут каких-то белых воротничков и запихивают в армию. Да? Там все равно у этих людей, они послужили в армии, отучились в каких-то армейских образовательных, скажем так, учреждениях, да, и повоевали и так далее. Так вот, два этих корпуса ныне, да, Хартия, достаточно серьезное подразделение. И...
10: Я здесь должен спросить перед... И не признано у нас террористическое...
12: Нет, оно не признано. А знаете, что интересно? Мы уже про хартию как-то в свое время говорили. Вот подразделение – это вообще изначально президентская бригада Оболенского, да, на базе которой был собран вот этот корпус хартия, второй корпус НГУ. Да,
11: первый Национальная гвардия,
12: да, первый Азов,
10: террористическая экстремистская запрещенная
12: Второй Национальная гвардия Украины, вот это вот хартия. Вот этот Оболенский, он очень популярен в армии, и когда он поднимался по ступенькам вот своей военной карьерой, он в свое время возглавлял батальон в 4-й бригаде, которая сейчас входит в корпус хартия, 4-я бригада «Рубеж». Он там возглавлял батальон до того, как перешел в бригаду «Хартия», когда «Хартия» была еще не корпусом и бригадой. Я просто напомню, что такое «Рубеж». «Рубеж» — это то самое подразделение, которое в ноябре, получая награды от Зеленского, вышло с нашивками, где просто было «СС» напрямую написано. Не в каком-то измененном виде, не какие-то там другие руны, а именно «ССовские» нашивочки были. Вот он прошел через этот рубеж. Теперь рубеж входит в корпус «Хартию», а Оболенский возглавляет вот эту вот «Хартию». Но у самой «Хартии», когда мы начинаем смотреть и их официальную эмблему, и то, что используют там в различных видах служащие этого корпуса, абсолютно различных бригад, то это всегда вот эта вот неязыческая, руническая тема. То есть нам всегда нужно помнить об этом. Они на чем сходятся? Там есть идеология. Эта идеология имеет вот этот вот оккультно-мистический подтекст, неоязыческий, и они это не скрывают. Вот тоже, там, не знаю, вот когда мы смотрим на обложки вот этой пресс-конференции, там все эти руны, уже они выкладывают. Для них, вот всегда мы должны это помнить, для них предъявление вот этой символики, обозначающей в определенном неонацистском кругу, что мы свои... Это очень важно, потому
11: Можно сказать, эстетика Третьего Рейха.
12: Да, там, да, конечно.
11: Сильно в почёте, об этом прямо это сразу
12: эстетика же. Третьего Рейха. Вот кто такой Оболенский, вот что такое хартия, которая якобы когда-то была там президентской элитной бригадой и так далее. Вот. А на Оболенском и на хартии военных преступлений уже достаточно против мирного населения.
11: Да, ну и возвращаясь к их пресс-конференции, там что важно, да, что собрались две серьезные величины внутри армии. И это серьезно, как бы серьезная сила, да, и серьезное мероприятие, потому что сейчас это уже корпуса. Корпус это, причем, кстати говоря, сам Оболенский на этой пресс-конференции сказал, ну, типа, вот наши два корпуса это где-то 80 тысяч человек. То есть представьте, два корпуса по 40 тысяч человек каждый, примерно. Это уже, ну, в общем-то, как бы очень серьезная сила, да, это там две,
10: это кулак
11: какие, уже, какие, да. Две армии, условно говоря. И они что говорят? Они говорят, что мы сейчас, по сути дела, будем и дальше сращиваться в некий единый армейский военный механизм через обучение, создание единого центра обучения младших офицеров. То есть у них есть уже некий верховный уровень, да, сами руководители корпусов, начальники их штабов и так далее. Но они последовательно продвигают, скажем так, вот такую установку на то, что нужно насыщать армию низовыми, инициативными, грамотными, современными командирами. Конкретно на этой пресс-конференции говорилось о двух основных позициях. Первое – это сержанты. И это тоже очень серьезное дело, потому что, ну, мы все помним как бы и фразу Суворова, да, что каждый солдат должен знать свой маневр. Поэтому это как бы серьезное дело, когда каждый солдат действительно понимает, что происходит. Особенно в современной войне. Ее называют сети-центричной, но неважно как. В любом случае, сегодня от поведения конкретного солдата очень многое зависит. И это уже не ситуация, когда, не знаю, в бой идут батальоны, там сотни человек, да, они идут там через минные поля, на пулеметные точки и так далее. Совсем другие боевые действия. Поэтому даже один как бы сегодня солдат, он должен знать и картографию, и минно-взрывное дело, все подряд, в общем, да, саперные какие-то навыки иметь. Они будут учить сержанта. Что такое сержант? Ну, что в нашей армии, это отдельный вопрос, да, но они ориентируются на США. В США сержант – это, ну, это вообще становая сила, скажем так, да, вот этих низовых подразделений, там, взводов и рот. Сержант – это лидер, прежде всего, это не сами говорят, что сержант – это низовой лидер. И они этих лидеров хотят отбирать, обучать. Они это не говорят, но, разумеется, индоктринировать нацистской идеологией, потому что, ну, это сугубо нацистские подразделения. А дальше этот лидер уже будет, разумеется, индоктринировать всех других. Ну, то есть он будет продвигать эту идеологию. Ну и, разумеется, они будут его учить. Они будут учить его и тактики ведения боя, управления войсками и так далее. Соответственно, на самом низовом уровне уже они хотят создать вот эту базовую там какое-нибудь отделение, взвод или роту, которая руководится низовым, очень грамотным, обученным и знающим современные реалии боя, особенно все, что связано с применением дронов, наземных дронов, НРК, да, каких-то там FPV и так далее, и умеющим это, этим управлять. А вторая позиция, ну, это называется на английский манер battle captain, то есть условный такой, совсем всем условно назовем, да, там, капитан битвы, командир битвы. То есть, в сущности, это такой среднего уровня командир. Причем не обязательно, чтобы это даже был офицер. То есть, мы не обязательно заканчивать какой-то вуз и так далее. Они сами говорят, а что нам эти офицеры, которые имеют статус там лейтенанта или капитана, как бы в окопах, причем это сами украинцы приводят такие примеры, да, когда отправляют какого-нибудь кадрового лейтенанта или капитана, и он на передке теряется и совершенно не понимает, что делать. Но берет какой-то рядовой и говорит, так, а теперь я расскажу, что делать. И все слушаются, просто понимают, что это вопрос жизни. А когда вопрос жизни, ну, извините, ты, если хочешь жить, будешь слушать того, кто знает, что делать, чтобы выжить.
10: Это соавторы коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Константин Чепрасов. Продолжим буквально через пару минут.
4: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано реклама.
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
10: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство» Константином Чепрасовым, Федором Кауфманом о том, что происходит сегодня в ВСУ.
11: Они как бы нацелены на что? Опять же, они просто перенимают американский как бы опыт. Что есть, например, командир батальона. И они говорят, он сейчас тонет в рутине. И нам здесь важно то, что... Ну, это передовые какие-то тактические, прежде всего, решения, да, которые, я думаю, и нам будут интересны. Потому что как бы это опыт, на который надо ориентироваться, в том числе хотя бы изучать его. Потому что с технической точки зрения все одинаково. Что они говорят? Вот есть какой-нибудь командный пункт батальона, да, или полка. Это куча экранов, откуда стекаются со всех различных источников данные, с дронов, разведчиков, там, я не знаю, с каких-то вышек и так далее. И стоит измученный командир и 24/7 смотрит в эти экраны, да, что, где, когда, и на тактическом уровне постоянно вот это и занимается тактической рутиной. Но, говорят они, это разумно, как бы, да, в этой связи. Он же должен спать, он должен принимать пищу, но у него есть какое-то психологическое выгорание, он не может это делать 24 на 7. У него есть заместитель, но этого тоже недостаточно. И они говорят, что нам нужно обеспечить непрерывность управления боем. И для этого командира нужно, например, батальона, да, освободить от каких-то рутинных задач ведения боя. Вот здесь два человека пошли вот туда, их надо подержать дронами. А вот здесь там надо туда накинуть как бы пару мин с миномета. Да? Зачем этим заниматься командиру батальона? И они говорят, вот есть бэтл-кэптен. Это будет смена бэтл-кэптена. Например, он там дежурит, не знаю, 12 часов. И вот эти бэтл-кэптены будут отвечать за рутину. Если вдруг что-то серьезное происходит, они зовут как бы командира. А командир освобождается, и тоже, что важно, они сами это проговаривают, да, ну, белецкие войски. Они говорят, наша задача...
10: Экстремист,
11: террорист, запрещенный в Российской Федерации. И они говорят, наша задача освободить этого командира, чтобы он постоянно думал над оперативно-стратегическими какими-то задачами, думал о том, как перехватить инициативу. И это как бы первый момент, да? А второй момент, вот мне кажется, следует еще несколько моментов обсудить про эти сами корпуса, потому что это тоже серьезное дело, и оно такое новое для украинской армии. Вот здесь чуть-чуть можно отмотать назад и вспомнить, что у нас был Единый Советский Союз, который был демонтирован, и от него осталось определенное количество местных армий. Советская армия, вооруженные силы советские, они были рассчитаны на мобилизационную войну, да, что нападает на нас НАТО, мы объявляем мобилизацию и так далее. И под эту большую мобилизационную войну была соответствующая оргштатная структура с дивизией, ну, с армиями, корпусами, дивизиями, то есть крупными такими с точки зрения там, техники, личного состава, подразделениями. Потом, поскольку у нас Советский Союз исчез, да, двухполярный мир исчез, в принципе, и в Европе, и у нас очень активно стали говорить, зачем нам большие армии? Против кого мы мобилизацию будем объявлять? Против Европы, это наши друзья, зачем? Давайте мы создадим маленькую, компактную, удобную армию, которая, ну вот, будет там, я не знаю, какие-то локальные конфликты разруливать, да, или там бороться с террористами.
10: Да, ядерное оружие же есть.
11: Да, и это самый главный момент. Это, кстати говоря, был тоже как бы важный аргумент Серебряковской как бы, реформы. Да? У нас, если будет война всерьез, ну, мы обменяемся ядерными ударами, а после этого уже кто знает, что там будет. Уже, может, ничего не будет. А если какие-то локальные вещи, ну, вот у нас будет контрактная армия, это будут профессионалы. Их будет мало, разумеется, потому что профессионалам нужно платить много денег. И их, главное, надо учить, и это тоже деньги. Ну, вот по-разному каждые страны как бы в эту сторону шли. У нас этот процесс тоже шел, да, у нас долгое время было сокращение армии. Только после 22 года и с началом СВО, когда начались уже достаточно крупномасштабные боевые действия, мы начали возвращаться и всерьез к дивизионной структуре, мы начали создавать новые подразделения, мы начали восстанавливать учебные заведения, высшие как бы учебные, да, военные, которые...
10: Выяснилось, все закрыты, да, да, командирские, да, училища как бы, и танковые.
11: Много чего, к сожалению, произошло негативного в этом смысле. И поняли, что, ну, есть такая известная фраза, генералы всегда готовятся к предыдущей войне. Да? Вот, к сожалению, те боевые действия, которые ведутся сейчас, они, ну, это некая новизна. Это что-то вот среднее такое между Первой и Второй мировой войной, когда еще никто не понимал, что там будет. Так вот, на Украине этот процесс тоже шел. И, в принципе, украинская армия медленно деградировала, сократилась там до сотни с небольшим тысяч человек, там было какое-то количество бригад, и с этим они вступили в 2014 год в карательную операцию против Донбасса. И уже тогда были созданы и батальон Азов, признан экстремистским, запрещен Российской Федерации, и другие, как бы, эти самые нацбаты, так называемые, где набирались просто футбольные фанаты, нации, различные правые, как бы, экстремисты, хулиганы и так далее, да, просто весь сброд, который можно было найти, объединенный одним – ненавистью к москалям и москалинам. И надо тоже понимать, что москаль – это одно, но еще и москалиное население, да, как они, как бы, омерзительно говорят. И туда они записывают, ну, уж весь Донбасс – это точно. А, в общем-то, и большую часть русскоязычных. И они туда пошли. И, в общем-то, ну, по крайней мере, сами украинцы считают, что как бы тогда всерьез они смогли, ну, что-то противопоставить там донецкому ополчению и так далее, только за счет этих нацбатов. Ну, просто нацбаты были готовы лить кровь мирного населения, да, армия, она как бы уже ничего этого делать не хотела, а нацбаты уже тогда, то есть они в каком-то смысле получили инициацию уже тогда, они тогда начали бомбить мирных жителей, и, как мы вначале говорили, да, они через эту систему пропустили огромное количество людей, причем, ну, условно говоря, какой-нибудь там 18-20-летний парень, который это прошел, он там кого-то убил, где-то помародерил, ну, то есть он уже, в принципе, принципе, ну, у него психика определенным образом заточена в эту сторону, да, опять же, у него уже как бы есть определенное представление, что его уже накачивают этим, да, что это вообще не люди, как Гитлер говорил, да, солдаты своей армии, я освобождаю вас от химеры под названием совесть. Совесть – это химера, а как бы вы освобождены от нее. Как бы, когда вы режете москалей, как бы, какая совесть может быть? Или там, не знаю, неважно, евреев, цыган и так далее. Да? Это не люди. Вот люди – только мы.
10: Нечто подобное мы недавно, извините, что перебиваю, услышали от некоторых представителей Израиля по отношению к жителям Ирана, чуть ли не слово в слово. Но это такая отдельная история, тоже потребующая...
12: Да, и от руководства Америки вот уже в отношении жителей Ирана тоже мы слышим разговор о том, что это не люди, это вообще какой-то...
10: И совесть не мучает.
12: Во-первых, совесть не мучает, а во-вторых, конечно же, здесь нужно говорить... Повторить о том, что мы не раз говорили, что украинский неонацизм, то, что происходит на Украине, это частное проявление, к сожалению, глобального фашистского реванша. И просто когда мы обсуждаем все время вот этот вот вопрос о том, что происходит с армией, с армией ВСУ, давайте все время не забывать о том, что это не просто территориальный конфликт, не просто какая-то политическая разборка. Это вопрос экзистенциальный. Это, простите, опять как во время Великой Отечественной войны, борьба добра со злом. Но это так. Это так. Небезусловная Россия со своими проблемами, совсем-совсем-совсем противостоит какому-то очень страшному глобальному субъекту. И здесь, конечно, очень важно говорить о том, что происходит с армией. Ну, как бы давайте...
11: Да, а я здесь тоже как бы в продолжение чуть-чуть такого, как бы, в этой части просто не могу не добавить, что ну, мы же должны понимать, что армия – это только верхушка айсберга. Армия не существует сама по себе. Армия – это всегда часть общества. И если говорить о нацистской Германии, ну, давайте вспомним, да, в начале 30-х Гитлер приходит к власти. Сразу же начинается очень серьезная такая политика нацификации всего общества. В 45-м году все это заканчивается, да, то есть там с 33-го по 45-й – это вот там 12-13 лет, да. Как бы за это время они перетрансформировали радикально свою нацию. А сегодня, после Майдана, уже прошло гораздо больше, ну, не гораздо больше, но, тем не менее, больше лет. И там же те же самые процессы происходили. Важно понимать, да, что нацистская бандеровская идеология – это не как бы не что-то такое, что витает в определенной элите, например, да. Она тем и страшна, что она поражает все общество. Или все немалые же,
10: кстати, несколько
11: его
10: поколений,
11: части.
10: Да, в отличие тоже от той Германии, которая до Гитлера что-то успела увидеть, и, ну, разная, как минимум, да, и коммунистическая партия была, и какие-то движения Коминтерн там и так далее. И потом с ГДР появилась, советская, да, разное, много всего было. Ну, действительно, сколько поколений захватило? Здесь же мы видим уже с Яслей, и уже поколение, которое выросло только с 14-го года, с 13-14 Майдан, а начиналось все еще раньше, мы же это помним.
12: Актив, конечно, готовили раньше, ну, все эти, как бы, вещи, они, как бы, происходили сразу после развала Советского Союза. Да мы и не раз говорили, что подполье не нацистское, бандеровское подполье в Советском Союзе было всегда.
11: Но тут, просто... к сожалению, надо признать, да, что вот в ядре этой нацистской идеологии бандеровской все равно существует представление, что есть люди, а что есть не люди.
12: Да, да.
11: И мы – это люди. Они по-разному могут говорить, но у них в любом случае есть представление о том, у широких народных масс, что есть Россия, и это некая азиатчина, это некое тоталитарное государство, но там же не вопрос о государстве, да, что это некий народ, который чем-то испорчен, поражен какой-то проказой. Они в любом случае, это в разных вариациях приводит к одному, что жители России – это не люди. Нам это надо понимать, когда мы говорим о всех этих как бы, процессах, которые в армии происходят, что там процессы, которые происходят в армии, они, к сожалению, находят отклик в широких народных массах. Либо пассивно, либо активно. Но это как раз вопрос о денацификации. То есть если мы завтра возьмем и разгромим все нацистские подразделения, все армейские и так далее, извините, куда девать население? Да? Потому что это очень серьезный как бы, вопрос, что населению промывали мозги до 2014 года, мягко, да, а после 2014 года просто невероятнейшим образом вот этот как бы процесс как бы шел активно с детских садов и яслей, да, и это же тоже социальная база, и в этом страшно то, что там формируется параллельная система власти. Есть Зеленский, есть какая-нибудь Рада и так далее. Но это все в каком-то смысле клоун, его свита, которая вот на авансцене что-то там как бы отплясывает, да. Но где-то там за кулисами готовится, даже не массовка, да, как бы следующий акт, и там уже будет как бы что-то более серьезное.
10: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман. Сегодня с нами Константин Чепрасов. Мы говорим о том, что происходит в ВСУ. Говорим о том самом неонацизме, о денацификации Украины. Сейчас будут новости, после этого сразу продолжим.
16: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Владимир Шаповалов о положении Украины.
17: Позиция киевского режима абсолютно не ясна и, более того, не субъектна. Во-первых, президент Украины не обладает формально правовой субъектностью. Его срок полномочий истек, так же, как срок полномочий всех властей государственных и муниципальных на территории Украины. Нет ни одного легитимного органа власти. Во-вторых, киевский режим погряз в коррупционном скандале и пытается разными способами, в том числе совершая военные преступления против российских граждан, отвлечь внимание собственного населения, мирового сообщества от коррупционных скандалов и от того плачевного состояния, в котором пребывает Украина сейчас. И вот в этом отношении, конечно, киевский режим не является в настоящий момент договороспособным. И очевидно, что в данной ситуации достаточно сложно выстраивать какой-то диалог, даже гуманитарный, с режимом, который не договороспособен по определению. Тем не менее, Россия, безусловно, будет и дальше выстраивать отношения в гуманитарной сфере, и Россия будет продолжать принуждение к миру киевского режима.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом водят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
16: О важном.
7: Владимир Путин назвал укрепление межнационального и межконфессионального единства страны одной из важнейших задач. «Потому что так мы укрепим Россию», — сказал президент на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев». Глава государства также отметил, что такая работа — одна из самых сложных ввиду многообразия религиозных традиций и народов нашей страны. Владимир Путин отметил эффективность дронов «Елка» и «Лис». По словам главы государства, беспилотники должны работать ночью и быть оснащены радиолокационными станциями. Путин назвал важным направлением работы совершенствование систем дронов. Ранее КПРУ сообщал, что президент говорил о российском оружии. Большинство вооружения, которое используется на СВО, передовое и не имеет аналогов в мире. Однако востребованность в оружии будет и после завершения спецоперации. Даже на Западе признают эффективность отдельных российских моделей беспилотников. В сельхозсезоне 2025-2026 наша страна рассчитывает поставить на внешние рынки около 60 миллионов тонн зерна. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Весь урожай позволит нам сохранить первое место в мире по поставкам пшеницы. На этот день мы экспортировали около 52 миллионов тонн зерновых. Лут отметила, что Россия продолжит быть стабильным поставщиком продовольствия и выполнять свои обязательства перед зарубежными партнерами. Всемирная организация здравоохранения повысила оценку угрозы распространения лихорадки Эбола в Конго до очень высокой. Вирус распространяется стремительно и уже привел к гибели 177 человек. Об этом сообщил директор ведомства Тедрос Аданом Гебриесус. По его словам, врачи выявили почти 750 предполагаемых случаев заражения. Но борьбе с инфекцией мешают вооруженные столкновения в регионе. Ранее организация признала вспышку редкого штамма чрезвычайной ситуации международного значения.
16: О спорте.
7: Международный союз конькобежцев может вернуть российских юниоров на мировые турниры в начале лета. Руководство организации рассмотрит этот вопрос в ближайшее время, заявил глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. По его словам, шансы молодых спортсменов на получение допуска очень велики. Чиновники отстранили российских фигуристов от зарубежных стартов 4 года назад. Официальный курс доллара на завтра 71 рубль и 21 копейка. Евро стоит 82 рубля 54 копейки. Курс юаня 10 рублей 48 копеек. О погоде. В эти минуты в российской столице плюс 25 градусов. Завтра днем будет плюс 21-22. Осадков не ожидается. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
16: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
10: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины с авторами коллективной монографии «Украинство». С нами Федор Кауфман, сегодня с нами Константин Чепрасов. Сегодня говорим о том, как... Не шибко афишируя, или, может быть, о том, что не очень слышно здесь у нас, а вот там, на Украине, командиры крупных

0: надо к фронту и на смерть отправлять. Весь вопрос, с кем воевать будут и как долго они могут держаться. То есть вот есть некая картина, но она сложная, наверное, действительно, на линии соприкосновения непосредственно. И много говорится о том, что все замедлилось, затормозилось. Действительно, 1, 2, 3 человека на передовой есть, больше не могут находиться, потому что небо закрыто дронами. И это очень сильно осложняет, ну, и наше продвижение, и их продвижение. Но ресурс вот этот, насколько он большой, с тем, чтобы вот так далеко думать, собирать, оформлять, что они, в чем идея, еще 10 лет держаться, или они хотят до Москвы дойти, или они понимают, что они будут потихонечку отступать, и надо время тянуть. То есть для чего вот это вот оформление, и говорится ведь о том, что из этих корпусов, да, такая, как вторая или первая власть должна быть такая эсэсовская уже.
1: Да, ну вот по поводу корпусов, да, давайте еще раз зафиксируем, что помимо этих двух обсуждаемых нами, есть еще первый корпус Нацгвардии под названием «Азов», запрещен Российской Федерации, является экстремистским. Соответственно, это уже не 40, а 120 тысяч. В ВСУ есть также какое-то количество бригад, ну, условно говоря, по 4-5 тысяч человек, которые также являются сугубо нацистскими. Просто даже вот по эмблемам, которые там есть, ну, просто достаточно посмотреть, как бойцы в чем ходят, ну, с какими нашивками и так далее.
2: Там видно, это по командирам, по всему, что там происходит. Таких достаточно много. Да, еще напомню, что вот этот первый корпус, им руководит Денис Прокопенко. Мы помним, что это террорист, известный сиделец.
0: Террорист-экстремист,
2: да,
0: тоже.
2: Да. Из Азовстали. Вот, то есть это один из крупнейших активистов украинского неонацизма.
1: Их сейчас уже 150 тысяч человек. Ну, около того, да. То есть они, их все равно власть всегда держала в таком черном теле, потому что она их боялась, они же понимают. Но в нацистской Германии сразу же практически СС стали формировать эти параллельные структуры власти, потому что боялись вермахт, потому что вермахт – это старая прусская аристократия, которая смотрит на какого-то выскочку Гитлера, да, какого-то там вчерашнего как бы низового, просто там чуть ли не рядового, да,
2: да.
1: И ну кто это, что это, да, но они утерпели какое-то время, но нацисты же тоже не дураки, они понимали, что без параллельной системы власти ничего не будет. Они создали сначала просто СС, потом войска СС и так далее. Это всегда была параллельная структура.
2: Да, и тут вопрос сразу, много или мало? Что такое 150 тысяч вот этих вот корпусов, вот этого кулака на Украине? Если сравнивать, допустим, с той же нацистской Германией, то вот перед войной эсэсовские вот эти структуры составляли где-то 220-230 тысяч. Это для 80-миллионной Германии. Понимаете, да? А сейчас сколько на Украине осталось? 25 осталось? Сколько? Я не знаю.
1: 25-30.
2: Миллионов. Ну да, плюс-минус.
0: Про 30 уже, да, вроде.
1: Ну это говорит, такой самый говорится, максимум,
2: да.
1: Который, да, может,
2: да.
1: С большой-большой.
2: Вот. То есть и здесь мы имеем уже кулак в 150 тысяч для вот такой вот страны, с таким населением и с такой армией. Это мощнейшая сила.
0: Её нет на фронте? Они или они как?
1: Эти подразделения вы имеете?
0: Да.
1: Здесь вопрос очень интересный. Они себя очень берегут. Вообще вопрос о том, кончаются они, не кончаются. Сами украинцы постоянно говорят, что у нас кончаются люди, ужас и так далее. И в чем-то они правы. Но нам надо понимать тоже, что информационное пространство на Украине, оно отличается от того, что есть в России. Там они как бы очень, ну, просто в силу того, что власть, она как бы разделена между разными центрами, да, и там как бы централизованной власти по большому счету нет. Там, ну, влияние разных государств, да, где-то британцы влияют, где-то американцы. И в этой связи постоянно эти группировки друг с другом элитные враждуют, да, и постоянно в публичное пространство эта вражда выливается. И они, разумеется, в какую-то пикировку ведут. И для нас-то это плохо, потому что они через это публичное пространство постоянно скрывают какие-то проблемы свои, вскрывают, предъявляют обществу, предъявляют элитным группам и говорят, решайте, иначе как бы, ну, либо мы пожалуемся нашим кураторам, либо они уже знают, либо еще что-то. И там эти проблемы, они не загнивают и не прячутся под ковер, скажем так, да? Вот, эти нарывы, они постоянно-постоянно вскрываются. Они откровенно признают, что да, да, этих людей выбили. Но, во-первых, не всех выбили. Во-вторых, еще раз, они себя берегут. Было немало случаев, когда тот же Азов запрещен Российской Федерации, да, ему отдавали приказ. Когда наши войска освобождали Авдеевку, там было какое-то количество окруженных, и Азову, запрещенному Российской Федерации, дали как бы якобы приказ прорвать это окружение, вывести людей, ну а дальше что там с вами случится, да, ну отходите, да. Они не выполнили этот приказ, потому что не понимали, что это значит залезть в голову в тигру, они это не делают. И это тоже показатель того, что эта система власти это уже существует. То есть главнокомандующий отдает указание, приказ какому-то воинскому подразделению. Идите, сделайте, выполните

0: эту задачу. А ему говорят, извините, нет. Как нет? Это же армия. Ну, у вас, может, и армия, а у нас как бы какая-то... У нас тут как бы свои правила, да? Это первый момент. Второй момент, связанный с людьми. Вообще, кончились люди на Украине в целом или нет, это как бы большой вопрос, да? Вот давайте чуть попозже к нему перейдем. Но самое важное то, что они эту проблему, те же самые руководители и хартии, и всех других корпусов, все время держат в голове и проговаривают. И они откровенно говорят, то есть они... ищут способы приспособиться к той ситуации, которая есть. И они говорят, да, у России больше людской ресурс, у России там мощнее экономика, промышленность и так далее. Значит, мы должны выигрывать за счет технологий и за счет, ну, некого, условно говоря, креативности. Да? То есть, в принципе, именно украинская армия первая начала массово применять FPV-дроны. То есть они, разумеется, не сами по себе. За ними стоит огромный научный, промышленный потенциал всей Европы. А там, ну, в течение там десятков лет, когда у нас постсоветский период происходили те процессы, которые происходили, да, закрывали заводы и так далее, у них, конечно, тоже что-то закрывалось, но у них как бы много и не закрывалось. И там процесс постоянно шел, процесс даже на уровне банального осмысления военного опыта современного, процесс на уровне развития различных технологий. То есть украинцы в этом смысле, они просто находятся, ну, на прямом таком канале, да, как бы связь, ну, в принципе, вся связь, она американская, европейская, британская, там, Старлинки, спутниковая связь, да, радиоэлектронная разведка и так далее. То есть они все современные технологические фишки Запада используют, а у нас как бы поэтому есть пробелы. И в этой связи они говорят, ну, у нас же это есть, так значит, мы можем компенсировать недостаток людей за счет этих технологий. И мы уже видим, как тот же Третий армейский корпус активно внедряет, например, те же наземные роботизированные комплексы. И на той пресс-конференции, которую мы в зачине, да, передачи начинали говорить, там Белецкий, признанный экстремистом, террористом, да, он откровенно говорит, что ну, у нас уже очень серьезный опыт НРК, и мы учимся друг у друга, говорит он. Мы у господина Оболенского научились тому, как применять боевые НРК, снаряжать их пулеметами, там 7,62, 12,7, проводить атакующие мероприятия или, наоборот, оборонительные. А у нас же, говорит он, очень большой опыт по снабжению НРК, и мы передаем этот опыт уже хартии. И они, в принципе, откровенно говорят, и даже уже ну, есть, по крайней мере, видео, которое можно верифицировать относительно, да, и, наверное, в это можно поверить, что у этого самого Третьего армейского корпуса есть уже опыт того, как они обороняли отдельные позиции только при помощи НРК.
1: Просто... Это робот, который вместо это... бойца находится...
0: Да, на это наземная роботизированная платформа, на которой стоит пулемет и который удаленно управляется. Оператор сидит где-нибудь там за несколько километров, например, по оптико-электронному каналу им управляет, да. Там хорошая оптика, тепловизор, замаскированная позиция, да, с дрона ты ее не увидишь. Идут какие-нибудь наши пехотинцы и нарываются на кинжальный пулеметный огонь. А подавить они его не могут, потому что, ну, там, или дроном можно как-то еще, а они отходят, да, и все. И, как бы, в принципе, это уже... будущее уже рядышком, да, когда роботы будут воевать с роботами. И у 3-й штурмовой бригады, да, 3-го армейского корпуса, опять же, есть, по крайней мере, видео, где они показывают, как они используют вот эти атакующие НРК для атаки позиции. Ну, зачем тебе вперед пускать своих пехотинцев? Это очень ценный ресурс. Вперед едут роботизированные платформы, они начинают огонь вести, огонь на подавление, да. Разумеется, когда по тебе стреляет крупнокалиберный пулемет, там пехота начинает залегать, прятаться и так далее, да. В это время штурмовики уже как бы живые люди подходят, начинают там свою работу. Это уже, как бы, это уже не будущее, понимаете? Это уже то, что существует сейчас. Опять же, поскольку есть так называемая киллзона, да, вот эти условные 20 километров в обе стороны, где вообще выжить практически невозможно, где просто рои дронов летают, и пехотинцы, которые там находятся, у них главная задача не отсвечивать. Вот главное, чтобы никто не увидел. Поэтому там небрежно брошенная банка тушенки или фантик от шоколадки, это уже ужас, потому что опытный оператор дрона просто как бы километры каждую там травинку уже понимает, знает, где что лежит, он это увидит. Ага, здесь кто-то прячется. Мы сейчас мы это все разберем, да? Поэтому что такое вот эта передовая линия фронта? Ну, это вот там на километр 2-3 норы, да? В ней, как в этих норах сидят пехотинцы. И просто вот их задача услышать, что кто-то мимо прошел, противник, да? Сказать по рации, что вот что-то здесь такое, какое-то движение наблюдаю, и ни в коем случае не вступать в бой. Потому что как только ты вступил в бой, чужого как бы вражеского пехотинца кто-то ведет дроном, значит, тебя сейчас как бы обнаружат, срисуют, и все. Дальше уже все будет плохо.
1: Это сильно затянет продвижение. Соавтор коллективной монографии «Украинство» Константин Чепрасов сегодня с нами, Федор Кауфман. Еще буквально пару минут, еще один небольшой перерыв, и мы сразу продолжим.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано
3: реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
1: Мы продолжаем. Еще одна часть нашего сегодняшнего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство», с Федором Кауфманом, Константином Чепрасовым о том, что происходит в ВСУ, ну и, конечно, о неонацизме на Украине и в рядах ВСУ.
7: Вот с одной стороны, их напичкивают всем современным оружием, да, которое может быть. Мы же понимаем, что это не сами украинцы думают, а это очень большой такой штаб и западных советников, и кого угодно, как сделать эту военную силу более вредоносной для России. Ее накачивают стратегически, тактически, так мы ее преобразуем по-другому, корпуса тем или иным способом. И та же хартия, там, и тот же рубеж, и хартия, там огромное количество людей прошли подготовку в натовских вот этих вот лагерях, там большое количество бойцов имеют вот этот вот опыт. И, а с другой стороны, они всегда, вот о чем Константин говорил, делают ставку вот на этот сержантский состав, вот на подготовку людей. И мы помним, как 10 где-то лет назад, в районе 10 лет назад, в рамках Азовского движения, запрещенного в РФ, создавалась школа сержантов имени Евгения Коновальца, который создал идеологию ордена ОУНовского. А мы всегда говорим о том, что и ОУНовцы 20-30-х годов, и современные бандеровцы, неонацисты, они все время создают плотный субъект орденского типа.
0: Да там достаточно посмотреть, каким образом они проводят воинские клятвы. Они это не делают формально. Рядовой Пупкин, выйти, прочитать присягу и так далее. Там видно, что это такое квазирелигиозное действие, действительно. Ну, наверное, можно это сравнить с какими-нибудь там такими харизматичными пасторами в Америке, да, вот как бы как какие-нибудь отдельные протестанты. И они как бы неспроста говорят о том, что нам нужно вот этих командиров, низовых, инициативных людей, постоянно-постоянно лидеров выявлять. Они их в том числе хотят, ну, в каком-то смысле делать проповедниками нацистской идеологии. Но там не только идеология. Это не будет какой-то там комсорг или какой-нибудь товарищ, который отвечает за патриотическое воспитание. Это будут фанатики. Фанатики нацистской, бандеровской идеологии, которые будут этим всем заражать всех остальных. Но как бы очень убежденный человек, имеющий авторитет в мужской и воинской среде, очень быстро как бы перекует под свою, скажем так, идеологию всех других. Да? Тем более, когда от него зависит жизнь других людей, когда он помогает эти жизни сберегать и так далее. А они же эти самые командиры своих корпусов-то нацистских. И они этим проводят противопоставление к оставшейся части армии. Это тоже важно. В чем построение этой параллельной структуры? Это уже идет в течение нескольких лет. Но в 22-м году им было не до этого. Уже с 23-го года этот нацистский субъект, военный, да, ну и общественный в том числе, там же это все неотделимо, там прорастает вся сетевая структура, да, в общество. Он откровенно-откровенно все больше и больше начинает критиковать власть. И что они говорят? Что есть вот это, они ее называют феодальная украинская армия. Ну в чем феодализм? Да, что воинская должность, она, ну, это такой источник зарабатывания. В этом смысле там шел такой естественный, хотя, наверное, искусственный скорее даже, да, негативный отбор, что в армию не шли люди, которые были замотивированы, они шли куда-то в другие места, в ту же политику, да, и как бы они в этой связи постоянно делают на этом акцент и говорят, да, что мы этих лидеров будем воспитывать, выковывать, сберегать, и на это отзываются как бы люди, потому что долгое время, ну, на Украине есть такое, ну, в армии, да, есть такое понятие, как СЗЧ, это аналог нашего СОЧ, самовольное оставление части, там, самовильнее, залишенной частине. Долгое время там была такая система, украинская армия, когда вот такой СЗЧшник, так называемый, грубо говоря, дезертировал, да, но он мог вернуться, и у него была некая амнистия, когда он мог прийти, сдаться властям, и там была возможность, по сути дела, по выбору уйти в ту часть, в которую ему хочется. И многие использовали это, потому что перевестись в рамках армейской системы, феодальной украинской, невозможно. Соответственно, он дезертировал, потом приходил, каялся, говорит, а я хочу в третий армейский корпус, как бы, или я хочу в хартию. И они за счет этого тоже людей пополняют. То есть, в принципе, люди-то туда и утекают. Но сейчас закрыли эту, как бы, возможность, да, и киевские главари сказали, нет, вот ушли в дезертиры, СЗЧ, да, штурмовые части сразу же, как бы, да. Ну так, а сами украинцы признают, что там более 100 тысяч человек в этой СЗЧ, может быть, даже по 200. А это что? Ну, это люди, которые где-то там утекли, да, и где-то по хатам как бы прячутся. Ну что, вы их всех силком загоните в штурмовые подразделения? Да вряд ли. Скорее, там, господин Белецкий, да, экстремист и террорист продавит что-нибудь такое, скажет, слушайте, хлопцы, давайте как бы к нам, да, мы вас и життя ваши будем сберегать, и вообще все будет замечательно. Поэтому, в общем, у них даже исходя из того, что вот сейчас в армии творится, даже там есть резерв, и это не сотни человек, это, по сути, как бы сотни тысяч человек, по их же признанию, кто находится в этом самом СЗЧ, да, а есть еще общество. И, как бы, если говорить про общество, то там тоже, как бы, вопрос, да, во-первых, у них сейчас есть мобилизационный возраст, 25 лет, до этого было 27, они снизили до 25. Уже несколько лет подряд, то, о чем вы говорили, да, как бы они ведут разговоры и о мобилизации, о снижении мобилизационного возраста, и о мобилизации женщин, и как бы это серьезный вопрос, да, потому что они сейчас пока это только прорабатывают, но они-то прорабатывают несколько лет, и как бы рано или поздно они к этому могут прийти, то есть они к этому сейчас не приходят, потому что пока не надо, но когда надо будет, вот 100%, они это мобилизуют. У них есть в этой связи главное преимущество – в Украине существует, построен нацистский тоталитарный режим. Он не до конца еще закручены гайки. Вот если придут вот эти самые, как бы, эсэсовцы, условно говоря, бандеровцы к власти, вот тогда это будет уже ультратоталитаризм нацистский, и там уже и 16-летние, и 15-летние встанут, если надо, там кто угодно встанет. Причем люди на уровне там советника депутатов Рады или советников министров обороны говорят о том, что, ну, а чего, нам надо всех мужчин высвободить, чтобы их мобилизовать, отправить на фронт. Так давайте мы жинок поставим за станки, на заводы или на, например, в охранной части в тылы. Да пусть они по дронам стреляют с пулеметов. А всех хлопцев, мужчин, надо отправлять, человеков, да?
8: Ну, конечно.
0: Надо отправлять на фронт. И это не какие-то маргиналы говорят, да? Это власть говорит.
8: Да это очень серьезный разговор. Вообще разговор о том, что там понимают гораздо лучше, чем мы, что там происходит. Вот это оформление параллельно неонацистской структуры, которая еще больше возьмет. Уже много лет в этот политикум в основном могли войти люди, только те, которые так или иначе все равно принимают националистическую повестку. Но следующим этапом идет как раз то, о чем говорит Константин, создание абсолютно тоталитарного неонацистского государства. Они это понимают очень хорошо и уже не скрывают. И что самое главное, медленно, а в принципе и не так медленно, но очень верно, это все идет в ту сторону. Вот караван идет, все, вот караван идет. Оружие Запада поступает, люди обучаются, структуры работают, ядро
7: из этих неонацистских корпусов изначально создается. И оно не может создаваться просто потому, что какой-то Белецкий все-таки этот террорист, он не является там вот каким-то человеком, который может все крутить. За этим стоят крупные силы, как на самой Украине, так и на Западе. Ой, эта сила устраивает очень серьезный фашистско-реваншистский субъект, о котором мы не должны забывать.
1: Ну и у нас несколько минут остается, не могу не спросить, что с этим делать. Мы начали, собственно, говорим о денацификации. Все показанное и явленное, ну, масштабно, конечно, как минимум, и требует, ну, не просто ответа, да, конечно, мы ведем специальную военную операцию, но что-то нужно будет делать конкретно вот с тем, о чем вы говорите.
7: Прежде всего, раз за разом, мы должны все-таки создавать картину и принимать ее. Вот о чем мы пытаемся сказать сегодня, вот не только сегодняшнюю передачу, да, об этом интернационале, о том, что как бы мы обсуждаем сразу даже не две, а несколько сторон этого субъекта. Вписанность в мировой фашизм, идеологичность самого украинского субъекта, замешанную на неонацистской мистике, конечно, прежде всего. И третье, современность, как в плане реформирования самой армии, так и в плане вооружения. То есть, что это не банды, а очень сложный, накаленный субъект. Просто если мы это все-таки принимаем, а мы до конца не можем как бы это принять, да, мне кажется, вот все-таки, если мы это принимаем, то мы сразу начинаем понимать опасность этого для существования России, для существования наших жизней, для существования будущего, для будущего наших детей. Если мы примем эту опасность, то мы сможем ответить. А если мы все-таки будем закрывать глаза и говорить, что мы выстраиваем мирную жизнь. Ну вот Константин довольно подробно рассказал, как там общество пронизано, да, всем этим, и что они все равно сдвигают Украину к тому, что это тотальная война для них. А пока мы сохраняем мирную жизнь и говорим, мы хотим жить, мы хотим вот как-то отстраниться от войны, то мы ничего сделать не можем. Давайте мы сначала первый этап пройдем, признаем, что как бы все равно кто-то хочет решить окончательно русский вопрос.
0: Да, самое главное, ну вот уже несколько раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков серьезные слова, он говорит, что то, что начиналось как специальная военная операция на Украине, превратилось в войну с Западом. Но нифига себе, как говорится, а что такое война с Западом? Но это же не какая-то легкая прогулка и так далее. То есть, по сути, на высшем уровне пока говорится только, что у нас на сегодня, на Украине стартовала война с Западом. Но тогда вопрос, а какие стратегические цели этой войны? Чуть-чуть побухтаться и закончить? Так а может быть цель войны в уничтожении России? Потому что, ну, исходя из того, что мы видим, да, США всяческим образом хотят уничтожить Китай, да. Чтобы уничтожить Китай, нужно сначала уничтожить Россию, потому что единая огромная госграница, сырьевые ресурсы, интеллектуальные ресурсы и так далее. С Китаем невозможно ничего сделать, пока Запад что-то не решит с Россией. Поэтому если у нас война с Западом, то, наверное, цель в уничтожении России. А к этому тогда надо, соответственно, относиться и готовиться.
1: Соавторы коллектива монографии украинства Константин Чепрасов, Федор Кауфман. Мы говорим о денацификации Украины, выходящей далеко за пределы Украины, как-то уже понятно. Спасибо, продолжим.
7: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Владимир Джарало о реакции Европы на визит Путина в Китай.
9: Традиционно для Европы в последнее время они находятся в состоянии растерянности. Но внешне изображают из себя очень решительных и все понимающих людей, которые контролируют ситуацию. То, что следующий визит будет кого-то из европейцев, сомнений нет. Вопрос только в том, извлекли ли они уроки из предыдущего отношения с Китаем. Привычка европейцев поучать, рассказывать о том, как надо жить, и о том, что вообще-то пример нужно брать с них, это то, что совершенно неприемлемо для китайцев. Поэтому если европейцы для этого сделали вывод, а у них ситуация, скажем, в экономике не самая блестящая, то тогда разговор пойдет о необходимости возобновления установления контактов между странами. В целом, конечно, эта ситуация такая впечатляющая. Это можно назвать кошмар американо-английских геополитиков. То, чего они всю историю боялись, вдруг на их глазах происходит совершенно ярким образом. Две крупнейших державы в военном смысле, в экономическом смысле, в смысле потенциала фактически существуют уже в состоянии союза, а не раздробленности, как на это надеялись на Западе.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
10: Владимир Путин заявил, что каждая локальная проблема, мелкая для всего государства, очень важна на местах для каждого человека. На встрече с выпускниками программы «Время героев» глава государства сделал акцент на том, что служба на муниципальном уровне – самый сложный и самый ответственный участок работы. Но это очень полезный, хороший опыт для работы на любом другом уровне, в том числе и в федеральном.
2: Об атаках.
10: Ночной удар ВСУ тремя волнами беспилотников по заполненному студенческому общежитию в Старобельске не мог быть случайностью. Это преднамеренный удар по гражданскому объекту. Военное преступление, совершенное ради максимального числа жертв. Это заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Атака произошла ночью. Ранения получили 39 детей, 6 человек погибли, 15 пропали без вести. ПВО уничтожило 4 беспилотника, летевших на Москву. Это сообщил мэр Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. В Нидерландах госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола. Врачи поместили человека в изолированный бокс медицинского центра университета в городе Нейминген. Информацию об этом распространило голландское информационное агентство АНП. Национальные координаторы по борьбе с инфекциями изолировали больного до получения результатов лабораторных тестов. Всемирная организация здравоохранения связывает возможные случаи с масштабной вспышкой опасного заболевания, которая началась в середине этого месяца в Демократической Республике Конго и Уганде.
2: О работе.
10: Антон Котяков опроверг слухи о массовых увольнениях россиян из-за нейросетей. Внедрение искусственного интеллекта изменит обязанности лишь у 7,5% сотрудников, заявил министр труда. Глава ведомства пояснил, что таким гражданам предложат пройти бесплатное переобучение или перейти на другие вакансии внутри компаний. Ранее в Минтруде сообщили, что спрос на специалистов по цифровым технологиям в России вырос в 2 раза.
2: О погоде.
10: Аномальная жара ожидается в странах Западной Европы. Сегодня температура выше 30 градусов в Великобритании, Испании, Португалии и Франции. Такой показатель продержится в этих странах и на следующей неделе, пишет Guardian. В Лондоне и Париже столбики термометров достигнут отметки плюс 32, на юго-западе Франции плюс 35. В Испании и Португалии обещают 38 градусов. В Москве сейчас плюс 24, завтра днем будет плюс 21-22 без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 14 градусов, завтра днем будет плюс 18-19 и дожди. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 22 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: В студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Звоните. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И что у нас сегодня за вопрос? А зазорно ли жить с родителями? Вот как называется тема нашего сегодняшнего разговора. Его, конечно, можно взять значительно шире, чем просто вот почему вы живете с родителями, или почему дети живут с вами до сих пор, им там далеко за 30 и прочее, прочее. А может быть, развернуть и в другую сторону, до какого периода можно и нормально жить с родителями. В общем, может быть, есть уважительные причины или просто нет денег на ипотеку. Короче, видите, вал всевозможных вопросов, но поставили мы этот самый вопрос именно так, зазорно ли жить с родителями. Есть какое-то количество опросов, как я уже говорил, на эту тему, я их периодически в ходе эфира буду подсвечивать. Но вот один из тех, который у меня под рукой, он говорит о том, что более половины россиян живут в шаговой доступности от родителей, 23% делятся со старшим поколением один жилой комплекс, 28% район. Это вот один из опросиков. Но есть и другие. Большинство россиян считает 21 год оптимальным возрастом, чтобы съехать от родителей. При этом 38% 18-25-летних на это пока не решили. 70% женщин и 39% мужчин готовы отказаться от романтических отношений с человеком, который делит жилплощадь с родителями. Представляете? Вот. Ну, вопрос вы поняли? 8 800 200 ровно 9702. Вообще, что вы думаете о жизни с родителями? И родители, что вы думаете о жизни с детьми? Тоже, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, делитесь своими рассказами и соображениями. Начинаем.

0: Ну вот еще один опрос, который у меня под рукой. Почти 43% молодых людей в России живут в собственных квартирах самостоятельно, более четверти, 28%. С родителями еще примерно столько же, 27%. Снимают жилье. Это от пресс-службы дом.рф, ссылаясь на совместное исследование с аналитическим центром ВЦИОМ. Такие дела, друзья. Зазорно ли жить с родителями, зазорно ли жить с детьми. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Начинаем наш разговор. Ну и заодно расскажете, во сколько нормально съехать от родителей. И вообще, должны ли родители, один из вопросов, помогать детям купить свой угол, свое жилье. Тоже, видите, разговор, на самом деле, нам предстоит с вами сегодня, как мне кажется, довольно грандиозный, если честно. Вот что исследование показывает, которое я озвучивал. 27% представителей молодежи живут в арендном жилье, 41% в возрасте до 25 лет живет вместе с кем-то снимают, разумеется. Примечательно, что вот этот способ решения квартирного вопроса пользуется популярностью именно среди молодых людей. Так, звонки есть. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Начинаем. Алексей из Домодедово. Здравствуйте.
1: Да, приветствую. У меня слышно?
0: Да, прекрасно. Говорите.
1: Я зайду с другого угла.
0: Давайте. Знаете, вот... С черного хода, вчера, так сказать. Давайте.
1: Ну, да, с стороны спорта, так скажем. Вчера Криштиану Роналду наконец-то взял чемпионство Саудовской Аравии. Надо начинать, что и Месси, и Роналду начинали с интерната. 15 лет. Они ушли от родителей и стали людьми сами по себе. Понимаете, о чем я хочу сказать?
0: Я знаю только, что Месси заметили еще, когда ему было лет 13, Академия Барселоны.
1: Школа.
0: Да.
1: Школа Барселоны, опять же, интернат. Далеко от родителей.
0: Так, вот. И к чему? Все на спорте, я правильно понимаю?
1: Нет, ну это не то, что тема спорта, а именно, что они отошли от родителей давно, в подростковом возрасте, как бы, ну вот я это имел в виду.
0: Так я и уточняю, всем идти заниматься спортом, правильно? Чтобы пораньше ехать от родителей.
1: Нет, я не именно отойти от мамкины соски, так скажем, да, чтобы заняться своим делом и как бы смотреть вперед, а не спину родителей, понимаете?
0: Я понял. Вы во сколько, в каком возрасте съехали от родителей?
1: Ну, я 15 лет начал работать как бы на заводе.
0: Так.
1: А ушел я от родителей уже, когда с армии пришел.
0: А, ну все, после армии. Понятно. Спасибо, да, большое. Спасибо. Далее. Одно мгновение. Андрей из Таганрога, прошу вас.
2: Я ушел от мамы 18 лет, когда первый раз женился. Жили мы с тещей, с тестем в однокомнатной квартире. Ну, это
0: но все равно к родителям, все равно же к родителям, только к ее.
2: Ну да, выхода не было. Вот. И второй раз то же самое. Жил с тещей, с родителями. С одной стороны, это стрёмно, с другой стороны, это удобно. Приходишь, у тебя все приготовлено, наготовлено. Вот. И с другой стороны... Живя со своими детьми, а у нас их четверо. Я бы хотел, чтобы дети жили со мной. Вот.
0: Но вы же понимаете, что они таким образом несколько потеряют самостоятельности.
2: Ну, до определенного момента, конечно.
0: До какого?
2: Ну, пока вот самостоятельными не станут. Ну, я так думаю, что, судя по себе, это возраст 20-21 год. Чтобы человек закончил минимум учиться
0: и
2: начал зарабатывать свои финансы.
0: После университета. Хорошо, отлично. А еще уточните, не тяжело ли было с тестем и с тещей жить, а?
2: Да, это просто... Да, это было тяжело.
0: Это было тяжело. Зато наготовлено, видите, хоть что-то хорошо.
2: Зато наготовлено.
0: Зато наготовлено. Да? Спасибо, спасибо большое. Далее. Михаил из Тюмени, прошу вас. Здрасте.
3: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
3: Я в 2000-м пришел с армии. Было мне 20 лет. Сразу устроился на 3-4 работы.
0: Ни хрена
3: целый
0: себе.
3: Год копил с родителями жил, ну, и встретил свою будущую жену. И вот когда мы начали жить, у меня уже были деньги на съем, на телевизор, на диван, на холодильник. Вот. А так я считаю, что если девушка, то она должна жить, пока учится в институте. Если парень, ну, пока на ноги не встанет, не влетит с родительского гнезда.
0: Тут, видите, пока, вот это ключевое слово, пока, он же может затянуть с этим. Смотрите.
3: Ну,
0: может не стремиться к этому.
3: Так можно и пока родители живут, всю жизнь с ними жить, правильно, если не стремиться.
0: Да, да. Но тут и от родителей зависит. Некоторые держат при себе детей, я знаю такие эпизоды.
3: Вот я в 98-м году ушел в армию, был просто мальчиком. А с армии 2 года служил, вернулся мужчиной настоящим. И уже сам решал, как мне дальше жить.
0: Ну, так если на 4 работах-то пахали, то, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Далее. Алексей из Астрахани. Теперь слушаем вас, пожалуйста. Алексей, алло? Да, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Из Иркутска звоню. Ну, я так думаю, что это, в принципе, правильно, что дети должны жить отдельно, потому что даже на своем опыте тоже так же. Я рано уехал, ушел с родителей, не стал жить, сам всего добился в этой жизни, и своего даже сейчас ребенка воспитал, вырастил, и я его приучил к тому, что на маминых пирожках далеко не уедешь. Поэтому, конечно, помогаешь ему, там, допустим, он сейчас уехал в Москву жить, помогаю ему там квартиру снимать, и он учился и работал, то есть как бы, и даже он сам говорит, что... Я очень рад, что именно рано начал жить самостоятельно. Во-первых, и ему проще будет, и мне будет проще. И как бы я теперь уже спокоен, что если даже что-то со мной случится, я буду знать, что он не пропадет, будет спокойно жить, и не будет такого урона, как бы. И я считаю, что в какой-то момент надо уже родителям заботиться о том, чтобы, если хочешь сделать ребенку хорошо, то надо позаботиться о себе, то есть подольше прожить, подольше себе, побольше внимания себе уделить и по здоровью, и по всему. И тем самым, чем дольше будете жить, ребенок будет знать, что вы живы-здоровы, и он будет, ну, знать, что вы где-то там есть, но вы живы-здоровы, все хорошо, и он самостоятельно этого будет подстегивать тому, что он идет правильным путем, и как бы вот... В этом плане я считаю, что надо, да, уезжать. Потому что
0: спасибо.
4: Мамины пирожки...
0: Не с нами. Но про мамины пирожки мы поняли, хотя, конечно, дело хорошее. Перерыв у нас, друзья, 8 800 200 ровно 9702, звоните.
5: Что будет честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политический обозреватель Владимир Джаралла о возможных выборах на Украине в 2027 году.
7: Зеленскому как раз выборы-то совершенно не нужны, потому что ему придется ответить за все, что он натворил с момента прихода к власти. А там, в лучшем случае, если дело будет обходиться тюрьмой, это можно будет считать за большое счастье для него. Поэтому выборы для него – это, конечно же, тяжелейшее испытание, фактически гарантированный проигрыш в условиях того, что все, кто создавал ему предыдущую победу, все те, кто были его окружением, от финансистов до организаторов, в настоящее время отсутствуют. Либо в бегах, либо под следствием, либо уже сидят в камерах. Поэтому здесь такие даже в техническом плане возникают большие сомнения, что Зеленскому действительно выборы нужны. Но в таких случаях всегда смотреть нужно на того, кто, собственно, эти слова произнес. А произнес их его фактически, как там принято говорить, пресс-секретарь, хотя у него иная должность звучит, задача которого регулярно озвучивать некие информационные тезисы, которые в этот момент украинская сторона считает актуальными и важными. Поэтому это произнес человек, который к принятию реальных решений не имеет отношения, а только лишь озвучивает то, что ему дают. Поэтому, следовательно, говорить всерьез о том, что это действительно такое намерение, которое вот-вот станет реальностью, не приходится.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович об угрозе Ирана обрубить интернет-кабели в Армузе.
10: Чинить этот кабель времени займет не меньше, чем чинить «Северный поток». Да и кабель тоже надо сначала найти, тем более, пока он работает, его легко прозвонить, а не работающий трудно. Перерубить один кабель – это все равно, как перерубить одну ветку у себя в квартире, у вас пара розеток отключится. Но, к сожалению, в мире этими розетками являются даже целые страны и кусты. Если начать перерубать кабели Армузского пролива, то полностью отключатся страны. Арабские, вот в основном Эмираты и Саудовская Аравия, а там стоят основные мировые дата-центры, ну, которые сейчас очень сильно пиарили. Это будет крайне болезненно. Немножко пострадают остальные. Сам Иран при этом отделается легким испугом, потому что у него резервные кабели идут через верх, через Турцию, Азербайджан. Немножко пострадает Южная Европа. Ну, а дальше первые же шаги будут крайне болезненными, потому что в первую очередь отключаются биржи, отключаются финансовые потоки, отключаются новостные агентства мировые. То есть ровно то, что обеспечивает там каналоснабжение мировых систем. систем банковской, финансовой, экономической и прочих. Россию не тронет практически, и Россия, и Китай уже проводили учения. Ну, напомню, в России закон о КИИ, критической информационной инфраструктуре, принят с января 2018 года. С тех пор мы проверяем, что будет, если нас будут отключать от кислорода. Так вот, не отключат.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 22 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Мне тут пишут, что смазанным начало получилось. Некоторые не слышали мое традиционное приветствие. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Всем-всем-всем. На всякий случай. А если слышали, то и повторить, на мой взгляд, не грех. Тема сегодняшнего разговора – не грех ли жить с родителями. Не зазорно ли или зазорно жить с родителями? Как вы к этому относитесь в целом? Пожалуйста, давайте рассмотрим эту проблему. Если это проблема, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Делитесь своими историями, своими соображениями, ну и, в принципе, замечаниями. До какого периода стоит жить с родителями? Как вы считаете? Кто следующий? Сказал заведующий. Поехали. Да. Юрий из Самары, пожалуйста.
12: Значит, мне немножко за 60, до армии я с родителями жил, после армии, соответственно, быстренько-быстренько подженился, ну и супруга, все, две хозяйки на кухне, это, говорит, не вариант.
0: Как я ее понимаю. Два хозяина тоже, вы знаете, особенно не разойдутся. Это правда. Вы решили-то жилищный вопрос, скажите, пожалуйста?
12: Жилищный вопрос. Мы квартиру сначала снимали. Снимали квартиру, потом понемножку. Ну, сами понимаете, за 60, вот эти были лихие 90, была возможность подзаработать. Честным путем сразу скажу. Вот.
0: Лихие 90-е была, сами понимаете, возможность подзаработать, да, честно,
12: Ну, честно говоря, ну вот, спекуляции ее раньше называли, сейчас бизнес, ну, спекуляция.
0: Я все понял про этот ваш честный путь сразу же, по интонации.
12: Так, вот. Но сейчас смотрите, какая, почему я представился Екатеринбург-Самара, потому что у меня семья в Екатеринбурге, а сейчас я живу на две семьи. Я сейчас ухаживаю за мамой. 86 лет, ну, слава богу, при полном здравии, при полной уме, никакой деменции, ничего такого не замечается. Дай бог здоровья. Вы знаете, немножко чувствую себя напряженно. Все-таки разность поколений, хотя маму обожаю, отец рано у меня умер, вот, военный бывший. Вот, поэтому вот так вот. Ну, и, конечно, повезло мне... И с родителями, и это... А, и сын, самое-то, что интересно. Сын, я живу в своем доме. Вот, ну, нормальный такой дом. Не коттедж, но нормальный дом. Позволяет, значит, обстановка. Ну, и как это, как говорят, чтобы как бы немножко под пенсию, ну, купил квартиру. Вот. Ну, сынок у меня, первого внука я на руках вырастил. А еще у меня двое сейчас. Он, папа, дай ключики, я немножко поживу. Ну и все, я его больше не видел.
0: Ну, понятно.
12: Хотя отношения хорошие, приходят ко мне в гости, как у меня супруга называет. Супруга, все еще как живем, все нормально. Вот, но будем так говорить, вот цыганский табор пришел. То есть у меня старшему 12, средний 10 и младшенькому 2 годика. Вот так вот у меня примерно.
0: Спасибо. Спасибо за душевный рассказ. Благодарю вас. Далее. Наталья из Воронежа, пожалуйста.
13: Я хотела бы рассказать свою историю.
0: Пожалуйста.
13: Мы с мужем поженились. В этом году будет 50 лет нашей семейной жизни. 18 лет, ему 21. Так хотелось быть самостоятельной. Такой хотелось быть самостоятельной. Но пришлось жить со свекровью. Раньше было, надо идти в семью мужа. Ну, пришли. Что такое, как сейчас впереди, сначала говорили, действительно, две хозяйки на кухне, это тяжело. Мысль вложилась уйти на частную. Ушли на частную, у нас в Воронеже есть такая песчаночка. Прожили, такие деньги платили. Мы с мужем работали на шинном заводе. Почти что его зарплата выходила на оплату этого жилья. Родилось двое детей. И старались. была цель, была мечта заиметь свою квартиру. 90-е годы здесь дало, нам руки развязали. Мы могли на одной работе, потом на второй работе работать. Работали, работали. Дети подросли, тоже начали работать, поженились. Кстати, мой сын тоже женился в 20 лет. В этом году у них 30 лет семейной жизни. Самостоятельность приходит к человеку тогда, когда он чувствует себя самостоятельным, и надо уходить из семьи. Если родители, это материнская любовь, я о себе и о многих женщин, будет держать, жалеть, дети будут слушать и не будут самостоятельны. Давать им шанс быть самостоятельными, чтобы они зарабатывали, хотели, желали. А жить отдельно – это обязательно, потому что, как говорится, на расстоянии и любить детей можно, и помогать им можно, и дружить, лучше дружиться. В том числе, что у них тоже своя семья, и они живут хорошо. Для чего еще хотел сказать? Конечно, надо жить близко. Не то, что вот впереди человек звонил далеко. Мы живем недалеко для того, что мне сейчас 68, мужу 71, нужна уже помощь. А помощь будет только, когда близкие дети недалеко живут, в одном даже хотя бы городе. Вот рассказал свою историю.
0: Спасибо.
13: А то, что трудности, они бывают всегда. Самостоятельность должна быть у детей.
0: Спасибо большое. И где же эти звонки? Я живу с родителями, и мне ништяк. Где же вы, замечательные люди? Звоните, аргументируйте свою позицию. Не хочу съезжать, там, ипотека неподъемная или еще какие-то причины. Ну и, в принципе, хорошо. Дом-то живется, когда все, приходишь, приготовлено. Ну, вы поняли. Где эти звонки? Пожалуйста, давайте, дорогие друзья. Ну, пока послушаем Евгения из Красноярска.
14: Алло.
0: Евгений, да, пожалуйста.
14: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, радиослушатели. Вопрос был поставлен как? Почему люди живут, дети с родителями? Вот существует, я сам отец, у меня дочь. А, как правило, отцы, они переживают за своих дочерей, ну и смотрят, куда их отпускать потом. А мамы в большинстве случаев живут с мамами. Я еще никогда не слышал, что как это. Уйду к отцу жить. Мамы, они ревнуют своих сыновей. У меня история, у меня в 6 лет разошлись мои родители, и мама сказала, что мужики ходы, и тоже хотела меня оставить как своего мужчину. Типа, командовать мной, куда вот руководить. Я когда отказался, встретил девушку, и она сказала, нет, ты не будешь жениться, ты будешь жить со мной. Я женился, у меня, и ушли мы, все, она больше там сказала, я тебя знать не могу. Ну, естественно, с возрастом я все равно люблю. Вот, у меня есть брат, который сейчас живет с мамой, и он, у него нет своей семьи, девушек, и как бы живет с мамой, и все. Мама жива, я живу с женой, у меня есть, я уже дед. Мы когда, сам для себя сказал, что когда у меня дочь родилась, что у нас тоже были свои трудности, жилья не было, я до сих пор снимаю квартиру, вот, хотя мне уже 57 лет. Поэтому он сказал, что у ребенка должны быть папа и мама. И когда ребенок посмотрел, что у нас все нормально, когда она выросла. Стала, тоже вышла замуж и родила нам внука. И уехали, сейчас живут в Питере.
0: А уточните, ну, конечно, пожалуйста, я, может, вот... уточните, пожалуйста, может, я упустил, а вы с матерью-то отношения наладили?
14: Наладил. Ну как, ну, под старость, я уже взрослый человек, я понимаю, что, ну, помощь у меня оказывает ей брат. Они вместе живут в одном доме.
0: А, ну вот, они живут вместе. Они живут
14: вместе. Простите, я, конечно, простил. Вот, а, ну, я счастлив, я, у меня есть семья, я был, стал самостоятельным, я вот сам понимаю, что если человек не борется за свое, там, как бы, с этими трудностями, ему сложно быть нормальным человеком. Потому что когда мама решает все за тебя, это неправильно, я считаю.
0: Спасибо большое. Так, остается там плюс-минус минута. Может быть, еще успеем послушать Алексея из Ярославля.
15: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
15: Да, я считаю, нужно стремиться жить вместе.
0: родителями.
15: То есть вроде как, да, с родителями. Вроде как и вместе, вроде как и порознь. То есть если дом, строить дом рядом или расширять его, вроде как и вместе, вроде как и порознь. Квартира, покупать рядышком, там на лестничной клетке, так сказать. Ну, то есть жить рядом, то есть как бы дружно, навещать друг друга, праздновать праздники. А то как-то вот, мне кажется, вот если съехал, и родители забывают... Ну, то есть, вот как бы, ну, непорядок. А когда вот дружная семья, все вместе живут, ну, мне кажется, вообще красота.
0: Хорошо, принимается. Спасибо большое. Тему, друзья, вы все знаете. Сейчас мы уйдем на перерыв. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Зазорно ли жить с родителями или нет? И в каком возрасте необходимо съезжать с родителями? Необходимо ли? Ну, вы поняли. Перерыв у нас, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Экономист Александр Сафонов об опасности снижения объемов жилищного строительства.
16: У нас объем потребительского спроса резко сократился. И это проявляется во всех видах и сферах деятельности, и в первую очередь, конечно, в области жилья. И вот эта проблема не такая простая, как кажется. Это вопрос ведь не только конкретной отрасли. Да? Ну ладно, будут производить меньше квадратных метров. Нет, на самом деле у нас строительство – это определенный локомотив, который поддерживал позитивный темп экономического роста на протяжении последних 5-6 лет. Исследования, которые я проводил в последнее время, показывают, что есть четкая взаимосвязь между стоимостью и возможностью вообще приобретения жилья и ростом демографии. Как следствие, удорожание жилья, снижение доступа к нему оказывается главным фактором, например, падения рождаемости даже в крупных развитых экономиках европейских стран. Поэтому строительство – это не просто про, еще раз подчеркну, квадратные метры, это вообще про наше будущее. Поскольку если, например, граждане не могут получить доступ к доступному жилью, будет всячески оттягиваться рождение первого, я уже не говорю о втором, третьем ребенке.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся. К 20 годам князь Святослав в совершенстве владел всеми премудростями ратной науки. Вскоре он прославился своими победоносными походами по Средней и Нижней Волге, где прекратил существование хазарского каганата. Князь громил противников на Северном Кавказе и в Первом Дунайском походе. Военные достижения князя расширили известность древнерусского государства и укрепили его авторитет как на Востоке, так и на Западе. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
6: Владимир Путин назвал участников спецоперации будущим костяком управленцев страны. Российский лидер встретился с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев». Глава государства подчеркнул, что бойцы на деле доказали преданность родине, поэтому власть поддержит их выдвижение на выборах в Госдуму. Проект запустили в марте по поручению президента для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих.
5: Об атаках.
6: Россия располагает достоверной информацией, подтверждающей, что страны Запада снабжают ВСУ разведданными и помогают с наведением по целям. Это заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Ночью ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа. Удары нанесли с помощью беспилотника самолетного типа. В общежитии в тот момент было 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей. 6 человек погибли. Возбуждено дело о теракте. В США и Ирану удалось достичь прогресса по некоторым спорным вопросам, однако соглашение не будет достигнуто без урегулирования всех разногласий. Об этом сообщило агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде. По его словам, переговоры и консультации по спорным вопросам все еще продолжаются при посредничестве Пакистана. Россельхознадзор ограничил импорт бананов от одного из эквадорских поставщиков. Под запрет попала продукция крупного экспортера из-за регулярного нарушения санитарных норм. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт. Он пояснил, что российские специалисты физически не могут проверить тысячи плантаций, а гарантии зарубежных коллег не соответствуют реальности. Временные ограничения начали действовать в начале этой недели.
5: Обо всем.
6: Криштиану Роналду вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» заработал за год рекордные $300 миллионов. Вторую строчку в списке занял мексиканский боксер Сауль Альварес с доходом в $170 миллионов. И замкнул тройку лидеров аргентинский форвард Лионель Месси. Его доход составляет $140 миллионов. Официальный курс доллара на завтра – 71 рубль и 21 копейка. Евро стоит 82 рубля 54 копейки. Курс юаня – 10 рублей и 48 копеек.
5: О погоде.
6: В эти минуты в российской столице 24 градуса выше нуля, местами дождь с грозой. Завтра ожидается плюс 21-22. Осадков синоптики не обещают. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов. Завтра днем будет плюс 18, плюс 19 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Что будет? Честный взгляд на 22 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Зазорно ли жить с родителями? Так стоит вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Слушаем Татьяну из Москвы. Прошу.
17: Здравствуйте, Татьяна.
0: Здравствуйте. Вот здравствуйте. Татьяна. Все.
17: Здравствуйте, да, пожалуйста. Иван. Да, я кричу и... Иван, я далеко не Месси, и даже не футболист, и даже не простой лыжник. Это отсыл к первому звонку.
0: Так.
17: Но я тоже жила в интернате. Я ушла в 14 лет из дома, в 83-м году в советское время, и поступила в первый в Удмуртии организованный педагогический класс. И я заканчивала 9-10 класс в этом педагогическом классе.
0: Так.
17: Соответственно, я потом поступила в институт на филолога, вот, отучилась. А диплом защищала, будучи глубоко беременной. И, то есть вот так получилось. И я всю жизнь своему...

0: Ольга из Барнаула, пожалуйста.
1: Ваня, здравствуй. Ничего на ты, можно?
0: Да, да, вам можно, пожалуйста.
1: Мне 61 год, мне можно. Короче, моя точка зрения такая. Ни в коем случае нельзя жить с родителями. Ни в коем случае. Хоть какая хорошая свекровь, хоть какая хорошая теща. Только своим двором, только своим домом. Помнишь, Вань, это по семейным обстоятельствам? Да. Евгений Стеблов сказал, родителей надо любить издалека. Чем дальше, тем крепче. Вот это вот работает, это точно. Родителей надо дохаживать. Как мы знаем, как показывает жизнь, не все идут на это. Родители сдают в престарелые дома. Даже дело не в этом. Но их надо дохаживать. А пока родители на своих ногах и сами себя обслуживают, с ними надо жить раздельно. Я вот так считаю.
0: Спасибо. Отлично. Далее. И где же эти, ну, так называемые маменькины сынки или папенькины дочки, которые живут с родителями, не звонят? Андрей из Новосибирска, пожалуйста, тогда вы.
2: Алло.
0: Да, прошу.
2: А, здравствуйте. Ну, я считаю, что жить с родителями зазорно или не зазорно, как бы понятие растяжимое. Самое главное, что родители должны понять, что вся жизнь – это преодоление трудностей. И если вот ребенка с малолетства же он начинает преодолевать маленькие свои трудности, потом растет больше и больше. И, грубо говоря, если не научить его сразу завязывать шнурки, то, ну, он же психует ребенок, да, допустим, я не могу, все, давай я тебе завяжу, и так всю жизнь завязывать – это тоже плохо. Я в свое время после школы сразу ушел от родителей. Тогда время
0: прям
2: было...
0: Прям после легко, школы? После школы прям?
2: Да, после 11 класса, ну тогда 10
0: 17, класс. 17 лет вам было, получается?
2: Да, 16 было, ага. Да. Вот, ну там работал по барахолкам, ночью там везде, где попало.
0: А короче, жили где?
2: На съемной.
0: На съемной. Угу. Продолжайте.
2: Да, на съемной. Потом ушел в армию, 2 года отслужил, как многие наши современники. Вот пришел с армии, опять пошел сначала на барахолку. Говорю, времена были лихие, ну, деньги бешеные были, в плане того, что легко можно было тоже иногда и поднять, и потерять. Купил себе копейку, но, к сожалению, потом решил в один период, все, может быть, кто знает, помнит, 17 августа 98-го. До этого я продал, как бы до этого продал квартиру однокомнатную, решил двушку купить. Стал утром, все, мои деньги
0: потеряли.
2: Да, в труху. То есть, ну, хорошо, новый хозяин не разрешил, я там полгода снимал у него свою, жгу, образно говоря, квартиру. Потом опять чуть подзаработал, женился, опять купили квартиру. Ну, опять же, в жизни бывают всякие трудности. Был момент, когда у нас все рухнуло в семье. Ну, с женой имеется в виду, бизнес. И мы переехали к родителям, жили где-то полгода. Но, к счастью, потом опять встали на ноги, купили родителям квартиру, остались в старой. Ну, и с тех пор живем отдельно, родители уже тоже старенькие, мы им помогаем. Ну, я считаю, как бы жить все-таки нужно отдельно от родителей. Угу. Даже до сих пор они уже старенькие, я хожу и помогаю им, и жена также.
0: Ну, и правильно.
2: Живем в одном городе, да.
0: Спасибо. Вот, я считаю, так. Спасибо. Далее. Александр из Астрахани, прошу вас.
3: Здравствуй, Ванечка.
0: Здравствуйте.
3: Мне 50, мы с женой прожили 55 лет. Я жил с тещей, все замечательно. Но я о себе не хочу сейчас рассказывать. Я хочу о своих детях. Дети взрослые. Один в Питере, другой в Москве. Но они к нам почти не ездят. Вы понимаете, хотя мы им и помогли купить жилплощадь и в Питере, и в Москве. Ну, мы артисты. Я солист театра, она солистка балета. Гастролировали по всему Советскому Союзу. Вот. Дети в основном были с тещей, конечно. Мы очень благодарны и об этом. Но дети не ездят. Вот крик души.
0: Почему?
3: А вот спросите их. То дети маленькие, а внук старше ездит, да? Дай бог ему здоровья. Это наше воспитание первое. А остальные двое маленьких, ну, как маленьких, 7 и 14, они родились в Москве, в Питере. Они, мы приезжаем иногда к ним по мере возможности. Но сейчас, извините, мне 80 лет, а жене 77. Вот такие дела, мои хорошие.
0: Спасибо. Да, печально, конечно. Благодарю вас за звонок. Далее. Светлана из Челябинска. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хочу сказать, что мои родители воспитывались, во-первых, из многодетной семьи. И у них принято было гуртом жить и друг дружке помогать. Вот. И советская

0: время, это сталинская такая традиция, собирались большими компаниями, столами, отмечали все праздники, все вместе. Я с 19 лет в общаге нажилась. По распределению 3 года одна. И моя семейная жизнь начиналась с моими родителями. Муж служил, а я училась и работала. Так что нас вполне устраивала помощь моих родителей. Особенно мужу нравилось. Мама рулила, конечно. Тяжело было, когда все вставали к 8 утра, всем надо было на работу. Вот это очередь в туалет и в ванну, конечно, как сказать, нервировала. Потом свекор, ну, мы жили дружно 3 семьями. Потом свекор помог нам приобрести квартиру отдельную. И я стремилась жить отдельно, потому что моим родителям видела тяжело нам помогать, тяжело. Разъехались, муж ушел к молодой, мои родители заболели, я вынуждена была к ним вернуться. Свекор, свекровка умерли. Так что вот у меня вопрос. Был ли соцопрос, когда крепче семьи, когда живут с родителями или когда живут отдельно? Вот. Ну, конечно, разные сейчас уже взгляды, индивидуализм больше. Вот. А дочь живет, начала жизнь тоже отдельно. И так вот внуки со своими сватьями, а мне никто не помогает. Вот. Я считаю, что надо за родителями ухаживать в старости. Жить тоже неподалеку, помогать. Сначала они помогают, а потом им помогать. Все, спасибо.
1: Вам спасибо большое, что позвонили. Грустная история, правда, но, тем не менее, благодарим вас. Далее. Радик из Казани. Слушаем вас теперь, прошу.
2: Здравствуйте, я тот маменький сыночек.
1: Отлично.
2: Про что вы говорили. Давайте. Мне 46 лет, семьи нету.
1: Так.
2: Вот, с армии пришел, так и не женился. Но у меня какой взгляд на жизнь? Я хотел, конечно, с девушкой встречаться, как бы встречался, но там родители были против, потому что как бы зарабатывал не особо много. Вот, и такой стереотип у меня сложился, что сейчас все женщины падки на деньги.
1: Так.
2: Как бы разочаровался в этом. И вот до сих пор живу один с матерью. Как говорится, семьи нету. Вот, 46 лет.
1: И менять ничего не хотите в своей жизни, я правильно понимаю?
2: Ну, ничего, уже поздно, как говорится.
1: А почему поздно? Сколько вам лет еще раз?
2: 46 лет.
1: 46 лет. И в чем? Поздно? Почему поздно? Скажите-ка, пожалуйста. Со здоровьем все нормально?
2: Ну, здоровье уже так чуть-чуть тоже начинает брахлить, как говорится.
1: Чуть-чуть не считается, как известно.
2: Но единственное то, что радует, переехал в другой город. Вот. Это моя мечта сбылась. Вот. Как бы сам все заработал. На другую квартиру заработал. Вот, сейчас я ее сдаю. Ну,
1: завидный жених.
2: Собираюсь путешествовать и отдыхать в свое удовольствие.
1: Ну, тоже дело, конечно, тоже дело. Но мы вам, у нас просто не остается уже, к сожалению, времени до перерыва. Тем не менее, я вам желаю все-таки встретить женщину, не падкую на деньги, все-таки. Дай бог, чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо, что позвонили, кстати говоря. Перерыв, друзья. 8-800-200-97-02.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
4: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Исполнительный директор Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич о призыве главы МИДа Литвы атаковать Калининград.
6: Классическая дипломатия, может быть, вернется в Лондон, Париж, Берлин, Рим. Но, простите, она не может вернуться в Таллин, Ригу и Вильнюс, потому что там никогда дипломатии не было. По причине того, что Латвия, Литва и Эстония независимыми государствами были с 20 по 39 год, ну, так, в полсилы, и изображают независимые государства сейчас. Но получается еще хуже. Что же касается выступления литовского министра, ну, он провоцирует, безусловно, не свою страну, а провоцирует НАТО на обсуждение данного вопроса. Это действительно информационная провокация, да.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся. Дмитрий Донской был дальновидным политиком и стратегом. Под его влиянием происходило укрепление власти и объединение русских княжеств. В то время в Золотой Орде начались междоусобицы и вражда среди претендентов на ханский престол. В 1374 году Дмитрий Иванович отказался от уплаты дани правителю Орды Мамаю. Это был первый шаг к открытой борьбе против ненавистного ига. За годы своего княжения Дмитрий Донской стал признанным лидером антиордынской политики в русских землях. Он стремился к объединению Руси. Ему принадлежала идея сильной великокняжеской московской власти. При Донском началась чеканка серебряной монеты, а деревянные стены московского Кремля были заменены на белокаменные. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 22 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. 8 800 200 ровно 9702. Зазорно ли жить с родителями? Андрей из Ярославля. Здравствуйте, прошу вас.
7: Да, Иван, приветствую.
1: Да.
7: Ну, однозначно с родителями жить зазорно. Почему? Вы объясните, даже в компании мы всегда, скажем так, издевались немножечко над ребятами, тоже с родителями, и называли их постоянно «суп на плите». Ну, это, знаешь, сынок, вернешься домой, суп на плите, не забудь покушать, и вот это все.
1: Знаю.
7: И их, да, мы называли, да, не самостоятельными. А, например, ваш покорный слуга, чтобы уйти от родителей, я, в принципе, 21 год женился, вот. Чтобы быть уже свободным и ни в коем случае не жить.
1: А скажите, пожалуйста, а как вот женитьба освобождает от родителей? Скажите, пожалуйста. Я вот никак не могу этого понять.
7: Скажем так, мне было сложно маме объяснить, что я вырос, и я ухожу, потому что была гиперопека, да? Вот, и я видел по старшему брату, что это практически невозможно сделать, да, потому что она всегда уходила в печаль, плакала и, допустим, какие-то...
1: Ну, это манипуляции, да. Истерики,
7: лишь бы мы не ушли, да.
1: Да,
7: манипуляции, ага. Правильно, все верно. Вот, и поэтому нашел какой-то другой веской причине, чтобы сказать, мам, я вот женюсь, вот моя невестка, точнее, твоя невестка, моя жена, будущее, вот как-то вот так. Собственно, я смог от этих отбиться.
1: И это стало аргументом для нее, да?
7: Да, она смирилась с этим. Нет, конечно, это все-таки манипуляция была, но она, слава богу, продлилась недолго. Это было даже из серии. Я, так как работал с 14 лет, а ушел в 21 год, я помню, очень хороший был вопрос у мамы, а ты, подожди, ты деньги будешь отдавать теперь жене?
1: Да.
7: И я сказал, да. Она, как так? Ну вот какая-то вот такая вот штука у меня была. Вот, собственно, ни в коем случае. С родителями ни в коем случае, потому что нужно быть свободными и, в первую очередь, самостоятельными. Чем раньше ты это осознаешь, тем, скорее всего, дальше ты пойдешь. Вот, это мое мнение.
1: Спасибо, Андрей. Далее, Сергей Саратова, впервые.
8: Иван, привет, мой хороший.
1: Здрасте.
8: Самое любимое мое радио. Самое-самое любимое мое радио, мой хороший.
1: Так, вы нас не подкупите этим. Давай,
8: нет,
1: рассказывайте.
8: Я про родителей хочу рассказать. Иду со школы, блин, это был 78-й год. И, блин, два шара у меня по математике висит, русский висит. И думаю, господи, блин, как же, блин, это родителям-то рассказать, что я нахватал говна этого.
1: Опять двойка, так, и чё?
8: Так, поднимаюсь на второй этаж, и стоит, вы не представляете, Рига 4 мопед, упакованный в этом, в деревянной упаковке, ну, новый абсолютно. Я думаю, вот кому-то везет, блин. А я шарами своими захожу, дверь открываю, отец командировочный был, военный. Сидит отец, а он не должен был дома. Он мне говорит, ну что ты смотришь, блин, иди распаковывай, блин. Вот это счастье, которое я передать не могу.
1: Так, двойки-то как исправляли?
8: Я стал, мой хороший, я стал пилотом первого класса, командиром самолета, блин, и вообще человек по жизни.
1: Отлично. А во сколько от родителей съехали?
8: От родителей. Меня с 16 лет определили в летное училище. Блин, в 16 лет я два раза... И все, и погнал. Два прыжка с парашютом, 18 уже на Ан-2, блин, и погнал.
1: Вот это да, вот это да. Спасибо, что позвонили. Круто, круто. Далее. Дмитрий, Воронеж, прошу вас.
9: Да, здравствуйте.
1: Здрасте. Рассказывайте.
9: По поводу того, как жить... С родителями. Вот многие говорят, что ни в коем случае...
1: Как не жить скорее, как не жить. Так, давайте, рассказывайте.
9: Да, все против этого. Вот. Я, наоборот, из той категории, что я живу с мамой. Вот. Но
1: вам сколько лет?
9: Мне 35 лет.
1: Угу. Так.
9: Ой, простите, 37, господи.
1: Да, действительно, подумаешь, 2 года больше, 2 года меньше. Я, кстати, тоже иногда забываю, сколько мне конкретно. Да. Ничего страшного.
9: Уже забываешь, да, уже и не нужно.
1: Да-да.
9: Вот. Ага. Я уходил в свободное плавание, с супругой мы жили одни, уехали из маленького города в Воронеж покорять. Но так случилось, что мои родители развелись еще, когда я был в школе, поэтому мать осталась одна в небольшом городе. И в силу возраста все-таки... Тяжело одной, ее забрали к себе. Поэтому сейчас она живет с нами. У нас семья большая, у меня трое детей. Вот, и ничего не вижу в этом плохого. То есть
1: нет, у вас немного другая история. Вы по здоровью за мамой ухаживаете. При чем тут это?
9: Нет, почему? Не по здоровью. Она в добром здравии, она достаточно хорошо сохранилась, так сказать. Она работает сейчас, она нам помогает по арендовать жилье, потому что мы пока еще свою Воронеж не купили. Вот. Ну и с супругой у нас хотя бы есть немного времени иногда в выходные сбежать из дома, так сказать.
1: Побыть вдвоем.
9: Угу. Оставить, да, детей оставить на нее и прочее. Поэтому ситуации бывают разные, и прям говорить, что ни в коем случае жить нельзя с родителями, я считаю...
1: Все-таки вопрос стоял не так. У вас другая ситуация, мы не про это говорим. А вообще, вы большой молодец, правильно, замечательно, хорошо. Как, кстати, мама с невесткой-то взаимодействуют? Нормально?
9: Хорошо, потому что мама просто не лезет в домашние дела, и все.
1: А, ну вот и правильно.
9: Сразу расставлен на приоритет, полностью домом занимается супруга, супруга занимается детьми, у нас еще и инвалид, младшая дочка, поэтому дел супруги тоже хватает.
1: Все понятно. Хорошая мама, замечательная, и жена чудесная. Спасибо вам, что позвонили. Далее. Елена из Пятигорска. Здравствуйте, слушаем вас.
10: Да, здравствуйте, Иван. Я инвалид по зрению. Вот так сложились обстоятельства, что раньше я жила отдельно от мамы, а сейчас мы с ней, как, знаете, такой симбиоз. Я ей помогаю, потому что у нее уже начало деменции, 80 лет, а она мне, то есть она мне везде водит, я инвалид первой группы по зрению, поэтому везде с ней передвигаемся вместе, как, знаете, вот такие...
1: Ясно. Два слипшихся пельмешка, можно так сказать.
10: Да. Ну, как бы есть какие-то свои нюансы, сложности, там она может что-то переставить куда-то, потом говорит, я не помню, а я помню, что оно здесь стояло, и вот эти у нас начинаются немножко такие передергивания. Ну, вообще, ну... Жизнь так сложилась, что вот по-другому нельзя. Дочка живет отдельно в другом городе, а мы с ней вот вместе друг друга поддерживаем, получается. Вместе гуляем, вместе куда-то ходим. Вот так.
1: Вот хорошо. Ну, я бы тоже не отнес это к типичным историям, когда просто живут с родителями, потому что не хотят что-то менять в своей жизни. У вас все-таки ситуация другая. Тем не менее, спасибо, что позвонили. Спасибо большое. Далее. Галина, Краснодарский край. Слушаем вас, прошу.
11: Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте.
11: Ну, у меня такая история. Вот мой папа с мамой разошлись, когда мне было 6 лет. Мы жили в Донецкой области. И мама просто от его поведения плохого уехала в Грозный к родителям. Мы начали там новую жизнь. Я там выросла, выучилась, значит, отработала. И потом из-за чеченских вот этих событий нам пришлось переехать в родовую станицу моего мужа в Краснодарский край. И тут меня папа нашел. Забери меня, дочка, промедление смерти подобно, я сам весь больной. Но как бы у меня трое детей было уже на тот момент. Но мы с мужем посовещались, что ну все-таки это же отец, надо ему помочь. И мы, короче, все бросили на мою маму с ее вторым мужем. Поехали, его, значит, привезли, забрали. Вот, ну, ехали на машине оттуда, с Сургута, вот, в Краснодар. И потом, когда мы приехали, у него действительно оказалось очень много заболеваний. Мы его лечили каждый год.
1: Спасибо.
11: Ну, чтобы не вдаваться в подробности, 22 года он у нас прожил.
1: Спасибо, спасибо. Он...

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Пелько о провалах Америки на Ближнем Востоке.
4: Да проклятое место для всех американских президентов. Каждый раз очередной американский президент собирается в крестовый поход на Ближний Восток. И каждый раз в итоге, несмотря на некий возможный первоначальный успех, получается стратегическая катастрофа. Так было, извините меня, во времен доктрины Эйзенхауэра с 1957 года. Каждый раз они с помпой заявляют, сейчас мы сдержим проклятых коммунистов на Ближнем Востоке, а у них получается глупая интервенция в Ливане и Иордании, революция в Ираке. Это про события 1958 года. Потом Рейган говорит с помпой, сейчас мы тут в Ливане все регулируем, а получается взрыв казарм морпехов, это середина 80-х, срочный вывод американских войск из Ливана. Каждый раз они идут, я бы на месте вот правило такое для любого хозяина Белого дома бы ввел. Вообще не подходить к Ближнему Востоку. Проклятое место для Америки и ее политики. Каждый раз они рывок Китая-то проспали в нулевые, потому что занимались Ираком и Афганистаном, кстати говоря, хотя Афганистан-то Средний Восток.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио.